0: что дюймовочка никак не могла налюбоваться на них. Каждый принес дюймовочке по подарку, но больше всего ей понравились прозрачные крылья большой стрекозы. Их прикрепили дюймовочке на спину. Теперь она могла летать с цветка на цветок. То-то была радость. Ласточка сидела в своем гнезде и пела им, как могла, но в душе ей все-таки было грустно, потому что она любила дюймовочку и никогда бы не хотела расставаться с ней.
1: «Тебя не будут больше звать дюймовочкой»,
0: — сказал девочке король цветов.
1: «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Тебя будут звать Майей».
2: «Прощай! Прощай!»
0: — сказала ласточка и улетела из теплых стран обратно в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того человека, который умел рассказывать сказки. Ему она спела свое «Квивит, квивит», и так мы узнали всю

0: В некотором царстве, в некотором государстве жили да были старик со старухой. И был у них сын Мартын. Всю жизнь свою занимался старик охотою, тем и сам кормился, и семью кормил. Пришло время, заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили они, поплакали, да делать-то нечего. Пожили с неделю и поели весь хлеб, что в запасе был.
1: Больше нечего есть, сынок.
2: Что ж будем делать, матушка?
1: Ну вот отец оставил в кубышке 200 рублей. Бери 100 рублей и поезжай в город.
2: А где я лошадь возьму?
1: Попроси у соседей. Да смотри, купи только хлеба. Авось как-нибудь зиму проведем, а весной станем работу искать.
2: Ну ладно, поеду, матушка.
0: Мартынка выпросил у соседей телегу с лошадью и поехал.

0: Едет он, едет, приезжает в город.
1: Ну что ж, смотри, что делает, а? Дедушка, что
2: получается? Что за шум?
1: Дедушка,
2: что случилось?
3: Бей его, не жалей!
1: Он украл завтрак!
4: Не вырвешься, получай!
2: Подождите, братцы! Подождите! Ну за что вы бедного пса так немилостиво бьете?
4: Да как же его не бить-то?
1: Он украл мой завтрак!
4: Человек голодный остался!
3: Бей его!
2: Что? Не бейте его! Лучше продайте мне!
4: Ну, пожалуй, купи.
1: Ну, давай, ну,
4: давай 100 рублей. Ну,
2: да вот, а вот, берите.
0: Мартынка отдал сотню и взял собаку с собой. Пес начал к нему ластиться, хвостом так и вертит. Понимает, значит, кто его от смерти спас.

0: Вот приезжает Мартынка домой.
1: Здравствуй, матушка, я вернулся.
2: Что купил, сынок?
1: Купил себе первое счастье.
2: Что ты завираешься? Какое там счастье?
1: А вот он, Журка.
3: Ой, а больше ничего не купил?
1: Коли б деньги остались, матушка, может, и купил бы. Только вся сотня на собак пошла.
3: Какой же ты непутевый, Мартынка. Нам самим нечего есть. Нынче последний поскребушка по закромам собрала, да лепешку спекла. А завтра и того не будет.
1: Ну что ж делать, мать? Ну погибал пес-то.
3: Ну ладно, добрый ты у меня. Вот тебе еще 100 рублей, последний. Поезжай-ка, сынок, снова в город, да купи хлеба, а задаром денег не бросай.
1: Ладно, матушка. Журка!

0: Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку.
1: Постой! Куда Ваську тащишь?
2: Хочу его утопить, проклятого!
1: Да за что?
2: Со стола пирог стянул!
1: Во беда, пирог стянул! Не топи его! Лучше продай мне!
2: Пожалуй, купи! Давай 100 рублей!
0: Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повез домой.

0: А дома его опять матушка встречает.
1: Что купил, сынок?
2: Да вот, матушка, кота Ваську. Мяу.
1: Ой, а больше ничего не купил, Мартынка?
2: Да коли б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь.
1: Ну что за сын непутевый? Знать тебя не хочу.
2: Матушка.
1: Ступай из дому вон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнешь горе, поумнеешь. А коль поумнеешь, возвращайся.
2: Пойдем, Васька.
0: Пошел Мартынка в соседнее село искать работы. Идет дорогою, а следом за ним Журка и Васька бегут. Навстречу барин.
2: Здравствуй, барин.
3: Здравствуй, молодец. Куда, Свет, идешь?
2: Иду в батраки наниматься.
3: Тихо, ступай ко мне. Только я беру с условием.
2: А какое условие?
3: Кто у меня прослужит 3 года, того не обижу. А 3 года платы не будет.
2: Согласен.
0: Без устали работал Мартынка 3 лета и 3 зимы на барина. Но вот подошел срок расплаты.
3: Мартынка!
2: Я тут, хозяин.
3: Иди получай за службу. Вот 2 полных мешка. Какой хочешь, тот и бери.
2: А что в мешках-то, барин?
3: В одном мешке серебро, а в другом песок.
4: Чудно. Думается мне, что эта штука неспроста приготовлена.
3: Ну что ты задумался, Мартынка?
2: Ничего, ничего, я так.
4: Любой человек взял бы серебро, а мне кажется, что надо брать песок.
3: Ну, решил?
4: Пусть лучше мои труды пропадут даром, а уж я попытаю.
2: Возьму песок.
4: Посмотрю, что из того будет.
3: Ну, не тяни.
2: Я, барин, выбираю себе мешок с мелким песочком.
3: Ну, Свет, твоя добрая воля. Бери, коль серебром брезгуешь.
2: Спасибо, хозяин. До свидания.
3: В добрый путь.
0: Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шел и забрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна, на поляне огонь горит. В огне

0: Везде много.
1: Так. Ну, так. Ну вот, готово.
2: Спасибо тебе, Мартын.
1: Да не за что. Ну, прощай.
2: Постой, постой. Я тебя должна отблагодарить. Иди теперь за 39 земель, в 30-е государство, в подземельное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему во двор, будет он давать тебе много злата и серебра, и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко.
1: Колечко? Обыкновенное колечко?
2: То кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцов явятся, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают.
1: Спасибо тебе, красавица!
3: Мартын сделал все так, как научила красная девица, и стал обладателем волшебного кольца. Только никому нельзя было про кольцо сказать, иначе беда может быть.

0: разыскал свою мать старуху, и стали они жить, поживать без всякой нужды и печали. Вскоре захотелось Мартынке жениться.
1: Ступай, мать, к королю.
2: Это еще зачем?
1: Высватай за меня прекрасную королевну.
2: Сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло.
1: Прошу тебя, матушка.
2: Ну зачем я к королю пойду? Знамое дело, он осердится. И меня, и тебя велит казнить.
1: Да ничего, матушка, небось, коли я посылаю, знаю. Смело иди, без ответа домой не ворочайся.
0: Собралась мать и поплелась в королевский дворец.
3: Стой, старая!
4: Куда идешь?
3: Прямо на парадную лестницу пошла, а?
4: Да по ней только генералы ходят.
2: Никуда не уйду. Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высватать его дочь королевну за моего сына.
3: И слышь, я что надумала?
5: За сына королевскую дочь.
6: Что за шум?
7: Ваше величество, вот старушка к вам пришла. Сладу с ней нету.
4: Впустите, входи, входи, добрая женщина. Что тебе нужно?
2: Да вот пришла к твоей милости. Не гневайся только. У меня сын Мартынка, у тебя дочь прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то пара будет.
4: Ты что, аль с ума сошла?
2: Никак нет, ваше величество. Извольте дать ответ.
4: Ладно, слушай мое условие. Пусть твой Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец. И чтоб от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост. А по обеим сторонам росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. А на тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще пусть выстроит собор пятиглавый, где свадьбу справлять. Если сын сделает все это, то можно и королевну за него отдавать. А если не сделает, пусть пеняет на себя. Не помилую.
2: О, горе! Что ж теперь будет? Пойду скажу сыну.
4: Иди, иди.
0: И отправилась мать домой в слезах.

0: Машка, я здесь, Машка. Какой ответ ты принесла?
1: Сказывал я тебе, сынок, не затевай лишнего. Ты все свое. Пропали теперь наши головушки. Завтра нас казнят.
0: Да полно, матушка. А вот живы будем. Ну, рассказывай.
1: Да. Рассказывай.

0: Ровно в полночь встал Мартын с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку. Вдруг 12 молодцов, словно из земли выросли, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос.
1: Что угодно, что надо?
2: А вот что! Постройте-ка мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтоб от моего дворца до королевского был хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех деревьях пели бы разные птицы, да еще выстроите пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять.
1: Будет сделано!

0: На утро Мартынка проснулся не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на крыльцо, видит, все сделали молодцы, как велел. И царь увидел дворец и собор. Велел он королевне к свадьбе готовиться. Женился Мартын на королевне, а король наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. Только королевне совсем не по сердцу, что она вышла замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Задумала она его сосвету жить, и для этого решила она вызнать, в чем сила Мартынки. Ласково так разговаривает с ним.
1: Ну скажи, Мартынка, как ты построил за сутки богатейший дворец да мост хрустальный?
2: Да не могу сказать, но нельзя.
1: Ну как это нельзя? Ну как? Жена я тебе или нет?
2: Да жена, но сказать не могу.
1: Ну, миленький, хороший, скажи. Никому не поведаю твою тайну. Только мы с тобой будем знать.
2: Ну ладно, слушай. Есть у меня волшебное колечко. Если его перекинуть с руки на руку, явится 12 молодцов и сделают все, что захочешь.
3: Ладно, теперь я с тобой разделаюсь.
0: Только заснул Мартынка крепким сном, королевна, хватит его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, перекинула его с руки на руку, и тотчас явились 12 молодцов.
4: Что угодно, прелестная королевна?
1: Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за 3/9 земель в 30-е царство, в мышиное государство. От одного стыда не хочу здесь жить.
4: Рады стараться, все будет исполнено.
0: В ту же минуту подхватила королевну ветром и унесло в мышиное царство. Утром проснулся король. Нет ни дворца, ни моста хрустального, ни собора пятиглавого, ни королевны. А стоит старая избушка, в которой живет Мартынка с матерью, с Журкой и с Васькой. Король рассердился. Зачем погубил Мартынка королевну? Посадил он его в высокий каменный столб и велел не давать ему ни есть, ни пить, чтобы помер с голоду. Сидит Мартынка в заточении, плохо ему. Узнала про то собака Журка, прибежала в избушку.
5: Васька, вставай! Наш хозяин сидит в заточении. Помнишь, как он нас освободил? Теперь мы должны спасти его.
6: Бегу!

0: Где столб?
1: Вот он! Ты можешь взобраться?
0: Мяу, могу, могу. Вот, вот тут окошечко. Здравствуй, хозяин. Жив ли?
2: Ох, еле жив.
0: Постой, постой, не тужи. Мы тебя спасем. Что надо сделать?
2: Колечко бы волшебное вернуть. А оно находится в мышином государстве.
0: Мы пойдем туда.
3: И отправились друзья в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко приходят они к Синему морю.
1: Я надеюсь переплыть на ту сторону. А ты как думаешь?
0: Мяу. Я плавать не мастак. Сейчас потону.
1: Ну, садись ко мне на спину.
0: Мяу. Хорошо.
1: Вот и переплыли. Это уже мышиное государство.
0: Ой, вкусно пахнет.
1: Видишь, идет мышиный царь.
4: Господин кот, господин кот, не губи моих мышей. Лучше скажи, что тебе надобно. Я все сделаю.
0: Говори ты, Журка.
4: Говори, Журка, говори.
1: Стоит в твоем государстве дворец, а в том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина волшебное колечко. Достань нам его!
4: Сейчас, сейчас пошлю за ним самого маленького мышонка. Царевна держит кольцо во рту, мышонок пощекочет в носу у королевны. Она чихнет, и колечко выскочит.
3: Через несколько минут колечко было уже у наших друзей Журки и Васьки. Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли до Синего моря, Васька вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду, и поплыли через море. Плывут час, другой. Вдруг, откуда ни возьмись, черный ворон. Пристал он к Ваське и долбит, долбит его в голову. Бедный кот терпел, терпел, да потом как вцепился в него зубами и уронил кольцо в Синее море. Вот выплыли они на берег.
0: Прости меня, Журка, я кольцо в море уронил.
1: Вот ты, олух, вот ты, злодей. Ну, с чем мы теперь к хозяину явимся? Сейчас же полезай в воду. Или кольцо добудь, или сам пропадай.
0: Ну и что в том приблику ли я пропаду? Ну, лучше давай придумаем, как кольцо добыть. Давай станем охотиться за раками. А вось они нам помогут.
1: Ладно, давай.
0: Ой, ой, смотри, смотри. Вылезает какой-то рак.
5: О, всемогущие богатыри, не губите наше царство. Что вам угодно, скажите.
1: Мы уронили в море кольцо.
0: Разыщи его.
1: Разыщи и доставь нам, а то разорим твое царство.
5: Я знаю, где находится кольцо. Когда оно упало в Синее море, его подхватила рыба-белужина и хранит его у себя. Ждите меня наверху. Я сейчас. Сейчас, сейчас.
1: Подождем. Может, может быть,

0: вот и он.
1: Берите, сильномогучие богатыри, свое кольцо. Вот оно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Теперь пойдем к хозяину.
2: Скорее.
3: Прибежали Журка и Васька к столбу. Васька быстро вскочил в окошко.
0: Жив ли хозяин?
4: Жив. Здравствуй, Васенька. Я уж думал, вы не воротитесь.
0: Возьми свое чудодейственное кольцо.
4: Вот радость. Спасибо, мои дорогие. Вы мои верные друзья.
2: Друзья?
0: Мы всегда твои друзья.
4: Ну-ка, перекину кольцо с руки на руку.
1: Что угодно? Что надобно?
4: Вот что, молодцы. Поставьте для меня и матушки новую избу, а столб разбейте и меня освободите.
1: Будет исполнено!
0: Хозяин, а почему ты дворцов не хочешь строить?
2: А почему не вернешь королевну?
4: Не нужно мне ни дворцов, ни мостов хрустальных, ни злой королевны. Будем все вместе жить. Есть хата, есть земля, есть хлеб.
2: Хорошо с тобой.
0: Хорошо.
3: И стали жить, поживать Мартынка, его старушка-мать, собака Журка и кот Васька. Вскоре Мартынка женился на сироте из соседней деревни. Родились у них дети, но это уже новая сказка. А наша сказка кончилась, мой маленький друг.

0: три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно, а младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал.
1: Ему, дурачку, все равно. Он ничего не смыслит, ничего не понимает.
0: Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю корабль, чтобы по морям ходил и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать.
2: «Отпустите нас, батюшка и матушка, авось который-нибудь из нас царским зятем станет».
0: Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины.
1: «Ступайте, сыночки!»
0: Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают. Стали они спорить да брониться, того и гляди, друг дружке волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает:
3: «Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?»
0: Накинулись оба брата на старичка, слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Ругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший.
3: «Отпустите теперь меня!»
0: Стали мать и отец отговаривать его да удерживать.
1: «Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят!»
0: А дурень, знай свое, твердит:
3: «Отпустите, пойду, и не отпустите, пойду».
0: Видят мать и отец, никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее впору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок.
3: «Здравствуй, дитятка».
4: «Здравствуй, дедушка».
3: «Что это, дитятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил?»
4: «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю».
3: «А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное. Пожалуй, и не сладишь».
4: «Мудреное, не мудреное, а попытаться надо. Глядишь, и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь?»
3: «Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну с боков. Вот этак».
0: И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит.
3: «Теперь обделывай сосну с концов. Вот так и вот этак».
0: Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит:
3: «Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость».
4: «Эх, дедушка, для меня-то еда найдется, вот эта краюха черствая. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, не угрызешь мое угощение?»
3: «А ну-ка, дитятка, дай сюда свою краюху».
0: Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит:
3: «Хм, не такая уж черствая твоя краюха».
0: И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит:
3: «Ну, теперь станем паруса прилаживать».
0: И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает, и паруса готовы, прилажены.
3: «Садись теперь в свой корабль и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ, по пути сажай в свой корабль всякого встречного».
0: Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит. Лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит:
5: «Здорово, дядюшка!»
6: «Здорово, молодец!
5: Что это ты делаешь?»
6: «Слушаю я, что на том конце земли делается».
5: «А что ж там делается, дядюшка?»
6: «Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше».
5: «Экой ты какой слухменный! Садись ко мне на корабль, полетим вместе!»
0: Слухало не стал отговариваться, сел на корабль и полетели они дальше. Летели-летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана.
5: «Здорово, дядюшка!»
7: «Здорово, молодец!»
5: «Что это ты на одной ноге скачешь?»
7: «Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну!»
5: «Вот ты какой быстрый! Садись к нам!»
0: Скороход отказываться не стал, взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится. А во что целится, неведомо.
5: «Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно».
8: «Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне».
5: «Садись к нам, полетим вместе».
0: Сел и стреляла, и полетели они все дальше. Летели они, летели, и видят, идет человек, несет за спиной большущий мешок хлеба.
5: «Здорово, дядюшка! Куда идешь?»
8: «Иду добывать хлеба себе на обед».
5: «Ну что тебе еще хлеб? У тебя вон и так полон мешок».
8: «Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надобно 100 раз постолько».
5: «Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе».
0: Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает.
5: «Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь?»
6: «Пить хочется. Вот и еще где бы напиться».
5: «Да перед тобой целое озеро. Пей в свое удовольствие».
6: «Да этой воды мне всего на один глоточек станет».
0: Подивился дурень, подивились его товарищи, и говорит:
5: «Ну, не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко. Будет для тебя много воды».
0: Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели, неведомо, только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста.
5: «Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем это ты в лес хворост тащишь?»
8: «А это непростой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится».
5: «Садись, дядюшка, с нами!»
0: И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели, глядь, идет старик, несет куль соломы.
5: «Здорово, дедушка, седая головушка! Куда это ты солому несешь?»
8: «В село».
5: «А разве в селе соломы мало?»
8: «Соломы много, а такой нету».
5: «Какая же она у тебя?»
8: «А вот какая! Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, и станет враз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит».
5: «Коли так, правда твоя. В селе такой соломы не найдешь. Садись с нами».
0: Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели-летели и прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг.
9: «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи и королевичи?»
0: Слуги побежали к кораблю и видят. Сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю.
7: Так, мол, и так. Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все черная кость, мужики простые.
0: Что прикажешь с ними делать, думает царь.
9: За простого мужика нам дочку выдавать зазорно. Надо бы от таких женихов избавиться.
0: Спросил он у своих придворных, князей да бояр.
9: Что нам теперь делать? Как быть?
0: Они и присоветовали.
10: Надо жениху задавать разные трудные задачи. А вось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-повороты покажем.
0: Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом.
9: Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды.
0: Задумался дурень.
7: Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть и весь свой век не найду такой воды.
11: А я на что?
0: Говорит скороход.
11: Мигом за тебя справлюсь.
0: Отвязал ногу от уха и побежал за 39 земель в 30-е царство. Набрал 2 кувшина воды живой и мертвой, а сам думает.
11: Времени впереди много осталось. Дай-ка малость посижу. Успею к сроку возвратиться.
0: Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле. Не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит.
9: Экой сонливый да дремливый. Спит себе под деревом, храпит вовсю.
8: А вот я его сейчас разбужу.
0: Говорит стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот.
11: Батюшки, да не как я заснул!
0: Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой.
11: Получайте.
0: Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит.
9: А может, эта вода не настоящая?
0: Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой, петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, кукареку закричал. Досадно стало царю.
9: Ну, эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено.
0: Опечалился дурень, говорит своим товарищам.
7: Да я и одного хлеба за целый день не съем.
8: А я на что?
0: Говорит объедало.
8: Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь, еще мало будет.
0: Велел дурень сказать царю.
7: Тащите быков и хлебы, будет есть.
0: Привезли 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено. Объедало, давай быков поедать, одного за другим. А хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем, все вазы опустили.
8: Давайте еще! Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел!
0: А у царя больше ни быков, ни хлебов нет.
9: Теперь новый вам приказ. Чтобы выпито было за раз 40 бочек пива. Каждая бочка по 40 ведер.
7: Да я и одного ведра не выпью.
0: Говорит дурень своим сватам.
9: Эка печаль.
0: Отвечает опивала.
9: Да я один все у них пиво выпью, еще мало будет.
0: Прикатили 40 бочек сороковок. Стали черпать пиво ведрами, да подавать опивале. Он как глотнет, ведро и пусто.
9: Что это вы мне ведрами подносите? Этак мы целый день проконетелимся.
0: Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз, без роздыху. Поднял другую бочку, и та откатилась. Так все 40 бочек и осушил.
9: Нет ли еще певца? Неволе я напился. Не промочил горло.
0: Видит царь, ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью.
12: Ладно, выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. Вымойся, выпарься хорошенько.
0: И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, да красна раскалили. Огнем жаром от нее пышет, за 5 саженей к ней не подойти.
4: Как я буду мыться? Сгорю заживо.
7: Не печалься, я с тобой пойду.
0: Отвечает Холодило. Побежал он к царю, спрашивает.
7: Не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он 5 не испачкал.
0: Царю что? Он дозволил.
12: Что один сгорит, что оба.
0: Привели дурня с Холодилой в баню, заперли там. А Холодило разбросал в бане солому. И стало холодно, стены инеем подернулись, в чугунах вода замерзла. Столько-то времени прошло, отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров, и старичок тоже.
4: Эх вы, да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься?
0: Побежали слуги к царю. Доложили, так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурни избавиться. Думал-думал и приказал ему.
12: Выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь — выдам за тебя дочку. Не выставишь — вон прогоню.
0: А у самого на уме?
12: Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не сможет. Тук-то мы его и выгоним в шею.
0: Услышал дурень царский приказ, говорит своим сватам.
4: Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что делать будем?
6: Эх ты, нашел о чем печалиться,
0: говорит старичок с хворостом.
6: Да я хоть 7 с генералами выставлю. Ступай к царю, скажи, будет ему войско.
0: Пришел дурень к царю.
4: Выполню твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй.
0: Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско. И пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют. Генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому дворцу войско повел. Остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает. Просит дорогие подарки принять, да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю.
4: Теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть.
0: Прогнал он царя и не велел никогда в то царство возвращаться. А сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. Стал он в том царстве жить, всякий

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Черт взаимодавец. Понадобились как-то мужику срочно деньги. Думал мужик, думал, где их взять, и надумал. Решил идти к черту, просить денег взаймы. Приходит он к нечистому и говорит: «Дай, черт, взаймы денег. На что тебе? Беда у меня. Много ли надо?»
2: 1000.
1: «Когда отдашь?»
2: «Завтра».
1: «Изволь», — сказал черт, и отсчитал ему 1000.
2: На другой день пошел он к мужику за долгом. Мужик говорит ему: «Приходи завтра». На третий день он пришел. Мужик опять велел приходить завтра. Так он сряду ходил несколько дней. Мужик наконец говорит ему: «Чем тебе часто ходить ко мне, то я вывешу на воротах моих доску и напишу на ней, когда тебе приходить за долгом». «Ладно», — ответил черт и ушел. Мужик написал на доске: «Приходи завтра», и повесил ее к воротам. Черт раз пришел, два пришел, на воротах все одна надпись. «Дай», — говорит он сам с собой, — «не пойду завтра к мужику». И не пошел. Через день идет к нему и видит на воротах другую надпись: «Вчера приди».
1: «Эка, мне не повезло», — сказал черт. «Не мог вчера я прийти, видно, пропали мои деньги».

0: 40 тому назад в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти. Хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотою, хотя и далеко еще не был таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей. Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь. Да и сама площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями. Манеж конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет 40 тому назад находился на Васильевском острове в первой линии. Дом, которого теперь, как уже вам сказывал, вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 8 или 9 комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дартуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили 2 старушки, голландки, из которых каждой было более 100 лет, и которые собственными глазами видели Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем. Но не о том теперь идет дело. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за 2 перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению. И бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно. Но когда наставала суббота, и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один. И тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести. И библиотека, которой пользовался наш Алеша, большую частью состояла из книг сего рода. Итак, Алеша, будучи еще в 10-летнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей. По крайней мере, так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие, прошедшие веки. Особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлые Христово воскресенье, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты. И потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки. Ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкой. Чернушка была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себя гладить. И потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих. Однажды, это было во время вакации между Новым годом и Крещением, день был прекрасный, необыкновенно теплый, не более 3 или 4 градусов морозу. Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ еще накануне, с утра до позднего вечера. Везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола. Белую архангельскую телятину, огромный окорок и из Милютиных лавок киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям. Его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажную резьбою нарочно купленные 6 восковых свечей. В назначенный день, рано поутру, явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные 2 бриллиантовые перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая при том строго, чтобы как-нибудь не испортилась прическа. И для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока. Продолжение всех этих забот Алёши нашего совсем забыли. И он тем воспользовался, чтобы на просторе играть на дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Но и в этот день никто почти не проходил по переулку. И он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая и брончивая чухонка. Но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиной, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит. И, чувствуя с горечью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.
1: «Алёша! Алёша! Помоги мне поймать курицу!»
0: Но Алёша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другой выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось. Между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек,
1: цып-цып-цып-цып-цып-цып,
0: то бронила их по-чухонски. Вдруг сердце Алёши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
2: «Куда, куда, кудуху! Алёша, спаси чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!»
0: Алёша никак не мог долей оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже чернушку за крыло.
3: «Любезная, милая Тринушка, пожалуйста, не тронь мою чернуху!»
0: Алёша так неожиданно бросился на шею кухарки, что она упустила из рук чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:
2: «Куда, куда, кудуху! Не поймала ты чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!»
0: Между тем кухарка вне себя была от досады. Тут хотела она бежать к учителю, но Алёша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.
3: «Душенька, Тринушка, ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая. Пожалуйста, оставь мою чернушку. Вот, посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра».
0: Алёша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень, очень жаль было империала. Но он вспомнил о чернушке и с твердостью отдал чухонке драгоценный подарок. Таким образом, чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель. Кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка. И казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две равные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, Он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей, о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела. И его так и тянуло к курятнику. Но делать было нечего. Надлежало дожидаться, пока кончится обед. Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение. Учитель, стремглав, бросился из дверей, чтобы встретить его внизу у крыльца. Гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом». Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстой учительшей, стоявшую в самих дверях. Но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фраг, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно. Сколь, однако ж, не казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также пародировал и украшенный им окорок, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с чернушкою. Подали десерт, разного рода варенье, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи. Но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.
4: «Подите, только недолго там будьте, уж скоро сделается темно».
0: Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с соболем околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с ней играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил

0: заболел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкой, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкой, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была ясная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головою ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться. Ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается. И немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его.
1: «Алеша! Алеша!»
0: Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится. Еще внятнее услышал, что кто-то говорит.
1: «Алеша! Алеша!»
0: Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица.
2: «А, это ты, Чернушка! Как ты зашла сюда?»
0: Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом.
1: «Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?»
2: «Зачем я буду тебя бояться? Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь».
1: «Если ты меня не боишься, так поди за мною. Я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее».
2: «Какая ты, Чернушка, смешная. Как же мне можно одеться в темноте? Я платье своего теперь не сыщу. Я и тебя на силу вижу».
1: «Постараюсь этому помочь».
0: Тут она закудахтала странным голосом. И вдруг, откуда ни взялись, маленькие свечки в серебряных шандалах. Не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике. И в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет. Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.
1: «Иди за мною!»
0: И Алеша смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.
2: «Дверь заперта ключом»,
0: — сказал Алеша. Но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собой отворилась. Потом, прошедши через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть. И потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синий муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, особливо фигуры на лежанке. Но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему, Чернушка опять его не допустила.
1: «Не трогай здесь ничего, берегись разбудить старушек».
0: Только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему

0: будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у ней лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать. В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась. И еще долго слышно было, как попугай кричал. Сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.
1: Ты верно разбудил рыцарей?
2: Каких рыцарей?
1: Ты увидишь. Не бойся, однако ж, ничего. Иди за мною смело.
0: Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти были так низкие и узкие, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках, и Алеша велела следовать за собой тихонько-тихонько. В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья. Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли все это видел, или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел вверх. Но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дому. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.
3: Впрочем, беда невелика. Если бы она и пропала, она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.
0: Алеша чуть-чуть не заплакал. Хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее никогда не находили, нежели чтобы попала она на кухню. После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать. И Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня, точно так, как накануне. Опять послышался ему голос, его зовущий.
1: «Алеша! Алеша!»
0: Немного погодя, вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.
2: «Здравствуй, Чернушка!»
0: — вскричал он вне себя от радости.
2: «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?»
1: «Здорова, но чуть было не занемогла по твоей милости».
2: «Как это, Чернушка?»
1: «Ты добрый мальчик, но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо». Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними сладила.
2: Виноват, любезная чернушка. Вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.
1: Хорошо, увидим.
0: Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покой старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей, и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу.
1: «Побудь здесь немного, я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклоняясь фарфоровым куколкам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы».
0: После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством. Но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен. Иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили. Но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, встали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее. Все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественной осанкой, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который подошел к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался.
4: «Мне давно было известно, что ты добрый мальчик, но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
2: «Когда?»
4: «Третьего дня на дворе. Вот тот, который обязан тебе жизнью».
0: Алёша взглянул на того, на которого указывал король. И тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:
2: «Господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
4: «Что ты говоришь? Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
0: Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
4: «Скажи мне, чего ты желаешь? Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
1: «Говори смело, Алеша», —
0: шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если бы дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил с ответом.
2: «Я бы желал, чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали».
4: «Не думал я, что ты такой ленивец, но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание», —
0: отвечал король, покачав головою. Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
4: «Возьми это семечко. Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали. С тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
0: Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресла и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. А лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камушками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.
1: «Камни эти у вас называются драгоценными. Это все все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты.
2: А, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки?
1: Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь.
0: Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета. Красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательно, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов.
1: «Кушай что угодно. С собой уже брать ничего не позволяется».
0: Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.
2: «Вы обещались взять меня с собой на охоту?»
1: «Очень хорошо. Я думаю, что лошади уже оседланы».
0: Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку гораздо более других.
1: «Берегись, чтобы лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смелых».
0: Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезть в зверинец. По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том, ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад, и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.
2: «Скажи, пожалуйста, зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?»
1: «Если б мы их не истребляли, то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крыси меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять».
2: «Да скажи мне, пожалуй, кто вы таковы?»
1: «Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш? Правда, немногим удается нас видеть. Однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны.
5: Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда. Но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край.
2: Я отдаю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить. Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землей. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.
5: Быть может, что это правда.
2: Но объясни мне, любезная чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы? И какую связь имеете вы со старушками-голландками?
0: Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцарь, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он на силу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим», — подумал он, — «сдержит ли слово свое король? Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, и он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алёши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учители не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайными его успехами. Алеша внутренно стыдился этих похвал. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась. Несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем, слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров. И учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает. Но мало-помалу он стал к ним привыкать. И, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил:
6: «Алеша, не гордись, не приписывай самому себе того, что тебе не принадлежит. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей. Но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет. И тогда ты при всей своей учености будешь самое несчастное дитя».
0: Иногда он и принимал намерение исправиться. Но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести. И он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравам, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика. И для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру. И надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Но наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренно смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание. И сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он разинул рот и не мог выговорить ни слова.
7: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах.
7: «Что ж вы молчите? Говорите урок».
0: Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.
7: «Что это значит, Алеша? Зачем вы не хотите говорить?»
0: Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его. Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтобы он не знал, по крайней мере, начала урока. И потому приписывал молчание его упрямству.
7: «Пойдите в спальню и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок».
0: Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь поскольку он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зернышко его, верно, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.
2: «Милая Чернушка, любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко. Я, право, впредь буду осторожнее».
0: Но никто не отвечал на его просьбы. И он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель.
8: «Знаете ли вы теперь урок?»
0: Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.
8: «Ну так оставайтесь здесь, пока выучите!»
0: Учитель велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он не трудился, сколько не напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.
8: «Алеша, знаете ли вы урок?»
0: И бедный Алеша сквозь слезы отвечал.
2: «Знаю только 2 страницы».
8: «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде»,
0: — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили. Если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог.
2: «И Чернушка меня оставила»,
0: — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз. Простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.
2: «Чернушка! Чернушка!»
0: — сказал он, наконец, в полголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.
2: «Надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла?»
5: «Нет, я не могу забыть оказанной тобой услуги. Хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собой вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя».
0: Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:
5: «Я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего – неблагодарности.
0: Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы справиться.
2: Ты увидишь, милая Чернушка, что я сегодня же совсем другой буду.
5: Не полагай, что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться.
0: Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока. И вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц. И мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка.
2: «Будто не от меня зависит исправиться. Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».
0: Увы, бедный Леша не знал, что для исправления самого себя необходимо должно начать тем, что подкинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.
9: «Знаете ли вы урок ваш?»
0: — спросил учитель, взглянув на него строго.
2: «Знаю»,
0: — отвечал Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алеши.
9: «Вы знаете урок свой, это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?»
2: «Вчера я не знал его».
9: «Быть не может. Вчера в вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?»
0: Алеша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он:
2: «Я выучил его сегодня поутру».
0: Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:
10: «Он неправду говорит!
2: Он и книги в руки не брал сегодня поутру!»
0: Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.
9: «Отвечайте же! Когда выучили вы урок?»
0: Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которые оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.
9: «Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа!» —
0: продолжал учитель, обратясь к пансионерам.
9: «Запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги».
0: Принесли розги. Алеша был в отчаянии. В первый еще раз, с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.
9: «Надо было думать об этом прежде», —
0: был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец учитель приведен был в жалость.
8: «Хорошо. Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок».
0: Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить.
8: «Как? Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Этого слишком уже много! Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!»
0: И бедного Алешу высекли. С поникшей головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. В вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера вечеру так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится. И вместо того, что он ей теперь скажет? Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени.
1: «Алеша! Алеша!»
0: Но он стыдился открыть глаза. А между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла чернушка не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.
1: «Алеша, я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся».
0: Алеша громко зарыдал.
2: «Прощай! Прощай! Если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват пред тобою, но я жестоко зато наказан!»
1: «Алеша, я тебя прощаю. Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно».
0: Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.
2: «Что это такое?»
0: — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся.
1: «Твоя нескромность причиной, что я осужден носить эти цепи», —
0: сказал министр с глубоким вздохом.
1: «Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз».
0: Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.
2: «Чернушка! Чернушка!»
0: — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать. И он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

0: добрый вечер. Сегодня расскажу тебе сказку Виталия Бьянки «Заяц, косач, медведь и весна». Послушай. Прилетела красавица весна на лебединых крыльях. И вот стало шумно в лесу, снег кружится. Бегут, журчат ручьи, льдинки в них позванивают, в ветвях ветер насвистывает, и птицы, птицы щебечут, поют, заливаются, ни днем, ни ночью покою не знают.
1: А Дед Мороз недалеко ушел, он все слышит. Ха, то ли дело, думает, при мне было. Тишина в лесу,
0: только деревья покряхтывают.
1: Поди, всем надоел весенний тагам. Будут рады теперь, коли вернусь.
0: Пробрался ночью в лес, схоронился под темной елью. Вот зорька занялась и слышит, Дед Мороз бежит по лесу. Заяц притоптывает, в голос кричит.
1: Плохо пришлось зайке, думает Дед Мороз. Снег-то, почитай, весь сошел, земля серая, а он беленький, всяк его видит, ловит.
0: Совсем ополоумил косой со страху.
1: Глядь, выскочил заяц на тропочку, только он уж не белый, а серый заяц.
0: За ним товарищи такие же серые. Зайцы кричат, притоптывают, один через другого скачут.
1: Дед Мороз и рукава развел. Что такое весна делает? Заяц товарищей со всего леса созвал. Верещит, чехарду затеял, совсем страх потерял.
0: Проскакали мимо веселые зайцы. Зорька ярче, и видит, Дед Мороз сидит на лугу у опушки, косач тетерев, черный, как уголь. А, вот кому беда пришла, думает Дед Мороз, ведь он у меня под снегом ночевал. Теперь снегу нет, а лес еще голый стоит. Негде косачу спрятаться, покой найти, ни на земле, ни на дереве. А косач и не думает прятаться. К нему тетерочки на опушку слетаются, а он-то перед ними красуется. Звонким голосом бормочет: чувши, чувши, красные брови хороши, хвост косиц подниму, крутые крылья разверну. К нему товарищи на луг слетаются, а он их задирает: чувшу, чувшу, выходите на левшу, я вам перья причешу. Подпрыгнул, сшиблись, только пух летит. О, что весна делает-то, Мороз думает. Мирная птица в драчку полезла, а покой забыла. Разгорелся день. Улетели тетерева слуга, идет по лесу медведь, тощий.
1: Хе-хе-хе, каково тебе, косолапый, думает Дед Мороз. Небось, плачешь по берлоге своей. Спал бы да спал в ней, и голода бы не знал.
0: А медведь остановился, когтями из земли какие-то корешки выкопал, жует, похрюкивает от удовольствия. Видать, сладкие на вкус корешки-то.
1: Дед Мороз пятерней под шапку полез. Что ты скажешь? И этот весне рад. Никто по мне не тужит. Пойти спросить у нее, чем она всех с ума свела.
0: Вылез из-под ели, пошел по лесу весну разыскивать. А красавица весна сама ему навстречу идет, вся в цветах разноцветных, вся в солнечном золоте. Говорит ему свирельным голосом: что, старый, на пляски да песни наши пришел поглядеть? Или напугать кого задумал?
1: Ха, напугаешь их, кряхтит Дед Мороз. Заяц и тот нынче страх потерял. И что ты сделала им такое, что все тебя славят? С ума посходили.
0: Улыбнулась красавица Весна. А ты сам их спроси, чему они радуются?
1: Отыскал Дед Мороз зайца. Ты чему рад?
0: Весне! Весне, дедушка! Рад теплу, солнцу рад, травке шелковой. Ведь всю зиму зеленого росточка не видел, все осинки ободрал, горькую кору глодал. А травка-то сладенькая.
1: Отыскал Дед Мороз косача. А ты чему рад?
0: Рад я крылья поразмять, удаль силу показать. Чувши, чувши, красные брови горячи, круты крылья хороши.
1: Отыскал Дед Мороз медведя. А ты-то чему рад?
2: Медведь застыдился, лапой закрылся и шепчет: цветочком я, дедушка, рад.
1: О, насмешил, распотешил. Красным девушкам впору цветам радоваться, не тебе, косолапому. Веночки из них, что ли, плести будешь? Я тебе, хочешь, мешок цветов накидаю, всю землю ими покрою, все беленькие, один к одному,
0: и нутрись

Ну, сказал Дед Мороз, коли уж ты, лохматый, о сладком мечтаешь, так мне и впрямь у вас делать нечего. Рассердился и ушел так далеко, что скоро заяц, косач да медведь и совсем о нем забыли. Вот какая весенняя история. Ну что ж, а теперь я с тобой прощаюсь, дружок. До новой сказки! Thank you.

0: начинает сказка сказываться. Сказка старинная, не короткая, не длинная, о молодильных яблоках и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь. И было у него три сына. Старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал. И вот призвал он своих сыновей.
1: Сыновья мои милые, слышал я, что за 39 земель в 30-м царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Вот, говорят, если съесть мне это яблоко, я помолодею, а вот водой умыть глаза видеть буду. Кто из вас, сынки мои, съездил бы за 39 земель в 30-е царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рыльц, я бы этому седоку полцарства отказал. Что ты думаешь, старший царевич Федор?
2: Ну что, отец? Я поеду в эту дорожку.
1: Да спасибо, сынок.
0: Отправился Федор царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. И доезжает до трех дорог. Лежит на дороге плита, камень. На ней надпись написана.
3: Направо поедешь, себя спасешь. Коня потеряешь, налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь, прямо поедешь, женатым будешь.
0: И повернул Федор на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица.
4: Царский сын, остановись.
2: Ха, а в чем дело?
4: Я тебя из седла выну. Иди со мной хлеб и соль откушай. Потом отдохнешь, поспишь час-другой.
2: Нет, дети, хлеб и соли я не хочу. А сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться.
4: Царский сын, не торопись ехать.
2: Ну, а почему?
4: Торопись делать, что тебе любо-дорого.
0: Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела.
2: Да, да кто знает, а может, это моя судьба. А как хороша!
4: Что задумался, царский сын?
2: Ничего, просто так.
4: Тогда иди, поешь.
0: Девица накормила Федора, напоила и спать на кровать положила. Только задремал Федор.

0: Как девица живо кровать повернула, и он полетел в подполье, в яму глубокую. А царь ждет сына старшего, не дождется. Долго ли, коротко ли, зовет он к себе Василия и Ивана. Выходит вперед второй сын, Василий царевич.
1: Батюшка, я поеду в дорожку. Привезу эти вещи, сдам тебе в руки.
2: Ну, иди, иди, сынок.
0: Поехал Василий царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился. Вот он доезжает до места, где лежит плита камень.
1: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Ага, налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь. Ха, женатым будешь. Ха-ха, это неплохо. Поеду-ка я по третьей дороге.
0: Доехал Василий царевич до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица.
3: Заходи, заходи, царский сын, будешь гостем.
1: Некогда мне, прекрасная девица.
3: Отложи все дела и делай то, что тебе любо-дорого.
0: Девица вынула Василия из седла, повела в терем, накормила, напоила и спать уложила. Только Василий царевич лег, она повернула кровать, и царевич полетел в подполье.
1: Ой, куда это я лечу-то?
4: В яму.
1: Ой, а кто тут?
4: Твой брат Федор.
1: Ой, вот братан, попались мы.
4: Здорово, попались.
0: Долго ли, коротко ли, царь зовет всех князей и бояр.
5: Это кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рылиц? Я бы этому седоку под царство писал.
0: Выходит вперед Иван-царевич.
6: Зачем же тебе, батюшка, князья да бояре? Дай мне свое благословеннице с буйной головы до резвых ног ехать в 30-е царство, поискать тебе молодильных яблок да живой воды, да поискать еще моих братцев.
5: Ой, благословляю тебя, сын мой!
0: Пошел Иван-царевич в конюший двор выбрать себе коня по разуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит. На которого руку положит, тот с ног валится. Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-задворенка. И дала она ему коня доброго. Стоял тот конь в погребу, закованный на цепи железной. Иван-царевич пнул плиту железную, свернулась плита с погреба. Вскочил он к коню доброму, встал ему конь передними лапами на плечи.
6: А вот это конь!
0: Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана с собой потащил.
6: Теперь, мой конь дорогой, обуздаю я тебя уздой неузданной, оседлаю сидельцем неезженным, наложу 12 подпруг не ради красы, ради славушки молодецкой. Эх, ну, поехали!
0: Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. Доехал он до камня на дороге и задумался.
6: Направо ехать, коня потерять? Нет, куда мне без коня-то? Прямо ехать, женатым быть? Не затем я в путь дорогу выехал. Налево коня спасти. Эта дорога самая лучшая для меня.
0: И поворотил он по той дороге, где коня спасти, себя потерять. И наезжает на избушку. Стоит избушка на курьей ножке об одном окошке.
6: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
0: Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга. Шелковую кудель мечет, а нитки через грядки бросает.
7: Фу-фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано. А нынче русский дух сам пришел.
6: Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу теребишь, не узнавши молодца хулишь. Ты бы сейчас вскочила, да меня, добра молодца, дорожного человека накормила бы, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать, чей да откуда.
0: Вот баба-яга это дело все справила, Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Потом села к изголовью.
7: Эх, чи-чи, дорожный человек, откуда ты, добрый молодец? Какой ты земли, какого отца, матери, сын?
6: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за 39 земель, за 39 озер, в 30-е царство за живой водой и молодильными яблоками.
7: Ну, дитя мое милое, далеко ж тебе ехать, живая вода и молодильные яблоки у сильной богатырки, у девицы Синеглазки. Она мне родная племенница. Не знаю, получишь ли ты добро.
6: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
7: Ох, много молодцов приезжало, да немного вежливо говаривала. Возьми-ка, дитятка, моего коня. Мой конь будет бойчее. Довезет он тебя до моей средней сестры. Она тебе научит.
0: Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. В минуту 200 верст скачет. Едет Иван-царевич близко ли, далеко ли, день до ночи коротается, и завидел он впереди избушку на курьей ножке об одном окошке.
6: Ну-ка, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
0: Избушка повернулась. Вдруг слышно, конь заржал. И конь под Иваном-царевичем откликнулся. Кони-то были одностадные. Появилась баба-яга еще старее первой.
7: Приехал ко мне, видно, сестрица в гости. Выйду-ка на крыльцо. Фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
6: Ах ты, бабушка-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека накормила, напоила и спать уложила.
0: Баба-яга это дело все справила. Коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила.
7: А ты кто, добрый молодец? И откуда?
6: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице Синеглазке.
7: Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро, да, братство, да, девица Синеглазки.
6: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
7: Ох, много молодцев приезжало, да немного вежливо говаривало. Возьми, дитятка, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня научит, что делать.
0: Вот Иван-царевич заночевал у этой старушки. Поутру встал ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. А этот конь еще бойчее прежнего. Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера, красносолнышко до закату. Наезжает на избушку на курьей ножке об одном окошке.
6: Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом. Повернулась, еще одна баба-яга, еще старее той.
0: Вдруг конь заржал, и под Иван-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга, поглядела конь ее сестры, а седок... чужестранный, молодец прекрасный. Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Баба-яга впустила, все дело справила, коня убрала, Ивана-царевича накормила, напоила.
7: Теперь скажи, добрый молодец, откуда ты и куда путь держишь?
6: Я бабусенька из далекого царства, далекого государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры. Она послала к средней, а средняя сестра послала к тебе. Дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум. Как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок?
7: Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка моя племянница, сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства стена в 3 сажени высоты, сажень толщины, у ворот стража 30 богатырей. Тебя и в ворота не пустят. Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моем добром коне. Доедешь до стены и бей коня по бокам плетью нехлестанной. Конь через стену перескочит, ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. 3 яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец о 12 рылец. Девица Синеглазка будет спать. Ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет. Все понял?
6: Все. Все, бабусенька, спасибо тебе.
0: Иван-царевич все сделал так, как советовала старушка. Сорвал 3 молодильных яблока с дерева, зачерпнул из колодца кувшинец живой воды, и захотелось ему самому увидеть сильную, могучую богатырку, девицу-синеглазку. Не стерпел Иван-царевич, поцеловал ее и вышел. Стене струны запели, колокола кругом зазвонили, проснулась девица Синеглазка.
8: Вставайте, вставайте, у нас покража большая. Оседлайте моего богатырского коня, сейчас я вора догоню.
0: Гонит Иван-царевич во всю прыть.
8: Все равно догоню.
6: Вот избушка старшей бабы-яги. Бабусенька, мой конь устал.
7: Ах, я уже приготовила другого. Скачи, скачи. Ах, ты непослушный царевич.
6: Спасибо, бабусенька.
0: Иван за дверь, а девица Синеглазка в дверь.
8: Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
7: Нет, дитятка.
8: Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
7: Да нет, дитятка, а ты с пути дороги поешь молочка?
8: Да поела бы, бабушка, да долго корову доить.
7: Ну что ты, дитятка, я живо справлюсь.
0: Пошла баба-яга доить корову, доит не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем. Доезжает Иван-царевич до средней бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он за дверь, а Синеглазка в дверь.
8: Бабушка, не прорыскивал ли зверь? Не проезжал ли тут добрый молодец?
9: Нет, дичечка, а ты бы с пути дороги поела бы блинков.
8: Да ты долго печь будешь.
9: Да что ты, дичечка, живо справлюсь.
0: Напекла баба-яга блинков, печет, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погналась за Иваном-царевичем. Он доезжает до младшей бабы-яги, садится на другого богатырского коня и скачет дальше. Иван за дверь, Синеглазка в дверь.
8: Никто не проезжал сейчас, бабушка?
9: Нет, дитечка, а ты бы в баньке попарилась.
8: А ты быстро истопишь баньку-то?
9: Да я быстро, я мигом.
0: Попарилась Синеглазка и снова в погоне. Стала она настигать Ивана-царевича.
8: Что ж ты, вор, без спроса из моего колодца пил, да колодец не прикрыл. Я этого не прощу.
6: Ну что ж, давай силу пробовать.
0: Боролись до вечера. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась. Упал он на сырую землю. Девица достала кинжалище булатный и хочет погубить Ивана.
6: Не губи ты меня, девица Синеглазка. Лучше возьми за белые руки, подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные.
0: Тут Синеглазка подняла Ивана-царевича и поцеловала в уста сахарные. Тут они обручились и перстнями обменялись.
8: Ну-ка, я поеду домой, и ты поезжай домой, да смотри, никуда не сворачивай. Через 3 года жди меня в своем царстве.
0: Разъехались они. Иван доехал до плиты камня у 3 дорог и задумался.
6: Я еду домой, а братья мои пропадают без вести. Хорошо ли это? Придется мне, Синеглазка, не послушаться тебя, а свернуть в сторону.
0: Увидел Иван-царевич терем, из которого вышла девица.
3: Ах, Иван-царевич, я давно тебя поджидаю. Иди, откушай со мной хлеба с соли, потом отдохнешь.
0: Стала она Ивана почивать, а он не столько ест, сколько под стол кидает. Потом хотела девица уложить Ивана на кровать, а Иван живо повернул кровать, и девица упала в подполье, в яму.
6: воробьями? Федор.
0: И Василий.
6: Сейчас, сейчас, я вас вытащу.
10: Ой. Ой. Ой, ой, спасибо, ой, братик. Вот. Не ведал, что избавлюсь от плена.
0: Ой, все, брат, ой. Да.
6: Да, да, да, какие ой. Вы черные, худые.
0: Худые.
6: Ну-ка, умойтесь живой водой.
10: Ой, братец, достал.
0: А яблоки?
6: Тоже есть. Умывайтесь, умывайтесь.
0: Ой.
6: Вот теперь совсем другие.
0: Да.
6: Покараульте моего коня, а я спать лягу.
11: Иван, Иван, Иван, заснул, заснул. Василий,
12: но.
11: Василий, вернемся мы без живой воды и молодильных яблок,
12: но
11: будет нам мало чести.
0: Ай, да, давай Ивана в пропасть спустим. О,
11: да, да,
0: эти вещи возьмем и отцу в руки дадим.
13: Так они и сделали. Упал Иван-царевич на самое взморье и видит только небо и вода. И под старым дубом птенцы пищат. Бьет их непогода. Иван снял кафтан и прикрыл их. А когда унялась непогода, прилетела большая птица Нагай. Узнала, что Иван спас птенцов и пообещала исполнить любое его желание.
6: Желаю попасть домой.
13: Птица Нагай донесла его до родной стороны. Пришел он в столицу и узнал, что Федор и Василий привезли живой воды и молодильных яблок. И стал царь здоровьем крепок и глазами зорок. Не пошел домой Иван, а стал бродяжничать. А богатырка Синеглазка в 30-м царстве родила ему 2 сыновей. Прошло 3 года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича. Пришла она к царю.
8: Царь, отдай царевича, не отдашь. Все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.
2: Сейчас, сейчас позову старшой. Иди сюда.
4: Я отец.
8: Это не он.
2: Как не он?
8: Люди. Не он.
2: Василий, иди сюда. Вот.
8: Ты что мне показываешь все не тех? Отдай моего царевича.
2: А меньшой мой не вернулся.
8: Найди его. Он отец вот этих мальчиков. Не найдете Ивана царевича, все царство потопчу.
2: Федор, Василий, найдите брата.
0: Прости нас,
10: ой,
0: отец.
10: Ой, прости нас, отец.
0: Мы его бросили в пропасть.
10: Пропасть. И отняли у него живую воду.
0: Да.
10: И молодильные яблоки.
0: Да.
2: Изверги.
10: Прости нас.
2: И как же вы могли?
13: А в это время к ним подходит сам Иван-царевич. А с ним его новые друзья, бродяги. Увидела его Синеглазка.
8: Дети, возьмите этого человека за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной батюшка.
13: На другой день начался пир на весь мир. Федору царевичу и Василию царевичу было мало чести. Прогнали их со двора. Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. До свидания, ребята.

0: Перышко финиста ясно сокола. Русская народная сказка. Жил-был старик. Было у него три дочери. Большая и средняя бездельницы, а меньшая только о хозяйстве родила. Собирается отец в город и спрашивает у своих дочерей, которой что купить. Большая просит: «Купи мне платье». И средняя тоже говорит:
1: «А тебе что, дочь моя любимая?» — спрашивает у меньшой.
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец простился с ними и уехал в город. Большим дочерям купил по платью, а перышко финиста ясно-сокола нигде не нашел. Воротился домой, старшую и среднюю дочерей обновами обрадовал.
1: «А тебе, — говорит меньшой, — не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Так и быть, — сказала она, — может, в другой раз посчастливится найти».
0: Большие сестры краят, да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются, а она, знай, отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает:
1: «Ну, дочки, что вам купить?»
0: Большая и средняя просят по платку купить, а меньшая говорит:
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец поехал в город, купил два платка, а перышко финиста ясно-сокола и в глаза не видал. Воротился назад и говорит:
1: «Эх, дочка, ведь опять я не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Ничего, батюшка, может, в иное время посчастливится».
0: Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
1: «Сказывайте, дочки, что вам купить?»
0: Большие говорят:
2: «Купи нам серьги».
0: А меньшая опять свое:
2: «Купи мне перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец искупил золотые серьги, бросился искать перышко, никто такого не ведает. Опечалился и поехал из городу. Только за заставу, а навстречу ему старичок несет коробочку.
1: «Что несешь, старина?» «Перышко финиста ясно-сокола».
3: «Что за него просишь?»
1: «Давай 1000».
0: Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери.
1: «Ну, дочь моя любимая», — говорит он меньшой, — «наконец и тебе купил подарок. На, возьми».
0: Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку, стала ее целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать. После ужина разошлись все спать по своим светелкам. Пришла и она в свою горницу, открыла коробочку. Перышко финиста ясно-сокола тотчас вылетело, ударилась об пол, и явился перед девицей прекрасный царевич. Повели они меж собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и спрашивают:
2: «С кем это ты, сестрица, разговариваешь?»
4: «Сама с собой»,
0: — отвечает красная девица.
4: «А ну, отопрись!»
0: Царевич ударился об пол и сделался перышком. Она взяла, положила перышко в коробочку и отворила дверь. Сестры и туда смотрят, и сюда заглядывают. Нет никого. Только они ушли, красная девица открыла окно, достала перышко и говорит:
2: «Полетай, мое перышко, во чисто поле, погуляй до поры до времени».
0: Перышко обратилось ясным соколом и улетело в чистое поле. На другую ночь прилетает финист ясный сокол к своей девице. Пошли у них разговоры веселые. Сестры услыхали и тотчас к отцу побежали.
2: «Батюшка, у нашей сестры кто-то по ночам бывает. И теперь сидит да с нею разговаривает».
0: Встал отец и пошел к меньшой дочери. Входит в ее горницу, а царевич уж давно обратился перышком и лежит в коробочке.
1: «Ах, вы негодные!» — накинулся отец на своих больших дочерей. «Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали».
0: На другой день сестры поднялись на хитрости. Вечером, когда на дворе совсем стемнело, поставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. Ночью прилетел финист ясный сокол, бился-бился, не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красная девица», — сказал он. «Если вздумаешь искать меня, то ищи за 39 земель в 30-м царстве. Прежде 3 пары башмаков железных истопчешь, 3 посоха чугунных изломаешь, 3 просверы каменных изгложишь, чем найдешь меня, добро молодца». А девица спит себе, хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а встать пробудиться не может. Утром просыпается, смотрит, На окне ножи да иглы натыканы, а с них кровь так и капает. Всплеснула руками.
4: «Ах, боже мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!»
0: В тот же час собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе 3 пары башмаков железных да 3 посоха чугунных, запаслась 3 каменными просверами и пустилась в дорогу искать финиста Ясносокола. Шла-шла, 2 башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменную просверу изглодала. Приходит к избушке и стучится.
4: «Хозяин с хозяюшкой, укройте от темной ночи!»
0: Отвечает старушка.
5: «Милости просим, красная девица. Куда идешь, голубушка?»
4: «Ах, бабушка, ищу финиста Ясносокола».
5: «Ну, красная девица, далеко ж тебе искать будет».
0: Наутро говорит старуха.
5: «Ступай теперь к моей родной сестре, она тебя добру научит. А вот тебе мой подарок, серебряные донцы, золотое веретенце. Станешь кудель прясть, золотая нитка потянется».
0: Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти. Куда клубочек покатится, туда и путь держи. Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношен, другой посох изломан, еще каменная просвира изглодана. Наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась.
4: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу!»
5: «Милости просим», — отвечает старушка. «Куда идешь, красная девица?»
4: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
5: «Далеко ж тебе искать будет?»
0: Поутру дает ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей старшей сестре. А Надя знает, где финиста Ясносокола искать. Простилась красная девица со старухою и пошла в путь дорогу. Шла, шла, 3-я пара башмаков истоптана, 3-й посох изломан и 3-я просвира изглодана. Прикатился клубочек к избушке. Стучится и говорит страннице.
4: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу».
0: Опять вышла старушка.
5: «Поди, голубушка, милости просим. Откуда войдешь и куда путь держишь?»
4: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
5: «Ох, трудно, трудно отыскать его. Он живет теперь в этаком-то городе. На просвирненной дочери там женился».
0: Наутро говорит старуха красной девице.
5: «Вот тебе подарок. Золотое пялечко да иголочка. Ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись к просвирне в работнице».
0: Сказано, сделано. Пришла красная девица на просвирнен двор и нанялась в работницы. Дело у ней так и кипит под руками, и печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня смотрит да радуется.
5: «Слава Богу!» — говорит своей дочке. «Нажили себе работницу и услужливую, и добрую. Без наряду все делает».
0: А красная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое веретенце и села прясть. Придет, из кудели нитка тянется. Нитка не простая, а чистого золота. Увидала это просвирнена дочь.
4: «Ах, красная девица, не продашь ли мне свою забаву?» «Пожалуй, продам». «А какая цена?» «Позволь с твоим мужем ночь перебыть».
0: Просвирнена дочь согласилась.
4: «Не беда», — думает. «Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а через это веретенце мы с матушкой озолотимся».
0: А финиста Ясносокола дома не было. Целый день гулял по Поднебесью, только к вечеру воротился. Сели ужинать. Красная девица подает на стол кушанье, да все на него смотрит. А он, добрый молодец, и не узнает ее. Просвирнена дочь подмешала финисту Ясносоколу сонного зелья в питье. Уложила его спать и говорит работнице.
4: «Ступай к нему в горницу, да мух отгоняй».
0: Вот красная девица отгоняет мух, а сама слезно плачет.
4: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол. Я, красная девица, к тебе пришла. 3 чугунных посоха изломала, 3 пары башмаков железных истоптала, 3 просверы каменных изглодала, да тебя все, милого, искала».
0: А финист спит, ничего не чует. Так и ночь прошла. На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком. Много золотых яиц накатала. увидела Просвирнина дочь.
4: «Продай, — говорит, — мне свою забаву. Пожалуй, купи.
2: А как цена?
4: Позволь с твоим мужем еще единую ночь перебыть».
2: «Хорошо, я согласна».
0: Афинист Ясный Сокол опять целый день гулял по Поднебесью. Домой прилетел только к вечеру. Сели ужинать, красная девица подает кушанье, да все на него смотрит, а он словно никогда и не знавал ее. Опять Просвирнина дочь опоила его сонным зельем, уложила спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его красная девица, он проспал до утра и ничего не слышал. На третий день сидит красная девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает. Да такие узоры чудные! Загляделась Просвирнина дочка.
4: «Продай, красная девица, продай!» — говорит. «Мне свою забаву».
2: «Пожалуй, купи».
4: «А как цена?»
2: «Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть».
4: «Хорошо, я согласна».
0: Вечером прилетел финист Ясный Сокол. Жена опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает.
4: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол! Я, красная девица, к тебе пришла! Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изгладала, все тебя, милого, искала!»
0: Афинист Ясный Сокол крепко спит, ничего не чует. Долго она плакала, долго будила его. Вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, и он в ту же минуту проснулся.
4: «А!» — говорит. «Что-то меня обожгло!» «Финист Ясный Сокол!» — отвечает ему девица. «Я к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изгладала, все тебя искала. Вот уж третью ночь над тобою стою, а ты спишь, не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься».
0: Тут только узнал ее финист Ясный Сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от Просвирни. Поутру хватилась Просвирнина дочь своего мужа. Ни его нет, ни работницы. Стала жаловаться матери. Просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила, ездила и к трем старухам заезжала, а финиста Ясно Сокола не догнала. Его и следов давно не видать. Очутился финист Ясный Сокол со своей суженой возле ее дома родительского. Ударился о сырую землю и сделался перышком. Красная девица взяла его, спрятала за пазуху и пришла к отцу.
3: «Ах, дочь моя любимая, я думал, что тебя и на свете нет. Где была ты так долго?»
4: «Богу ходила молиться».
0: А случилось это как раз около святой недели. Вот отец со старшими дочерьми собираются к заутренне.
3: «Что ж, дочка милая, — спрашивает он меньшую, — собирайся да поедем, нынче день такой радостный».
4: «Батюшка, мне надеть на себя нечего. Надень наши уборы, — говорят старшие сестры». «Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости, я лучше дома останусь».
0: Отец с двумя дочерьми уехал к заутрене. В те поры красная девица вынула свое перышко. Ударилось оно об пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко. Тотчас же явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся впереди всех. Народ дивится. Какой такой царевич с царевною пожаловал? На исходе заутренней вышли они раньше всех и уехали домой. Карета пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился перышком. Воротился и отец с дочерьми.
4: «Ах, сестрица, вот ты с нами не ездила, в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевною». «Ничего, сестрица, вы мне рассказали все равно, что сама была».
0: На другой день опять тоже, а на третий, как стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочь допрашивать. Она и говорит:
4: «Делать нечего, надо признаться».
0: Вынула перышко. Перышко ударилось об пол и обернулось царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая. На той свадьбе и я был, вино пил. По усам текло, во рту не было.
3: Надели на меня колпак, да и ну толкать. Надели на меня кузов. Ты, детинушка, не гузай. Убирайся-ка поскорей со двора.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: мой маленький друг.
1: Здравствуй.
0: Сегодня я почитаю тебе не сказку, а небольшой лесной рассказ Виталия Бианки про то, кто где живет. Замечательные домишки. Послушай. Наступила пора выводить детенышей. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, на траве и в воздухе. В воздухе дома иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки, веснички из сухой травы и мха с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белка с перепонками между лапками, у жуков-короедов, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. А под землей дома у мышей, барсуков, зимородка и разных насекомых. У чемги, водяной птицы, плавучее гнездо на воде. Оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Чемга разъезжает на нем по озеру, как на плоту. Под водой выстроил себе домик водяной паук. Он устроил из крепкой паутинки подводный колокол, натаскал в него пузырьков и хоть сидит под водой, а дышит настоящим воздухом.
2: Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне.
0: Самый искусный домик у слоника листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха с самочкой снесла свои яички.
2: Самые простые гнезда у куличка галстучника и козадоя полуночника. Галстучник положил свои 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козадой в ямочку в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома.
0: Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи.
2: Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы.
0: Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у него круглые, маленькие, в самой середине гнезда.
2: У мышки малютки гнездо совсем как птичье. Мышка свела его из травинок и разодранных на тонкие волоконца стебельков. Гнездо висит на высоте почти 2 метров на ветке можжевельника. строят дома в лесу из всякого материала. Личинки ручейников строят свои дома-трубочки из песчинок, пустых ракушек, крошечных гнилушек. Если на дне ручья они найдут спичку, окурок, булавку, они и их превращают в ревна для своих домов. Из грязи лепят свои гнезда ласточки, касатка и воронок. Славка-черноголовка скрепляет тонкие прутики своего гнезда легкими паутинками. А поползень, птичка, что бегает по отвесным стволам деревьев вниз головой, поселился в дупле с большим выходным отверстием. Чтобы к нему в дом не могла забраться белка, поползень замуровал двери глиной, оставив только маленькое отверстие, чтобы самому протиснуться. А всех забавнее устроился изумрудно-коричнево-голубой зимородок. Он вырыл себе глубокую норку в берегу и устлал пол своей комнатки мелкими рыбьими косточками. Подстилка получилась мягкая. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птиц. Лесной голубь Витютень отыскал старое гнездо и выводит в нем своих птенцов. Пискарям, рыбки, очень понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой. Рыбки выметали в них свою икру. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки разорили. Выстроил в дупле. Ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится.

Добрый вечер, ребята. Сегодня мы расскажем вам о слоненке, которого придумал английский писатель Рэдьярд Киплинг. И если мы не успеем рассказать вам ее до конца, то продолжим завтра. Итак, начинаем.

И теперь, милый мой мальчик, у слона есть хобот. А прежде, давным-давно, никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка, черненький и величиною с башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Ну вот, в то самое время, давным-давно, жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен, и кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не этак. И долговязая тетка-страусиха давала ему за то тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу и спрашивал его, чего у него на шкуре пятна. И длинноногий дядя-жираф давал ему за то тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глазки. И толстая тетка-бегемотиха давала ему за то тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие. И волосатый дядя Павиан давал ему за то тумака своей мохнатой волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. Что бы он ни увидел, что бы он ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы ни дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумаки от всех своих дядей и теток. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоедая и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил? Все испуганно и громко закричали. И тотчас же, без дальних слов, стали сыпать на него тумаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Коло-Коло, сидевшей в колючем терновнике, и сказал, «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил». И сказала птичка Коло-Коло печальным и громким голосом, «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. Там ты узнаешь все». На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов целых 100 фунтов и сахарного тростнику тоже 100 фунтов и 17 зеленоватых дынь из тех, что хрустят на зубах, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым сородичам счастливого оставаться, отправился в путь. «Прощайте!» — сказал он им. «Я иду к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, и там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил».
и родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться. И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберли, из Кимберли в Хамову землю, из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда, наконец, не пришел к сонной, зловонной мутации.

0: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?»
1: Какой ответ получил слоненок на свой вопрос, вы узнаете завтра. До свидания.

Русская сказка «Фома Баренников». В некотором царстве-государстве жил-был мужик Фомка Баренников. Такой сильный да дородный, что если пролетит мимо воробей да зацепит его крылом, так он и с ног свалится. Плохо ему на белом свете. Все его обижают, и вздумал он: «Дай пойду утоплюсь с горя». Подходит к болоту, увидали его лягушки и прыгнули в воду. «Постой», — думает Фомка, — «не стану топиться, и меня люди боятся». Воротился домой, стал на пашню сбираться, а лошаденка у него была дрянная, на работе замученная, натерла ей хомутом шею до крови, и облепили ее слепни да мухи, видимо-невидимо. Фомка подошел, как ударит ладонью, одним махом сто побивахом, и говорит: «Ох, да я самый богатырь, не хочу пахать, хочу воевать». Соседи над ним смеются: «Куда тебе, дураку, воевать? Тебе впору свиньям корм давать». Не тут-то было. Назвался Фомка богатырем, взял тупицу и косарь, что лучину скипают, надел на себя старый кафтан да высокий яломок, сел на свою клячу и поехал в чистое поле с тупою бредучую. В чистом поле врыл в землю столб и написал на нем: «Еду сражаться в иные города. Одним махом, сто побивахом». Только что успел отъехать с места, прискакали к столбу два могучих богатыря, прочитали надпись и говорят: «Что за богатырь такой? Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, следу богатырского не видно». Кинулись за ним по дороге. Увидал их Фомка и спрашивает: «Вы кто таковы?» «Мир тебе, добрый человек. Мы сильно могучие богатыри. А поскольку голов сразу рубите?» Один говорит: «По пяти». Другой: «По десятку». «Какие ж вы сильно могучие богатыри? Вы просто дрянь. Вот я так богатырь. Одним махом, сто побивахом». «Прими нас в товарищи, будь нам старший брат». «Пожалуй», — говорит Фомка. «Поезжайте сзади». Пристроились к нему сильно могучие богатыри и отправились все вместе в заповедные луга царские. Приехали, сами легли отдых взять, а лошадей пустили шелковую траву щипать. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается —

0: скоро дело делается», — усмотрел их царь. «Что за невежи такие в моих лугах прохлаждаются? Доселева тут ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала, а теперь гости пожаловали». Сейчас собрал он войско великое и дает приказ очистить свои луга заповедные. Идет сила, рать несметная. Увидали могучие богатыри, доложили про то названному старшему брату, а он им в ответ: «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю, какова ваша храбрость есть». Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их на войско вражеское, полетели, как ясные соколы, на стадо голубей, притоптали, прирубили всех до единого. «Дело-то неладно», — думает царь. «Опять собирает войско великое, чуть не вдвое больше прежнего, а впереди войско посылает силача великана. Голова, что пивной котел, лоб, что твоя заслонка, а сам, что гора». Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану: «Ты сильно могучий богатырь, и я таков же. Ни честь, ни хвала будет нам, добрым молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись. Наперед надо друг другу поклон отдать, а потом и в бой вступать». «Ладно», — отвечает великан. Разъехались они и стали кланяться. Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса времени, а другое полчаса надо, чтобы поднять ее. Фомка мал да удал, не захотел дожидаться. Хватил косарем раз, другой, и полетела голова с плеч долой. Войско дрогнуло и рассыпалось в разные стороны. А Фомка забрался на богатырского коня, давай нагонять, да конем топтать. Нечего делать, покорился царь. Послал звать к себе сильно могучего богатыря Фому Баренникова и двух меньших его братьев. Угостил их, учествовал на славу, выдал за Фомку дочь свою царевну и дал полцарства в приданное. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Подступает под то царство басурманский король с силами несметными. Требует дани окупу великого. Не захотел царь платить дани окупу великого, нарядил свое войско храброе, поставил зятем начальником и накрепко приказал, чтобы все на Фомку смотрели, что он станет делать, и они тоже делали. Снялся Фомка и поехал сражаться. Едет он лесом, войско за ним. Он срубил себе березку, и солдаты срубили себе по березке. Пришли к глубокой реке, мосту нет, а обходу 200 верст. Фомка бросил свою березку в воду, и солдаты побросали свои туда же. Запрудили речку и перешли на другую сторону. Басурманский король засел в крепком городе. Фомка остановился перед тем городом, развел костер, разделся весь догола, сидит да греется. Солдаты увидали, тотчас же насбирали хворосту, нарубили поленьев, запалили костры по всему чисту полю. «Закусить бы надо», — сказал Фомка Беренников. Вытащил из сумки сдобную лепешку и стал уписывать. Откуда ни возьмись, прибежала собака, вырвала лепешку и давай бок ноги. Фомка ухватил горячую головешку и как был голый, так и пустился за нею. Во всю прыть бежит, да во все горло кричит: «Держите! Держите!» Глядя на него, и солдаты сидели у огня голые, а тут повскакивали, похватали горячие головешки и побежали вслед за ним. Собака-то была королевская, бросилась прямо в город да во дворец. Фомка за собакою, солдаты за Фомкою. Все, что не попадет под руку, жгут и палят без пощады. Поднялась в городе суматоха. Король не знает, что делать с испугу. Стал просить замирения. Фомка на то не согласен. Взял короля в плен и покорил все его королевство. Воротился из походу. Царь встретил его большим почетом. Музыка заиграла, колокола зазвонили, пушки грохнули, и пошел пир на весь мир. И я там был, мед вино пил, по усам текло, в рот не попало. Ел я капусту, а в брюхе-то пусто. Дали мне колпак, стали со двора толкать. Дали мне шлык, а я в подворотню шмык. Дали мне синь кафтан, летят синицы да кричат. Синь кафтан, синь кафтан. А мне послышалось, скинь кафтан. Скинул и бросил на дороге. Дали мне красные сапоги, летят вороны да кричат. Красные сапоги, красные сапоги. А мне послышалось, крадены сапоги. Снял, да и бросил. Дали мне лошадку восковую, плетку гороховую, уздечку репянную. Увидал я, мужик овен сушит. Привязал ту лошадку, она растаяла. Плетку куры склевали, а уздечку свиньи съели. Тут и сказки конец, а кто дослушал, тот большой молодец.
1: Три калача и одна баранка. Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Купил другой калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок. И когда съел одну, о, хей, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:
2: «Эка я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей? Ух, мне бы надо сначала съесть одну баранку!»
3: Сказка FM. Нужда. Жили два брата. Один жил бедно, другой богато. Одного звали Степаном, а другого Иваном. У богатого Ивана родился сын. Он позвал на крестины своих знакомых и бедного брата Степана. После крестин Степан идет домой пьяный и поет: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?» Слышит, кто-то тихо за ним подпевает тоненьким голоском:
4: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?»
3: Он и спрашивает: «Кто там?»
4: «Нужда твоя».
3: Он обернулся и увидал: стоит старушка маленькая росточком, вся в лохмотьях. Он ей и говорит: «Чего тебе зря топтаться? Иди ко мне в мешок, я тебя домой отнесу». Она в мешок заскочила, он его перехватил рукой, перевязал ниткой, пришел домой и начал делать гробик. Увидала жена и спрашивает: «Степан, что ты делаешь?» «Молчи, жонка, молчи! Нужду поймал! Нужду схороним, заживем богато!» Положил нужду в гроб, заколотил и похоронил на кладбище подле дядиной могилы. Шел домой с кладбища, нашел 100 рублей денег. Пришел домой, купил корову и лошадь, стал жить и поживать, и добра наживать. И пошли у него деньги копейка на копейку. И через 2 года он начал жить богаче своего брата Ивана. Обзавидовался брат Иван. Пришел к Степану в гости и говорит: «Давно ли ты жил бедно? Объясни, почему ты зажил лучше меня?» Брат объяснил по-свойски. Иван пошел и нужду выкапывать стал. «Поди, нужда, на старое место!» Выпустил он ее, она и говорит:
4: «Не пойду я ко Степану, пойду ко Ивану».
3: Вскочила на плечи, он бежать в избу. Она за печку заскочила. На следующий день у Ивана дом сгорел. Деньги сгорели, дали больше. Конь пал, корова пала. Собрал Иван последние деньжонки и пошел покупать себе лошадь. Купил коня, оказалось, кобыла. Сидит, горюет. Приходит брат Степан: «Брат Иван, что ж ты так бедно живешь, а? Да что ты, брат, беда за бедой. Купил коня, оказалось, лошадь. Прости меня грешного, я выкупал нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла». «Так значит, она у тебя везде теперь?» «Да, да, везде. И в скотину, и в дом, и в деньги, за печку и за ту села. Что поделать?» Иван вынул кошелек денег, высыпал деньги в карман и говорит: «Деньги мои, а кошелек пустой твой будет. Хоть пустой, да не с нуждой». Нужда выскочила из-за печки, заскочила в кошелек и кричит:
4: «А я и здесь есть, а я и здесь есть, а я и здесь есть».
3: Степан взял и захлопнул кошелек. Попалась! Завернул в мешок, завязал накрепко, привязал камень, снесли они и в воду. И зажили оба брата хорошо.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Про глупого змея и умного солдата. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Отвоевал он войну и пошел домой. Идет, трубочку покуривает, да песни распевает. Шел он и пришел под вечер в какую-то деревушку. Подошел к ближней избенке и стучит в окно.
7: «Эй, хозяева, пустить солдата переночевать!»
6: Никто не отзывается. Пошел солдат к другой избе, постучал, и здесь молчат. Пошел солдат к третьей, поднялся на крылечко, давай стучать в дверь. И здесь ни ответа, ни привета. Открыл солдат дверь, вошел в избу, смотрит. Никого нет. Все кругом пылью да паутиной покрыто.
7: «Что за диво? Куда все люди из этой деревни подевались?»
6: Стал ходить по избам, куда не заглянет, везде пусто. Вошел он, наконец, в последнюю избушку. Сидит там на печке старик, вздыхает да плачет.
7: «Здравствуй, добрый человек!»
8: «Здравствуй, служивый! Как ты сюда попал? Видно, жизнь тебе надоела. На войне уцелел, а здесь ни за что пропадешь».
7: «Это почему?»
8: «Потому что повадился к нам змей летать, людей пожирать, всех проглотил. Меня одного до утра оставил, а завтра прилетит и меня съест. Да и тебе не сдобровать, разом двух проглотит».
7: «Эй, а может и подавится? Давай-ка я с тобой переночую, да посмотрю завтра, какой такой змей к вам летает».
6: Легли, переночевали. утром поднялась вдруг сильная буря. Затряслась изба, прилетел змей. Сунул голову в дверь, увидел старика и солдата.
1: Прибыль есть. Оставил одного, а нашел дух. Будет чем позавтракать.
7: Будто и взаправду съешь,
6: спрашивает солдат.
1: Съем, да облизнусь.
7: Врешь, подавишься.
1: Ты разве сильнее меня?
7: Еще бы! Небось, сам знаешь, что солдатская сила куда больше твоей.
1: А ну, давай попробуем. Кто кого сильнее?
7: Давай!
6: Поднял змей большущий камень и говорит:
1: смотри, солдат, я этот камень одной лапой раздавлю, только песок посыплется.
7: Дави, посмотрю.
6: Змей взял камень в горсть и стиснул, да так крепко, что он в мелкий песок обратился. Искры во все стороны посыпались.
7: Экое диво! А ты попробуй так сожми камень, чтобы из него вода потекла.
1: Этого я не могу.
7: А я вот могу. Сейчас покажу.
6: Вошел солдат в избу. Он еще с вечера углядел на столе узелок творогу. Вынес этот узелок и ну давить. Сыворотка так и потекла на землю.
7: Что, видел? У кого силы больше?
1: Правда, солдат. Рука у тебя сильнее моей. А вот попробуем, кто из нас громче свистнет.
7: Ну, свистни.
6: Змей как свистнул. Деревья закачались, все листья с них осыпались.
7: Хорошо ты свистишь. А все не лучше моего. Завяжи-ка наперед свои глаза. А то, как свистну я, они у тебя изо лба выскочат.
6: Змей послушался и завязал глаза рогожей.
1: А ну, свистни.
6: Солдат взял дубину, да как стукнет змея по голове. Змей зашатался, во все горло закричал.
1: Ой, полно, полно, солдат, не свисти больше. И с одного раза глаза чуть не вылезли, а в ушах и сейчас звенит.
7: Ну, как знаешь, а я, пожалуй, готов еще разок-другой свистнуть.
1: Нет, не надо. Не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся. Ты будь старшим братом, а я меньшим.
7: Ну, не к лицу мне с тобой брататься. Ну, да ладно уж, будь по-твоему.
1: Ну, брат,
6: говорит змей,
1: бросим мы этого старика. Будем своим хозяйством жить. Ступай в степь. там стадо волов пасется. Выбери самого жирного и тащи сюда.
6: Нечего делать, пошел солдат в степь. Видит, пасется большое стадо волов. Солдат, давай их ловить, да за хвосты связывать. Змей ждал, ждал, не выдержал и сам побежал.
1: Что так долго?
7: А вот постой, свяжу штук 50, да за один раз и поволоку всех домой, чтоб на целый месяц хватило.
1: Эки ты! Разве нам здесь век вековать? Хватит и одного!
6: Ухватил змей самого жирного вола за хвост, взвалил на плечи и потащил в деревню.
7: Как же это так? Я столько волов связал, неужели их бросить?
1: Брось! На что они нам?
6: Пришли в избу, наложили 2 котла говядины, а воды нету.
1: На тебе воловью шкуру,
6: говорит змей солдату.
1: Ступай, набери полную воды и неси сюда. Станем обед варить.
6: Солдат взял шкуру, потащил к колодцу. Еле-еле порожнюю тащит. Пришел к колодцу и давай окапывать его кругом. Змей ждал-ждал, не выдержал, побежал сам.
1: Что это ты, брат, делаешь?
7: Хочу колодец кругом окопать, да в избу перетащить. Ну, чтоб не нужно было каждый день ходить по воду.
1: Эки ты, что затеваешь? На это много времени уйдет, а нам обед варить.
6: Опустил змей в колодец воловью шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой.
1: А ты, брат, ступай в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу. Пора огонь разводить.
6: Пошел солдат в лес, начал лыко драть, да веревку вить. Свил длинную-предлинную веревку и принялся дубы опутывать. Змей ждал-ждал, не выдержал, сам побежал в лес.
1: Что так мешкаешь?
7: Да вот, хочу за раз дубов 20 зацепить. Веревку, да и тащить. Ну, чтоб надолго дров хватило.
1: Эки ты, все по-своему делаешь.
6: Вырвал с корнем толстый дуб и сам приволок к избе. Солдат сделал вид, что крепко сердит. Курит свою трубочку, а сам ни словечка не говорит. Наварил змей говядины, зовет солдата обедать. А солдат сердито отвечает:
7: «Не хочу!»
6: Вот змей съел один целого вола, выпил воловью шкуры воды и стал солдата выспрашивать.
1: «Скажи, брат, за что сердишься?»
7: «А зато и сержусь! Что я не сделаю, все не так, все не по-твоему!»
1: «Ну, не сердись, помиримся!»
7: «Если хочешь со мной помириться, вези меня в мою деревню!»
1: «Изволь, брат, отвезу!»
6: Сел солдат змею на спину и полетел на нем. Подлетел змей к деревне, спустился на землю. Увидели его ребятишки, бегут, во все горло кричат: «Солдат приехал! Змея привез!» Змей испугался и спрашивает:
1: «Что? Что они кричат? Никак я не разберу!»
7: «А то и кричат, что сейчас за тебя примутся!»
1: «Ну, лесах или в этих местах малые ребята, то ковы, то взрослые, и подавно спуску не дадут.
6: Сбросил солдата добежать. Убежал и пропал, как в воду канул. Перестал по деревням летать, да людей пожирать. Так напугался.

0: Заяц Хваста. Русская народная сказка.
1: Жил-был заяц в лесу. Летом ему там было хорошо, еды предостаточно.
2: Вот ягодки, вот травки-муравки, вот грибочки.
1: А зимой зайцу плохо жилось, голодно. Приходилось крестьянам в деревню ходить, в сарай залезать, овес воровать.
2: Запасов нет, придется идти в деревню.
1: Приходит он к одному крестьянину в сарай, а тут уж стадо зайцев.
3: О, привет, новенький!
4: Здорово, новенький!
3: Здрасте! Я не новенький, я тут каждую зиму бываю. И вообще...
1: И как начал заяц им хвастать...
3: У меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи. Я никого не боюсь.
4: Что это еще за хвастовство?
3: Зачем так преувеличивать?
4: Может, пойдем отсюда?
1: Не понравился зайцам хвастунишка. И пошли в соседний сарай. А там на крыше ворона сидит. Зайцы ей и говорят.
3: Эй, ворона! Тут у нас заяц появился один. Надо бы его научить уму-разуму.
5: Ну-ка, ну-ка. Где же этот хваста? Полечу, проучу.
1: И полетела ворона искать, где заяц прячется. Нашла его в лесу под кокориной. Села на забор рядом. И как каркнет.
5: Карр-карр.
3: Напугала, пернатая.
5: Жалуется на тебя. Хвастаешь много и неправду. Карр-карр. Нехорошо.
1: Заяц испугался.
3: Тетя ворона, я больше не буду хвастать.
5: А как ты хвастал?
3: А у меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи.
5: Нехорошо. Более не хвастай.
3: Хорошо, я больше не буду. Пойду я.
1: Заяц поскакал обратно в лес. Но тут к забору подбежали собаки. А ворона как раз на заборе сидела. Собаки ее подхватили и давай мять. Заяц это увидел, остановился.
3: Как бы вороне помочь?
1: Недолго думая, выскочил заяц на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону, да за ним.
5: А вот и не поймайте.
1: Ворона опять на забор села, а заяц от собак ушел. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему.
5: Вот ты молодец, не хваста.

0: Жили старик со старухой, жили-горевали, с хлеба на квас перебивались. Как-то раз раздобыл старик лукошко пшеницы и говорит: «Все люди сеют да пашут, посеем и мы, будет у нас осенью свой хлеб». Посеяли. Уродилась пшеница на славу. Старик со старухой не нарадуются. Приспело время хлеб убирать. Старик серпы наточил. «Завтра, старуха, пойдем пшеницу ужать». В ту пору поднялся сильный ветер, налетела черная туча, и выпал на старикову делянку крупный град. Тем градом выбило всю пшеницу, ни одного колоска не осталось. Закручинился старик, голову повесил, а старуха ругается: «Всю жизнь я с тобой с бесталанным горе горевала, ни в чем тебе удачи нет». Утешает старик: «Не плачь, старуха, не горюй, слезами да руганью убытков не воротишь. Тучу ветер пригнал, пусть ветер и убытки возместит». Еще пуще старуха заругалась, совсем ума лишился, мелит языком, чего слыхом не слыхано, ищи-ка теперь ветра в поле. А старик свое твердит: «Пойду с ветра спрашивать». Обулся, оделся, взял в руки батажок и тронулся в путь дорогу. Шел он долго ли, коротко ли, и добрался до высокой горы. Возле горы стоит большая изба. В избе 4 крыльца. Одно выходит на восход солнца, другое на полдень, третье на запад, а четвертое крыльцо на полночь. Загремели ведра, спустилась по воду к реке старуха, старая-престарая, чуть только на ногах держится. Зачерпнула воды. Поздоровался старик: «Здравствуй, бабушка, дай-ка подсоблю тебе воду донести». «Здорово, добрый человек, проходи в избу, отдохни с дороги, а с ведрами я и сама управлюсь». Поднялись на крыльцо, вошли в избу. Старуха стол накрыла, гостя накормила, напоила, на печь уложила и стала выспрашивать: «Куда, добрый человек, идешь? Куда путь держишь?» «Ой, бабушка, не знаешь ты моей беды. Вырастили мы со старухой пшеничку, да пригнал ветер тучи с градом, и выбило все начисто, зернышко не осталось. Нечем нам жить, хоть ложись да помирай. И вот пошел я по белу свету управы искать». «Ну, коли так, дело поправимое. Я ведь мать всех 4 ветров, и сыновья из моей воли не вышли. По всему, видать, обидел тебя озорник-полуношник. Мой меньшой сын, гораст он на такие дела. Повремени немного. Воротятся сыновья домой, заставлю виноватого тебе убытки воротить». Через малое время послышался шум с восточной стороны, прилетел восточный ветер. Вслед за тем пахнуло теплом с полуденной стороны, и слетел в избу с полуденного крыльца ласковый полуденный ветер. И в ту же минуту из тех дверей, что на закат солнца выходит, явился западный ветер. Как вдруг загремело, зашумело кругом, изба заходила ходуном, и с хохотом, да с присвистом ворвался в избу с полуношной стороны полуношник ветер. «Ох, задал я сегодня страху судам на море, наигрался, натешился, есть хочу». Старуха тем временем на стол накрыла, накормила, напоила сыновей и позвала старика: «Ступай, говори, не бойся ничего». Старик спустился с печи и рассказал все, как дело было. «Ничего, мама», — полуношник головой тряхнул, — «все дело поправится, а ты, гость дорогой, коли не побоялся на меня управу искать, да всю правду в лицо сказать, будь мне названным братом, а потери не печалься. достал из-за пазухи сверток, подал старику. «Вот тебе скатерть, самобранка, всегда будешь сыт. Только скажи, попить, поесть, разверни скатерть и ешь, пей, чего только душа пожелает. Только чур уговор, пойдешь домой, на постоялый двор не заходи». Старик поблагодарил за ласковый прием, за угощение, да за подарок, и отправился в обратный путь. Шел-шел, и так крепко притомился, совсем из сил выбился, и зашел на постоялый двор. Хозяин спрашивает: «Может, поужинать собрать? Заказывай». «Ничего мне покупного не надо, все у меня свое есть». С теми словами достал из-за пазухи скатерть, развернул и говорит: «Попить, поесть». Наставились кушанья разные. «Пей, ешь». Хозяин остолбенел, глядит во все глаза, слова выволвить не может. Эдакого дива век не видал, а старик на радости зовет хозяина: «Садись со мной ужинать, и своих всех, кто у тебя есть, зови, угощение на всех достанет». Хозяин кликнул жену да ребят и подсели все к старику за стол. После ужина старик повалился на лавку и крепко уснул. А хозяин взял да подменил скатерть-самобранку точь-в-точь такой же по виду простой скатерти. На другое утро старик пробудился ни свет ни заря и пошел домой. Старуха встретила его бранью: «Где тебя только леший носил?» «Молчи, старуха! Садись за стол, угощайся!» Усадил старуху за стол, развернул скатерть. «Попить, поесть!» «Что такое? Нет ничего!» Старик еще раз скатерть тряхнул, развернул. «Попить, поесть!» Опять ничего. Старуха не вытерпела, вскочила, схватила сковородник. «Ох ты, пустомеля! Шутки шутить да насмехаться вздумал, и раз, раз сковородником! На вот, на тебе, постылый!» На силу вырвался старик из избы, да наутек. Остановился за околицей. «Тут что-нибудь да не так, видно, полуношник-то обманул меня. Ну, теперь мне дорога знакомая». Долго ли, коротко ли шел, и пришел к высокой горе, к большой избе с четырьмя крыльцами. Вечером дело было. Как раз братья Ветры со всех четырех сторон домой торопились. Подхватили гостя, снесли в избу. Поздоровался старик и говорит полуношнику: «Не по-братски ты, названный брат, поступаешь. Твоя скатерть-самобранка всего один раз меня накормила, напоила, да на том дело и кончилось. Гоже ли так надо мной насмехаться?»
1: «Погоди, — говорит полуношник, — заходил ты на постоялый двор?»
0: «Заходил».
1: «Ну вот, сам себя во всем и вини, коль меня не послушался». Достал кошелек из-за пазухи. «Возьми этот кошелек и ступай. Никогда у тебя ни в чем нужды не будет. Что понадобится, потряси кошелек, и сколько денег надо, столько и натрясешь. Да смотри, помни мое слово, никуда дорогой не заходи». Гостя накормили, напоили, и отправился он домой. Шел да шел, и дошел до того самого постоялого двора. Зашел, поздоровался. Хозяин узнал старика, встретил как родного. «Садись, отдыхай, добрый человек». Старик велел подать ужин, да и зовет: «Садись, хозяин, и своих всех зови. За все рассчитаюсь, в убытке не останешься». Пьют, едят, а хозяину не терпится. Он и говорит: «Ну, добрый человек, спасибо за угощение, пора отдыхать. Завтра ведь рано чай пойдешь. Рассчитаемся за все сегодня». Старик достал из-за пазухи кошелек самотряс, тряхнул раз, другой, и посыпалось серебро да золото. «Бери, хозяин, все твое, у меня этого добра хватит». Повалился гость спать, уснул крепким непробудным сном. Разыскал хозяин постоялого двора такой же кошелек и подменил стариков кошелек самотряс. Поутру рано вскочил старик и пошел домой. Дома только успел через порог переступить, выхватил из-за пазухи кошелек, показывает: «Не бронись, старуха, на этот раз без обмана. Подай скорее лукошко, денег натрясу». Поглядела старуха недоверчиво. Принесла лукошко, ждет, что будет. Тряхнул старик кошельком, тряс, тряс, все без толку. Тут старуха: «Давай старика почивать тем, что под рукой было». Бьет, а сама плачет, бронится: «Ох ты, пустозвон, пустомеля! Загубил меня горемышную, всю жизнь с тобой промаялась, старик!» Дай бог ноги, выскочил из избы и бежал до тех пор, пока деревня из глаз не скрылась. Третий раз пошел старик к высокой горе. Ветер полуношник дома был. Вышел он из избы и неприветливо встретил старика: «Я все про тебя знаю. Опять меня не послушался, пеняй теперь на себя. На вот тебе эту сумму и живи своим умом. Будет нужда, встряхни сумму, да скажи только: с ума, дай ума, и увидишь, что будет. А теперь прощай». Надел старик сумму и поплелся обратно. Идет и думает: хорошо бы поесть, попить. И снял сумму с плеч, да крикнул: «С ума, дай ума». В ту же минуту выскочили из суммы два молодца с дубинками и принялись старика бить, колотить, и до тех пор били, покуда он не догадался крикнуть: «Двое в сумму!» Молодцы тотчас скрылись. Сперва старик опешил, а потом понял, зачем полуношник наградил его этой диковинкой. Дошел до постоялого двора, а хозяин увидал его в окошко, выскочил на крыльцо: «Заходи, заходи, дорогой гость!» Суетится, кричит: «Жена, жена, живо на стол собирай, ставь самые лучшие кушанья!» «Не иначе, как к сумме подбирается», — усмехнулся про себя старик. Стол накрыли, старика усадили на самое почетное место. Старик угощается, да беседу ведет, а хозяин от сумы глаз отвести не может. Пировали, столовали, не утерпел хозяин и спрашивает: «Скажи, гостенек любезный, что у тебя в этой вот сумме? Поди, опять какая-нибудь диковина?» Старик отвечает: «Это непростая сумма, а из чудес чудо. Встряхнешь ее, да скажешь: с ума, дай ума. Тотчас выскочат чародеи и все, что только пожелаешь, сделают для тебя». Поужинали, отвели гостя в дальний покой, уложили на мягкую перину. «Спи, отдыхай, а хозяину не спится». Добыл он точь-в-точь такую же по виду сумму, и как уснули все в доме, пробрался в гости в покой, повесил на гвоздь свою сумму, а старикову унес в свою горницу. Встряхнул сумму: «С ума, дай ума». Выскочили два молодца с дубинками и принялись хозяина с хозяйкой потчевать. Только дубинки посвистывают, не в мочь стало терпеть, просит хозяин, умоляет: «Смилуйтесь, добрые молодцы, пощадите нас!» А двое из сумы молотят хозяина с хозяйкой, будто горох на таку. Закричал хозяин благим матом: «Караул, ратуйте!» Пришел старик, а хозяин с женой взмолились: «Уйми, добрый человек, своих драчунов, не оставь сиротать наших детушек. Отдайте мою скатерть-самобранку да кошелек самотряс, тогда выручу из беды. Что ты, кормилец, где я их возьму? А как к тебе моя сумма попала?» Тут хозяйке совсем не в моготу стало, залилась слезами: «Да повинись ты, муженек, своя жизнь дороже!» И хозяину не втерпешь побои выносить: «Уйми молодцев, а я тебе верну и скатерть-самобранку, и кошелек самотряс!» Старик только того и ждал, крикнул: «Двое в сумму!» Хозяин медлить не стал, вынул из сундука скатерть да кошелек: «Бери, бери, нам твоего не надо!» Велел хозяин работнику коня запрячь и вышел во двор гостя проводить, а сам все охает да стонет. Старик сел в сани, ну, прощай, хозяин. Урока не забывай и помни, коли услышу, что на чужое добро заришься, худо тебе будет. И уехал. Подкатил к дому, выбежала старуха на крыльцо, увидала старика, зашлась в ругани. Тут старик встряхнул с уму, да как крикнет: «С ума! Дай старухе ума!» Выскочили молодцы с дубинками. «Кого надо уму-разуму поучить?» — испугалась старуха. «Ой, старичок, не тронь меня, пожалей! Век тебе слова поперек не скажу!» «Ну вот, давно бы так!» — сказал старик и крикнул: «Молодцы, в суму!» Скрылись молодцы с дубинками, а старик встряхнул, развернул скатерть и говорит: «Попить, поесть!» И откуда что взялось? Наставилось на стол разных кушаньев да напитков всяких. Глядит старуха и глазам не верит. Век эдакого чуда не видала. А старик напоил, накормил старуху. Потом взял в руки кошелек самотряс. «Гляди!» Встряхнул кошельком раз, другой. И посыпалось серебро да золото, золото да серебро. И это все наше. Стали с тех пор старик да старуха жить да быть припеваючи. И кто из соседей в беду попадет, всем старики помощь оказывали. И ото всех им почет и

0: Финист ясный сокол. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена. Осталось 3 дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:
1: «Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама буду хозяйство вести».
0: Ладно, стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку, рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная. А сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются. Платье им не платье, сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
2: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?»
0: И говорят старшая и средняя дочки:
3: «Купи пополушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные».
0: А Маришка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
2: «А что тебе, доченька, купить?»
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно-сокола».
0: Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар.
2: «Ну, дочки, заказывайте подарки».
0: Обрадовались старшие и средние дочки:
3: «Купи нам по сапожкам с серебряными подковками».
0: А Марьюшка опять заказывает:
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Ладно, поехал старик в 3-й раз на базар. А старшая и средняя дочки говорят:
3: «Купи нам по платью».
0: А Марьюшка опять просит:
1: «Батюшка, купи перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок:
2: «Здорово, дедушка!»
4: «Здравствуй, милый! Куда путь дорогу держишь?»
2: «К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно-сокола, а я не нашел».
4: «Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека. Куда ни шло, отдам».
0: Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает:
2: «Что в нем Марьюшка нашла хорошего?»
0: Привез старик подарки дочкам. Старшие и средние наряжаются, да над Марьюшкой смеются.
3: «Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса, да красуйся!»
0: Промолчала Марьюшка, отошла в сторону. А когда все спать полегли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила:
1: «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених».
0: И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Марьюшка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру.
2: Милые дочки, смотрите лучше за собой.
3: Ладно, посмотрим, как будет дальше.
0: Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:
2: «Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь».
0: Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила:
1: «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся. Умру, так знать, на роду написано».
0: Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста ясно-сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали.

0: тронуть. Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней забегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится, говорит Марюшка.
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь? А я дело летаешь.
1: Ищу, бабушка, финиста, ясносокола.
2: Красавица, долго тебе искать. Твой ясный сокол за 39 земель в 39 государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу.

0: мурлыкал?
1: Не бойся, матушка, иди в перевод. Будет еще страшнее, а ты иди, иди. Не оглядывайся.
0: Потерся кот спинкой и был таков. А Маришка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла, шла Маришка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Маришка:
2: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Маришка в избушку и видит: сидит там баба-яга, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабьяга Марюшку, зашумела:
3: «Тьфу-тьфу, русским духом пахнет, красная девушка. Дело пытаешь, аль да дело лытаешь?»
2: «Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола».
3: «А у моей сестры-то была?»
2: «Была, бабушка».
3: «Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай. Просись финиста Ясносокола повидать».
0: Поблагодарила Маришка бабьягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Маришке. Глядь, собака бежит.
3: «Рав, рав, Маришка, не бойся, родная, иди, будет еще страшнее, не оглядывайся»,
0: сказала и была такова. Шла Маришка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Маришка, идет и назад не оглядывается. Долго ли, коротко ли шла, башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит. Говорит Маришка:
2: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом».
0: Повернулась избушка к лесу задом, а к Маришке передом. Зашла Маришка в избушку и видит: сидит баба-яга, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела:
1: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, а я дело лытаешь?»
2: «Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола».
1: «Ой, трудно, красавица, тебе будет его отыскать. Да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет. Потянется нитка не простая, а золотая».
2: «Спасибо тебе, бабушка».
1: «Ладно, спасибо после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай, а просись и,

0: Финста, ясно сокола, повидать.
1: Поблагодарила Марюшка Бабьягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марюшку. И видит Марюшка, бежит навстречу серый волк. «Не горюй, а садись на меня и не оглядывайся!» Села Маришка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Маришка скачет и скачет. И вот перед Маришкой хрустальный терем, крыльцо резное, оконце узорчатые, а в оконце... Царица глядит.
2: «Ну, слезай, Марюшка, иди и нанимайся в прислуги!»
1: Слезла Марюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит:
3: «Не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница?»
1: Отвечает царица:
4: «Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать».
3: «Все это я могу делать».
4: «Тогда проходи и садись за работу».
1: И стала Маришка работницей. День работает, а наступит ночь. Возьмет Маришка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет:
3: «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого».
1: Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист, ясный сокол. Смотрит на него Маришка и слезами заливается:
3: «Финист мой, Финист, ясный сокол, зачем ты меня оставил одну горькую, а тебе плакать?»
1: Подслушала царица ее слова и говорит:
4: «Продай мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко».
3: «Нет, они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь ты мне Финиста, ясно сокола, поглядеть».
1: Подумала царица, подумала.
4: «Ладно, так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу».
1: Наступила ночь, и идет Марюшка в спальню к Финисту, ясно соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марюшка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белый, спит, не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марюшка не добудилась милого. Целый день работала Марюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает:
3: «Вышивайся, вышивайся, узор для Финиста, ясно сокола, было бы чем ему по утрам вытираться».
1: Подслушала царица и говорит:
4: «Продай, Марюшка, серебряное пяльце, золотую иголочку».
3: «Я не продам, я так отдам, разреши только с Финистом, ясным соколом, свидеться».
1: Подумала-то, подумала.
4: «Ладно, так и быть, приходи ночью».
1: Наступила ночь. Входит Марюшка в спаленку к Финисту, ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
3: «Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись».
1: Спит Финист, ясный сокол, крепким сном. Будила его Марюшка, не добудилась. Наступает день. Сидит Марюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала...
4: Продай да продай!
3: Продать я не продам. Могу так отдать, если позволишь, с финистым ясным соколом хоть часок побыть.
4: Ладно.
0: А сама думает...
4: Все равно не разбудит.
1: Настала ночь... Входит Марюшка в спальню к финисту ясно-соколу, а тот спит сном непробудным.
3: Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись!
1: Спит финист, не просыпается. Будила, будила, никак не может добудиться. А рассвет близко, заплакала Марюшка.
3: Любезный ты мой финист, ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми.
1: Упала Марьюшкина слеза на голое плечо финиста ясный сокола и обожгла. Очнулся финист ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку, обнял ее, поцеловал. «Неужели это ты, Марюшка? Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла. Поедем же теперь на родину!» Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать, как финиста ясно-сокола наказать. Тогда финист ясный сокол говорит: «Которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает?» Согласились все, что жена финиста ясно сокола Марьюшка. И стали они жить-поживать да добра доживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят.

0: один и волшебная лампа. В то время как Багдад был богатейшим и великолепнейшим городом Востока, жила в нем одна бедная вдова с сыном. Мальчика звали Аладдин. Он был очень красив собой и умен, но ленив и большой повеса. Достигнув 15-летнего возраста, стал он, однако, стыдиться жить на иждивении матери, зарабатывавшей себе и сыну пропитание трудами рук своих, и решил отныне сам зарабатывать свой хлеб. Он простился с матерью, и та напутствовала его добрыми пожеланиями. Аладдин хотел наняться в услужение к какому-нибудь господину. Как раз в то время приехал в Багдад иностранец из Африки, которого, благодаря его зловещему виду и страшному наряду, не иначе называли как «африканский колдун». Магия открыла ему, что поблизости Багдада находится пещера, где горит волшебная лампа. Этой драгоценностью ему очень хотелось завладеть. Но так как проникнуть в пещеру мог только человек, не посвященный в тайну лампы, то колдун и искал такого человека. Его-то и встретил Аладдин. Волшебник внимательно поглядел на мальчика и сказал: «Если хочешь мне служить, ступай за мной. Я сделаю тебя богатым и счастливым». Аладдин отвечал: «Охотно, господин, так как надеюсь, что вы меня не обманете». «В этом ты сейчас убедишься», — отвечал колдун добродушным тоном. После того вошел с Аладдином в лавку с платьем и предложил мальчику выбрать то, что ему больше нравится. Великолепно одетый последовал Аладдин по желанию иностранца за ним за город. После долгого пути тот привел его в узкую долину, одиноко лежавшую среди высоких гор. Здесь он остановился и сказал Аладдину: «Свяжи вязанку хвороста и зажги ее, и ты увидишь такие вещи, каких еще ни один человек не видел». Когда пламя ярко разгорелось, незнакомец с невнятным бормотанием и странными движениями посыпал что-то в огонь и стал махать над ним волшебным жезлом. Вскоре затем последовал громовой удар, и земля задрожала и разверзлась. Тут Аладдин впервые сообразил, к великому своему ужасу, что попал в руки колдуна и хотел убежать. Но колдун удержал его и закатил ему такую пощечину, что Аладдин упал на землю.
1: «Глупый мальчишка!» — вскричал он. «Если ты обещал мне служить, то должен меня слушаться. А ну-ка приподними камень из расщелины под нашими ногами».
0: Хотя этот камень был очень велик, Аладдин не посмел противоречить своему господину, внушавшему ему большой страх. С решимостью ухватился он за железное кольцо, вделанное в камень, но каково же было его удивление, когда колоссальный камень оказалось так же легко приподнять, как небольшой камешек. В отверстие виднелась полуобрушенная лестница, которая вела их в глубину.
1: «Спускайся вниз!» — приказал колдун. «Три больших богатых подземелья раскроются перед тобой, наполненные всяческими драгоценностями, но ты смотри, ничего не трогай. И спеши дальше, и пройди в дверь, находящуюся в конце третьего подземелья, и ты попадешь в сад. В конце сада ты увидишь мраморную залу, и в ней голубую нишу. В этой нише горит лампа, на вид совсем простая. Эту лампу ты принесешь мне, но вначале ты должен будешь ее потушить и вылить из нее масло. Чтобы при этом с тобой не приключилось чего-нибудь нехорошего, вот надень этот золотой перстень на средний палец правой руки. Он предохранит тебя от всякой опасности».
0: Теперь Аладдину было совсем не страшно. Он смело сбежал с лестницы и углубился в недра земли. Когда он вошел в подземелье, то все, что его окружало, показалось ему таким прекрасным, точно он во сне переселился в рай. Он без колебаний прошел подземелье, наполненное драгоценностями, и вошел в чудесный сад, подошел к голубой нише, где нашел лампу, потушил ее и, вылив из нее масло, положил в карман. обратном пути не смог удержаться от искушения сорвать в саду плодов. Когда же взял их в руки, то оказалось, что все они из стекла. Но так они ему все-таки понравились, что он набрал их и разных других драгоценностей полные карманы. Тем временем колдун нетерпеливо ждал возвращения слуги. Наклонившись над подземельем, со сверкающими глазами глядел он в него, и как только показался Аладдин, крикнул ему: «Лампу! Аладдин, давай быстрее лампу!»
2: «Не торопитесь так, любезный учитель», — отвечал развязно мальчик, остановившись на полдороге. «Советую вам лучше спуститься вниз и поглядеть на окружающее великолепие».
1: «Молчи! И давай сюда лампу!»
0: — заорал колдун, жадно протягивая руку в подземелье. Аладдин и сам не знал, как это получилось, что ему вдруг захотелось помучить колдуна за полученную им от него пощечину.
3: «Ах да, лампу!» — сказал он равнодушно, делая вид, что роется у себя в карманах. «Действительно, лампу. Она где-то у меня в карманах, но я куда-то ее очень глубоко засунул, а сверху заложил плодами, которые нарвал в чудесном саду. А потому никак не могу ее достать!»
0: Тут уж колдун не смог удержаться от бешенства. Он составил злодейский план выманить сначала у Аладдина лампу, а затем оставить его в подземелье, чтобы никто не знал тайны о необыкновенной пещере и лампе. Теперь он видел, что план его разрушен.
1: «Постой, негодный мальчишка!» — вскричал он. «Тебе плохо придется!»
0: И с яростью завалил камнем отверстие подземелья, так что мальчик оказался похороненным в земле. После того с проклятиями удалился, сел немедленно на корабль и отплыл на свою родину, в Африку. В беспомощном состоянии бродил Аладдин по подземелью, не находя выхода. Уже 3 дня провел он в нем и умирал с голоду. Тут он с отчаянием стал ломать руки и молить Аллаха об освобождении. И вот, вздымая руки вверх, он нечаянно повернул золотое кольцо, надетое ему на палец колдуном. Внезапно перед ним мелькнул луч света, точно молния. И появился джинн колоссального роста. И он сказал: «Я раб кольца, которое у тебя надето на пальце. Что прикажешь мне сделать?» Испуганный мальчик пролепетал:
2: «О, джинн, выведи меня из этого ужасного места, перенеси меня в Багдад, в дом моей матери!»
0: Не успел он выговорить эти слова, как уже очутился там, где желал.
2: «Матушка, милая матушка, дай мне скорее поесть, иначе я умру с голоду!»
0: Испуганная старуха поспешила подать все, что у нее было: кусок черствого хлеба и глоток воды. Но нашему Аладдину это показалось вкусно, как миндальное печенье, и он почувствовал себя настолько подкрепленным, что смог рассказать все, что с ним случилось. Добрая женщина сначала ничему не поверила, и только когда сын показал ей стеклянные фрукты, драгоценные камни и, наконец, лампу, все ее сомнения рассеялись. «Как ты думаешь, не продать ли нам эти диковинные вещи? Быть может, нам дадут за них столько денег, что мы несколько дней будем сыты?» Мать засмеялась.
2: «Кому нужны стеклянные игрушки? Одна только лампа — полезная вещь. Подожди, я ее немного почищу песком».
0: Но едва стала она ее тереть, как вдруг с потолка спустился на огромном облаке колоссальный крылатый джинн и громовым голосом сказал:
1: «Я раб лампы и готов повиноваться тому, у кого она в руках. Что тебе требуется?»
0: Мать Аладдина так испугалась, что упала без чувств на пол. Но Аладдин, который уже привык к появлению джиннов, не смутился. Поспешно схватил он лампу и сказал:
2: «Я ужасно голоден, любезный джинн, принеси мне поесть!»
0: Джинн исчез, но тотчас же вернулся с большим великолепнейшим подносом, на котором стояли серебряные блюда и другая дорогая посуда с отборнейшими кушаньями и вином. Он поставил поднос и исчез в облаке пара.
2: «Какое счастье!» — вскричал Аладдин. «Тайна лампы открыта! «Матушка, матушка, приди в себя! Мы теперь больше не будем знать нужды». И действительно, после этого они зажили на славу. Стоило только Аладдину потереть лампу, джин появится и доставит то, чего хочет юноша. И лучше всего было то, что всякий раз принесет он новую великолепную столовую посуду, а старую оставит им же. Так прожил Аладдин с матерью 5 лет в неизменном благополучии. Но он не проводил дней своих в праздности и роскоши, а прилежно учился и приобретал все новые знания. В один прекрасный день, проходя случайно мимо дворца султана, он увидел у окна прекрасную принцессу Фатиму с лицом незакрытым вуалью. Она ему очень понравилась. И, вернувшись домой, он сказал матери: «Фатима, прекрасная дочь султана, будет моей женой». Добрая женщина подумала, что ее сын с ума сошел, и старалась его образумить, но тщетно. Аладдин приставал к ней, прося, чтобы она шла к султану просить для него руки его дочери. «Надень свое лучшее платье и отнеси им в подарок прекрасные фрукты, которые я сорвал в волшебном саду, и ты увидишь, как султан им обрадуется. С тех пор, как я кое-чему научился, я знаю, что фрукты эти не из стекла, как ты думала, а из драгоценных камней, каким и цены нет, и каких нет ни у одного султана на свете». Добрая мать согласилась, наконец, исполнить желание сына. Она взяла драгоценнейший из сосудов, наполнила его фруктами и другими драгоценностями, старательно завернула в великолепную шаль и пошла во дворец султана. Когда после настойчивых просьб ее, наконец, допустили к султану, она молча пала ниц перед высоким повелителем земли и встала только тогда, когда султан милостиво проговорил: «Скажи мне, добрая женщина, что привело тебя сюда?» Тогда она рассказала, рассыпаясь в извинениях, о великой любви своего сына к прекрасной принцессе Фатиме, и как случилось, что сын задумал просить ее руки. Султан и его придворные не могли сначала удержаться от смеха при таком странном сватовстве. Но когда мать Аладдина поднесла драгоценную чашу, то вне себя от изумления они воскликнули: «Как прекрасно! Какая прелесть! Как должен быть богат твой сын, что может дарить такие драгоценности?» «Ступай домой», — прибавил султан, «и скажи сыну, что я готов отдать ему руку дочери, но только смотри, передай ему, что он должен сначала прислать мне еще 40 таких чаш, как эта, с 20 красивыми черными и 20 белыми невольниками. Чаши должны быть сверху донизу полны деньгами и такими же драгоценными камнями и редкими украшениями, что ты мне уже подарила». Аладдин с радостью услышал эту весть. Вскоре после полуночи он взял волшебную лампу и пошел с нею на большую площадь напротив дворца султана. Тут он потер лампу и приказал немедленно явившемуся духу доставить все, что требовал султан. «И еще вот что», — прибавил он, — «на этом самом месте воздвигни мне дворец, такой большой и прекрасный, какого еще не бывало на земле». Едва приказание было отдано, как послышался громовой удар. Перед глазами Аладдина выросло из земли здание такое великолепное, какое ему и не снилось. Внутри раздавалась чудесная музыка, и когда Аладдин вошел, то он был ослеплен окружавшим его блеском. Бесчисленные слуги спешили исполнить его приказание, и 40 невольников с драгоценными подарками уже стояли наготове. Когда наступило утро, весь Багдад узнал о том, что случилось. Народ сбегался, чтобы полюбоваться чудным дворцом Аладдина, и даже султан встал пораньше обыкновенного. Из своих покоев он с удивлением взирал на новый замок. Но удивлению его не стало границ, когда ему доложили, что владелец волшебного замка желает его видеть. Немедленно с дочерью и всеми придворными отправился он в тронную залу, чтобы как следует принять знатного гостя, приближавшегося в торжественной процессии. Аладдин с матерью вошел во дворец и приказал поставить принесенные подарки на ступеньки престола. С
3: Султан узнал в матери Аладдина вдову, просившую накануне для сына руку его дочери. Он радостно обнял Аладдина как будущего зятя, и Фатима не противоречила, так как прекрасный Аладдин ей очень понравился. В тот же самый день совершилось торжественное бракосочетание. В то время как все это происходило, африканский колдун сидел у себя дома сердитый и все еще не мог забыть про Аладдина и волшебную лампу. Поэтому он послал в один прекрасный день своих воздушных джиннов разузнать, что с ними, собственно говоря, стало. Когда те принесли известие, что Аладдин женился на дочери султана, прекрасной принцессе Фатиме, и живет в великолепном дворце, где хранит и лампу, колдун не мог доли выдержать и решил немедленно отправляться в Багдад и завладеть лампой. Аладдин уехал как раз на охоту с султаном, когда однажды колдун появился перед его дворцом, переодетый торговцем лампами. Он нес корзину, полную новых ламп, и громко кричал: «Лампы! Лампы! Кто меняет старые лампы на новые? Лампы! Лампы! Меняю старые лампы на новые!» Люди насмешливо глядели на него и всячески подтрунивали. Принцесса Фатима тоже глядела на него из окна и забавлялась. Вдруг она приказала кликнуть этого торговца во двор дворца и сказала одной из невольниц: «В спальне мужа стоит такая старая ржавая лампа. Возьми ее и отнеси этому дураку, который так любит старые лампы».
2: К сожалению, Аладдин не сказал до сих пор своей жене, в чем заключается тайна этой лампы. Но колдун именно на это и рассчитывал. Когда он увидел драгоценную лампу, то силой вырвал ее из рук служанки. Но смех прислуги превратился в ужас и плач, когда мнимый торговец, потеряв лампу, сказал появившемуся духу:
4: «Приказываю тебе перенести дворец со всеми, кто в нем находится, в Африку и поставить его в моем саду!»
2: Внезапно поднялся сильный ураган и унес великолепный дворец так, что от него не осталось и следа. Вскоре затем вернулись с охоты султан и его зять. Когда они увидели, какие страшные вещи совершились в их отсутствие, Аладдин впал в великую грусть. Султан же пришел в такое бешенство, что приказал немедленно посадить зятя в заточение.
5: «Если через 3 дня ты не вернешь мне моей любимой дочери вместе с дворцом, то я велю отрубить тебе голову!»
2: — пригрозил он Аладдину. Аладдин догадался, что злой волшебник сыграл с ним эту шутку. Но что мог он предпринять, сидя в заточении? Как много лет тому назад, когда он находился в подземелье, ломал он себе руки и молил Аллаха о помощи и избавлении. Как и тогда, повернул он кольцо, которое все еще носил на пальце, и тот же дух, что и тогда, предстал перед ним и спросил, что ему угодно.
5: «Перенеси меня немедленно в то место, где находится моя жена!»
2: — приказал Аладдин и очутился в палатах своего дворца. Любящая Фатима бросилась ему навстречу и обняла его со слезами радости.
3: «Ах, как я рада, милый Аладдин, что ты опять со мной! Но я боюсь за свою жизнь. Через несколько минут придет колдун ко мне обедать. Если он тебя увидит, то, наверное, убьет».
2: «Не беспокойся обо мне!» Храбро успокаивал ее Аладдин. «Возьми-ка вот этот пузырек. Он содержит сильнейший яд на свете и вкусен, как самое чудесное вино. Налей его в стакан колдуна, а в свой — вина. Затем объяви, что ты согласна стать женой чудовища. Чокнись с ним и потребуй, чтоб он разом осушил стакан за твое здоровье. Яд его убьет, а я пока спрячусь за этот занавес». Не успела Фатима наполнить стаканы, а Аладдин укрыться за занавесом, как вошел колдун. Первым его вопросом Фатиме было, согласна ли она, наконец, быть его женой. И как же он обрадовался, когда она ответила «да». Не колеблясь, осушил он по ее желанию стакан вина залпом, но в то же мгновение упал бездыханный на ковер. Радость супругов еще усилилась от того, что Аладдин нашел в кармане мертвого колдуна свою заветную волшебную лампу. Можно себе представить, что Аладдин не замедлил потереть лампу, и прежде чем рассвело, дворец со всеми его обитателями уже стоял на прежнем месте, в Багдаде. Султан никак не мог утешиться от потери любимой дочери. Почти весь день просидел он у окна напротив площади, на которой стоял очарованный замок. Каждое утро первый взгляд его всегда был обращен на это пустое место. И немного спустя после того, как счастливая чета вернулась домой, султан, проснувшись с печальным лицом, подошел к окну взглянуть на площадь. Но что же он увидел? Он тер себе глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. Скоро радость засветилась в его взоре, потому как он убедился, что дворец Аладдина стоит на старом месте. И он поспешил туда и, безмолвный от радости, бросился на шею сначала дочери, а затем и зятю. После того он велел рассказать себе обо всем, что было, и от души порадовался, что колдовству пришел конец. С тех пор Аладдин счастливо жил с женой. Ему не нужно было больше прибегать к услугам волшебной лампы. И когда султан через несколько лет умер, Фатима наследовала престол. Она разделила власть с Аладдином, и оба правили страной многие годы, мудро и кротко, любимые и уважаемые своим народом.

0: Дитя. Много-много лет тому назад, моя любимая, у слона не было хобота. Только черноватый толстый нос величиной с сапог. Правда, слон мог поворачивать его из стороны в сторону, но не поднимал им никаких вещей. В это же время жил на свете очень молодой слон, слон-дитя. Он был страшно любопытен, а потому вечно всем задавал различные вопросы. Жил он в Африке, и никто в этой обширной стране не мог насытить его любопытство. Однажды он спросил своего рослого дядю страуса, почему самые лучшие перья растут у него на хвосте. А страус вместо ответа ударил его своей сильной лапой. Свою высокую тетю-жирафу слоненок спросил, откуда появились пятна на ее шкуре. И тетка-слоненка легнула его своим твердым-притвердым копытом. И все-таки молодой слон продолжал быть любопытным. Толстую гиппопотамиху он спросил, почему у нее такие красные глаза? Она же ударила его своей толстой-притолстой ногой. Тогда он спросил своего волосатого дядю бабуина, почему у дынь дынный вкус? И волосатый дядя бабуин шлепнул его своей волосатой-приволосатой лапой. А все-таки слоника переполняло ненасытное любопытство. Он расспрашивал обо всем, что видел, слышал, чуял, осязал или обонял. И все дяди и тети слона-ребенка только толкали да били его. В одно прекрасное утро, во время приближения равноденствия, любопытный слон-дитя задал новый вопрос. Он спросил, что подают крокодилу на обед? И все сказали громким и опасливым шепотом, потом начали колотить его, и долгое время все колотили да колотили. Наконец, когда наказание окончилось, слон-дитя увидел птицу Кола-Кола. Она сидела в середине тернового куста, который как бы говорил «Погоди, погоди». И слоник сказал «Мой отец бил меня, моя мать била меня, мои тетки и дяди меня колотили, и все за то, что я так ненасытно любопытен. А мне все-таки хочется знать, что крокодил ест за обедом?» Кола-кола птица печально вскрикнула и сказала, «Пойди к берегам большой серовато-зеленой тихой реки Лимпопо, окаймленной деревьями, от которых заболевают лихорадкой, и тогда узнаешь». На следующее же утро, когда от равноденствия не осталось и следа, любопытный слон-дитя, взяв 100 фунтов бананов, маленьких, коротких и желтых, 1000 фунтов стеблей сахарного тростника, длинных, лиловых, 17 дынь, зеленых, хрупких, сказал всем своим дорогим родственникам. «Прощайте, я иду к серо-зеленой болотистой реке Лимпопо, затененный деревьями, от которых веет лихорадкой, и увижу, чем обедает крокодил». Все родственники поколотили его просто так, на счастье, и колотили долго, хотя он очень вежливо просил их перестать. Наконец слоненок ушел. Ему было немного жарко, Но он этому не удивлялся. Ел дыни и бросал корки. Ведь поднять-то их с земли он не мог. Шел он от города Грегома до Кимберлея, от Кимберлея до области Кама, от области же Кама направился на север и на запад, и все время ел дыни. Наконец лон-дитя пришел к берегу большой, серо-зеленой, болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Здесь все было так, как сказала птица Кола-Кола. «Теперь, моя любимая, ты должна узнать и понять, что до этой самой недели, до этого самого дня, часа, даже до последней минутки любопытный слоник-дитя никогда не видывал крокодила и даже не знал, каков он на вид. Оттого-то ему и было так любопытно взглянуть на это создание. Прежде всего он увидел двухцветного питона скал. Эта огромная змея лежала, окружив своими кольцами камень. «Извините за беспокойство», — очень вежливо сказал слон-дитя. «Но, пожалуйста, ответьте мне, не видели ли вы где-нибудь в окрестностях что-нибудь вроде крокодила?»
1: «Видел ли я крокодила?» — ответил двухцветный питон скал голосом презрительным и злобным. «Ну, что ты еще спросишь?»
0: «Извините, — продолжал дитя слон, — но не можете ли вы любезно сказать мне, что он кушает за обедом?» Двухцветный питон скал быстро развернулся и ударил слоника своим чешуйчатым, похожим на бич, хвостом.
1: «Что за странность?» — сказал слон-дитя. «Мой отец и моя мать, мой дядя и тетя, уже не говоря о моей другой тете, гиппопотамихе, и моем другом дяде, бабуине, били меня и легали за мое ненасытное любопытство, а теперь... кажется, опять начинается то же самое».
0: Он очень вежливо простился с двухцветным питоном скал, помог ему обвить телом скалу и ушел. Слонику стало жарко, но он не чувствовал усталости. Ел дыни и бросал корки, так как не мог их подымать с земли. И вот слон-дитя наступил на что-то, как ему показалось, на бревно, лежавшее на самом берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обросшей деревьями, от которых веет лихорадкой. «А это и был крокодил, моя любимая. И крокодил этот подмигнул одним глазком».
1: «Извините меня», — очень вежливо сказал слон-дитя, «но не видели ли вы где-нибудь поблизости крокодила?»
2: Крокодил подмигнул другим глазом, приподняв из ила свой хвост.
0: Слон-дитя вежливо шагнул назад. Ему не хотелось, чтобы его били.
1: «Подойди-ка сюда, малыш», — сказал крокодил, — «почему ты это спрашиваешь?»
0: «Прошу извинения», — очень вежливо ответил слон-дитя, — «но мой отец бил меня, моя мать меня била, словом, меня били все, не говоря уже о моем рослом дядюшке страусе и о моей высокой тетушке жирафе».
1: которые жестоко легаются, не упоминая также о моей толстой тетке Гиппопотамихе и о моем волосатом дяде Бабуине, и включая двухцветного питона скал с его чешуйчатым, похожим на бич, хвостом, который бьет больнее всех остальных. Итак, если вам не очень этого хочется, прошу вас, не стегать меня хвостом.
0: «Поди сюда, малыш», — протянул крокодил. «Дело в том, что я крокодил. И чтобы доказать, что он говорит правду, крокодил заплакал крокодиловыми слезами». Слон-дитя перестал дышать от удивления. Потом, задыхаясь, опустился на берегу на колени и сказал: «Именно вас я искал все эти долгие-долгие дни. Не согласитесь ли вы сказать, что вы кушаете за обедом? Подойди поближе, малыш», — сказал крокодил. «И я шепну тебе это на ушко». Слон-дитя пододвинул свою голову к зубастой пасти крокодила, и крокодил схватил слоненка за его короткий нос, который до той самой недели, до того дня, часа и до той минуты был не больше сапога, хотя и гораздо полезней всякой обуви. «Кажется, — сказал крокодил, — он сказал это сквозь зубы, — кажется, сегодня я начну обед со слоненка». Услышав это, моя любимая, слоник почувствовал досаду и сказал в нос: «Пусти, мне больно». В эту минуту двухцветный питон скал опустился с берега и сказал: «Мой юный друг, если ты сейчас же не потянешь свой нос изо всех сил, я полагаю, твой новый знакомый, покрытый патентованной кожей», он подразумевал крокодил, «утащит тебя в глубину этого прозрачного потока раньше, чем ты успеешь проговорить Джек Робинзон». Именно таким образом всегда говорят двухцветные питоны скал. Слон-дитя послушался питона скал. Он присел на задние ножки и стал дергать свой нос из пасти крокодила. Он все дергал да дергал его, и нос слоненка начал вытягиваться. Крокодил же возился и бил по воде своим большим хвостом, так что она пенилась. В то же время он тащил слоника за нос. Но слоненка продолжал вытягиваться. Слоник расставил все свои четыре ножки и не переставал дергать свой нос из пасти крокодила. И его нос становился все длиннее и длиннее. Крокодил же водил по воде своим хвостом, как веслом, и все тянул да тянул слоника за нос. И каждый раз, как только он дернет за этот носик, тот сделается длиннее. Слонику было ужасно больно. Вдруг слон-дитя почувствовал, что его ноги скользят. Он так и поехал на них по дну. Наконец, говоря в нос, который теперь вытянулся почти на 5 футов, слоненок выговорил: «С меня довольно». Двухцветный питон скал спустился в воду, обвил задние ноги слоненка как бы 2 петлями каната и сказал: «Неблагоразумный и неопытный путешественник, с этой минуты мы сейчас серьезно посвятим себя важному делу. Постараемся тянуть твой нос изо всех сил, так как сдается мне, что этот самодвижущийся военный корабль с броней на верхней палубе, этими словами, моя любимая, он обозначил крокодила, будет мешать твоим дальнейшим движениям. Все двухцветные питоны скал всегда говорят в таких запутанных выражениях. Двухцветный питон тянул слоника. Слон-дитя тянул свой нос. Крокодил тоже тянул его. Но слон-дитя и двухцветный питон скал тянули сильнее, чем крокодил. И тот, наконец, выпустил нос слона-ребенка. При этом вода так плеснула, что этот плеск можно было услышать по всей длине реки Лимпопо, вверх и вниз по течению. В то же время слон-дитя внезапно сел, вернее, шлепнулся в воду, но перед этим сказал питону:
2: «Благодарю».
0: Затем он позаботился о своем бедном носе, за который его так долго дергали, завернул его в свежие банановые листья и опустил в воду большой серо-зеленой тихой реки Лимпопо. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его двухцветный питон скал.
2: «Прошу прощения», — ответил слон-дитя. «Но мой нос совсем потерял свою форму, и я жду, чтобы он сморщился и уменьшился».
0: «Долго же тебе придется ждать», — сказал двухцветный питон скал. «А все-таки замечу, что многие не понимают своих выгод». 3 дня слон-дитя сидел и ждал, чтобы его нос уменьшился. Но этот нос не делался короче. Кроме того, ему приходилось жестоко косить глазами. «Моя любимая, ты поймешь, что крокодил вытянул нос слоника в самый настоящий хобот, вроде тех, какие ты увидишь теперь у всех слонов». На 3-й день прилетела муха Цеце и укусила слоника в плечо. Слоник же, сам не понимая, что он делает, поднял свой хобот и его концом убил муху.
2: «Выгода номер 1», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы этого сделать своим носом-коротышкой?
0: Ну, теперь попробуй поесть». Еще не успев подумать, что он делает, слон-дитя протянул свой хобот, сорвал большой пучок травы, поколотил эти зеленые стебли о свои передние ноги, чтобы сбросить с них пыль, и, наконец, засунул их себе в рот.
2: «Выгода номер 2», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим носом-коротышкой? А как тебе кажется, не слишком ли печет солнце?»
1: «Да», — согласился слон-дитя, еще не успев подумать, что он делает, зачерпнул из серо-зеленой болотистой реки Лимпопо ила и намазал им свою голову.
0: Из ила получилась прохладная илистая шляпа. Вода с нее текла за ушами слона-ребенка.
2: «Выгода номер 3», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим прежним носом-коротышкой?»
0: «Ну, а что ты скажешь насчет клатушек, которыми тебя угощали? Опять начнется прежнее?»
1: «Прошу извинения», — сказал слон-дитя. «Мне совсем не хочется этого».
0: «Неприятно ли будет тебе поколотить кого-нибудь?» — спросил слоника двухцветный питон скал.
1: «Мне очень хотелось бы этого», — ответил слон-дитя.
0: «Хорошо», — проговорил двухцветный питон скал. «Ты увидишь, что твой новый нос окажется полезным, когда ты вздумаешь поколотить им кого-либо».
1: «Благодарю», — сказал слон-дитя. «Я это запомню, а теперь пойду домой к моим дорогим родственникам и посмотрю, что будет дальше».
0: Слон-дитя действительно пошел к себе домой через Африку. Он помахивал и крутил своим хоботом. Когда ему хотелось поесть плодов с деревьев, он доставал их с высоких ветвей. Ему не приходилось, как прежде, ждать, чтобы плоды эти падали на землю. Когда ему хотелось травы, он рвал ее с земли, и ему не нужно было опускаться на колени, как он делал это в прежнее время. Когда его кусали мухи, он срывал с дерева ветку и превращал ее в опахало. Когда солнце жгло ему голову, он делал себе новую, прохладную, влажную шляпу из ила или глины. Когда ему делалось скучно, он пел, вернее, трубил через свой хобот, и эта песня звучала громче, чем музыка нескольких духовых оркестров. Он умышленно сделал крюк, чтобы повидаться с толстой гиппопотамихой. Она не была в родстве с ним, и сильно отколотил ее хоботом, чтобы посмотреть, правду ли сказал двухцветный питон скал. Весь остаток времени он подбирал с земли дынные корки, которые побросал по дороге к Лимпопо. Он делал это потому, что был очень опрятным животным из рода толстокожих. В один темный вечер слон-дитя вернулся к своим дорогим родственникам, свернул свой хобот в кольцо и сказал:
3: «Как вы поживаете?»
0: Все они были очень рады повидаться с ним и тотчас же сказали: «Подойди-ка поближе, мы отшлепаем тебя за твое неутолимое любопытство».
1: «Ба», — сказал слон-дитя, — «я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас умел драться. Вот я умею колотить, и сейчас научу вас этому».
0: Тут он выпрямил свой хобот, ударил двоих из своих милых родственников, да так сильно, что они полетели кувырком. «Чудеса!» — сказали они. «Где ты выучился такой штуке? И скажи на милость, что ты сделал со своим носом?»
1: «Крокодил устроил мне новый нос. И это случилось на берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо», — ответил слон-дитя. «Я его спросил, что у него бывает на обед, а он за это вытянул мой нос».
0: «Какое безобразие!» — заметил бабуин, волосатый дядя слоненка.
1: «Некрасив-то он некрасив», — сказал слон-дитя, — «но очень удобен».
0: И говоря это, слоненок обхватил хоботом одну ногу своего волосатого дядюшки, поднял его и посадил в осиное гнездо. После этого слоненок долго колотил всех своих

0: Позже никогда никому не позволял обидеть птицу Кола-Кола. Наконец, все милые родственники слоненка начали так волноваться, что один за другим побежали к берегам большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Каждый из них хотел получить новый нос от крокодила. Когда они вернулись домой, они уже не колотили друг друга. Дядюшки и тетушки не трогали также и слоненка. «С этого дня, моя любимая, у всех слонов, которых ты увидишь, и у всех, которых не увидишь, есть предлинные хоботы, совершенно такие, какой появился у любопытного слоненка».
1: Радио «Сказка ФМ». «Лиса и журавль». Русская народная сказка.
2: Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости.
3: «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу!»
2: Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и говорит:
3: «Покушай, голубчик, куманек, сама готовила!»
2: Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит:
3: «Не обессудь, куманек, больше угостить нечем».
2: Журавль ей отвечает:
4: «Спасибо, кума, и на этом. А приходи ко мне в гости».
2: На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:
4: «Кушай, кумушка, право, больше нечем подчивать».
2: Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.
4: «Ну, не обессудь, кума, больше нечем угощать».
2: Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.

мотылек, который топнул ногой. «Слушай, моя деточка, слушай хорошенько. Я расскажу тебе новую чудесную сказку. Она совсем не похожа на мои остальные. Я расскажу тебе об этом мудром правителе, которого звали Сулейман бен Дауд. Это значит Соломон, сын Давида. Об этом Сулейман бен Дауде составлено 355 рассказов. Но моя история не из их числа. Я не стану говорить про пигалицу, которая нашла воду, или про удода, который своими крылышками защитил Сулеймана от солнечного зноя. Это не рассказ о хрустальном паркете или о рубине с большой трещиной. В сказке моей не говорится также о золотых украшениях султанши Балкис. Нет. Я расскажу тебе про мотылька, который топнул ножкой. Так слушай же, слушай хорошенечко.

0: Сулейман бен Дауд был очень мудр, очень умен. Он понимал, что говорили звери, птицы, рыбы и насекомые. Он понимал, что говорили глубоко ушедшие в землю скалы, в то время, когда они со стоном наклонялись одна к другой. Понимал он также шелест листьев, когда утренний ветер играл вершинами деревьев. Он понимал все-все, и Балкис, его главная султанша, изумительная красавица, эта султанша Балкис была почти так же умна, как он. Сулейман бен Дауд мог делать удивительные вещи. На третьем пальце своей правой руки он носил кольцо. Стоило ему повернуть этот перстень один раз вокруг пальца, духи земли и джинны появлялись из-под земли и исполняли то, что он приказывал им. Когда мудрый султан поворачивал кольцо два раза вокруг пальца, с неба слетали феи и выполняли его желание. Когда он поворачивал перстень три раза вокруг пальца, сам великий Азраил с мечом и в доспехах являлся к нему в образе водоноса и рассказывал ему все, что происходит в трех великих мирах — вверху, внизу и здесь. Между тем Сулейман не возгордился своим могуществом, он редко прибегал к своей власти, а когда это случалось, то ему это было неприятно. Однажды он задумал накормить всех животных целого мира в один день, но когда вся пища для пира была приготовлена, из морской глубины выплыл огромный зверь, вышел на отмель и в три глотка съел весь корм, лежавший на берегу. Сулейман очень удивился и спросил: «О, зверь, кто ты?» А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе бесконечной жизни! Я самый маленький из 30 000 братьев. И живем мы все на дне моря. Мы узнали, что ты собираешься накормить зверей со всего света, и братья прислали меня узнать, когда будет готов обед». Сулейман бен Дауд удивился еще больше и сказал: «О, зверь, ты проглотил весь обед, который я приготовил для всех животных со всего света». А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе вечной жизни, но неужели эту безделицу ты называешь обедом? Там, откуда я пришел, мы в виде закуски едим вдвое больше того, что я проглотил здесь». Сулейман пал ниц и сказал: «О, зверь, я собирался дать этот обед, надеясь показать, какой я могучий и богатый властелин, а совсем не потому, что мне действительно хотелось быть добрым к животным. Ты пристыдил меня, и я заслужил это». Сулейман бен Дауд был истинно мудрый человек, моя любимая. После этого случая он уже не забывал, как глупо тщеславиться и хвастаться. Только это была присказка, а теперь начинается настоящая сказка. У султана было много-много жен, 999, не считая очаровательной главной султанши Балкис. Они жили в большом золотом дворце, а дворец этот стоял в прелестном саду с красивыми фонтанами. В сущности, Сулейману совсем не было приятно, что у него столько султанш. Но в те дни, У каждого богатого господина было много жен. И понятно, султану нужно было ввести в свой дом побольше султанш, чтобы показать, как он важен и как богат. Многие его жены были красивы и приветливы. Некоторые же прямо ужасны. Уродливые ссорились с красивыми, те тоже становились раздражительными и злыми. И все они ссорились с султаном. А это ужасно надоедало ему. Только Балкис, красавица Балкис, никогда не ссорилась с Сулейманом. Она слишком любила его. Балкис сидела в своей комнате в золотом дворце, гуляла по дворцовому саду и очень жалела, что у Сулеймана так много семейных неприятностей. Понятно, если бы мудрый правитель повернул кольцо на своем пальце, призвал джиннов и других духов, они, конечно, превратили бы 999 сердитых жен в белых мулов пустыни, в борзых собак или зерна граната. Но султан Сулейман считал, что это было бы хвастовством. И когда его жены слишком кричали и сердились, он уходил подальше, в глубину своего чудесного дворцового сада, и жалел, что родился на свет. Однажды, после того, как ссоры сварливых жен великого мудреца не прекращались 3 недели, и все это время 999 султанш кричали и сердились, Сулейман бен Дауд по обыкновению ушел в свой сад. В апельсиновой роще он встретил красавицу султаншу Балкис. Она была очень печальна, зная, что Сулейман огорчен. Балкис посмотрела на него и сказала: «О, господин мой и свет моих очей, поверни кольцо на своем пальце и покажи владычицам Египта, Месопотамии, Персии и Китая, что ты великий и страшный султан». Но Сулейман бен Дауд покачал головой, ответил: «О, моя госпожа и радость моей жизни! Вспомни зверя, вышедшего из моря. Он пристыдил меня перед всеми животными за мое тщеславие и за мою гордость. Теперь, если бы я возгордился перед султаншами Персии, Египта, Месопотамии и Китая только потому, что они мне надоедают, я, может быть, был бы посрамлен еще больше, чем в тот раз». А прекрасная Балкис спросила: «О мой господин и сокровище души моей, как же ты поступишь?» Сулейман бен Дауд ответил: «О моя госпожа и радость моего сердца! Я подчинюсь своей судьбе, которую держат в руках 999 султанш, надоедающих мне своими беспрерывными ссорами». И султан пошел дальше, пробираясь между лилиями, мимозами, розами и тюльпанами, между имбирными кустами, распространяющими сильное благоухание, и, наконец, пришел к большому камфорному дереву, которое называлось камфорным деревом Сулеймана бен Дауда. Балкис же спряталась среди высоких ирисов, пестрых бамбуков и красных лилий, окружавших камфорное дерево, чтобы остаться близ своего любимого супруга, султана Сулеймана. Вот под дерево прилетели 2 бабочки. Они ссорились. Сулейман бен Дауд услышал, что пестрый мотылек сказал своей спутнице: «Удивляюсь, как ты дерзка. Не смей таким образом говорить со мной. Разве ты не знаешь, что стоит мне топнуть ногой, и дворец султана Сулеймана с садом тотчас же с грохотом исчезнет. Услышав это, Сулейман бен Дауд позабыл о своих 999 надоедливых женах и засмеялся так, что камфорное дерево затряслось. Его рассмешило хвастовство мотылька. Он поманил его пальцем, сказав: «Поди-ка сюда, ты, малыш!» Мотылек страшно испугался, но подлетел к руке Сулеймана и вцепился лапками в его палец, обмахивая себя крылышками. Султан наклонил голову и тихо-тихо прошептал: «Маленький мотылек, ведь ты знаешь, что как бы ты ни топал ножками, тебе не удастся согнуть и былинки. Что же заставило тебя сказать такую ложь своей жене? Потому что эта бабочка, без сомнения, твоя жена?» Мотылёк посмотрел на Сулеймана, увидел, что глаза мудрого султана мерцают, как звезды в морозную ночь, взял свое мужество в оба крылышка, наклонил маленькую голову и ответил: «О, султан! Живи долго и счастливо. Эта бабочка действительно моя жена. А ты сам знаешь, что за существа эти жены?» Султан Сулейман улыбнулся в бороду и ответил: «Да, я это знаю, мой маленький брат. Так или иначе, приходится держать их в повиновении», — ответил мотылёк. «А моя жена целое утро ссорится со мной. Я солгал ей, чтобы ее хоть как-нибудь угомонить». Сулейман бен Дауд заметил: «Желаю тебе, чтобы она успокоилась. Вернись же к ней и дай мне послушать ваш разговор». Мотылёк порхнул к своей жене, которая, сидя на листе дерева, вся трепетала, и сказал ей: «Он слышал тебя, сам султан Сулейман бен Дауд слышал, что ты говорила».
1: «Слышал?» — ответила бабочка.
0: «Так что же? Я и говорила, чтобы он слышал. А что же он сказал?»
1: «О, что сказал он?»
0: «Ну...» ответил мотылёк, с важностью обмахивая себя крылышками. «Говоря между нами, дорогая, я не могу порицать его, так как его дворец и сад, конечно, стоили дорого, да и к тому же и апельсины начинают созревать. Он просил меня не топать ногой, и я обещал не делать этого».
1: «Что за ужас!» — сказала бабочка и притихла.
0: Сулейман же засмеялся. Он до слез хохотал над бессовестным маленьким негодным мотыльком. Балкис, красавица-султанша, стояла за деревом, окруженная красными лилиями, и улыбалась про себя. Она слышала все эти разговоры и шептала: «Если я задумала действительно умную вещь, мне удастся спасти моего повелителя от преследований несносных султанш». Она протянула палец и нежно-нежно шепнула бабочке жене: «Маленькая женщина, лети сюда». Бабочка вспорхнула, ей было очень страшно, и она приникла к белому пальчику султанши. А Балкис наклонила свою очаровательную голову и тихо сказала: «Маленькая женщина, веришь ли ты тому, что только что сказал твой муж?» Жена мотылька посмотрела на Балкис и увидела, что глаза красавицы-султанши блестят, как глубокие пруды, в которых отражается звездный свет, собрала обоими крылышками всю свою храбрость и ответила:
1: «О, султанша, будь вечно здорова и прекрасна! Ты ведь знаешь,
0: что за существа мужья?» А султанша Балкис, мудрая Балкис Савская, поднесла руку к своим губам, чтобы скрыть игравшую на них улыбку, и снова прошептала: «Да, сестричка, знаю, хорошо знаю». «Мужья сердятся», — сказала бабочка, быстро обмахиваясь крылышками. «Сердятся из-за пустяков, и нам приходится угождать им, о султанша. Они не думают и половины того, что говорят. Если моему мужу хочется воображать, будто я верю, что, топнув ногой, он может разрушить дворец султана Сулеймана, пусть! Я притворюсь, что я верю. Завтра он забудет обо всем этом».
1: «Маленькая сестричка», — сказала Балкис, — «ты права. Но когда в следующий раз он примется хвастать, поймай его на слове. Попроси его топнуть ногой и посмотри, что будет дальше. Ведь мы-то с тобой отлично знаем, каковы мужья. Ты его пристыдишь, пристыдишь сильно». Бабочка улетела к своему мужу, и через 5 минут у них закипела новая ссора.
0: «Помни, — сказал жене мотылек, — помни, что случится, если я топну ногой».
2: «Я не верю тебе, — ответила бабочка. — Пожалуйста, топни, я хочу посмотреть, что будет. Ну, топай же ногой».
0: «Я обещал султану Сулейману не делать этого, — ответил мотылек, — и не желаю нарушать моего обещания».
2: «Какой вздор! Если ты топнешь ногой, ничего не случится, — сказала бабочка жена. — Топай сколько хочешь, ты не согнешь ни одной травинки. Ну-ка попробуй, топай, топай!»
1: Сулейман бен Дауд сидел под камфорным деревом, слышал разговор мотылька и его жены и смеялся так, как никогда еще не смеялся в жизни. Он забыл о своих султаншах, забыл о звере, который вышел из моря, он забыл о тщеславии и хвастовстве. Он хохотал просто потому, что ему было весело. А Балкис, стоявшая с другой стороны дерева, улыбалась, радуясь, что ее любимому мужу так весело. Вот разгоряченный и надутый мотылек порхнул в тень камфорного дерева и сказал Сулейману:
2: «Она требует, чтобы я топнул ногой. Она хочет видеть, что случится, о Сулейман бен Дауд. Ты знаешь, что я не могу этого сделать, и теперь она уже никогда не поверит ни одному моему слову и до конца моих дней будет насмехаться надо мной».
0: «Нет, маленький братик, — ответил Сулейман бен Дауд, — твоя жена никогда больше не станет над тобой насмехаться». И он повернул свое кольцо на пальце. Повернул ради маленького мотылька, а совсем не для того, чтобы похвастаться своим могуществом. И что же? Из земли вышли 4 сильных джина.
1: «Рабы, — сказал им Сулейман бен Дауд, — когда вот этот господин, сидящий на моем пальце, действительно, на его пальце по-прежнему сидел дерзкий мотылек, топнет своей левой передней ногой, вызовите раскаты грома и под этот шум унесите мой дворец с садом. Когда он снова топнет, осторожно принесите их назад».
0: «Теперь, маленький брат, — сказал он мотыльку, — вернись к своей жене и топни ножкой, да посильнее». Мотылек полетел к своей жене, которая продолжала кричать:
2: «Ну-ка, посмей топнуть! Топни ногой! Топни же! Топни!»
1: Балкис увидела, как джинны наклонились к 4 углам сада, окружавшего дворец, весело захлопала в ладоши и прошептала: «Наконец-то Сулейман бен Дауд сделает для мотылька то, что он давно должен был бы сделать для самого себя». «О, сердитые султанши испугаются!» И вот
0: Мотылек топнул ногой. Джинны подняли дворец и сад в воздух на 1000 миль. Раздался страшный раскат грома, и все окутал мрак, черный, как чернила. Бабочка билась в темноте и кричала:
2: «О, я буду добрая! Мне так жаль, что я глупо говорила! Только верни на место сад, мой дорогой, мой милый муж, и я никогда, никогда больше не буду с тобой спорить!»
0: Мотылек испугался не меньше своей жены, а Сулейман так хохотал, что прошло несколько минут, прежде чем он смог шепнуть мотыльку: «Топни снова, маленький братец! Верни мне обратно мой дворец, о великий и сильный волшебник!»
2: «Да-да, верни ему его дворец!» — прошептала бабочка-жена, по-прежнему бившаяся в темноте, как ее ночные сестры. «Верни ему дворец, и, пожалуйста, довольно этого ужасного колдовства!»
0: «Хорошо, дорогая!» — ответил ей мотылек, стараясь придать своему голосу твердость. «Ты видишь, что вышло из-за твоих капризов? Конечно, мне все это безразлично, ведь я-то привык к подобным вещам, но из любви к тебе и к султану Сулейману я согласен привести все в порядок». Итак, он снова топнул ногой, и в то же мгновение джинны опустили дворец и сад, да так осторожно, что даже не колыхнули их. Солнце освещало темно-зеленые листья апельсиновых деревьев. Фонтаны били среди розовых египетских лилий. Птицы пели, а бабочка-жена лежала на боку под камфорным деревом, трепетала крылышками и, задыхаясь, говорила:
2: «Ой, я буду послушна, я буду уступчива!»
0: Султан же так смеялся, что не мог говорить. Он откинулся назад, изнемогая от смеха, несколько раз икнул, наконец погрозил пальцем мотыльку, сказав: «О, великий волшебник, ну зачем ты вернул мне мой дворец, раз в то же самое время заставляешь меня умереть от смеха?» Вдруг послышался страшный шум. Все 999 султанш с криком и визгом выбежали из дворца и принялись звать своих детей. Они спускались по большим мраморным ступеням мимо фонтанов, потом выстроились посты в ряд и остановились. Умная Балкис подошла к ним и сказала: «Что с вами, о султанши?» Они стояли на мраморной лестнице поста в ряд и ответили: «Ты спрашиваешь, что с нами? Ты спрашиваешь, что с нами случилось? Мы по обыкновению жили мирно в нашем дворце, вдруг он исчез, и мы остались посреди густой тьмы. Что-то шумело, гремело, и в темноте мимо нас пролетали джинны и духи земли. Вот что нас взволновало, о главная султанша, и мы очень напуганы этим. Это был страшный испуг, и он не походил ни на что прежнее». Тогда Балкис, красавица султанша, любимая жена Сулеймана бен Дауда, прежняя правительница Савская, пришедшая через золотоносные реки юга из пустыни Цинна к башням Зиомабве, Балкис, почти такая же мудрая, как мудрейший в мире султан Сулейман бен Дауд, ответила: «Все это пустяки, у султанши. Мотылек пожаловался на свою жену, которая с ним ссорилась, и наш повелитель Сулейман бен Дауд пожелал преподать ей урок смирения и послушания, потому что и то, и другое считается добродетелью среди жен мотыльков». Ей ответила дочь фараона, султанша Египта, сказав: «Я не верю, чтобы можно было поднять наш дворец, как маленькую поросль, ради ничтожного насекомого. Нет, конечно, Сулейман бен Дауд умер.
2: Раздались страшные звуки и замелькали страшные картины, потому что земля загремела и свет померк от известия о его кончине.
1: Балкис поманила рукой эту гордую султаншу, не глядя на нее, и сказала ей и всем остальным женам Сулеймана: «Пойдите и посмотрите». Они спустились с мраморной лестницы по-прежнему поста в ряд и увидели, что под камфорным деревом сидит премудрый султан Сулейман бен Дауд, все еще не оправившийся от слабости после припадка смеха, что он покачивается взад и вперед, и что на каждой его руке сидит по бабочке. Султан же также услышали, как он говорил: «О, жена моего братика, летающего в воздухе, теперь после всего, что случилось, помни, во всем угождай своему мужу, чтобы он снова не вздумал топнуть ногой. Он сказал, что привык к этому великому волшебству, и сам он великий волшебник, колдун, который может унести дворец Сулеймана бен Дауда. Летите с миром, крошки мои!» Он поцеловал крылышки мотылька и бабочки, и они улетели. Тогда все султанши, кроме Балкис, прекрасной и великолепной Балкис, которая стояла в сторонке и улыбалась, пали ниц, сказав: «Если ради мотылька, недовольного своей женой, совершаются такие чудеса, что же будет с нами, рассердившими нашего султана своими вечными ссорами, криком и недовольством?» Потом они поднялись, опустили на лица покрывало, прижали руки к губам и тихо, как мышки, на цыпочках двинулись к дворцу. А Балкис, прекрасная и восхитительная Балкис, прошла между красными лилиями в тень камфорного дерева, положила свою белую руку на плечо Сулеймана бен Дауда и сказала: «О мой господин и сокровище души моей, радуйся! Мы преподали великий и памятный урок султаншам Египта, Эфиопии, Абиссинии, Персии, Индии и Китая». Сулейман бен Дауд, все еще следивший взглядом за мотыльком и бабочкой, игравшими в луче солнца, ответил: «О моя госпожа и драгоценность моего счастья! Когда же это случилось? Ведь с той минуты, как я пришел в сад, я шутил с мотыльком, и он рассказал Балкис все, как было». Балкис, нежная и прелестная Балкис, сказала: «О мой повелитель и господин моей жизни! Я пряталась за стволом камфорного дерева и все видела. Именно я посоветовала жене мотылька попросить его топнуть ногой, так как надеялась, что ради шутки мой повелитель сотворит великое волшебство и что султанши испугаются. После этого Балкис рассказала Сулейману, что ей сказали султанши, что они видели и что думали. Сулейман бен Дауд поднялся со своего места и, протянув к ней руки, радостно сказал: «О моя госпожа и сладость дней моих! Знай, что если бы я совершил волшебство, направленное против моих султанш, и действовал из тщеславия или гнева, как тогда, готовя пир для всех животных, я, вероятно, был бы посрамлен. Но ты своей мудростью заставила меня прибегнуть к волшебству ради шутки и на пользу маленькому мотыльку. И что же случилось? Мое волшебство избавило меня от досады на моих несносных жен. Поэтому скажи мне, о госпожа и сердце моего сердца, что сделало тебя такой мудрой?» Балкис,
0: великая султанша, прекрасная собой и статная, заглянула в глаза Сулеймана бен Дауда, нежно наклонила головку на бок, точь-в-точь, как это сделала маленькая бабочка, и сказала: «Во-первых, о мой повелитель, моя горячая любовь к тебе. Во-вторых, о мой господин, знание женского сердца». После этого они пошли во дворец и с тех пор жили счастливо. «Но скажи, моя милая деточка, разве не умно поступила султанша Балкис?»
3: Сказка ФМ.
4: Гусак. Идут с речки по мерзлой траве белые гуси. Впереди злой гусак шею вытягивает, шипит: «Попадись мне кто, защиплю!» Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула: «Что, поплавали? Вода-то замерзла!» «Шушера!» — шипит гусак.

гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает, куда мне на зиму глядя яйцо нести? А гусенята в правой шейке нагнут и пощиплют щавель, и в левой шейке нагнут и пощиплют. Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит: «Уходите, гуси, скорей! У погребницы ножи точат, свиней колют, и до вас гусей доберутся!» Гусак на лету с шипом выхватил галке перо из хвоста, а гусыня расколыхалась. «Вертихвостка, орешь, детей моих пугаешь! Щевель, щевель!» — шепчут гусенята. «Померз, померз!» Миновали гуси плотину, идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья, ушами трясет, а за ней бежит работник, засучивает рукава. Наловчился работник, ухватил свинью за задние ноги и поволок по мерзлым кочкам. А гусак работника за икры с вывертым щипом щипал, хватом хватал. Гусенята отбежали, смотрят, нагнув голову. Гусыня охая засеменила к мерзлому болоту. «Го-го-го!» — закричал гусак. «Все за мной!» И помчались гуси полулетом на двор. На птичьем дворе стрепуха точила ножи. Гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток. Сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ущипнул стрепуху. «Ах ты!» — ахнула стрепуха, а гусак отбежал и закричал: «Гуси, утки, куры, все за мной!» Выбежал гусак на пригорок, белым крылом махнул и крикнул: «Птицы все, сколько ни есть, летим за море, летим!» Под облака закричали гусенята: «Высоко, высоко, коколи-куры!» Подул ветерок. Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел. За ним прыгнули гусенята и тут же попадали, уж очень зобы понабили. Индюк замотал сизым носом, куры со страху разбежались, утки, приседая, крякали, а гусыня расстроилась, расплакалась, вся вспухла. Как же я с яйцом полечу?» Подбежала стрепуха, погнала птиц на двор, а гусак долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак закричал: «Гуси, куры, утки, не помешайте!

0: Иван де Мария. Десятая неделя после Пасхи. Купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь трава. В озера на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли, глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера да в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древянницами. Это присказка, а сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная. Водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, хлопают по воде словно вальками, а выкатит из камышей на дубовой коряге водяной на голове колпак тиной обмотан. Увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии: «Отлучусь я, ты после сумерек из хаты не ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно тихо, как мыши сидят». «Слушаю, братец», — говорит Мария. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марии одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела: «Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой, в глыбко озера взглянул, в темных водах утонул». Вдруг стукнула в ставню: «Кто тут?» «Выйдь к нам, выйдь к нам», — говорит за ставней тонкий голос. Выбежала Марья и ахнула. От озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья ладошками: «Куда тут?» Обступили ее мавки, венок надели: к нам в хоровод, ты краше всех, будешь наша царица». Взяли Марью за руки и закружились. Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке.
1: «Здравствуй, Марья!» — захрипел водяной. «Давно я тебя поджидал и потянулся к ней лапами».
0: Поздним утром пришел Иван туда-сюда. Нет сестрицы. И видит, на берегу башмаки ее лежат и поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Наступила купальская неделя. «Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые справлю». Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. «Ишь ты! Назад завернул», — подумал Иван и пошел в другую сторону. Кружил по лесу и опять видит голую липку. Наваждение, — испугался Иван, — побежал рысью, а лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом: «Не руби меня, милый братец». У Ивана и топор вывалился. «Сестрица, ты ли?»
2: «Я, братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я древянница, а с весны опять русалкой буду. Когда ты с меня лыка драл, наговаривала я, чтоб не уходил ты отсюда далеко. А нельзя тебе от водяного уйти? Можно. Найти нужно полынь, траву на зыбком месте и мне в лицо бросить. И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются и вверх в черную тучу мчится Иван. Не упасть бы, подумал, и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по тучи. Ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.
3: «Зачем сюда пришел?» — заревел мужичок, как бык. «Откуда голос взялся?»
2: «Я за полынь травою», — поклонился Иван.
3: «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой». Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на седьмом небе! Много я закинул туда вашего брата! Получай, полынь, траву!» И бросил ему пучок.
2: Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток так заревет, да как загрохочет. И язык красный из тучи то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит, сидит на земле страшный дед, водит усами.
3: «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты. Не хочешь ли этого?» И ткнул водяному в лицо полынь травою. Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.
2: А Иван в липку бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Марья. Обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку озера бросили они и ушли за темный лес на чистом поле жить, не разлучиться. И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе. Иван да Мария, Иван да Мария.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Медведь и собака. Жили-были мужик да баба. Была у них собака верная. С молоду сторожила она дом, а как пришла старость, так и брехать перестала. Надоела она мужику. Вот он взял веревку, зацепил собаку за шею и повел в лес. Привел к осине и хотел было удавить. Да как увидел, что у старого пса текут горькие слезы, стало ему жалко. Отпустил мужик собаку, а сам отправился домой. Остался пес в лесу, лежит под деревом, голодный, и проклинает собачью долю. Вдруг идет медведь.
6: «Что ты, пес, здесь улегся?»
7: «Хозяин меня прогнал».
6: «А что, пес, хочется тебе есть?»
7: «Еще как хочется-то».
6: «Ну, пойдем со мной, я тебя накормлю».
5: Вот они и пошли. Попадается им навстречу жеребец. Медведь схватил жеребца. Жеребец упал. Медведь разорвал его и говорит собаке: «На, ешь сколько хочешь».
6: а как съешь все, приходи ко мне. Живет собака, ни о чем не тужит. А как все съела, да опять проголодалась, побежала к медведю. Ну что, брат, съел жеребца?
7: Съел. Опять приходится голодать.
6: Зачем голодать? Знаешь ли, где ваши бабы жнут?
7: Знаю.
6: Тогда пойдем. Я подкрадусь к твоей хозяйке, ухвачу ребенка, да. А ты догоняй меня, да отнимай. Как отнимешь, отнеси хозяйке. Она зато станет тебя по-старому кормить. Вот прибежал медведь на ниву, где бабы жнут, и унес ребенка. Ребенок закричал, бабы бросились за медведем. Догоняли, догоняли, не могли догнать. Так и воротились. Мать плачет, бабы тужат. Откуда ни возьмись, прибежал пес, догнал медведя, отнял ребенка и несет его назад.
8: «Смотрите, — говорят бабы, — пес-то отнял ребенка!»
6: «Мать, уж так рада, родешенька!»
8: «Теперь я этого пса ни за что не покину!»
6: Привела собаку домой, налила молока, накрошила хлебца.
8: «На, покушай!»
6: А мужику говорит:
8: «Вот, муженек, эту собаку надо беречь да кормить. Она нашего ребенка у медведя отняла!»
6: Поправился пес, отъелся и живет припеваючи. Стал он медведю первый друг. Один раз у мужика была вечеринка. На ту пору медведь пришел к собаке в гости.
9: «Здорово, пес! Ну, как поживаешь? Хлеб поедаешь?»
7: «Слава богу!» — отвечает пес. «Не житье, а масленица. Чем же мне тебя попотчевать-то? Пойдем в избу. Хозяева загуляли, не увидят. Только ты войдешь, скорее лезь под печку. Вот я что добуду, тем и стану тебя потчевать».
6: «Ладно». Забрался медведь в избу под печку. Собака видит, что гости и хозяева порядком развеселились, и ну таскать со стола, угощать приятеля. Медведь выпил стакан, выпил другой, разобрало его. Гости затянули песни, и медведь стал свою песню заводить. Собак его уговаривает:
7: «Не пой, а то беда будет».
6: «Куда?» Медведь не утихает, а все громче заводит песню. Гости услыхали вой под печью, подхватили колья и давай медведя по бокам охаживать. На силу медведь вырвался, ха-ха, убежал. Вот тебе и сходил в гости.
10: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
11: Хитрая наука. Жили-были дед да баба, и был у них сын. Хотелось старику отдать сына в науку. Да были они бедны. Ходили, ходили по городам, а вось возьмет кто в учение. Нет, никто не взялся учить без денег. Надумали уж возвращаться, несолоно хлебавши. Вдруг попадается им навстречу человек и спрашивает деда: «Что, старичок, пригорюнился?» «Как мне не пригорюниться, — сказал дед. — Вот водил, водил сына, никто не берет без денег в науку, а денег нету». «Ну так отдай его мне, — говорит встречный, — я его в 3 года выучу всем хитростям. А через 3 года, в этот самый день и в этот самый час, приходи за сыном, да смотри». Коли не просрочишь, придешь вовремя, да узнаешь своего сына, возьмешь его назад, а коли нет, оставаться ему у меня». Дед так обрадовался и не спросил, кто такой встречный, где живет и чему учить сына станет малого. Отдал ему сына и пошел домой, а встречный-то был колдун. Вот прошло 3 года, а старик совсем забыл, в какой день отдал сына в науку и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малой птичкой, ударился о заваренку и вошел в избу добрым молодцем. Поклонился отцу и говорит: «Завтра, де, сравняется как раз 3 года, надо за ним приходить». И рассказал, куда за ним приходить и как его узнать. «У хозяина моего, — говорит, — 11 учеников навсегда при нем остались, от того, что родители не смогли их признать. И коли ты меня не признаешь, так я останусь при нем 12-м. Завтра, как придешь ты за мною, хозяин всех нас 12 выпустит белыми голубями. Вот и ты смотри, все высоко станут летать, а я нет-нет, да возьму повыше всех. Как хозяин спросит, ты покажи на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе 12 жеребцов, все одной масти. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай. Я нет-нет, да правой ногою топну. Как опять хозяин спросит, ты смело показывай на меня. После того выведет он к тебе 12 добрых молодцев, рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежи равны. Как станешь проходить мимо тех молодцов, примечай, на правую щеку ко мне нет-нет, да и сядет малая мушка, покажешь на меня». Распростился он с отцом и пошел из дому, ударился о заваленку и сделался птичкой и улетел. Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. Приходит к колдуну. «Ну, старик, — говорит колдун, — выучил твоего сына всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечные». Выпустил он 12 белых голубей. Перо в перо, хвост в хвост, голову в голову ровны. И говорит: «Узнавай, старик, своего сына». Смотрел старик, смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех и указал на того голубя. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал», — сказывает колдун. В другой раз выпустил он 12 жеребцов. Все как один игривы на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает: «Ну что, дедушка, узнал своего сына?» «Нет еще, погоди маленько». Да как увидел, что один жеребец топнул правой ногой, сейчас показал на него. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». В третий раз вышли 12 добрых молодцев. Рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно их одна мать родила. Дед раз прошел мимо молодцев, ничего не заприметил. В другой прошел, тоже ничего. А как проходил в третий раз, увидел у одного молодца на правой щеке муху и говорит: «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они домой.

Дальше вдруг, откуда ни возьмись, бежит навстречу заяц. Выпустил барин собачку на зайца, смотрит. Заяц бежит в одну сторону, а собака в другую, и убежала в лес. Ждал, ждал ее барин, не дождался и поехал ни с чем. Нагнал сын старика, эх, батюшка, говорит, зачем с ошейником-то продавал? Не повстречая я зайца, я бы не воротился, так бы пропал ни за что. Воротились они домой. В следующее воскресенье, говорит сын отцу, батюшка, я вернусь птичку, понеси меня на базар и продай. Только клетки не продавай, не то домой не ворочусь. Ударился озимь, сделался птичку. Старик посадил ее в клетку и понес продавать. Тут случился колдун. Тотчас признал деда и доказался, что у него за птица в клетке сидит. Дал он дороже всех, продал ему старик птичку, а клетки не отдает. Как колдун не бился, пришлось ему брать одну птичку, завернул ее в платок и принес домой. «Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шельмеца». «Так где же он?» Колдун распахнул платок, а птички давно нет, улетела. Настал опять воскресный день, говорит сын отцу. «Батюшка, я вернусь нынче лошадью, смотри же, лошадь продавай, а уздечки не трогай, не то домой не ворочусь». Ударился о сырую землю и сделался лошадью. Повел ее дед на базар продавать. Обступили старика торговые люди, все барышники. Тот дает дорого, другой отдает дорого, а колдун дороже всех. Дед продал ему сына, а уздечки не отдает. «Да как же я поведу лошадь-то?» – спрашивает колдун. «Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду, мне она не в корысть». Тут все барыжники на деда и накинулись. «Так где не водится. Продал лошадь, продай узду. Что поделаешь, отдал и уздечку». Колдун привел коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко подтянул ему голову. Стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не достают. «Ну, дочка, — сказывает опять колдун, — теперь точно купил я нашего шельмеца». «Так где же он?» «На конюшне стоит». Дочь побежала смотреть, жалкая стала добра молодца. Захотелось подлиннее отпустить ему повод. Стала распутывать да развязывать, а конь тем временем и вырвался. Бросилась дочь к отцу. «Батюшка, — говорит, — прости, грех меня попутал, конь убежал». Колдун ударился о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню. Вот-вот нагонит. Конь прибежал к реке, ударился озимь и обратился ежом. И бултых в воду, а волк за ним щукаю. Еж добрался к мосткам, где красные девицы стояли, обратился золотым кольцом и подкатился к купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком. «Отдай, — пристает к ней, — мое золотое кольцо». «Бери, — говорит девица, — и бросила кольцо на земь. Как ударилось оно, в ту же минуту рассыпалось мелкими зернами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать. Пока клевал, одно зерно обернулось ястребом. Налетел ястреб на петуха, тут колдуну и конец пришел.

0: Ваше высочество, ваше королевское высочество.
1: Говори, Ганс, я слушаю тебя.
0: Они пришли. Все маленькие жители нашего славного королевства собрались по вашей просьбе у ворот замка.
1: Прекрасно, Ганс, прекрасно. Я жду их. Отвори врата и проводи всех девочек и мальчиков в самую красивую белую залу. Усади их поудобнее и угости сладостью.
0: Слушаюсь, ваше королевское высочество.
1: А я спускаюсь туда незамедлительно.

0: Дети мои, я рад видеть вас и благодарю за то, что вы все приняли мое приглашение явиться во дворец. Вы пробуйте угощение, не стесняйтесь.
1: Спасибо.
0: А я тем временем поведаю вам одну историю. И мне очень хочется, чтобы вы поняли, почему у этой так печально начавшейся истории сложился счастливый конец. Вы ведь знаете, что у меня два сына.
2: Да.
0: И жили мы дружно и радостно до того самого дня, пока беда не настигла нашу семью. Это случилось несколько лет назад. В тот ужасный день мой младший сын, королевич Франц, пропал из дворца.
2: Ой.
0: 3 года я искал его по белу свету, но нигде его не видели, никто его не повстречал. И поиски мои были безуспешны. Горю моему не было конца, и не было человека несчастней, потому что я потерял надежду вновь увидеть сына. Но в одно прекрасное утро свершилось чудо. Во дворце снова заиграла музыка, повсюду засверкали огни, мой королевич вернулся. Вернулся он в сопровождении 2 прелестных девочек и сказал, что именно им он обязан жизнью. Как я был счастлив, и описать вам не могу. А вечером мы сели в тишине, и они все вместе рассказали мне историю спасения моего сына. Вот она.

0: Белоснежка и Краснозорька, так звали милых девочек, жили со своей мамой бедной женщины на краю леса. Перед их избушкой был сад, где росли два розовых куста. На одном были белые розы, на другом – красные. Поэтому и назвала мать своих дочерей, ту, которая была белее белой розы, Белоснежкой, а другую она была румяней красной, Краснозорькой. Сестры так любили друг дружку, что всюду ходили вместе, взявшись за руки.
1: Мы никогда не расстанемся, правда, Краснозорька?
2: Никогда, Белоснежка, до тех пор, пока живы будем.
1: Да.
3: И правильно, дочки мои родные. Помните, что если будете во всем помогать друг другу и все делать поровну, никогда никакой беды не приключится с вами.
0: Часто сестры уходили вдвоем в дремучий лес за ягодами, и ни разу ни один хищный зверь не тронул их, ни один маленький зверек не спрятался от них в страхе. Заяц смело брал капустный лист из рук сестер, дикая коза, как домашняя, паслась у них на глазах, олень прыгал вокруг них, а лесные птицы всю дорогу сопровождали девочек и пели им свои песни. Никто не боялся их, потому что у зверей чутье на добрых людей. А как относились они к своей матери? Во всем помогали ей: и дом прибрать, и огонь развести в очаге, и еду приготовить. Любили ее и берегли. Летом каждое утро, прежде чем мать просыпалась, Белоснежка ставила возле ее постели букет цветов. А в букете было непременно по цветку с каждого розового куста. Белая роза и красная.
3: Что-то холодно, девочки. Метель за окном. Белоснежка, закрой-ка поплотнее дверь и идите обе сюда, к огню.
1: С удовольствием, мамочка.
3: Вот я вам почитаю, а вы тем временем слушайте и придите. Садитесь-ка.
0: Так втроем они коротали долгие зимние вечера. Подле них на полу лежал барашек, а позади на нашесте, спрятав голову под крыло, дремал белый голубок. И вот однажды, тихим зимним вечером...
3: Кто-то стучится к нам. Слышишь, Краснозорька?
1: Да, вроде того.
3: Отопри поскорее. Наверное, это какой-нибудь путник ищет у нас приюта и отдыха.
1: Сейчас, мамочка! Ой, мама!
3: Что?
1: Медведь! Прячьтесь! Ой! Ой!
4: А не бойтесь, я не причиню вам зла.
1: Ой, посмотрите-ка, он говорит человеческим голосом.
4: Я просто очень устал и хотел бы немного обогреться у вас.
3: Ах ты, бедный зверь! Иди сюда. Вот, ну-ка, ложись-ка скорее вот здесь, вот у огня. Да, только смотри, осторожнее, не подпали случайно себе шубу. Ну, хватит прятаться. Ну, Белоснежка, Краснозорька, хватит. Медведь умный и добрый, он не сделает вам ничего дурного. Ну, идите, идите, погладьте его.
4: Девочки, почистите немножко мою шубу, а то я весь в снегу.
1: Давай, Краснозорька, принеси-ка метелку, сейчас мы тебя почистим. Ой, мех какой густой.
2: Наверное, греет хорошо. Слушай, Белоснежка, давай поиграем с ним. Потормоши его.
4: Белоснежка, Краснозорька, пощадите. Долго ли дети до греха? Вы убьете жениха.
3: Все, девочки, довольно баловаться. Пора уже спать, ночь на дворе. Ну и ты, Миша, оставайся. Тут у очага тебе тепло будет.
0: И мохнатый гость остался. С той поры каждый вечер в один и тот же час он приходил к ним из леса, ложился перед очагом и позволял сестрам тормошить его, сколько им вздумается. А девочки так привыкли к нему, что даже дверь не закрывали, пока не придет их косматый черный приятель. Но вот наступила весна,
4: все вокруг зазеленело, и я должен уйти от вас. Прощай, Белоснежка, теперь целое лето мы не увидимся.
1: Да куда же ты пойдешь, милый медведь?
4: В лес пойду, охранять свои сокровища от злых карликов.
1: А что это за злые карлики?
4: Это малюсенькие человечки. Зимой, когда земля замерзает, они не могут выкарабкаться наверх и сидят в своих глубоких норах. Но сейчас солнце обогрело землю, растопило лед, и они вылезают из своего подземелья наружу. Всюду шарят и тащат к себе все, что понравится. А уж что окажется в их норе, не скоро свет увидит.
1: Как жалко, Миш, что ты уходишь. Нам так весело было всем вместе.
4: Прощай, Белоснежка.
1: Ой, постой, Миша. Ты зацепился за крюк и вырвал кусочек шерсти. Подожди, а? Что-то блеснуло у него на этом месте, как золото. Да нет, показалось мне. Убежал Миша, не захотел вернуться.
0: Вскоре после этого мать послала девочек в лес за хворостом. В чаще они набрели на большое поваленное ветром дерево. И еще издали им показалось, что возле ствола в траве кто-то суетится и прыгает.
1: Подойдем поближе. Что там, а? Смотри, как красно.

0: борода белая-белая, длинная-длинная.
1: Чего вы встали-то, а? Чего глаза-то вытаращили? Не можете подойти поближе и помочь человеку-то?
0: Да что ты тут делаешь, маленький старичок?
1: Что делаю, глупая, любопытная гусыня. Я хотел расколоть дерево, чтобы заготовить себе мелких дровец для кухни. На толстых поленях пригорает наше нежное кушанье. В общем, я уже было вколотил в дерево клин, и все шло отлично, но проклятая деревяшка вылетела и мою прекрасную белую бороду защемила, словно тискание. Вот, видите, а? Она застряла в трещине, и я вот не могу это вырваться. Чего вы? Чего вы смеетесь-то, девчонки? Смотреть на вас противно.
0: Сейчас, дедушка, я сбегаю, позову людей.
1: Вы даже пустые бараньи головы. Позову людей. Хватит с меня и вас двоих. Неужто вы не можете придумать ничего лучше-то?
2: Ну, потерпи немножко, человечек. Сейчас я тебя выручу. Вот тут у меня в кармане ножницы.
1: Ай-яй-яй-яй, неотёсанный вы Наруто. Отхватили кусок моей роскошной бороды. Чтоб вам пусто было.
3: Эй, чтоб вам пусто.
0: Какой чудной. Схватил какой-то мешок, набитый золотом, и убежал, даже не попрощавшись.
2: Да.
4: Через несколько дней после этого случая Белоснежка и Краснозорька вздумали наловить к обеду рыбы. Придя на берег ручья, они еще издали увидели какого-то большого кузнечика. Он прыгал около самой воды, словно хотел броситься в ручей.
0: Подбежи поближе, Белоснежка.
2: Да это вовсе не кузнечик, как нам показалось. Это ведь тот же самый карлик, которого мы встретили в лесу. Ой,
0: что с тобой? Зачем ты собираешься прыгать в воду?
1: А? Эх, вы глупые девчонки. Я не такой дурак, чтобы прыгать в воду. Неужели вы не видите, что эта проклятая рыба эй-яй-яй, тянет меня за собой? Я удил рыбу, а этот мерзкий ветер намотал мою прекрасную, прекрасную длинную бороду на леску удочки. А тут как нарочно клюнула большая рыба. У меня нет сил вытянуть ее на берег, и она тащит меня одну за собой в воду. Да я сейчас это просто утону.
0: Видно, мы подоспели как раз вовремя, Белоснежка.
2: Ну да.
0: Знаешь, я буду его крепко держать, ага. А ты постарайся размотать бороду.
2: Да борода и леска так тесно переплелись, но ничего не получается. Ничего не поделаешь, придется еще отстричь кусочек бороды.
1: Ай-яй-яй, лягушки вы лупоглазые, так уродовать человека. Вы срезали лучшую часть моей бороды. Ну как я теперь в таком виде своим покажусь, а? Чтоб вам на бегу подметки терять.
4: Тут он схватил мешок с жемчугом, припрятанный в камышах, и пропал за камнем. Прошло несколько дней, и мать послала двух девочек в город купить иголок, ниток, лент и шнурков. Они пошли по пустынной равнине и заметили, что в небе парит большая птица. Медленно кружась, она спускалась все ниже и ниже, и, наконец, села неподалеку от девочек возле скалы.
1: Эй, помогите!
4: Сестры переглянулись и бросились на жалобный крик. С ужасом они увидели, что в когтях орла бился их старый знакомый. Птица расправила крылья и уже собиралась унести карлика.
2: Хватайся за него! Тяни, тяни, Краснозорька!
1: Ну неужели нельзя было как-нибудь быть поосторожней. Вы ведь в клочья разорвали мой кафтанчик. Ой, противный вы, неуклюжий, неповоротливый вы, девчонки. Ну что вы все время ко мне пристаете, а? Что?
4: И опять карлик поднял мешок, набитый на этот раз драгоценными камнями, и юркнул в какую-то нору под скалой. Девочки уже ничему не удивились и пошли дальше. Они уже привыкли к его неблагодарности. Вечером, сделав все дела в городе, они возвращались домой той же дорогой. И вновь произошла неожиданная встреча. У тропинки, на чистом ровном месте, сидел карлик. Он вытряхнул из своего мешка драгоценные камни, рассматривал их и разбирал, не думая, что в столь поздний час кто-нибудь пройдет мимо скал. В лучах заходящего солнца блестящие камешки так чудесно переливались и мерцали, что сестры невольно остановились и залюбовались ими.
1: Эй-эй-эй, ну чего стали-то, разыни? Чего вам тут надо-то? Я вам сейчас покажу, мерзкие людишки. Ой, медведь, медведь, бежать отсюда скорее в нору. Ай, какой ужас. Он закрыл ее своей лапой. Мне некуда деваться. Рыгуй, господин медведь. Господин медведь, пощадите меня. Я отдам вам все мои сокровища, только подарите мне жизнь. А, ну на что я вам такой маленький, щупленький? Вы даже не почувствуете меня на зубах. Не почувствуете? Ой, ну что же делать? Дорогой господин медведь, возьмите лучше вот этих скверных девчонок. Ой, вот это... Это будет для вас лакомый кусочек. Смотрите, они жирнее молодых перепелок. Ну, скушайте, скушайте их на здоровье.
4: Но медведь и ухом не повел, будто и не слышал, что говорил ему карлик. Он только ударил один раз карлика своей тяжелой лапой, и тот больше не шевелился. Девочки же, наблюдая эту страшную картину, так испугались, что бросились бежать без оглядки.
5: Белоснежка, Краснозорька, не бойтесь, подождите. Вы что же не узнали меня?
4: Тут только сестры поняли, что это их медведь. Они остановились и стали ждать, когда медведь догонит их. Вдруг... Толстая медвежья шкура свалилась с него. И перед ними предстал прекрасный юноша, с ног до головы одетый в золото. Вы догадались? Это был мой сын.
6: Девочки, послушайте меня, я королевич. А этот злой карлик много лет тому назад похитил меня, прихватив некоторые драгоценности отца. Меня он превратил тогда в медведя. Диким зверем я должен был скитаться по лесным тропам до тех пор, пока его смерть не освободит меня от колдовства. И вот, наконец, он получил поделом, а я снова стал человеком. Но я никогда не забуду, как вы пожалели меня, приютили, когда я был еще в звериной шкуре. Вы такие добрые существа и такие мужественные. Я восхищен. И впредь мы с вами никогда не расстанемся. Пойдемте во дворец, я познакомлю вас с моим отцом.
4: Вот какая история, дети мои. Но, может быть, кто-то из вас подумал, что я рассказал просто волшебную сказку? И, может быть, кто-то не поверил в существование злого колдуна-карлика? Но ведь в добрые души двух отважных девочек вы поверили? А это главное, для чего я вас всех пригласил сегодня в замок. Помните, что никогда... такие злые силы не могут соперничать с искренностью и любовью. И я хочу, чтобы в моем королевстве бились только добрые сердца.

Ну а завтра в моем замке большой праздник. Пришло время сыграть две свадьбы. Белоснежка станет женой моего младшего расколдованного сына. Ну а Краснозорька женой моего старшего. Я вас всех приглашаю на этот праздник, мои юные друзья. Ну а те, кто не смогут прийти, потому что живут в других королевствах, я прошу прислать поздравления с рисунками. Уж очень мне хочется сделать приятное моим дорогим Белоснежке и Краснозорьке. Они очень обрадуются, когда узнают, что все девочки и мальчики всех королевств желают им счастья. На конверте с поздравлением нужно написать адрес: 113-326, Москва, радио, детская редакция, Белоснежке и Краснозорьке. Благодарю вас, дети мои.

0: царстве, в некотором государстве, жили да были муж с женой. И росла у них дочка пригожая, всем девица взяла и ростом, и дородством, и пригожестью. Глядя на нее, люди радовались, со всеми девушка приветливая, ласковая, обходительная, всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пришло несчастье. Умерла у девушки мать. Много ли, мало ли, время прошло, женился отец на вдовице. А вдовица свою дочь в дом привела и стала в семье четверо. Сиротой жить нерадостно, а при мачехе стало и того хуже. Родную дочь она нежила, тешила, а падчерицу не взлюбила с первого дня. С петухами сирота вставала, слезами умывалась, до полуночи по хозяйству управлялась. И прила, и ткала, и по воду ходила, и дрова носила, и коров доила. А злая баба только прикрикивала: «Не умелица ты, негодница, хлебоежа на мою голову досталась». Открыл как-то раз отец сундук, что от первой жены остался. А в сундуке и душегрея, мехом отороченная, и кокошник с жемчугами унизанный, и полусапожки софьяновой, и перстенек золотой с камушком дорогим, и одежа разная. «Поделим поровну, и будет у наших дочерей приданное», — сказал отец. А завистливая мачеха со своей дочерью затаили черную думу. «Экое богатство делить на две доли!» — мачеха шептала дочери. «Да с таким-то приданным мы и купеческого сына найдем. Не за мужика выйдешь за лапотника. Только не оплошай!» Прошло немного времени после того разговора. Собрались девушки по ягоды идти. А отец им говорит: «Ну вот, кто из вас больше ягод принесет, той при дележке приданного чуть побольше достанется». Ходят девушки по лесу, аукают, берут ягоды. А как завечерело, сошлись они на полянке. Глянула мачехина дочь: «Батюшки светы, у стариковой дочери корзинка полным-полна, а у нее всего ничего, лишь на донышке». Тут и припомнились материны речи: «Не делить приданного на две доли». И как проходили через болото, выхватила мачехина дочь у сводной сестры корзину с ягодами и столкнула ее с перекладин жердочек в бездонную топь. «Тону я, погибаю, сестрица милая!» — взмолилась девица. «Помоги мне!»
1: «Стан я тебе помогать! Тони, из этой топи не выкарабкаешься!» «А все приданное мне одной достанется!» — крикнула мачехина дочь.
0: Перебралась через болото и бегом побежала домой. Дорогой пересыпала в свой кузов ягоды. Чистые, крупные, одна к одной. А корзинку сводной сестры закопала в мох.
1: «Умница моя, разумница!» — встретила ее мать. «Посмотри, старик, сколько ягод моя дочка набрала!»
2: «А чего не вместе пришли?»
0: — спросил отец.
1: «Разошлись мы с ней!» — ответила мачехина дочь. «Аукалась я, аукалась, да никто мне не откликнулся. Думаю, раньше меня набрала корзинку и ушла домой».
3: «Эй, ну где ей, доченька, раньше тебя управиться? Уснула где-нибудь, вот и не услышала тебя», — засмеялась баба.
0: Вечер прошел, и ночь прошла. Поутру старик рано встал.
4: «Надо идти искать, — говорит, — видно, беда стряслась».
0: Собрал соседей, пошли они в лес, а бабина дочь с ними.
1: «Вот здесь, — рассказывает, — мы разошлись и больше не виделись. Ходили-ходили день с утра до вечера, да так и ни с чем и воротились».
0: Лето уже на исходе. Идет-бредет по тем тропам старичок-странник. Ступил на жердочки перекладины, а на топлом месте
1: растет травяная дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам и только подул в нее, как слышит, заиграла, запела дудка, жалобно запричитала.

губили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили. Пришел старик-странник поздно вечером в ту деревню, попросился в крайнюю избу ночевать, как раз в тот дом, где сирота девица потерялась. После ужина заговорил странник: «Неподалеку в вашей деревне срезал я дудочку. Такая забавная, сама поет, выговаривает: возьми-ка, хозяин, подуй в эту дудочку». Чуть только подул хозяин в дудочку, как заговорила, запела она: «Поиграй, поиграй, тятюшка, поиграй, поиграй, родимый. Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили». С лица старик сменился, протянул дудочку падчерице: «Ну-ка ты поиграй». Только поднесла она дудочку к губам, как заиграла, запела дудочка: «Поиграй, поиграй, сестрица сводная, поиграй, поиграй, лиходейка, поиграй, поиграй, душегубка. Ты меня убила, в гнилом болоте утопила, за красные ягодки, да за матушкины приданные жизни лишила». Кинулся отец за соседями: девку-лиходейку, а заодно и мать злую бабу, связали, приставили караул. А отец с соседями, да стариком-странником на болото побежали. Поискали, поискали, и в скором времени вытащили девушку. Обмыли ее, обрядили. Тут она открыла глаза, промолвила: «Ой, как долго мне спалось! Да много во сне виделось. Не держи, родимый батюшка, ни бабы лиходейки, ни дочери злодейки. Не будет от них жить я ни тебе, ни мне». Простил отец на радости злую бабу и падчерицу-злодейку, прогнал их со двора. «Ступайте, откуда пришли?»

0: Заяц. Летит по снегу поземка, метет сугроб на сугроб, на кургане поскрипывает сосна. Ох, ох, кости мои старые, ноченька-то разыгралась, ох, ох. Под сосной, насторожив уши, сидит заяц. «Что ты сидишь?» — стонет сосна. «Съест тебя волк, убежал бы».
1: «Куда мне бежать? Кругом бело, все кустики замело, есть нечего».
0: «А ты порой, поскреби».
1: «Нечего искать», — сказал заяц и опустил уши.
0: «Ох, старые глаза мои!» — закряхтела сосна. «Бежит кто-то. Должно быть волк».
1: «Волк и есть».
2: Заяц заметался. «Спрячь меня, бабушка!»
0: «Ох, ох! Ну, прыгай в дупло, косой!»
2: Прыгнул заяц в дупло, а волк подбегает и кричит сосне:
0: «Сказывай, старуха, где косой?»
3: «Почем я знаю, разбойник? Не стерегу я зайца. Вон ветер как разгулялся. Ох, ох!»
2: Метнул волк серым хвостом, лег у корней, голову на лапы положил, а ветер свистит в сучьях, крепчает.
1: «Не вытерплю, не вытерплю!» — скрипит сосна.
2: Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы и кинул их на сосну. Напружинилась сосна, крякнула и сломалась. Серого волка, падая, до смерти зашибло. Замело их бураном обоих. А заяц из дупла выскочил и запрыгал, куда глаза глядят.
1: «Сирота я, — думал заяц, — была у меня бабушка сосна, да и ту замело».
2: И капали в снег пустяковые заячьи слезы.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Он появился на свет в дремучей чаще. В одном из тех укромных лесных тайников, о которых знают лишь постоянные обитатели леса. Его большие мутные глаза еще не видели. Его большие мягкие уши еще не слышали, но он мог уже стоять, чуть пошатываясь на тонких слабеньких ножках. И частая дрожь морщила его блестящую шкурку. Свет раннего солнца проникал сквозь листву тонкими золотыми нитями –

0: Малыш не различал голосов, не узнавал напевов, не чуял запахов, которыми дышал лес, не видел золотых солнечных полос, пронизывавших зеленую крышу его убежища. Он чувствовал пока только близкое, обволакивающее тепло матери, которая нежно, как будто целуя, вылизывала его красную шкурку, усеянную белыми пятнышками.
1: Бэмби, Бэмби, мой маленький.

0: На ближайший сучок уселась сорока. Она очень спешила по своим делам, но сейчас забыла обо всем.
1: Что за прелестный малыш, подумайте! Такой малютка и уже может стоять! Вероятно, он и ходить умеет! В жизни не видела ничего подобного! Изумительно! Необыкновенно, с ума сойти! Уже ходит! Впрочем, у вас, оленей, все изумительно и необыкновенно! Это мое мнение! Скажите, а бегать он тоже умеет? Бегать может?
2: Скоро сможет. Извините меня, пожалуйста. Я сейчас очень занята.
1: Конечно, конечно. Я прекрасно вас понимаю. У меня самой, честно говоря, нет ни минутки. Я страшно спешу. Вот у моей сестры...
2: Простите, вы не могли бы говорить чуточку тише? Он засыпает.
1: Ну, конечно, конечно, я отлично вас понимаю. Вообще говоря, мне самой так некогда, бедный малыш. Он, видно, устал, шутка сказать, первый день на белом свете и уже бегает. Это надо же, полечу, расскажу. Счастливо.

0: Воздух в лесу тих. Деревья стоят недвижно, простирая ветви к молодому солнцу. Просыпающийся лес благоухает свежестью, прохладой, влажной землей, ароматами цветов и листвы. Бэмби шел за матерью по узкой тропинке, вьющейся между кустами. Таких тропинок самых разных было много. Они исчертили лес во всех направлениях, и все они были знакомы матери.
1: Мама, а чья эта тропа?
2: Наша.
1: Твоя и моя.
2: Да, твоя и моя. Она принадлежит нам, оленям.
1: Оленям. А что такое оленям?
2: Ты олень. Я олень. Мы олени. Понимаешь? Ты маленький олень. Я большой олень.
0: Вдруг что-то зашуршало в траве, закачались папоротники, чей-то тоненький голосок жалобно пропищал, и все стихло.
1: Мама!
2: Что, сынок?
1: Что это?
2: Ничего.
1: Нет, я слышал.
2: Ну, не бойся. Это просто хорек поймал мышь. Не бойся.
1: Зачем он поймал мышь?
2: Зачем? Ну-ка, пойдем скорее.
1: Мам, а куда мы идем?
2: Мы идем на поляну.
1: А что такое поляна?
2: О, скоро увидишь.
3: Сейчас.
4: Только попробуй, сдачи получишь.
3: Вот тебе-то. Очень испугался. А ну-ка убирайся с моей ветки.
4: Не ори.
3: А я тебе говорю, убирайся.
4: Я никаких не дал. Убирайся. Не таких, как ты.
1: Мама, кто это?
2: Это ястребы.
3: С моей ветки пошел. Вон отсюда, говорю, я голову оторву. Какая подлость!
4: Ты свою голову побереги, дурак.
1: Здравствуйте.
3: Такие слова.
1: А что вы делаете? Меня зовут Бэмби.
4: А тебе чего тут надо? Чулон.
3: Да-да, и не суйся не в свое дело.
1: Ой, извините. Пожалуйста.
2: Пойдем, Бэмби, пойдем.
3: Ну и подлец ты. Вот я сейчас.
4: Ты сам подлец.
3: Я тебе сейчас.
1: Мама, а что такое подлец?
2: Я не знаю.
1: Мама, а что они делали?
2: Ссорились.
1: А почему?
2: Наверное, из-за еды.
1: Из-за еды? Как странно.
0: Они шли дальше и дальше в прохладном зеленом сумраке. И вдруг... В сплошной стене зелени перед ними сверкнуло широкое, светлое, слепяще светлое щель. Бэмби хотел прыгнуть вперед, но мать недвижно замерла.
1: Мама, что это?
2: Это поляна.
0: Она стала серьезной и настороженной. Вскинув голову, она долго к чему-то прислушивалась.
2: Кажется, все спокойно. Стой! Куда? Слушай меня внимательно, Бэмби.
1: Я слушаю, мама.
2: Это не так просто выйти на поляну. Это большая радость, но это очень опасно. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А сейчас хорошенько запомни, что я тебе скажу. Слышишь?
1: Да.
2: Так вот, сначала я пойду одна, а ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, беги скорей, беги со всех ног. Даже если увидишь, что я упала, не обращай внимания, беги. Обещаешь?
1: Да, мама.
2: Стой. Стой здесь. Я тебя позову.
0: Она ступала медленно, напряженно прислушиваясь.
2: Бэмби! Бэмби, иди сюда! Можно!

радость охватила его с волшебной силой и прогнала страх. Ему впервые открылась необъятная глубина голубого небесного.

0: Раньше он думал, что солнце – это только золотые нити света, скользящие по листьям и стволам деревьев. А сейчас ослепительное сияние лилось на него сплошным потоком. Солнце было везде, вокруг. Оно обнимало его, ласкало и целовало, как любящая мать. Бэмби был потрясен, опьянен. Ведь он, родившийся в тесной чащобе, до этих пор не ведал, что такое простор. В голубом высоком небе заливались птицы, а из-под ног то и дело брызгали мелким зеленым дождиком тысячи крошечных проворных существ. Все здесь жило, все радовалось, и всего было так много, что у Бэмби чуть не закружилась голова.
1: Ай,

0: побежал.
1: Мчался без цели и направления, охваченный небывалым, опьяняющим, волшебным ощущением свободы.

0: Потом они неторопливо прогуливались, пощипывая травку.
1: Мама, что это?
2: Это цветок.
1: Ой, какой красивый! А вот еще, вот еще. Ой, что это? Он полетел.
2: Это не цветок, это бабочка.
1: Бабочка. Ой-ой-ой, травинка прыгает, смотри, как высоко.
2: Какая же это травинка? Это кузнечик.
1: А почему он прыгнул?
2: Наверное, мы спугнули его.
1: Мы? Ой, можно я пойду с ним поговорю?
2: Конечно.
1: Простите, пожалуйста, вы напрасно пугаетесь. Мы не сделаем вам ничего плохого.
3: Не беспокойтесь, я не из пугливых. Я только в первый момент немного растерялся от неожиданности. Я разговаривал с женой.
1: Ах, извините, мы вам помешали.
3: Это не беда. Раз это вы, не беда. Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть начеку. Извините, я спешу. Меня ждет жена.
1: Ой, где же он? Вот только что был и нет. Мама, он мне очень понравился. Он очень приветливый. И он такой зеленый. А как прыгает. Ой. Мама, а это кто? Цветок или бабочка?
2: Бабочка.
1: Какая красивая. Будьте добры, посидите вот так еще немножко. Мне так хочется поближе вас увидеть. Пожалуйста.
4: Ну, если вы так просите, только недолго.
1: Спасибо большое. Ой, как вы прекрасны. Как цветок.
4: Что? Как цветок? Знаете, в нашем кругу принято считать, что мы гораздо красивее цветов.
1: Ой, извините, конечно, вы красивее цветов. И потом вы можете летать, а цветы нет.
4: Да, я действительно могу летать. Вот, я так долго сидела только по вашей просьбе, а теперь мне некогда. Прощай.

0: Бэмби! Бэмби! Пойди-ка сюда!
1: Иду, мама!
2: Бэмби подошел поближе и увидел, что из травы торчат два уха. Больших, длинных, серо-коричневых, разрисованных черными полосками. Бэмби никогда не видел таких ушей.
1: Ой,
0: не бойся, ой. Не бойся, Бэмби. Это наш друг Заяц, а это мой Бэмби.
3: Очень приятно. Доброе утро, Бэмби. Как поживаешь?
1: Доброе утро. Спасибо. Я поживаю очень хорошо.
3: Замечательный малыш.
1: Мама, а что такое замечательный? Это такой, которому все делают замечания?
3: Ну что за прелестный юный принц?
0: Нет, мой маленький, замечательный — это значит очень-очень хороший.
3: Нет, мне кажется, у него большое будущее.
0: Правда? Вы так думаете?
3: Поверьте мне, в нем что-то есть. Это настоящий принц. Ой, простите.
2: Заяц выпрямился и, к удивлению Бэмби, уселся на задние лапы. Нос у него задвигался, уши встали торчком. Он тревожно прислушивался и принюхивался.
3: Фу. Ой, нет, ничего. Мне показалось, что рядом опасность. Но, кажется, все спокойно. Зато собирается дождь. Советую спрятаться. До свидания. До свидания, принц.
1: До свидания. Мама, а что это такое? Ой, забыл. А что такое дождь?
0: А вот сейчас увидишь.
2: В самом деле кругом началось что-то непонятное. Быстро темнело, на небо наползало что-то серое, а вдали загрохотало. Бэмби стало не по себе.
1: Ой, мамочка.
0: Не бойся, маленький, не бойся. Ничего особенного, это гром. Ну-ка, бежим отсюда, а то промокнем.
1: Как промокнем?
0: Бежи, бежи.
2: Грохотало все ближе, ближе, и вдруг... Откуда-то сверху, прямо на нос Бэмби, упала большая мокрая капля. Бэмби вздрогнул от неожиданности и припустился за матерью еще быстрее, а капли как будто гнались за ним. Они были теплые, и это было необыкновенно приятно.
1: Мама, что?
2: Лес мгновенно стал мокрым, лил отовсюду. Но вот сквозь мокрую листву снова засверкало солнце, лес глубоко дышал. Вымытый, обновленный, сияющий свежей и яркой после дождя зелень.
4: Я рада вас видеть. Ну и дождь.
2: На суке старого дуба сидела белочка.

0: шелест. Бэмби оглянуться не успел, как Белочка оказалась на самой вершине своего дуба. Мать вздрогнула.
1: Ах, нет, нет, нет, я ошиблась. Я подумала, что рядом какая-то опасность. Ой, а оказывается, это идут ваши. Всего доброго, Бэмби!
2: Мама, а что такое ваши?
3: А вот сейчас увидишь.
0: Высокая трава на опушке закачалась, и из нее вышло существо, очень похожее на мать Бэмби. А рядом в траве виднелись две красненькие спинки, такие же, как у Бэмби.
3: Вот, Бэмби, познакомься, это твоя тетя. Здравствуй, сестрица. Ну, как твои малыши? Не бойся, Бэмби, подойди поближе. Это твои двоюродные брат и сестра.
0: Три малыша стояли как вкопанные, во все глаза глядели друг на дружку и молчали.
4: Ну, Бэмби, что же ты молчишь? Знакомься, вот это Гоба, а это Фалина. Гоба, Фалина, поиграйте с Бэмби.
0: Бэмби очень хотелось заговорить, но он почему-то стеснялся. Так они и стояли неподвижно, тараща друг на друга глаза. Вдруг Фалина, которой это стояние, видимо, надоело, внезапно подпрыгнула и кинулась в сторону. Бэмби бросился за ней, Гоба тоже. Они гонялись друг за другом, прыгали, носились взад и вперед. Это было изумительно. Это было гораздо лучше, чем бегать одному. Наконец, запыхавшись, они принялись болтать.
5: Меня ежик уколол в нос.
2: А что такое ежик?
5: Такой кругленький.
2: Ой-ой-ой, он ужасный. Он весь в иголках, такой злющий.
5: Ну что ты, Фалина, разве он злой? Он ведь никому не пристает.
2: А может быть, он просто боится?
5: Ну, не знаю, не знаю.
2: Гоба, а ты знаешь, что такое опасность?
0: Все вдруг замолчали.
5: Опасность – это очень плохо.
2: Я понимаю, что плохо, но какая она?
6: Опасность? Это когда надо удирать. Удирать! Удирать!
0: Она прыгнула в сторону и понеслась. Ей надоело стоять, бояться не весь чего. Бэмби и Гоба припустились за ней. И снова началось. Они прятались. Зарывались в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились, совсем забыв о том, что недавно дрожали от неведомого страха.
7: Пора.
3: Да,

0: Лес негромко шелестел, усталая мать крепко спала, влажная духота наполняла лесное убежище.
1: Мама, ты спишь?
2: Да, сынок.
1: А я уже выспался. Пойдем на поляну. Пойдем.
2: Куда? На поляну? Сейчас?
1: А разве нельзя?
2: Нет, сейчас ни в коем случае. Днем там подстерегает страшная опасность.
1: Что такое страшная опасность?
2: Что такое страшная опасность? Самая страшная опасность, мой маленький, это он.
1: Он? Кто он? Что такое он?
2: Тебе еще рано знать. Рано. Зря я это сказала.

0: Время шло, и каждый день приносил что-нибудь новое. Бэмби многому научился, и прежде всего пользоваться слухом и чутьем. Вот это мягкий топоток кротов. Это короткий стремительный полет летучей мыши. Это пахнет клевер. Это ромашка. Где-то рядом пробежал заяц. А это...
1: Полина!
2: Здравствуй, Бэмби!
3: Добрый вечер, Бэмби!
1: Здравствуйте! Что я вам расскажу? Что сегодня со мной было?
2: Что?
1: Что? Понимаете, я сегодня заблудился. Потерял маму.
0: Да, это было неприятное происшествие. Ранним утром, заигравшись и забегавшись, пока мать щипала траву, Бэмби понял, что попал в незнакомое место. Он сворачивал то вправо, то влево, то возвращался назад, плутая без цели и смысла.

0: Кто здесь кричит?
1: Бэмби вздрогнул. Перед ним стоял огромный старый олень. Самый большой и мощный из всех, кого видел Бэмби.
2: Это я. Я заблудился. Маму потерял.
0: Ты боишься? Стыдись, сын мой.
2: Я не боюсь. Я не буду бояться.
0: Надо быть осторожным, но не трусливым. Пойдем со мной. Иди сюда. Сюда.
2: Да. Спасибо. Я иду. Большое спасибо. Да, он так и сказал мне. Надо быть осторожным, но не трусливым. Вот. И он меня вывел, он показал, где мама, только не сказал, кто он.
3: А я знаю.
2: Знаешь?
3: Кто же?
2: Это
3: старый вожак. Мне его мама показала. Он самый сильный, самый умный. Он презирает опасность. Никто не может победить вожака. Даже он не может победить.
2: Он? Он? Фалина, кто это он?

Небо кружась, слетел лист. Из других деревьев то плавно, то стремительно слетали желтые и красные листья. Зарядил дождь. Это был холодный, скучный и недобрый дождь. Задул северный ветер. Казалось, в бешеной злобе он хочет вырвать с корнями все деревья и унести их прочь. Наконец, земля покрылась чем-то белым-белым. Сначала Бэмби обрадовался, это было красиво. Но вскоре радость прошла. Приходилось долго разгребать эту пронзительно холодную белую пыль, которая больно ранила ноги, чтобы откопать хоть несколько сухих травинок. Все труднее и труднее становилось добывать еду. Разносились ужасные слухи. Ворона заклевала маленького зайчонка. Лиса разорвала фазана, найдя его в снегу, где он надеялся перезимовать. Приветливую белочку загрызла куница. То там, то здесь на снегу встречались следы крови, птичьи перья, клочки шерсти –

0: Мама, скоро это кончится.
1: Еще не очень скоро, сынок. Придется потерпеть. Зима бывает каждый год.
2: Да, и каждый год не верится, что когда-то было так хорошо. И каждый год думаешь, когда же это кончится?
0: Да, да.
3: Гоба, что ты дрожишь? Что с тобой? Тебе холодно?
4: Не знаю. Не знаю. Мне не холодно. Но мне что-то не по себе.
2: Почему тебе страшно, сынок? Я ничего не чую и не слышу.
4: Не знаю. Я не могу объяснить. Но я чувствую, что-то происходит. Со мной что-то произойдет. Мамочка, я боюсь!

И вдруг все разом услышали вдали треск ломаемых сучьев и гул деревьев, по которым кто-то многочисленный громко чем-то стучал, кажется, палками, шум надвигался. Послышались голоса, которых ни Бэмби, ни Гоба, ни Фалина никогда не слышали. Это были странные, очень странные голоса, и они кричали громко. Но ужаснее всего был запах. Резкий, чужой, тяжкий, сводящий с ума. В нем, в этом запаще, было что-то грубое, сильное, пронзительное. В нем было что-то такое, что властно притягивало и в то же время отталкивало. В лесу все уже бежало. Высоко над кронами деревьев пронеслась стая ворон. По снегу метались узкие длинные тени фазаны, а посреди них мелькало что-то рыжее. Это была лиса, но теперь ее никто уже не боялся. Она сама думала только о том, чтобы спастись. Белки отчаянно скакали с одного ствола на другой. Все бежало, все летело, все спасалось. Волна невыносимого запаха плыла сквозь чащу, наполняя сердца леденящим ужасом.

0: Бегите, бегите!
1: Ну куда, милый заяц?
0: По правде, я и сам не знаю, куда. Мы, кажется, окружены. Всюду он.
2: Ну бежим же!
1: Бежим скорее! Сестра! Скорее!
3: Куда же вы? Стойте!
4: Убежали. Ах, боюсь, я за них зря, не так. Бэмби, не бойся, спокойно. Только не бежать, пока я не скажу. Вон, в той стороне есть лаз. Если доберемся, мы спасены. Будь подле меня.
3: Хорошо, мама.
5: Мать повела его спокойно, уверенно, по каким-то одной ей ведомым путям, все глубже и глубже в чащу. Вокруг творилось что-то невообразимое. Стук, гул, крики нарастали. Казалось, они везде.

0: Откуда-то сбоку опять выскочил заяц.
1: Ой, вы еще здесь? Что же вы? Спасайте принца!
0: Он на минутку приостановился. Его смешной нос и длинные усы дрожали. Уши то взлетали вверх, то падали. Он повернул голову направо, налево и вдруг высоко подпрыгнул и камнем упал на снег. Такого звука Бэмби еще не слышал. Может быть, и слышал, но вдалеке, и потому принимал за гром. Но теперь он понял, что это не гром.
2: О! О! О! Бэмби! Бэмби!
3: Мама!
2: Беги!
3: Мама! Мамочка, что?
2: А,
3: почему?
2: Бэмби, сынок, он ранил меня. Беги, беги немедленно. Я тебе приказываю. Беги. Он идет.
0: Бэмби мчался вперед, не видя, не чувствуя ничего. Он задыхался. В голове стоял туман, ноги дрожали. Он остановился. Ему очень хотелось лечь и лежать.
4: Не ложись. Уходи отсюда. Сейчас он придет и сюда. Как и откуда появился старый вожак, Бэмби не мог этого понять. Высокая мощная фигура, увенчанная короной, как будто выросла прямо из-под земли.
5: Пойдем, я выведу тебя.
3: А мама? Где мама?
5: Твою маму унесли.
3: Унесли? Кто?
5: Он.
3: А где Гобо и Фалина?
5: Гобо увели. Он увел Гобо.
3: И Фалину?
5: Нет, Фалина спаслась. Немедли, сынок. Пойдем.
0: Они шли долго, пока гудящий лес остался позади, и Бэмби не оказался вне опасности, в глухой непроходимой чаще.

0: Наступила, наконец, весна. Лес снова ожил, зазвенел птичьими голосами, наполнился благоуханием цветов и трав. У Бэмби выросли рога. Он чесал их о стволы деревьев и испытывал необычайное наслаждение.
1: Доброе утро, принц Бэмби! У вас дивная корона, такая красивая.
2: Доброе утро. Благодарю вас, мне очень приятно это слышать.
1: Вы меня не знаете?
2: Мне кажется, знаю. Ведь вы раньше жили вон на том дубе.
1: О, нет! Вы путаете меня с моей бабушкой. Это она жила там, когда вы были ребенком. Она часто рассказывала мне о вас. Но потом ее загрызла куница. Это было давным-давно, зимой. Ах, кажется, к вам кто-то идет. Не буду мешать. Бэмби!

0: Полина?
1: Здравствуй. Ты узнал меня?
0: О, да. Какая ты стала красивая, Полина.
1: А ты? Ты такой большой и сильный. И какая у тебя корона?
0: Я давно не видел тебя. Я очень скучал, Полина.
1: Я тоже соскучилась.
0: Правда? Знаешь, пойдем на поляну. Ту самую.
2: И снова, как в детстве, они носились по поляне в упоении какого-то небывалого, неведомого счастья.
0: Полина!
3: Бэмби! А помнишь, как мы играли в догонялки?
0: А помнишь?
3: А помнишь?
2: Они бегали на поляну каждый день, и каждый день был днем счастья. Но однажды...
0: Стой! Полина, не выходи.
1: Да, я вижу.
2: Над поляной тянулся резкий, страшный, теперь уже знакомый запах, от которого сжималось сердце, а на противоположном ее краю стояла на двух ногах удивительно прямо существо. Высокое, тонкое, узкое, с белым, голым, совершенно голым лицом. Несказанным холодным ужасом веяло от этого лица.
0: Он. Я уже видел его. Зимой.
1: Да, я тоже.
2: В двух передних, верхних своих ногах он держал довольно длинную палку, которая сверкала под яркими солнечными лучами.
0: Этим он убивает.
1: Да, я знаю.
0: Уйдем.

0: Какой он страшный!
1: Да, говорят, он всемогущ. Ему повинуется все. Он добивается всего, чего захочет.
0: Но почему он так преследует нас? Неужели он хочет перебить всех-всех?
1: Не знаю.
0: Мама рассказывала мне, а ей рассказывала бабушка. А бабушке рассказывала ее бабушка, что когда-то давным-давно он не был нашим врагом, что он любил нас, и мы его не боялись. Неужели так больше никогда не будет?
1: Не знаю.

И еще несколько раз лес терял листву и погружался в зимнее мертвение. И несколько раз возрождался снова весной.

0: Было лето, тихий вечерний час. Бэмби стоял на маленькой лужайке в глухой чаще. В луче заходящего солнца над его ветвистой короной плясал и кружился комариный рой. Вдруг его чуткое ухо уловило в тишине далекий жалобный звук. Звук шел с той стороны, где была поляна. Бэмби двинулся в ту сторону. Он шел напролом сквозь чащу, но совершенно беззвучно.
1: Мамочка! Мама! Мама!
0: Еще не выходя из чащи, Бэмби увидел, что на самом краю поляны стоят, тесно прижавшись друг к другу, два малыша в красных шубках, два олененка, брат и сестра. Они не видели Бэмби. Он уже хотел выйти к ним, как вдруг увидел в высокой траве что-то сверкающее металлическим блеском. Это что-то медленно и тихо приближалась к оленятам, ничего не видящим и не слышащим от испуга. Медлить было нельзя ни секунды. Мощное тело Бэмби взметнулось над кустарником, и он в одно мгновение оказался прямо перед оленятами на самом видном месте поляны.
2: «Прочь! Бегите в лес!»
0: Что-то тонко и пронзительно просвистело над самой головой Бэмби, обломив кончик рога. Но Бэмби одним прыжком снова оказался в чаще, где пуля не могла его достать.
3: Ну вот, я отвлек его. Все хорошо, малышки. Никогда не ходите в это время на поляну. Только ранним утром или поздно вечером, ночью. А теперь пойдем к вашей маме. Идите за мной.
1: Кто это? Это молодой вожак. Его зовут Бэмби. Он самый сильный, самый смелый. Мне мама рассказывала, он никого не боится, даже его.
4: А это на поляне был он?
1: Да, он. Слышала, какой гром.
4: Ой, да, как страшно. А он всегда будет за нами гоняться?
1: Не знаю. Мама мне говорила, а ей говорила ее бабушка, а ее бабушке говорила ее бабушка, что, может быть, он когда-нибудь перестанет нас убивать и станет добрым, что он придет к нам и будет нас любить, будет с нами играть, и все помирятся с ним, и никто не будет его бояться.
4: Когда же это будет?
1: Не знаю.
3: Она похожа на маленькую Фалину.

0: солнце село. Последние багровые лучи его скользнули по верхушкам деревьев, а затем стало быстро темнеть.
1: Не бойтесь, скоро вы увидите маму.
0: И он пошел дальше, впереди двух маленьких оленят. Огромный, могучий, высоко неся свою ветвистую крышу.

Дикие лебеди. В чужедальней южной

страной, словно победную песню петь, одно удовольствие. Поэтому родилось у него целых 11 сыновей и одна дочка, Элиза. Каждое утро поднимался король с праздником в сердце. 11 братьев-принцев уже ходили в школу и учились, удивляя многих мудрых людей своими знаниями и сообразительностью, как и подобает будущим правителям. Сестрица их, Элиза, любила ходить в церковь и молиться Божьей Матери, да и сама более всего походила на ангела. Одно было плохо. Мать королева, родив Элизу, умерла. И росли королевские дети без материнской ласки. Вот и решил король той страны жениться. Долго выбирал он себе спутницу жизни, а женился, как часто бывает в таких случаях, на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Она, конечно, притворялась перед всеми, приветливой и ласковой, но черствость мачехи детям пришлось испытать в тот же день. Во дворце шло веселье, и ребятишки затеяли игру в гости. И новая королева вместо разных пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, дала чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение. Мачеха детей не любила и через неделю приказала отвезти сестрицу Элизу на воспитание в деревню. Мол, девочке на свежем воздухе будет лучше. Потом она заколдовала короля и принцев, которые так поссорились, что даже видеться перестали. Как вы уже догадались, королева была злой колдуньей. И теперь ничто не мешало обратить королевичей в бессловесных птиц, чтобы больше ни о ком не заботиться и не бояться, что они вырастут и по праву займут королевский трон. Так она и сделала. 11 принцев, превратившись в 11 прекрасных диких лебедей, с печальными криками вылетели из окон родного дворца и понеслись над парками, лесами. Они боялись, что мачеха может совершить еще большее зло и лишить их жизни. Было раннее утро, когда лебеди пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они очень любили свою сестрицу и принялись летать над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не слышал и не видел. Тогда высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. А бедняжка Элиза в это время стояла в крестьянской избе и играла зеленым листиком, потому что других игрушек у нее не было. Она проткнула в листе дырочку и смотрела сквозь нее на солнышко. И Лизе казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, похожие один на другой, как тугие острые капли холодного ливня. К
Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидел ли воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтирь? А ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтирь говорили сущую правду. Ну вот Элизе минуло 15 лет. Больше девочке королевской крови никак не позволительно было находиться в деревне, и ее отправили домой. Увидав, какая юная принцесса хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король каждый день теперь хотел видеть свою дочь. У него ведь никого из родных во дворце не осталось, и печаль мертвенной бледностью легла на его лицо. Как-то рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками, купальню, взяла трех жаб, поцеловала их и сказала первой: «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть юная красавица станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой жабе. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и даже родной отец не узнает ее. Ты же разляжешься прямо на ее сердце», — сказала королева третьей жабе, «чтобы светлая душа почернела, и девчонка мучилась от этого». Затем колдунья спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела от их злости. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна шаба села ей на голову, точно в седло, другая взгромоздилась на лоб, а третья — на грудь. Элиза даже не заметила этого. Но как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы. Но девушка была так набожна и невинна, что колдовство перед ней было бессильно. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ее лицо вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и не признал свою дочь. Никто не узнавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же их послушает да поймет? Горько заплакала Элиза и подумала о своих братьях. Та
Тайком ушла она из дворца и целый день бродила по полям и болотам, пробираясь к лесу. И Лиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, что чистое любящее сердце подсказывало ей. Настала ночь, и Лиза совсем выбилась из сил. Она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пенек. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Мир, оставаясь прекрасным, утешал бедняжку и навевал ей светлый сон. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь писали они на досках обо всем, что видели и пережили. И картинки в книжке оживали. Птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Лизой и ее братьями. А когда она хотела перевернуть страницу, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Элиза проснулась, когда солнышко стояло уже высоко. За густой листвой деревьев только отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали солнечными зайчиками по траве. Птички без опаски садились Элизе на плечи. Невдалеке журчал ручей. Он бежал к пруду, который был окружен изгородью из кустов, но в одном месте дикие олени проломали в ней для себя широкий проход, и Элиза спустилась к воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Если бы теплый ветерок не шевелил ветвей деревьев и кустов, можно было подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Девочка зачерпнула горсть воды, промыла глаза и лоб, и опять заблестела ее нежная белая кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в чистую прохладную воду. Выкупавшись, Элиза отправилась дальше по лесу. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелевал расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в темную чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза сквозь свои собственные шаги слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни одной птички не залетало в эту глушь. Ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Наступившая ночь была очень темной. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.
проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой. Старушка дала девушке горсточку лесных душистых ягод, и Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — ответила старушка, — «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и было ясно, что они в конце концов все-таки добьются своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к месту реки, где впадала она в бескрайнее море. На всем просторе моря не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла опуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода так долго катала и обнимала их, что они стали совсем гладкими. Как и железо, и стекло, и камни, выброшенные штормом на берег. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала, волны неустанно катятся одна за другой и делают гладкими острые углы твердых предметов. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце подсказывает, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях еще блестели капли то ли росы, то ли слез. На берегу было пустынно, но Элиза не чувствовала этого. Когда солнце приблизилось к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Элиза спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали большими белыми крыльями. И в ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперенье с лебедей вдруг спало, и лебеди обернулись в 11 красавцев-принцев, 11 Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидев и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали от счастья и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы, — сказал самый старший брат, — летаем дикими лебедями весь день от восхода до заката солнца. Когда же солнце скрывается за горизонтом, мы опять принимаем человеческий образ. И в это время мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут,
далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна. Приходится перелетать через море, а по пути нет ни единого острова, где мы могли бы передохнуть. Только в самой середине моря есть небольшой одинокий утес, на котором мы едва умещаемся, тесно прижавшись друг к другу. Этот утес не раз спасал нас от неминуемой гибели. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Но оставаться мы можем здесь лишь 11 дней. И тогда мы летаем над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились, и где живет отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. По равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Здесь наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, а теперь в этом месте мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка». Через 2 дня мы улетаем из-за моря в чужую страну. Как бы нам хотелось взять тебя, но у нас нет ни корабля, ни лодки. Все бы на свете отдала, чтобы освободить вас от чар, прошептала сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только под утро. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные. И когда солнце село, все снова приняли человеческий облик. «Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Ведь наши крылья довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес. Неужели же мы все вместе не перенесем тебя на крыльях через море?» «Да, возьмите меня с собой», — жарко согласилась Элиза. Всю ночь провели они за плетением корзины из гибких ветвей. Корзина вышла большая и прочная. В нее и посадили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья подхватили корзину клювами и взвелись с милой, спавшей крепким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая Лизу от солнца своими широкими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина! Таких ей еще видеть не приходилось. В
Целый день летели лебеди, стремительно, точно пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного, ведь теперь они несли сестрицу. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода, Элиза со страхом следила за тем, как спускалось солнце, а одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди все с большими и большими усилиями машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу. Однако утес все еще не показывался и не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в страшную, грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, в которой засверкали молнии. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды, и сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг камнем полетели вниз. Девушка подумала уже, что все они падают, но нет. Родные птицы продолжали полет. Солнце наполовину скрылось под водой. И тогда только Элиза увидала под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Светило быстро угасало, теперь оно казалось уже только небольшой, блестящей звездочкой. Лебеди ступили на

фата-морганы. Туда лебеди не смели принести ни одной человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок. И вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, из них образовалось 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Девушке показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви были совсем близко, как вдруг превратились на ее глазах в целую флотилию кораблей. Элиза вглядывалась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалось и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались настоящие чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от этих чар», — сказала она. Эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне, и ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — почему-то грустно вздохнула она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и все-таки она сильнее камней». Но она не ощущает боли, которые будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Вот тогда колдовство, пленившее твоих братьев, разрушится, и они вновь навсегда станут людьми. Однако помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна произнести ни одного слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердце твоих братьев точно кинжал. Их жизнь и смерть отныне в твоих руках.

коснулась ее руки жгучей крапивой. И Лиза почувствовала боль, словно от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда попадала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль. Всю ночь Лиза провела за своей работой. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых принцев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна, одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка панцири была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. И Лиза испугалась. Звуки все приближались. Затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пук и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая, третья. Они громко лаяли, бегая взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Лизе и остановился пораженный. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Лиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить, от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Лиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». Он посадил ее на седло прямо перед собою, и Лиза плакала и ломала себе руки, но молодой король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама скажешь мне спасибо». И повез ее через горы, а охотники скакали рядом. К вечеру показалась великолепная столица цветущего королевства с церквами и куполами, и король привел Лизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены чудесными картинами. И Лиза даже не смотрела ни на что, плакала и тосковала. Беззвучно отдалась она в распоряжение прислужниц, а те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити, натянув на обожженные крапивой пальцы тонкие перчатки. В богатых одеждах она была так ослепительно хороша, что весь двор прекрасно
преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя завистники и покачивали головами, нашептывая королю, что лесная красавица должна быть ведьма, что она просто-напросто околдовала сердце короля. Король, однако, не стал их слушать, подал знак музыкантам, повелев вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Она же по-прежнему безутешно грустила. Ну вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка была вся увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного потолка. На полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь. Все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников. «Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Тут и твоя странная работа. Может быть, хоть это иногда развлечет тебя». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она вновь подумала о спасении братьев и благодарно поцеловала королевскую руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Так немая лесная красавица стала королевой. Завистницы продолжали нашептывать королю злые речи, но они не доходили до его сердца, и свадьба состоялась. В глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ой, если бы она могла довериться ему, рассказать о своих страданиях, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Но вот Элиза принялась за седьмую крапивную рубашку, когда кончилось крапивное полотно. Милая девушка знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была ее рвать сама. Как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающее мое сердце, — подумала она, — я должна решиться, Господь не оставит меня. Сердце ее сжималось от страха, точно шла на дурное дело, когда она пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда, по длинным аллеям и пустынным улицам, на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться. Разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. И Лизе пришлось пройти мимо этих ужасных тварей. Они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь одна, самая знатная завистница, не спала в эту ночь и видела ее. Теперь она убедилась, что была права, подозревая королеву. Итак, прекрасная чужеземка была ведьмой.
И потому сумела околдовать короля и весь народ. Она пришла к королю и все ему рассказала. Злые слова так и сыпались с ее языка, а разные изображения святых качали головами. Точно хотели сказать: неправда, Элиза невинна, но знатная дама, показывая эти изображения святых, говорила, что и они свидетельствуют против королевы, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнения и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит. На самом же деле спать вовсе не хотелось. Вот тогда-то он и увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни. И в следующей ночи повторилось то же самое. Он с тревогой наблюдал, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Лицо короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевскую одежду катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые наряды, желали быть на месте королевы. Но скоро конец ее мукам. Недоставало всего одной рубашки. И взглядом, и знаками она попросила уйти любимого мужа, ведь именно в эту ночь Элиза должна была кончить свою работу, иначе пропали бы понапрасну все ее страдания и слезы и бессонные ночи. «Ваше Величество, мы должны завтра же казнить ведьму. Вы же все видели сами!» — кричали знатные завистницы и толпа, которые не объяснили, что во всех бедах королевства виновата проклятая чужестранка. А Элиза работала, чтобы хоть немножко помочь ей. Мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и переносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Тогда появилась стража, а затем вышел и сам король, чтобы узнать, в чем дело. Но в эту самую минуту взошло солнце. И никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11 диких лебедей. А народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На девушку накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки. Губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы продолжали плести зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала Элиза из рук начатой работы. 10 рубашек панцирей лежали у ее ног совсем готовые. 11-ю она заканчивала. Толпа глумилась над ней. «Посмотрите на ведьму, ишь, бормочет! Небось, не молитвенник у нее в руках! Все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее, да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг Элизиной телеги, собираясь вырвать из ее рук так дорого давшиеся крапивные рубашки. Вдруг прилетели 11 белых лебедей,
сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. Это знамение небесное. Она невинна, зашептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку. Но она поспешно набросила на лебедей 11 рубашек, и в тот же миг перед ней и изумленными людьми встали 11 красавцев-принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последние рубашки, и в ней не доставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я ни в чем не виновата». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой. Она же, обессилев без чувств, упала в объятия братьев. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание точно от множества роз. Каждое полено, приготовленное для костра, пустило корни и ростки, и образовался высокий, благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел точно звезда ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и счастье всем. Все церковные колокола зазвонили сами собою, а птицы слетелись к ним целыми стаями. Счастливая Элиза стояла рядом со своими братьями, любимым королем, и ей не верилось, что весь этот праздник вырос из ее маленького девичьего сердечка.

0: Мудрая девица и семеро разбойников. Русская народная сказка. Жил-был крестьянин. У него было два сына. Меньшой был в дороге, старшой при доме. Стал отец помирать и оставил сыну при доме все наследство, а другому ничего не дал. Думал, что брат брата не изобидит. Как отец-то помер, старший сын его похоронил и все наследство у себя удержал. Вот приезжает другой сын и горько плачет, что не застал отца в живых. Старшой ему и говорит: «Отец мне все одному оставил». И детей-то у него не было, а у меньшого был сын родной, да дочь приемыш. Вот старшой получил все наследство, разбогател и стал торговать с дорогими товарами. А меньшой был беден, рубил в лесу дрова, довозил на рынок. Соседи, жалея его бедность, собрались и дают ему денег, чтобы он хоть мелочью торговал. Бедняк боится, говорит им: «Нет, добрые люди, не возьму я ваши деньги. Неравно поторгуюсь, чем я вам долг заплачу?» И уговорились двое соседей как-нибудь ухитриться да дать ему денег. Вот как поехал бедный за дровами, один из них настиг его окольной дорогой и говорит: «Поехал я, братец, в дальний путь. На дороге отдал мне должник 300 рублей. Не знаю, куда их девать. Домой ворочаться не хочется. Возьми, пожалуй, мои деньги, похорони у себя, а лучше-ка торгуй на них. Я приеду не скоро, после выплатишь мне понемножку». Бедный взял деньги, привез домой и боится, как бы их не потерять. Как бы жена не нашла, да не издержала за место своих. Думал-думал и спрятал в маленку с золой, а сам ушел со двора. Приехали без него миновщики, вот что скупают золу, да меняют ее на товар. Баба взяла и отдала им эту маленку с золой. Вернулся домой муж, видит, что маленки нет, спрашивает: «Где зола?» Жена отвечает: «Я ее миновщикам продала». Вот он испугался, тоскует и горюет, а только все молчит. Видит жена, что он печален, приступила к нему: «Что за напасть с тобой случилась? Отчего так печален?» Он и признался, что в золе были спрятаны у него чужие деньги. Рассердилась баба и рвет, и мечет, и слезами заливается. «Зачем ты мне не поверил? Я б получше твоего припрятала». Опять поехал мужик по дрова, чтобы потом на рынке продать да хлеба купить. Настигает его другой сосед. Говорит ему те же самые речи и дает под сохрану 500 рублей. Бедняк не берет, отказывается, а тот ему насильно всунул деньги в руку и поскакал по дороге. Деньги-то были бумажками. Думал-думал, куда их положить. Взял да промеж подкладки и спрятал в шапку. Приехал в лес, шапку повесил на елку и начал дрова рубить. На его беду прилетел ворон и унес шапку с деньгами. Мужик потужил, погоревал, да видно, так тому и быть. Живет себе по-прежнему, торгует дровишками да мелочью, кое-как перебивается. Видят соседи, что времени прошло довольно, а у бедного торг не прибывает. Спрашивают его: «Что ж ты, братец, худо торгуешь? Аль наши деньги затратить боишься? Коли так, лучше отдай наше добро назад». Бедный заплакал и рассказал, как пропали у него ихние деньги. Соседи не поверили и пошли просить на него в суд. «Как рассудить это дело?» – думает судья. Мужик человек смирный, неимущий. Взять с него нечего. Коли в тюрьму посадить, с голоду помрет. Сидит судья, пригорюнившись под окошком, и взяло его большое раздумье. На то время, как нарочно играли на улице мальчишки, и говорит один, такой бойкий: «Я бурмистр буду, стану вас, ребята, судить, а вы приходите ко мне с просьбами». Сел на камень, а к нему подходит другой мальчишка, кланяется и просит: «Яде вот этому мужичку дал денег взаймы, а он мне не платит. Пришел к твоей милости суда на него спросить». «Ты брал взаймы?» – спрашивает бурмистру виноватого.
1: «Брал».
0: «Почему же не платишь?»
1: «Нечем, батюшка».
0: «Слушай, челобитчик, ведь он не отпирается, что деньги у тебя брал, а заплатить ему не невмоготу. Так ты отсрочь ему долг лет на 5, на 6, а вось он поправится и отдаст тебе с лихвою. Согласны?»
2: Мальчишки оба поклонились бурмистру.
0: «Спасибо, батюшка, согласны».
2: Судья все это слышал, обрадовался и говорит:
1: «Этот мальчик ума мне дал. Скажу я своим челобитникам, что подсрочили они бедному».
2: По его словам, согласились богатые соседи обождать 2-3 года, а вось тем временем мужик поправится. Вот бедный опять поехал в лес за дровами. Полвоза нарубил, и сделалось темно.
1: Остался он на ночь в лесу. Утром, где с полным возом ворочусь домой. И думает, где ему ночевать. Место было глухое, зверей много. Подле лошади лечь, пожалуй, звери съедят. Пошел он дальше в чащу и влез на большую ель. Ночью приехали на это самое место разбойники, 7 человек, и говорят:
3: «Дверцы, дверцы, отворитесь!»
1: Тотчас отворились дверцы в подземелье. Разбойники давай носить туда свою добычу. Снесли всю и приказывают:
3: «Дверцы, дверцы, затворитесь!»
1: Дверцы затворились, а разбойники поехали снова на добычу. Мужик все это видел, и когда кругом его стихло, спустился с дерева. «А ну-ка я попробую, не отворятся ли и мне эти дверцы?» И только сказал: «Дверцы, дверцы, отворитесь!» Они в ту ж минуту и отворились. Вошел он в подземелье, смотрит, лежат кучи золота, серебра и всякой всячины. Возрадовался бедный и на рассвете принялся таскать мешки с деньгами. Дрова долой сбросил, нагрузил воз серебром да золотом и поскорей домой. Встречает его жена:
4: «Ох ты, муж, муженек, я уж с горя пропадала, все думала, где ты? Либо деревом задавила, либо зверь съел».
1: А мужик веселеханек: «Не кручинься, жена, Бог дал счастье, я клад нашел, пособляй-ка мешки носить». Кончили работу, и пошел он к богатому брату. Рассказал все, как было, и зовет с собой ехать по счастью. Тот согласился. Приехали вместе в лес, отыскали ель, крикнули: «Дверцы, дверцы, отворитесь!» Дверцы отворились. Начали они таскать мешки с деньгами. Бедный брат наложил воз и доволен стал, а богатому все мало.
3: «Ну ты, братец, поезжай, — говорит богатый, — а я за тобой скоро буду».
1: «Ладно, не забудь же ты сказать: дверцы, дверцы, затворитесь!»
3: «Нет, не забуду».
1: Бедный уехал, а богатый никак не может расстаться. Всего вдруг не увезешь, а покинуть жаль. Тут его и ночь застигла. Приехали разбойники, нашли его в подземелье и отрубили ему голову. Поснимали свои мешки с возу, заместо того положили убитого, настигали лошадь и пустили на волю. Лошадь бросилась из лесу и привезла его домой. Вот атаман разбойничий и бронит того разбойника, что убил богатого брата.
3: «Зачем ты убил его рано? Надо было наперед расспросить, где он живет. Ведь у нас много добра убыло. Видно, он же повытаскал. Где найдем теперь?» Исаул говорит: «Ну, пускай тот и доискивается, кто его убил».
1: Недолго спустя стал тот убийца разведывать, не отыщется ли где их золото. Приходит, как есть, к бедному брату в лавочку. То другое поторговал, заприметил, что хозяин скучен, задумывается и спрашивает:
3: «Что так приуныл?»
1: А тот и говорит: «Был у меня старшой брат, да беда стряслась. Кто-то убил его. 3-го дня лошадь на двор привезла с отрубленной головою, а сегодня похоронили». Разбойник видит, что на след попал, и давай расспрашивать. Притворился, будто очень жалеет. Узнал, что после убитого вдова осталась, и спрашивает:
3: «Хоть есть ли у сироты свой-то уголок?»
1: «Есть, дом важный».
3: «А где? Укажи мне».
1: Мужик пошел, указал ему братнин дом. Разбойник взял кусок красной краски и положил на воротах заметку.
3: «Это для чего?» – спрашивает его мужик.
1: А тот отвечает:
3: «Я де хочу сироте помочь, а чтоб легче дом найти, нарочно заметку сделал».
1: «Брат, моя невестка ни в чем не нуждается. Слава богу, у нее всего довольно».
3: «Ну а ты где живешь?»
1: «А вот и моя избушка». Разбойник и у него на воротах положил такую же заметку. «А это для чего?»
3: «Ты, — говорит, — мне очень понравился. Стану к тебе на ночлег заезжать. Поверь, брат, для твоей же пользы».
1: Вернулся разбойник к своей шайке, рассказал все по порядку, и уговорились они ехать ночью, ограбить и убить всех в обоих домах, да воротить свое золото. А бедный пришел ко двору и сказывает:
3: «Сейчас спознался со мной молодец, запятнал мои ворота. Стану, — говорит, — к тебе завсегда на постой заезжать. Такой добрый, а как о брате сожалел, как хотел невестке помочь».
1: Жена и сын слушают, а дочь приемыш говорит ему:
4: «Батюшка, не ошибся ли ты? Ладно ли это будет? Не разбойники ли это дядюшку убили, а теперь хватились своего добра, до нас разыскивают? Пожалуй, наедут, разграбят, и от смерти не уйдешь».
1: Мужик испугался. «А что девить? Ведь я его до прежде того никогда не видывал».
3: «Вот беда. Что же делать-то станем?»
4: А дочь говорит: «Поди же ты, батюшка, возьми краски, да по всему околотку и запятнай ворота такими же метками».
1: Мужик пошел и запятнал ворота во всем околотке. Приехали разбойники, ничего не могут отыскать. Воротились назад и приколотили разведчика. Зачем неладно пятнал? Наконец рассудили. Видно, мы на хитрого напали. И погодя немного, приготовили 7 бочек. В 6 бочек посадили по разбойнику, а в 7-ю масло налили. Поехал прежний разведчик с этими бочками прямо к бедному брату. Приехал под вечер и попросился ночевать. Тот и пустил его, как знакомого. Дочь вышла на двор, стала бочки осматривать. Одну открыла, в ней масло. Другую попробовала. Нет, не сможет. Припала ухом и слушает. А в бочке кто-то шевелится и дышит.
4: «А, — думает, — да тут недобрая хитрость».
1: Пришла в избу и говорит:
4: «Батюшка, чем будем гостя потчевать? Всем-ка пойду я затоплю печку в задней избе, да изготовлю чего-нибудь поужинать».
1: «Ну что ж, ступай». Дочь ушла, печь затопила, да между стряпней всю воду греет. Кипяток носит, да в бочке льет. Отец с гостем поужинали, а дочь сидит в задней избе, да караулит. Что-то будет. Вот когда хозяева уснули, гость вышел на двор, свистнул. Никто не откликается. Подходит к бочкам, кличет товарищей. Нет ответу. Открывает бочки. Оттуда пар валит. Догадался разбойник. Запряг лошадей и убрался со двора с бочками. Дочь заперла ворота, пошла будить своих домашних и рассказала все, что сделалось. Отец и говорит: «Ну, дочка, ты нам жизнь спасла. Будь же законной женой моему сыну». Веселым пирком и свадьбу сыграли. Молодая одно отцу твердит, чтобы продал свой старый дом да другой купил. Крепко разбойников боялась. Не ровен час опять пожалуют. Так и случилось. Через некое время тот самый разбойник, что приезжал с бочками, снарядился офицером, приехал к мужику и просится ночевать. Его пустили. Никому не вдомек, только молодая признала и говорит:
4: «Батюшка, ведь это прежний разбойник».
1: «Нет, дочка, не тот». Она замолчала, да как стала спать ложиться, принесла в острый топор и положила подле себя. Всю ночь глаз не смыкала, все караулила. Ночью офицер встал, берет свою саблю и хочет ее мужу голову отсечь. Она не срабела, махнула топором и голову разбойнику снесла. Тут отец уверился, что дочка его подлинно премудрая. Послушался, продал дом и купил себе гостиницу. Перешел на новоселье, начал жить, богатеть, расторговываться. Заезжают к нему соседи, те самые, что давали ему денег, да после на него в суде просили. «Ба, ты как здесь?» «Это мой дом, недавно купил». «Важный дом. Что ж ты долгу не платишь?» Хозяин кланяется и говорит: «Слава Богу, мне Господь дал. Я клад нашел и готов заплатить вам хоть втрое». «Хорошо, брат, давай же теперь новоселье праздновать». «Милости просим». Вот погуляли, попраздновали, а при доме сад куда хорош. «Можно сад посмотреть?» «Извольте, честные господа, я и сам с вами пойду». Ходили-ходили по саду и нашли в дальнем углу маленку золы. Хозяин как увидал, так и ахнул. «Честные господа, ведь это та самая маленка, которую жена моя продала». «А ну-ка, нет ли в золе денег?» Вытряхнули, а они тут и есть. Тогда соседи поверили, что мужик им правду сказал. «Встанем, — говорят, — деревья осматривать, ведь шапку-то ворон унес, верно, в ней гнездо свил». Ходили-ходили, увидали старое гнездо. Стащили баграми, как есть, та самая шапка. Выбросили труху и нашли деньги. Заплатил им хозяин долг свой и стал жить богато и счастливо.

0: окаменелое царство. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Служил он долго и беспорочно, царскую службу знал хорошо. Стал последний год дослуживать, как на беду не взлюбило его начальство. То и дело под арестом сидит, да на часах стоит. Тяжело солдату. Задумал он бежать. Ранец через плечо, ружье на плечо, прощается с товарищами, а те его спрашивают.
1: «Куда идешь? Или начальство требует?»
2: «Не спрашивайте, братцы, подтяните-ка мне ранец покрепче, да лихом не поминайте!»
0: И пошел он, добрый молодец, куда глаза глядят. Много ли, мало ли шел, пришел в другое государство. Видит часового и спрашивает.
1: «Нельзя ли мне отдохнуть здесь?»
0: Часовой сказал ефрейтору, ефрейтор офицеру, офицер генералу, генерал доложил про него самому королю. Король приказал позвать того служивого перед свои светлые очи. Явился солдат как следует в форме, сделал ружьем на караул и стал как вкопанный. Говорит ему король.
1: «Скажи мне по совести, откуда и куда идешь?»
0: «Ваше королевское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить!» Признался во всем королю по совести и стал на службу проситься.
1: «Хорошо», —
0: сказал король.
1: «Наймись у меня сад караулить. У меня в саду неблагополучно. Кто-то ломает мои любимые деревья. Сбережешь сад? Дам тебе за труд плату немалую».
0: Солдат согласился. Караулит сад год, караулит другой. Все исправно. Вот уже и третий год на исходе. Тут-то и вышла беда. Пошел солдат сад осматривать и видит, половина самых лучших деревьев поломана.
1: «Боже мой!»
0: — думает он.
1: «Вот какая беда приключилась! Как заметит это король, сейчас велит меня казнить!»
0: Взял ружье в руки, прислонился к дереву, крепко-крепко призадумался. Вдруг послышался треск и шум. Очнулся добрый молодец, глядь! Прилетела в сад огромная страшная птица и ну ломать деревья! Выстрелил в нее солдат из ружья. Убить не убил, а только ранил в правое крыло. Выпало из того крыла три пера. А сама птица на утек пустилась. Солдат за нею. Птица хоть лететь не может, да ноги у нее быстрые. Скорехонько добежала до пещеры и скрылась из глаз. Солдат не побоялся. Вслед за нею кинулся туда же. Упал в глубокую-глубокую пропасть. Целые сутки лежал без памяти. Опомнился, встал, осмотрелся, видит, что и под землей такой же свет.
1: «Ничего себе!»
0: — думает.
1: «И тут люди живут!»
0: И пошел. Шел, шел, пришел к большому городу. У ворот караульня, при ней часовой. Стал его спрашивать. Часовой молчит, не движется. Взял его солдат за руку, а он совсем каменный. Взошел солдат в караульню, народу много. И стоят, и сидят, только все окаменелые. Пустился бродить по улицам, везде то же самое. Нет ни единой живой души человеческой. Все как есть камень. Вот и дворец расписной вырезной. Идет наш солдат туда, смотрит. Комнаты богатые, на столах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто. Сел солдат за стол.
1: «Хорошо бы теперь выпить да закусить»,
0: думает. А закуски и напитки все окаменелые. Вдруг послышалось ему, словно кто-то к крыльцу подъехал. Схватил он ружье и стал у дверей. Входит в палату, прекрасно прекрасная царевна с мамками, с няньками. Солдат отдал ей честь, а она ему ласково поклонилась. «Здравствуй, служивый. Расскажи, какими судьбами ты сюда попал?» Солдат рассказал.
2: «Нанялся я царский сад караулить, и повадилась туда большая птица летать да деревья ломать. Вот подстерег ее, выстрелил из ружья и выбил у нее из крыла три пера. Бросился за ней в погоню и очутился здесь».
0: «Эта птица мне родная сестра. Много она творит всякого зла и на мое царство беду наслала. Весь народ мой окаменила. Слушай же, вот тебе книжка. Становись вот тут и читай ее с вечера до тех пор, пока петухи не запоют. Какие бы страсти тебе ни казались, ты знай свое, читай книжку, да держи ее крепче, чтоб не вырвали. Не то жив не будешь. Если простоишь так три ночи, то выйду за тебя замуж».
1: «Слушаюсь»,
0: — отвечает солдат. Только стемнело, взял он книжку и начал читать. Вдруг застучало, загремело. Явилось во дворец целое войско. Подступили к солдату его прежние начальники и бронят его, и грозят за побег смертью. Вот уж и ружья заряжают, прицеливаются. Но солдат не обращает внимания, знай себе, книгу читает. Закричали петухи, и все разом сгинуло. На другую ночь страшнее было, а на третью и того пуще. Прибежали палачи с пилами, топорами, молотами. Хотят ему кости дробить, жилы тянуть, на огне его жечь. А сами изо всех сил стараются, как бы книгу из рук выхватить. Такие страхи были, что едва солдат выдержал. Но вот запели петухи, и демонское наваждение сгинуло. В тот самый час все царство ожило. По улицам и в домах народ засуетился. Во дворец явилась царевна с генералами, со свитою. И стали все благодарить солдата и величать его своим царем. На другой день женился он на прекрасной царевне и зажил с нею в любви и согласии.
3: Сказка ФМ.
4: Курочка-татарушка. Жили-были старик со старухою. У них была курочка-татарушка. Снесла она яичко в куте под окошком. Пестро, востро, костяно, мудрено. Положила на полочку. Мышка шла, хвостиком махнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается. Девочка-внучка с горя сама не своя. Идет просвирня, спрашивают, что они так плачут. Старики начали пересказывать, как нам не плакать. Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком, пестро, востро, костяно, мудрено, положила на полочку, мышка шла, хвостиком махнула, полочка упала, яичко разбилось. Я, старик, плачу, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается, а девочка-внучка с горя сама не своя. Просвирня как услыхала, все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни, зачем она просвиры побросала. Она пересказала ему все горе. дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, зачем колокола перебил? Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал, все книги изорвал. Во как!
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Просьба старого кенгуру. Нашему старому кенгуру было вечно жарко. Но в те времена, о которых я говорю, он был совсем другим зверьком и бегал на четырех коротеньких ногах. Шкурка у него была серая, пушистая, и он отличался гордым нравом. Странно, он больше всего гордился тем, что танцевал на горной площадке в центре Австралии. Вот однажды у него так закружилась голова, что он пошел к маленькому австралийскому богу Нка. Пришел он к Нка в 6 часов утра и сказал: «Пожалуйста, сделай так, чтобы к 5 часам пополудни я перестал походить на всех остальных животных». Нка сидел на песке. Услышав же просьбу старого кенгуру, подскочил и крикнул: «Убирайся!» Кенгуру был весь серенький, пушистый и гордился тем, что танцевал на скале в середине Австралии. Он пошел к богу побольше, которого звали Нкинг. Он пришел к Нкингу в 8 часов после завтрака и сказал: «Пожалуйста, сделай меня непохожим на всех остальных зверей и, кроме того, устрой так, чтобы меня знали решительно все. И все это к 5 часам пополудни». Нкинг сидел в норке, и, услышав, что ему говорит кенгуру, он выскочил из нее и закричал: «Убирайся!» Кенгуру был серенький, пушистый, и у него была странная гордость. Он гордился тем, что танцевал в центре Австралии. Подумав, он пошел к большому богу по имени Нконг. Пришел он к нему в 9 часов до обеда и сказал: «Сделай так, чтобы я не походил на всех остальных зверей. Сделай так, чтобы все обращали на меня внимание, чтобы за мной гонялись, и все это к 5 часам пополудни». Нконг купался в соленой воде. Услышав просьбу кенгуру, он сел в воде и закричал: «Хорошо, сделаю!» Нконг позвал Динго, желтого пса Динго, зверя вечно голодного и пыльного. Динго спал на солнышке, но проснулся. Нконг показал ему кенгуру и сказал: «Динго, проснись, Динго! Видишь господина, который танцует на песке? Он хочет прославиться. Хочет также, чтобы за ним гонялись. Беги за ним, Динго». Динго, желтый пес Динго, вскочил и сказал: «Гонять этого зверька, не то кошку, не то кролика? Хорошо». И Динго, желтый пес Динго, вечно голодный и грязный, побежал. Он гнался за кенгуру, открыв пасть широко, как совок для каменного угля. А гордый кенгуру мчался на своих коротких 4 лапках и слегка подпрыгивал, как дикий кролик. Вот, моя любимая, и конец первой части рассказа о кенгуру. Кенгуру бежал через пустыню. Бежал он через горы, бежал через солончаки, бежал через тростниковые заросли, бежал через рощи синих комедных деревьев, бежал через чащи араукарий, бежал так долго, что у него заболели передние ноги. Вот как! А Динго,
Желтый пес Динго, вечно голодный, преследовал его, раскрыв пасть широко, как мышеловку. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Вот как. Кенгуру, старый кенгуру, все бежал. Бежал он через рощи деревьев, бежал по высокой траве, бежал по траве короткой, перебежал через тропики рака и козерога, бежал, пока, наконец, у него не заболели задние ноги. Вот как! И Динго бежал. Желтый пес Динго. Голод все больше и больше мучил его, и его пасть открылась широко, как конский хомут. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Так прибежали они к реке Волгонг. Надо тебе сказать, что на этой реке не было моста, не было и парома, и кенгуру не мог перебраться на ее другой берег. Поэтому он поднялся на свои задние лапы и стал прыгать. Прыгал он через камни, прыгал через кучи песка, прыгал по пустыням Средней Австралии. Прыгал, как прыгают кенгуру. Сперва он делал прыжки в 1 ярд, потом в 3 ярда, потом в 5 ярдов. Его ноги становились сильнее, его ноги становились длиннее. Он не мог отдохнуть и подкрепить свои силы, хотя ему нужно было поесть и полежать. И Динго, желтый пес Динго, по-прежнему гнался за ним. Динго страдал от голода и с удивлением спрашивал себя: «Какие земные или неземные силы заставляют прыгать старого кенгуру?» Ведь кенгуру прыгал, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как новый резиновый мячик на полу детской. Вот как! Он прижал к груди свои передние ноги и прыгал на задних. Он вытянул хвост для равновесия и все прыгал и скакал по долине реки Дарлинга. А Динго, утомленный пес Динго, бежал за ним. Ему больше прежнего хотелось есть. Он был очень смущен, изумлен и все спрашивал себя: «Какие земные или небесные силы остановят старого кенгуру?» Вот Нконг выглянул из соленой лужи и сказал: «5 часов». И Динго сел на землю. Бедный пес Динго, по-прежнему голодный, весь покрытый пылью, сел он на солнце и, высунув язык, завыл. Сел и кенгуру. Старый кенгуру подставил свой хвост, как скамеечку, и сказал: «Как я рад, что это кончено!» «Почему ты не поблагодаришь желтого пса Динго? Почему ты не поблагодаришь его за все, что он для тебя сделал?» Кенгуру же, утомленный старый кенгуру, сказал: «Он выгнал меня из дома, где я жил в детстве. Он помешал мне есть в обычное время. Он изменил мою фигуру так, что я никогда не сделаюсь прежним. Из-за него у меня болят ноги». Нконг ему ответил: «Если я не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя необыкновенным зверем, не похожим на всех остальных животных, а также
Помнится, тебе хотелось, чтобы за тобой гонялись. И теперь 5 часов. «Правда», — сказал кенгуру. «Но мне жаль, что я попросил тебя об этом. Я думал, что ты изменишь меня волшебством и заклинаниями, а ты просто подшутил надо мной». «Подшутил?» — сказал Нконг, сидевший между синими комедными деревьями. «Только повтори это, и я призову Динго, и он опять погонит тебя так, что ты останешься совсем без задних ног». «Нет», — сказал кенгуру, — «я извиняюсь. Ноги во всяком случае годятся, и я прошу тебя оставить их в покое. Я только хотел объяснить твоей милости, что я с утра ничего не ел, и у меня пусто в желудке». «Да», — сказал Динго, «желтый пес Динго. Я чувствую совершенно то же самое. Мне удалось сделать его непохожим на всех животных, но что дадут мне...

уронил топор в реку. С горя сел на берег и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой это топор?» Мужик говорит: «Нет, не мой». Водяной вынес другой, серебряный топор. Мужик опять говорит: «Не мой топор». Тогда водяной вынес настоящий топор. Мужик говорит: «Вот это мой топор». Водяной подарил мужику все три топора за его правду. Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было. Вот один мужик задумал тоже сделать. Пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал. Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?» Мужик обрадовался и закричал: «Мой, мой!» Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал за его неправду.

0: Огниво. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Шел солдат по дороге. Раз, два, раз, два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. Ведьма заговорила первой.
2: Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно!
3: Спасибо, старая ведьма!
1: Солдат ответил с неохотой.
2: Видишь, вон то старое дерево. Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него, в самый низ. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу.
1: Ведьма говорила и показывала на дерево, которое стояло неподалеку. Солдат еще сильнее стал сомневаться.
3: Зачем мне туда лезть?
2: За деньгами. Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра? Ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся. Сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золото, сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот эта собака злющая-презлющая. Но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь.
3: Оно бы не дурно. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь до тебя от меня нужно?
2: Я не возьму с тебя ни полушки. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз.
3: Ну, обвязывай меня веревкой.
1: Солдат соблазнил

0: решился на такое завидное предложение. Ведьма ловко обмотала его веревкой и подвела к дереву.
1: «Готово! А вот и мой синий клетчатый передник!»
0: Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.
2: «Так-так, как она говорила? Передник! Опа! Ну-ка, ну-ка, песик, иди сюда! Сидеть!» «Вот так, молодец!»
0: — сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.
2: «Ай-яй! Нечего тебе таращиться на меня! Глаза заболят!» «Так, передник, иди-ка, песик, сюда!» «Сидеть? Вот так, молодец!»
0: Солдат посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. У этой собаки глаза были не дать не взять, как две круглые башни, и вертелись точно колеса.
2: «Фу ты, пропасть!»
0: Солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. «Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На все бы хватило!» Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал.
2: «Тащи меня, старая ведьма!»
1: «Огниво взял?»
2: «Ах, черт, чуть не забыл!»
0: Сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.
2: «Зачем тебе это огниво?»
1: «Не твое дело. Получил деньги, и хватит с тебя. Ну, отдавай огниво».
2: «Как бы не так. Сейчас же говори, зачем тебе оно? Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову».
1: «Не скажу».
0: Ведьма уперлась. Тогда солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином. И ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе. И о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.
2: «Как бы ее увидать?»
3: «Этого никак нельзя. Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. А короли этого не любят».
2: «Вот бы на нее поглядеть»,
0: — подумал про себя солдат. «Да кто бы ему позволил?» Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат. Прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, дотратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей коморке. Совсем уже стемнело, а у него не было денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок. Но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки. Та самая, которую он видел в подземелье.
4: Что угодно, господин?
5: Вот так история. Огниво-то выходит прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу. Эй, ты! «Добудь мне деньжонок!»
0: — сказал он собаке. Раз — ее уши след простыл. Два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню — раз — является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два — является та, которая сидела на серебре. Ударишь три — прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты. Стал ходить в щегольском платье. И все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили. Вот ему и приди в голову.
5: Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?
0: И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки.
5: Теперь, правда, уже ночь. Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу. Хоть на одну минуточку.
0: Собака сейчас же за дверь. И не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин. Настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой.
6: Видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто я ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал меня.
7: Вот так история,
0: сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала:
1: «Теперь я знаю, где их найти».
0: Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. Увидев первые ворота с крестом, король сказал:
8: «Вот куда!»
0: Но королева возразила, заметив крест на других воротах:
7: «Нет, вот куда, муженек.
1: Да и здесь крест, и здесь!»
0: Зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи. сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть.
5: «Отчего я не принц? Уж больно хочется мне на ней жениться».
0: Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно. Засадили его туда и сказали:
3: «Завтра утром тебя повесят».
0: Очень было невесело услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.
5: «Эй, мальчик! Куда торопишься? Без меня ведь дело не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь 4 монеты. Только живо!»
0: Мальчишка был не прочь получить 4 монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал:
5: «Прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А мне бы очень хотелось выкурить трубочку. Это ведь будет последняя моя трубочка на этом свете».
0: Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все 3 собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. И приказал им солдат:
5: «А ну, помогите мне избавиться от петли!»
0: И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, да кверху на несколько сажен. И все падали и разбивались в дребезги. Король закричал:
4: «Не надо!»
0: Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вверх вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:
3: «Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу».
0: Солдата посадили в королевскую карету, и все 3 собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

0: «Царевич и серый волк». Русская народная сказка.
1: Давным-давно был в некотором царстве могучий царь по имени Демьян Данилович. Он царствовал премудро. И было у него три сына: Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич. Да еще был у него прекрасный сад, и чудная росла в саду том яблоня. Все золотые родились яблоки на ней. Но вдруг в тех яблоках царевых оказался великий недочет. И царь Демьян Данилович был так тем опечален, что похудел, лишился аппетита и впал в бессонницу. Вот, наконец, призвав к себе своих трех сыновей, он им сказал:
2: «Сердечные друзья и сыновья мои родные, Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич, должно вам теперь большую услугу оказать мне. В царский сад мой повадился таскаться ночью вор, и золотых уж очень много яблок пропало. Для меня ж пропажа эта тошнее смерти. Слушайте, друзья, тому из вас, кому поймать удастся под яблоней ночного вора, я отдам при жизни половину царства. Когда ж умру, и все ему оставлю в наследство».
1: Сыновья, услышав то, что им сказал отец, уговорились поочередно в сад ходить и ночь не спать и вора сторожить. И первый пошел, как скоро ночь настала, Клим царевич в сад, и там залег в густую траву под яблоней, и с полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда, глаза продрав, он поднялся во весь зевая рот. И, возвратясь, царю Демьяну он сказал, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел, но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришед к царю, ему донес он так же, как Клим царевич, что и в эту ночь красть царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван царевич в сад по очереди вора стеречь. Под яблоней он притаился, сидел не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая полночь, сад весь облеснуло, как будто молнией. И что же видит Иван царевич? От востока быстро летит жар-птица, огненной звездою блестя и в день преобращая ночь. Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, не движется, не дышит, ждет. Что будет? Сев на яблоню, жар-птица за дело принялась и нарвала с десяток яблок. Тут Иван-царевич, тихохонько поднявшись из травы, схватил за хвост воровку. Уронив на землю яблоки, она рванулась всей силою и вырвала из рук царевича свой хвост и улетела. Однако у него в руках одно перо осталось. И такой был блеск от этого пера, что целый сад казался огненным. К царю Демьяну пришед, Иван-царевич доложил ему, что вор нашелся, и что этот вор был не человек, а птица. В знак же, что правду он сказал, Иван-царевич почтительно царю Демьяну подал перо, которое он из хвоста у вора вырвал. С радости отец его расцеловал. С тех пор не стали красть яблок золотых, и царь Демьян развеселился, пополнел и начал по-прежнему есть, пить и спать. Но в нем желание сильное зажглось. Добыть воровку яблок, чудную жар-птицу. призвав к себе двух старших сыновей,
2: «Друзья мои»,
1: — сказал он,
2: «Клим царевич и Петр царевич, вам уже давно пора людей увидеть и себя им показать. С моим благословением и с помощью Господней поезжайте на подвиги и наживите честь себе и славу. Мне ж, царю, достаньте жар-птицу. Кто из вас ее достанет, тому при жизни я дам полцарства, а после смерти все ему оставлю в наследство».
1: Поклонясь царю, немедля царевичи отправились в дорогу. Немного времени спустя пришел к царю Иван-царевич и сказал:
3: «Родитель мой, великий государь Демьян Данилович, позволь мне ехать за братьями, и мне пора людей увидеть, и себя им показать, и честь себе нажить от них, и славу. Да и тебе, царю, я угодить желал бы, для тебя достав жар-птицу. Родительское мне благословение дай, и позволь пуститься в путь мой с Богом».
1: На это царь сказал:
2: «Иван, царевич, еще ты молод, погоди, твоя пора придет. Теперь же ты меня не покидай, я стар, уже мне недолго на свете жить. А если я один умру, то на кого покину свой народ и царство?»
1: Но Иван, царевич, был так упрям, что напоследок царь и нехотя его благословил. И в путь отправился Иван, царевич. И ехал, ехал, и приехал к месту, где разделялась дорога на три. Он на распутье том увидел столб, а на столбе такую надпись: «Кто поедет прямо, будет всю дорогу и голоден, и холоден. Кто вправо, поедет, будет жив, да конь его умрет. А влево кто поедет, сам умрет, да конь его жив будет». «Право!» — подумавши, поворотить решился Иван-царевич. Он недолго ехал. Вдруг выбежал из леса серый волк и кинулся свирепо на коня. И не успел Иван-царевич взяться за меч, как был уж конь заеден, и серый волк пропал. Иван-царевич, повесив голову, пошел тихонько пешком. Но шел недолго. Перед ним по-прежнему явился серый волк и человечьим голосом сказал:
4: «Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный, что твоего я доброго коня заел. Но ты ведь сам, конечно, видел, что на столбе написано. Тому так следовало быть. Однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись. Тебе веру и правдой служить отныне буду. Ну скажи же, куда теперь ты едешь и зачем?»
1: И серому Иван-царевич волку все рассказал. А серый волк ему ответствовал:
4: «Где отыскать жар-птицу, я знаю. Ну, садись на меня, Иван-царевич, и поедем с Богом».
1: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седаком, и с ним он в полночь у каменной стены остановился.
4: «Приехали, Иван-царевич»,
1: — волк сказал.
4: «Но слушай, в клетке золотой за этой оградою висит жар-птица. Ты ее из клетки достань тихонько, клетки же отнюдь не трогай. Попадешь в беду».
1: Иван-царевич перелез через ограду. За ней в саду увидел он жар-птицу в богатой клетке золотой, и сад был освещен как будто солнцем. Вынув из клетки золотой жар-птицу, он подумал:
5: «В чем же мне ее везти?»
1: И, позабыв, что серый волк ему советовал, взял клетку. Но отсюда проведены к ней были струны. Громкий поднялся звон, и сторожа проснулись и в сад сбежались. И в саду Ивана-царевича схватили и к царю представили. А царь, он назывался Далматом, так сказал:
2: «Откуда ты? И кто ты?»
3: Я Иван Царевич, мой отец Демьян Данилович, владеет великим сильным государством. Ваша жар-птица по ночам летать в наш сад повадилась, чтоб золотые красть там яблоки. За ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович.
1: На это царь Далмат сказал:
6: «Царевич ты или нет, того не знаю. Но если правду сказал ты, то не царским ремеслом ты промышляешь. Мог бы прямо мне сказать: отдай мне, царь Далмат, жар-птицу, и я тебе ее руками б отдал во уважение того, что царь Демьян Данилович столь знаменитый своей премудростью тебе отец. Но слушай, я тебе мою жар-птицу охотно уступлю, когда ты сам достанешь мне коня золотогрива. Принадлежит могучему царю Афрону он. За 39 земель ты в 30-е отправься царство, и у могучего царя Афрона мне выпроси коня золотогрива, или хитростью какой его достань. Когда ж ко мне с конем не возвратишься, то по всему расславлю свету я, что ты не царский сын, а вор. И будет тогда тебе великий срам и стыд».
1: Повесив голову, Иван-царевич пошел туда, где был им серый волк оставлен. Серый волк ему сказал:
4: «Напрасно же меня, Иван-царевич, ты не послушался. Но пособить уж нечем. Будь вперед умней. Поедем за 39 земель к царю Афрону».
1: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком. И к ночи в царство царя Афрона прибыли они, и у дверей конюшни царской там остановились.
4: «Ну, Иван-царевич, послушай»,
1: — серый волк сказал,
4: — «войди в конюшню. Конюхи спят крепко. Ты легко из стойла выведешь коня золотогрива. Только не бери его уздечки, снова попадешь в беду».
1: В конюшню царскую Иван-царевич вошел, и вывел он коня из стойла. Но на беду, взглянувши на уздечку, прельстился ею так, что позабыл совсем о том, что серый волк сказал, и снял с гвоздя уздечку. Но и к ней проведены отсюду были струны. Все зазвенело. Конюха вскочили, и был с конем Иван-царевич пойман, и привели его к царю Афрону. А царь Афрон спросил сурово:
7: «Кто ты?»
1: Ему Иван-царевич тоже в ответ сказал, что и царю Далмату. Царь Афрон ответствовал:
7: «Хороший ты, царевич! Так ли должно поступать царевичам? И царское ли дело шататься по ночам и воровать коней? С тебя я буйную бы мог снять голову, но молодость твою мне жалко погубить. Да и коня золотогрива дать я соглашусь. Лишь поезжай за 39 земель ты в 30-е отсюда царство, да привези оттуда мне царевну, прекрасную Елену, дочь царя могучего Касима. Если ж мне ее не привезешь, то я везде расславлю, что ты ночной бродяга, плут и вор».
1: Опять, повесив голову, пошел туда Иван-царевич, где его ждал серый волк. И серый волк сказал:
4: «Ой ты, Иван-царевич, если б я тебя так не любил, здесь моего бы и духу не было. Ну, полно охоть, садись на меня. Поедем с Богом за 39 земель к царю Касиму. Теперь мое, а не твое уж дело».
1: И серый волк опять скакать с Иваном-царевичем пустился. Вот они проехали уж 39 земель, и вот они уж в 30-м царстве. И серый волк, ссадив себя Ивана-царевича, сказал:
4: «Недалеко отсюда царский сад. туда один пойду я. Ты ж меня дождись под этим зеленым дубом».
1: Серый волк пошел и перелез через ограду сада и закопался в куст, и там лежал, не шевелясь. Прекрасная Елена Касимовна, с ней красные девицы и мамушки, и нянюшки, пошла прогуливаться в сад. А серый волк того и ждал. Приметив, что царевна от прочих отделяся шла одна, он выскочил из-под куста, схватил царевну, за спину ее свою закинул и давай бог ноги. Страшный крик подняли и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежался двор, министры, камергеры и генералы. Царь велел собрать охотников и всех спустить, своих собак борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна же лежала без всякого движения у Ивана-царевича в руках. Так серый волк ее сердечную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя, пошевелилась, глазки прекрасные открыла и, совсем очнувшись, подняла их на Ивана-царевича и покраснела вся, как роза алая. И с ней Иван-царевич покраснел. И в этот миг она и он друг друга полюбили так сильно, что ни в сказке рассказать, ни описать пером того не можно. И пал в глубокую печаль Иван-царевич. Крепко, крепко не хотелось с царевную Еленою ему расстаться и отдать ее царю Афрону. Да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заметив их горе, так сказал:
4: «Иван-царевич, изволишь ты кручиниться напрасно. Я помогу твоей кручине. Это не служба, службишка. Прямая служба ждет впереди».
1: И вот они уж в царстве царя Афрона. Серый волк сказал:
4: «Иван-царевич, здесь должны умненько мы поступить. Я превращусь в царевну, а ты со мной явись к царю Афрону. Меня ему отдай. И, получив коня Золотогрива, поезжай вперед с Еленою Касимовной. Меня вы дождитесь в скрытном месте. Ждать же вам не будет скучно».
1: Тут, ударясь озимь, стал серый волк царевную Еленой Касимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону и получив коня Золотогрива, на том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна. Во дворце ж царя Афрона тем временем готовилась свадьба. И в тот же день с невестой царь к венцу пошел. Когда же их перевенчали, и молодой был должен молодую поцеловать, губами царь Афрон с шершавою столкнулся волчьей мордой. И эта морда за нос укусила царя и не жену перед собой красавицу, а волка царь Афрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Афрона с ног и прянул к двери. Все принялись кричать: «Держи, держи! Лови, лови! Куда ты?» Уж Ивана-царевича с царевною Еленой давно догнал проворный серый волк. И уж сошед с коня Золотогрива, Иван-царевич пересел на волка, и уж вперед они опять, как вихри, летели. Вот приехали в царство Долматово они, и серый волк сказал:
4: «В коня Золотогрива я превращусь, а ты, Иван-царевич, меня отдав царю и взяв жар-птицу, по-прежнему с царевною Еленой ступай вперед. Я скоро догоню вас».
1: Так все и сделалось, как волк устроил. Немедленно велел Золотогрива царя седлать, и выехал на нем он свитую придворной на охоту. И впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали: «Как молодецки скачет царь Долмат!» Но вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк, и царь-далмат, перекувырнувшись с его спины, вмиг очутился головою вниз, ногами вверх, и по плечи ушедший в распаханную землю упирался в нее руками и, напрасно силясь освободиться, в воздухе болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилась. Освободили царя, потом все принялись громко кричать: «Лови, лови, трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич, наконец, золотогривая царевна, и под ней золотогрив гордился и плясал. Не торопясь, большую дорогу они шашком тихонько ехали. И мало ли, долго ли их длилась дорога, наконец, они доехали до места, где Иван-царевич серым волком в первый раз был встречен. И еще лежали там его коня белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-царевичу:
4: «Теперь, Иван-царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верою и правдою до ныне тебе служил, и ласкою твоею доволен, и, покуда жив, тебя не позабуду. Здесь же на прощание хочу тебе совет полезный дать. Будь осторожен, люди злы, и братьям родным не верь. Молю усердно Бога, чтоб ты домой доехал без беды и чтоб меня обрадовал приятным известием о себе. Прости, Иван-царевич».
1: С этим словом волк исчез. Погревав о нем, Иван-царевич с царевной Еленой на седле, жар птицей в клетке за плечами, далее поехал на коне золотогриве. И ехали они дня 3-4, и вот, подъехавши к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян Данилович, увидели богатый шатер, разбитый на лугу зеленом. И из шатра к ним вышли... кто же? Клим и Петр царевичи. Иван-царевич был встречею такой несказанно обрадован, а братьям в сердце зависть змеей вползла, когда они жар-птицу с царевной Еленой у Ивана-царевича увидели в руках. Была им мысль несносно показаться без ничего к отцу, тогда как брат меньшой воротится к нему жар-птицей, с прекрасной невестой и с конем золотогривом, и еще получит полцарства по приезде. А когда отец умрет, и все возьмет в наследство. И вот они замыслили злодейство. Вид дружески принявший, пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана-царевича с царевною Еленой Прекрасною. Без подозрения оба вошли в шатер. Иван-царевич, долгой дорогой утомленный, лег и скоро заснул глубоким сном. Того и ждали злодеи-братья. Мигом острый меч ему они вонзили в грудь и в поле его оставили. И, взяв царевну, жар-птицу и коня золотогрива, как добрые отправились в путь. А между тем, недвижим, бездыханен, облитый кровью на поле широком лежал Иван-царевич. Так прошел весь день. Уже склоняться начинало на запад солнце, поле было пусто. И уж над мертвым с черным вороненком носился, каркая и распустивший широко крылья, хищный ворон. Вдруг, откуда ни возьмись, явился серый волк. Он, беду великую почуяв, на помощь подоспел. Еще б минута, и было поздно. Угадав, какой был умысел у ворона, он дал ему на мертвое спуститься тело, и только тот спустился, разом цап его за хвост. Закаркал старый ворон.
8: «Пусти меня на волю, серый волк!»
1: кричал он.
9: «Не пущу!»
1: тот отвечал.
9: «Пока не принесет твой вороненок живой и мертвой мне воды!»
1: И ворон велел лететь скорее вороненку за мертвую и за живой водою. С сын полетел, а серый волк, отца порядком скомков, с ним весьма учтиво стал разговаривать. И старый ворон довольно мог ему порассказать о том, что он видал в свой долгий век меж птиц и меж людей. И слушал его с большим вниманием серый волк, и мудрости его необычайной дивился, но, однако, все за хвост его держал, и иногда, чтоб он не забывался, мял его легонько в когтистых лапах. Солнце село, ночь настала и прошла, и занялась заря, когда с живой водой и мертвой в двух пузырьках проворный вороненок явился. Серый волк взял пузырьки и ворона отца пустил на волю. Потом он с пузырьками подошел к лежавшему недвижимо Ивану царевичу. Сперва его он мертвой водою вспрыснул, и в минуту рана его закрылась. Окостенелость пропала в мертвых членах, заиграл румянец на щеках. Его он вспрыснул живой водой, и он открыл глаза. Пошевелился, потянулся, встал и молвил:
10: «Как же долго проспал я!
11: И вечно бы тебе здесь спать, Иван-царевич!»
1: Серый волк сказал:
11: «Когда б не я, теперь тебе прямую службу я отслужил. Но эта служба, знай, последняя. Отныне о себе заботься сам. От меня прими совет и поступи, как я тебе скажу. Твоих злодеев-братьев нет уж боли на свете. Им могучий чародей Кощей Бессмертный голову обоим свернул. И этот чародей навел на ваше царство сон. И твой родитель, и подданные все его теперь непробудимо спят. Твою ж царевну с жар-птицей и конем золотогривым похитил вор Кощей. Все трое заключены в его волшебном замке. Но ты, Иван-царевич, за свою невесту ничего не бойся. Злой Кощей над нею власти никакой иметь не может. Сильный талисман есть у царевны. Выйтишь ей из замка нельзя. Ее избавит только смерть Кощеева. А как найти ту смерть, и я того не ведаю. Об этом Баба-Яга одна сказать лишь может. Ты, Иван-царевич, должен эту Бабу-Ягу найти. Она в дремучем темном лесе, в седом глухом бору живет в избушке, на курьих ножках. В этот лес еще никто следа не пролагал. В него ни дикий зверь не заходил, ни птица не залетала. Разъезжает Баба-Яга по целой поднебесной вступе. Пестом железным погоняет, след метлою заметает. От нее одной узнаешь ты, Иван-царевич, как смерть Кощееву тебе достать. А я тебе скажу, где ты найдешь коня, который привезет тебя прямой дорогой в лес дремучий к Бабе-Яге. Ступай отсюда на восток. Придешь на луг зеленый, посреди его растут три дуба. Меж дубами в земле чугунная зарыта дверь с кольцом. За то кольцо ты подыми ту дверь и вниз по лестнице сойди. Там за 12 дверями заперт конь богатырский. Сам из подземелья к тебе он выбежит. Того коня возьми и с Богом поезжай. С дороги он не собьется. Ну, теперь прости, Иван-царевич. Если Бог велит с тобой нам свидеться, то это будет не иначе, как у тебя на свадьбе».
1: И серый волк помчался к лесу. Вслед за ним смотрел Иван-царевич с грустью. Волк к лесу подбежавший обернулся, в последний раз махнул издалека хвостом и скрылся. А Иван-царевич, обратившись на восток лицом, пошел вперед. Идет он день, идет другой. На третий он приходит к лугу зеленому. На том лугу три дуба растут. Меж тех дубов находит он чугунную с кольцом железным дверь. Он подымает дверь, Под тою дверью крутая лестница, по ней он вниз спускается, и перед ним внизу другая дверь чугунная ж, и крепко она замком висячим заперта. И вдруг он слышит, конь заржал, и ржание так было сильно, что с петлей сорвавшись, дверь назем рухнула с ужасным стуком. И видит он, что вместе с ней упало еще 11 дверей чугунных. За этими чугунными дверями давным-давно конь богатырский заперт был колдуном. Иван-царевич свистнул, почуяв седока. На молодецкий свист богатырский конь из стойла прянул и прибежал. Легок, могуч, красив. Глаза, как звезды, пламенные ноздри, как туча грива, словом, конь не конь, а чудо. Чтоб узнать, каков он силой, Иван-царевич по спине его повел рукой. И под рукой могучий конь захрапел и сильно пошатнулся, но устоял, копыта втиснув в землю. И человечьим голосом Ивану-царевичу сказал он:
12: «Добрый витязь, Иван-царевич, мне такой, как ты, седок и надобен. Готов тебе я верою и правдою служить. Садись на меня и с Богом в путь наш отправимся. На свете все дороги я знаю, только прикажи, куда тебя везти, туда и привезу».
1: Иван-царевич в двух словах коню все объяснил и, севши на него, прикрикнул: и взвился могучий конь, от радости заржавший на дыбы. Бьет по крутым бедрам его седок, и конь бежит, под ним земля дрожит. Несется выше он дерев стоячих, несется ниже облаков ходячих, и прядает через широкий дол, и застилает узкий дол хвостом, и грудью все заграды пробивает, летя стрелой и легкими ногами, пылиночки к земле не пригибая, пылиночки земли не подымая. Но, так скакав день целый, наконец, конь утомился. Пот с него бежал ручьями. Весь был окружен, как дымом, горячим паром он. Иван-царевич, чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом. Уж было под вечер, широким полем Иван-царевич ехал и прекрасным закатом солнца любовался. Вдруг он слышит дикий крик, глядит, и что же? Два лишая дерутся на дороге, кусаются, брыкаются, друг друга рогами тычут. К ним Иван-царевич, подъехавши, спросил:
3: «За что у вас, ребята, дело стало?»
13: «Вот за что!»
1: — сказал один.
13: «Три клада нам достались! Драчун-дубинка, скатерть-самобранка, да шапка-невидимка! Нас же двое! Как поровну нам разделить? Мы заспорили, и вышла драка! Ты разумный человек, подай совет нам, как поступить!»
3: «А вот как!»
1: — им Иван-царевич отвечал.
3: «Пущу стрелу, а вы за ней бегите. С места ж, где она на землю упадет, обратно пуститесь в запуски ко мне. Кто первый здесь будет, тот возьмет себе на выбор два клада, а другому взять один. Согласны ли вы?»
13: «Согласны!»
1: — закричали рогатые и стали рядом. Лук, тугой свой натянув, пустил стрелу Иван-царевич. Лешие за ней помчались, выпуча глаза, оставив на месте скатерть, шапку и дубинку. Тогда Иван-царевич, взяв подмышку и скатерть, и дубинку, на себя надел спокойно шапку-невидимку. Стал невидим и сам, и конь, и далее поехал глупым лишаям, оставив на произвол, начать ли снова драку или помириться. Богатырский конь поспел еще до захождения солнца в дремучий лес, где обитала баба-яга. И, въехав в лес, Иван-царевич дивится древности его огромных дубов и сосен, тускло освещенных зарей вечернюю. И все в нем тихо. Деревья все как сонные стоят. Не колыхнется лист, не шевельнется былинка. Нет живого ничего в безмолвной глубине лесной. Ни птицы между ветвей, ни в травке червяка. лишь слышится в молчании повсеместном гремучий топот конский. Наконец, Иван-царевич выехал к избушке на курьих ножках. Он сказал:
3: «Избушка, избушка, к лесу стань задом, ко мне стань передом».
1: И перед ним избушка перевернулась. Он в нее вошел, в дверях остановясь перекрестился на все четыре стороны, потом, как должно, поклонился и глазами, избушку всю окинувши, увидел, что на полу ее лежала баба-яга, уперши ноги в потолок и в угол голову. Услышав стук в дверях, она сказала:
14: «Фу-фу-фу! Какое диво! Русского здесь духу до этих пор не слыхано слыхом, не видано видом, а нынче русский дух уже в очах свершается! Зачем пожаловал сюда Иван-царевич? Неволею или волею? Да ныне здесь ни дубравный зверь не проходил, ни птица легкая не пролетала, ни богатырь лихой не проезжал. Тебя как бог сюда занес, Иван-царевич!» «Царевич!»
3: «Ах, безмозглая ты ведьма!» —
1: сказал Иван-царевич бабе-яге.
3: «Сначала накорми, напой меня, ты молодца, да постели постелю мне, да выспаться мне дай, потом расспрашивай».
1: И тотчас баба-яга, поднявшись на ноги, Ивана-царевича как следует обмыла и выпарила в бане, накормила и напоила, да и тотчас спать в постель уложила, так примолвив:
14: «Спи, добрый Витязь, утро мудренее, чем вечер. Здесь теперь спокойно, ты отдохнешь. Нужду свою расскажешь мне завтра, я, как знаю, помогу».
1: Иван-царевич, Богу помолясь, в постели лег и скоро сном глубоким заснул и проспал до полудня. Вставши, умывшися, одевшися, он бабе-яге подробно рассказал, зачем заехал к ней в дремучий лес, и баба-яга ему ответствовала так:
14: «Ах, добрый молодец Иван-царевич, затеял ты нешуточное дело. Но не кручинься, все уладим с Богом. Я научу, как смерть тебе Кощея бессмертного достать. Изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом, на Буяне есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В том сундуке лежит пушистый заяц, в том зайце утка серая сидит, а в утке то яйцо. В яйце же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми и с ним ступай к Кощею. А когда в его приедешь замок, то увидишь, что змей двенадцатиголовый вход в тот замок стережет. Ты с этим змеем не думай драться. У тебя на то дубинка есть, она его уймет. А ты, надевши шапку-невидимку, иди

0: когда назад поедешь взять и гусли самогуды. Лишь их игрою только твой родитель Демьян Данилович и все его, заснувшие с ним вместе государство, пробуждены быть могут. Ну, а теперь прости, Иван-Царевич, Бог с тобою. Твой добрый конь найдет дорогу сам. Когда ж свершишь опасный подвиг свой, то и меня, старуху, помяни не лихом, а добром.
1: Иван-царевич, простившись с бабою Егою, сел на доброго коня, перекрестился, по-молодецки свистнул, конь помчался, и скоро лес дремучий за Иваном-царевичем пропал вдали. И скоро мелькнуло впереди чертою синей на крае неба море-океан. Вот прискакал и к морю-океану Иван-царевич. Осмотрясь, он видит, что у моря лежит рыбачий невод, и что в том неводе морская щука трепещется. И вдруг ему та щука по-человечьи говорит:
2: «Иван-царевич, вынес невода меня и в море брось, тебе я пригожуся».
1: Иван-царевич тотчас просьбу щуки исполнил, и она, хлестнув хвостом в знак благодарности, исчезла в море. А на море глядит Иван-царевич в недоумении. На самом крае, где небо с ним как будто бы слилося, он видит, длинной полосою остров Буян чернеет. Он и недалек, но кто туда перевезет? Вдруг конь заговорил:
3: «О чем Иван-царевич задумался? О том ли, как добраться нам до Буяна острова? Да что за трудность? Я тебе корабль. Сиди на мне, да крепче за меня держись, да не робей, и духом доплывем».
1: И в гриву конскую Иван-царевич рукою впутался, крутые бедра коня ногами крепко стиснул, конь рассвирепел и, раскакавшись, прянул с крутого берега в морскую бездну. На миг и он, и всадник в глубине пропали. Вдруг раздвинулась шумом морская зыбь, и вынырнул могучий конь из нее с отважным седаком. И начал конь копытами и грудью бить по водам и волны пробивать. И вкруг него кипело, волновалось, и пенилось, и брызгами взлетала морская зыбь, и сильными прыжками, под крепкие копыта загребая кругом ревущую волну, как легкий на парусах корабль с попутным ветром, вперед стремился конь, и длинный след шипящую за ним бежал змеёю. И скоро он до острова Буяна доплыл и на берег его отлогий из моря выбежал, покрытый

0: открылась яма. В ней Иван-царевич кованый сундук увидел. Тотчас тот сундук из ямы он вытащил, висячий сбил замок, взял за уши лежавшего там зайца и разорвал. Но только лишь успел он зайца разорвать, как из него вдруг выпорхнула утка. Быстро она взвелась и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-царевич, и метко так, что пронизал ее насквозь. Закряков кувырнулась утка, и из нее вдруг выпало яйцо, и прямо в море. И пошло, как ключ ко дну. Иван-царевич ахнул. Вдруг, откуда ни возьмись, морская щука сверкнула на воде, потом юркнула, хлестнув хвостом на дно, потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту, тихохонько приближись, на песке яйцо оставила, потом сказала:
1: «Ты видишь сам теперь, Иван-царевич, что я тебе в час нужный пригодилась».
0: Сим словом щука уплыла. Иван-царевич взял яйцо, и конь могучий с буяна острова на твердый берег его обратно перенес. И далее конь поскакал и скоро прискакал к крутой горе, на высоте которой Кощеев замок был. Ее подошва обведена была стеной железной, а у ворот железной той стены 12-головый змей лежал. И из его 12 голов всегда 6 спали, 6 не спали, днем и ночью по 2 раза для надзора сменяясь, а ввиду ворот железных никто и вдалеке остановиться не смел. Змей подымался, и от зуб его уж не было спасения. Он был невредим и только сам себя мог умертвить. Чужая ж сила сладить с ним никакая не могла. Но конь был осторожен. Он подвез Ивана-царевича к горе со стороны, противной вратам, в которых змей лежал и караулил. Потихоньку Иван-царевич в шапке-невидимке подъехал к змею. 6 его голов во все глаза по сторонам глядели, разинув рты, оскалив зубы. 6 других голов на вытянутых шеях лежали на земле, не шевелясь, и сном объятые храпели. Тут Иван-царевич, подтолкнув дубинку, висевшую спокойно на седле, шепнул ей:
2: «Начинай».
0: Не стала долго дубинка думать, тотчас прыг с седла, на змея кинулась, и ну его по головам и спящим, и не спящим гвоздить. Он зашипел, озлился, начал туда-сюда бросаться, а дубинка его себе колотит да колотит. Лишь только он одну разинет пасть, чтобы ее схватить, а нет, прошу не торопиться, уж она ему другую чешет морду. Все он 12 ртов откроет, чтоб ее поймать. Она по всем его зубам, оскаленным как будто на показ, гуляет и все зубы чистит. Взвыв и все носы наморщив, он зажмет все рты и лапами схватить дубинку попробует. Она тогда его чистит по всем 12 затылкам. Змей в выступлении, как одурелый, кидался, выл, кувыркался, от злости дышал огнем, грыз землю. Все напрасно. Не торопясь, отчетливо, спокойно, без промахов, над ним свою дубинка работу продолжает и его, как на таку усердный цеп, молотит. Змей, наконец, озлился так, что начал грызть самого себя и когти в грудь себе вдруг запустив, рванул так сильно, что разорвался надвое и с визгом на землю грянувшись, издох. Дубинка работу и над мертвым продолжать свою, как над живым хотела, но Иван-царевич ей сказал:
3: «Довольно!»
0: И вмиг она, как будто не бывала ни в чем, повисла на седле. Иван-царевич, у ворот коня оставив и разославши скатерть самобранку у ног его, чтоб мог усталый конь наесться и напиться вдоволь, сам пошел, покрытый шапкой-невидимкой, с дубинкою на всякий случай и с яйцом, в Кощеев замок.

0: Трудновато было карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, добрался и до замка Кощеева Иван-Царевич. Вдруг он слышит, что в саду недалеко играют гусли-самогуды. В сад, вошедший в самом деле, он увидел, что гусли на дубу висели и играли, и что под дубом тем сама Елена Прекрасная сидела, погрузившись в раздумие. Шапку-невидимку снявши, он тотчас ей явился и рукою знак подал, чтобы она молчала. Ей потом он на ухо шепнул:
1: «Я смерть Кощееву принес. Ты подожди меня на этом месте. Я с ним скоро управлюсь и возвращусь, и мы немедленно уедем».
0: Тут Иван-Царевич, снова шапку-невидимку надев, хотел идти искать Кощея Бессмертного в его волшебном замке, но он и сам пожаловал. Приближаясь, он стал перед царевною Еленой Прекрасною и начал попрекать ей ее печаль и говорить:
2: «Иван-царевич твой к тебе уж не придет, его уж нам не воскресить. Но чем же я не жених тебе? Скажи сама, прекрасная моя царевна. Полно ж упрямиться, упрямство не поможет. Из рук моих оно тебя не вырвет, уж я...»
0: Дубинки тут шепнул Иван-царевич:
1: «Начинай».
0: И принялась она трепать Кощею спину. С криком, как бешеный, коверкаться и прыгать он начал, а Иван-царевич, шапки не сняв, стал приговаривать:
3: «Прибавь, прибавь, дубинка, поделом ему, собаки! Не воруй чужих невест, не докучай своей волчьей хари и глупым сватовством своим, прекрасным царевнам! Злого сна не наводи на царство! Крепче бей его, дубинка!»
2: «Да где ты? Покажись!»
0: — кричал Кощей. Перекувырнулся и околел. Иван-царевич из саду с царевной Еленою Прекрасной вышел взять непозабывшие гусли-самогуды, жар-птицу и коня Золотогрива. Когда ж они с крутой горы спустились и, севши на коней, в обратный путь поехали, гора, ужасно затрещав, упала с замком, и на месте том явилось озеро. И долго черный над ним клубился дым, распространяясь по всей окрестности с великим смрадом. Тем временем Иван-царевич, дав коням на волю их вести, как им самим хотелось, весело с прекрасной невестой ехал. Скатерть-самобранка усердно им дорогою служила и был всегда готов им вкусный завтрак, обед и ужин в надлежащий час. На мураве душистый утром, в полдень под деревом густовершинным, ночью под шелковым шатром, который был всегда из двух отдельных половин составлен. И за каждой их трапезой играли гусли-самогуды. Ночью светила им жар-птица, а дубинка стояла на часах перед шатром. Кони же, подружись, гуляли вместе, катались по бархатному лугу, или траву росистую щипали, или, голову кладя поочередно друг другу на спину, спокойно спали. Так ехали они путем дорогой и, наконец, приехали в то царство, которым властвовал отец Ивана-царевича, премудрый царь Демьян Данилович. И царство все, от самых его границ до царского дворца, объято было сном непробудимым. И где они ни проезжали, все там спало. На поле перед сохой стояли спящие волы. Близ них своим бичом взмахнутым и заснувшим на взмахе пахарь спал. Среди большой дороги спал ездок с конем, и пыль, поднявшись сонная, недвижным клубом стояла. В воздухе был мертвый сон. На деревах листы дремали молча, и в ветвях сонные молчали птицы. В селениях, в городах все было тихо, как будто в гробе. небе. Люди по домам, по улицам гуляя, сидя, стоя, и с ними все. Собаки, кошки, куры, в конюшнях лошади, в закутах овцы и мухи на стенах, и дым в трубах, все спало. Так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл с царевною Еленою Прекрасной. И на широкий въехав царский двор, они на нем лежащие два трупа увидели. То были Клим и Петр царевичи, убитые Кощеем. Иван-царевич мимо караула, стоявшего в параде с сонным строем, прошед по лестнице, повел невесту в покои царские. Был во дворце по случаю прибытия двух старших царевых сыновей богатый пир. В тот самый час, когда убил обоих царевичей, и сон на весь народ навел Кощей. Весь пир в одно мгновение тогда заснул. Кто как сидел, кто как ходил, кто как плясал. И в этом сне еще их всех нашел Иван-царевич. Демьян Данилович спал стоя. Подле царя храпел министр его двора с открытым ртом, с неконченным во рту докладом. И придворные чины, все вытянувшись, сонные стояли перед царем, уставив на него свои глаза, потухшие от сна, с подобострастием на сонных лицах, заснувшей улыбкой на губах. Иван-царевич, подошед с царевной Еленою Прекрасную к царю, сказал:
3: «Играйте, гусли-самогуды!»
0: И заиграли гусли-самогуды. Вдруг все очнулось, все заговорило, запрыгало и заплясало, словно ни на минуту не был прерван пир. А царь Демьян Данилович, увидя, что перед ним с царевною Еленой Прекрасную стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел. Он смеялся, плакал, глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки и пошел плясать с царевною Еленою Прекрасной. Потом он приказал стрелять из пушек, звонить в колокола и бирючам столицы возвестить, что возвратился Иван-царевич, что ему полцарства теперь же уступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевною Еленою свершится в придворной церкви, и что царь Демьян Данилович весь свой народ зовет на свадьбу к сыну. Всех военных, статских, министров, генералов, всех дворян богатых, всех дворян мелкопоместных, купцов, мещан, простых людей и даже всех нищих. И на следующий день невесту с женихом повел Демьян Данилович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас поздравления им принесли все знатные чины обоих полов. А народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. Когда же вышел с молодыми царь к нему на золотой балкон, от крика «Да здравствует наш государь Демьян Данилович с наследником Иваном Царевичем и с дочерью царевной Еленою Прекрасную!» Все здания столицы дрогнули, и от взлетевших на воздух шапок божий день затмился. Вот на обед все званые царем сошлись гости, вся его столица. В домах остались одни больные, да дети, кошки и собаки. Тут свое проворство скатерть-самобранка явила. Вдруг она на целый город раскинулась. Сама собою площадь уставилась столами, и столы по улицам в два ряда протянулись. На всех столах сервиз был золотой, и не стекло, хрусталь. А под столами шелковые ковры повсюду были разосланы, и всем гостям служили гайдуки в золотых ливреях. Был обед такой, какого никогда никто не слыхивал. Уха, как жидкий янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях. Огромно жирные, длиною в сажень, из Волги стерляди на золотых узорных блюдах. Кулебяка с сладкою начинкою, с груздями гуси. Каша с сметаною, блины с икрою свежей и крупной, как жемчуг. И пироги, подовые, потопленные в масле. А для питья шипучий квас в хрустальных кувшинах, мартовское пиво, мед душистый и вино из всех земель. Шампанское, венгерское, мадера, иренское и всякие наливки. Короче, мол, ведь скатерть-самобранка так отличилась, что было чудо. Но и дубинка не лежала праздно. Вся гвардия была за царский стол приглашена, вся даже городская полиция. Дубинка молодецки за всех одна служила. Во дворце держала караул. Она ж ходила по улицам, чтоб наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный попадался, того она толкала в спину прямо на съезжую. Кого ж в пустом где доме за кражу она ловила, тот был так отшлепан, что от воровства навеки отрекался и вступал на путь добродетели. Дубинка, словом, неимоверные во время пира царю, гостям и городу всему услуги оказала. Между тем, все во дворце кипело. Гости ели и пили так, что с их румяных лиц катился пот. Тут гусли-самогуды явили все усердие свое. При них не нужен был оркестр, и гости уж музыки наслышались такой, какая никогда им и во сне не грезилась. Но вот, когда, наполнив вином заздравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну. И что же их является очам? Карета, 8 лошадей, трубач с трубою впереди, к крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. И та карета золотая, козлы с подушкою и бархатным покрыты наметом. Назади 6 гайдуков, 6 скороходов по бокам, ливреи на них из серого сукна, по швам басоны, на каретных дверцах герб. В червленом поле волчий хвост под графской короною. В карету заглянув, Иван-царевич закричал:
4: «Да это мой благодетель, серый волк!»
0: Его встречать бегом он побежал. И точно! Сидел в карете серый волк. Иван-царевич, подскочив к карете дверцы, сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он, с ним поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил. Серый волк, отдав поклон царю, осанисто на задних лапах всех обошел гостей, мужчин и дам, и всем как следует по комплименту приятному сказал. Он был одет отлично. Красная на голове ермолка с кисточкой, под морду лентой подвязанная, шелковый платок на шее, куртка с золотым шитьем, перчатки лайковые с бахромою, перепоясанные тонкой шалью из алого атласа шаровары, софьяновые на задних лапах туфли и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет. И всех своим он обхождением очаровал. Не только что простые дворяне маленьких чинов и средних, но и чины придворные, статсдамы и фрейлины все были от него как без ума. И гостя за столом, с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул и возгласил здоровье новобрачным. И пушечный заздравный грянул залп. Пир царский народный продолжался до темной ночи. А когда настала ночная тьма, жар птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили, и весь дворец и площадь, и улицы, кипевшие народом, яснее дня жар птица осветила. И до утра столица пировала. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-царевичем, его Иван-царевич стал уговаривать, чтоб он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, серый волк в знак своего согласия и

0: поживать по-царски серый волк. Вот, наконец, по долгом, мирном, славном владычестве премудрый царь Демьян Данилович скончался. На престол взошел Иван Демьянович. С своей царицей он до самых поздних лет достигнул, и Господь благословил их многими детьми. А серый волк душою в душу жил с царем Иваном Демьяновичем, нянчился с его детьми, сам, как дитя, резвился с ними, меньшим рассказывал нередко сказки, а старших выучил читать, писать и арифметики, и им давал полезные для сердца наставления. Вот напоследок, царствовав премудро, и царь Иван Демьянович скончался. За ним последовал и серый волк в могилу. Но в его нашлись бумагах подробные записки обо всем, что на своем веку в лесу и свете заметил он. И мы из тех записок составили правдивый наш рассказ.
1: Соломинка, уголек и боб. Бедная деревенская старушка решила устроить праздник и сварить целое блюдо бобов. Она разожгла очаг и подбросила в него пучок соломы. От соломы огонь жаркий, и дровишки разгораются охотнее. Когда она стала сыпать бобы в горшок, один боб незаметно соскользнул с блюда, упал на пол и очутился там рядом с соломинкой. А тут еще к ним обоим выскочил раскаленный уголек из печки. Тогда соломинка очень важно и вежливо сказала: «Милые друзья, откуда это вы сюда пожаловали?» Уголь отвечал:
2: «Я, по счастью, ускользнул от огня, и если бы я этого не добился, то гибель моя была бы неизбежна, пришлось бы в золу перегореть».
1: Боб добавил:
3: «Да вот, и я тоже кое-как уцелел. Если бы старуха засадила меня в горшок, пришлось бы и мне развариться в кашу, как и всем моим землякам».
4: «И мне тоже очень повезло», — сказала соломинка. «Всех моих собратьев старуха сожгла и на ветер дымом пустила. С полсотни соломинок разом захватила в горсть, да и прикончила. А вот мне-таки посчастливилось, проскользнула я у нее между пальцев».
2: «А что нам теперь делать?»
1: — спросил у товарищей уголек.
3: «По-моему, — отвечал Боб, — так как нам удалось счастливо избежать гибели, то мы и должны действовать заодно, как добрый товарищ. А чтобы нас здесь опять не постигло какое-нибудь несчастье, нам следует всем перебраться в иную страну».
1: Это предложение приятелям понравилось, и они отправились все вместе в путь-дорогу. Вскоре, однако же, подошли они к маленькому ручью. А так как через него не было перекинуто ни мостика, ни дощечки, то они и не знали, как им переправиться. Соломинке пришло в голову мудрое решение, и она сказала:
4: «Я перекинусь поперек ручья, а вы сможете переправиться по мне, как по мосточку».
1: Вот и растянулась соломинка с бережка на бережок, и уголек, горячий, сейчас задумал перебежать по новопостроенному мосточку. Но как добрался он до середины, да заслышал под собою плеск воды, его страх-то и обуял. Он приостановился и не решался двинуться далее. Соломинка загорелась,
4: распалась на две части и упала в ручей. Уголек рухнул в воду вслед за нею, зашипел в воде и был таков.
1: Боб, который из осторожности все еще оставался на берегу, стал, что есть мочи, хохотать над своими приятелями. И хохотал до того, что, наконец, лопнул. Пришлось бы и ему пропадать, кабы на его счастье не случился тут же странствующий портной. Он отдыхал на берегу ручья. Сжалился он над бабочком, достал иглу и нитку и сшил обе половинки. Боб очень его благодарил, но так как портной пустил в дело черную нитку вместо белой, то с тех пор у всех бобов остался черный шов посередине.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня вы узнаете, чем окончилась сказка о слоненке. Помните, вчера мы остановились на том, как двуцветный питон, скалистый змей, объяснил слоненку, чем удобен хобот, и насчитал целых 3 выгоды длинного носа по сравнению с прежним булавочным носом слоненка. «Кстати, — сказал двуцветный питон, скалистый змей, обращаясь к слоненку, — что ты теперь думаешь насчет тумаков?»
1: «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок, — но я, право, не люблю тумаков».
0: «А вздуть кого-нибудь другого?» — сказал двуцветный питон, скалистый змей.
1: «О, это я с радостью! — сказал слоненок.
0: «Ты еще не знаешь своего носа, — сказал двуцветный питон, скалистый змей. — Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно».
1: «Благодарю вас, — сказал слоненок. — Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам и проверю мой нос». И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. Захочется ему фруктов, он срывает их прямо с дерева, а не стоит и не ждет, как прежде, чтобы они свалились на землю. Захочется ему травки, он рвет ее прямо с земли, а не бухается на колени, как бывало. Мухи докучают ему, он сорвет с дерева ветку и машет ею, как веером. Припекает солнце, он опустит свой хобот в реку, и вот на голове у него холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься без дела по Африке. Он играет хоботом песни, и хобот у него куда звончее сотни медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать толстуху-бегемотиху. Она даже не была его родственницей. Хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал ему двуцветный питон, скалистый змей, про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те дынные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что он был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал: «Здравствуйте, как поживаете?» Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали: «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство». «Эх вы, — сказал слоненок, — много смыслите вы в тумаках. Вот я в этом деле кое-что понимаю. Хотите, покажу?» И он развернул свой хобот, и тотчас же 2 его милых братца полетели от него вверх тормашками.
2: «Клянемся бананами! — закричали они. — Где это ты так навострился? И что у тебя с носом?»
1: «Этот нос у меня новый, и дал мне его крокодил на сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, — сказал слоненок. — Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом, и он подарил мне на память новый нос».
0: «Безобразный нос! — сказал волосатый, мохнатый дядя Павиан. —
1: Пожалуй, — сказал слоненок, — но полезный». И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу и, раскачав, закинул в осиное гнездо. И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родственников. Бил он их, бил, так что им жарко стало, и они посмотрели на него с изумлением. Он выдернул из хвоста у долговязой тетки-страусихи чуть ли не все ее перья. Он ухватил длинноногого дядю жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим терновым кустам. Он разбудил громким криком свою толстую тетку-бегемотиху, когда она спала после обеда, и стал пускать ей прямо в ухо пузыри. Но никому не позволял обижать птичку Коло-Коло. Дело дошло до того, что все его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому. И с той поры, мой мальчик, у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка.

0: Царевна-лягушка. Русская народная сказка.
1: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
2: «Дети мои милые, вы уже все подросли, пора вам и о невестах подумать.
3: За кого же нам, батюшка, посвататься?
2: А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадет, там и сватайтесь».
1: Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский двор и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат. Полетела стрела к богатому купцу во двор. Подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу Иван-царевич. Полетела его стрела прямо в топкое болото. И подняла ее лягушка-квакушка. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли. Один в боярском тереме, другой на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. 2 дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит, сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и говорит:
4: «Ква-ква! Иван-царевич, поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж».
1: Опечалился Иван-царевич и отвечает:
3: «Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют».
4: «Ква! Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь».
1: Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес в свое царство-государство. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит:
2: «Бери квакушку, ничего не поделаешь».
1: Вот сыграли 3 свадьбы. Поженились царевичи. Старший царевич на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит:
2: «Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все 3 женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлеб печь? Вот пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба».
1: Поклонились царевичи отцу и пошли. Вернулся Иван-царевич в свои палаты невесел. Ниже плеч буйну голову повесил.
4: «Ква! Ква! Иван-царевич!»
1: — говорит лягушка-квакушка.
4: «Что ты так опечалился? Или услышал от своего отца слово неласковое?»
3: «Как же мне не печалиться?»
1: — отвечает Иван-царевич.
3: «Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба».
4: «Не грусти, Иван-царевич! Ква! Ложись-ка лучше спать почивать, утро вечера мудренее».
1: Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой. Такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла каравай, рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными,

0: утром будет квакушка Ивана-царевича.
1: Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси.
0: Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу. Пришли старшие братья, принесли свои караваи. Только у них и посмотреть не на что. У боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой сырой да кособокий получился. Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести псам дворовым. Принял у среднего, взглянул и сказал:
2: «Такой каравай только от большой нужды есть будешь».
0: Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал:
2: «Вот этот хлеб только в большие праздники есть».
0: И тут же дал сыновьям новый приказ:
2: «Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелк, золото и серебро, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру».
0: Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены звать мамушек, нянюшек и красных девушек, чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать, кто серебром, кто золотом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
1: «Ква, ква, Иван-царевич!»
0: — говорит лягушка-квакушка.
1: «Почему так печалишься? Или услышал от отца своего слова недоброе?»
3: «Как же мне не печалиться?»
0: — отвечает Иван-царевич.
3: «Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый».
1: «Не грусти, Иван-царевич. Ква, ложись лучше спать почивать. Утро вечера мудренее».
0: Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз, цветок зацветет. Где кольнет другой раз, хитрые узоры идут. Где кольнет третий, птицы летят. Солнышко еще не взошло, а ковер уже готов. Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил:
2: «Этим ковром только от дождя лошадей покрывать».
0: Принял от среднего, посмотрел и сказал:
2: «Только у ворот его стелить».
0: Принял от Ивана царевича, взглянул и сказал:
2: «О! А вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам расстилать».
0: И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими женами. Хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. Отправились царевичи к своим женам. Идет Иван-царевич, печалится, сам думает:
3: «Как поведу я мою квакушку на царский пир?»
0: Пришел он домой невеселый, спрашивает его квакушка:
1: «Ква, что опять Иван-царевич не весел, ниже плеч буйную голову повесил? О чем запечалился?»
3: «Как мне не печалиться?»
0: — говорит Иван-царевич.
3: «Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему на пир привез».
1: «Не горюй, Иван-царевич. Ква, ложись, когда спи, утро вечера мудренее».
0: На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу:
1: «Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Скажи, это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет».
0: Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят, да над Иваном царевичем посмеиваются.
4: «Что ж ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Дал бы нам всем послушать, как она квакает».
0: Вдруг поднялся стук да гром. Весь дворец затрясся, зашатался. Все гости переполошились, вскочили со своих мест. А Иван-царевич говорит:
2: «Не бойтесь, гости дорогие. Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет.
0: Подбежали все к окнам и видят. Бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет золоченая карета, тройкой гнедых коней запряженная. Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая, сама как солнце ясное светится. Все на нее дивятся, любуются, от удивления слова вымолвить не могут. Взяла Василиса Премудрая Ивана-Царевича за руки и повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая из кубка пьет, не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест, косточки за правый рукав бросает. Жены старших царевичей увидели это и туда же. Чего не допьют, в рукав льют, чего не доедят, в другой кладут. А к чему, зачем, того и сами не знают. Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом, появилось озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать, все исчезло. И озеро, и лебеди. Пошли плясать жены старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами, всех гостей забрызгали. Как махнули правыми, костями-огрызками осыпали, самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич тайком сбегал домой, разыскал лягушачью кожу и спалил ее на огне. Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась — нет лягушачьей кожи. Бросилась она искать ее, искала, искала, не нашла, и говорит Ивану-царевичу:
1: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще 3 дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай. Ищи меня за 3 9 земель, за 3 9 морей, в 30-м царстве, в подсолнечном государстве у Кощея Бессмертного. Как 3 пары железных сапог износишь, как 3 железных хлеба изгрызешь, только тогда и разыщешь меня».
0: Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок 3 железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 2 пары железных сапог износил, 2 железных хлеба изгрыз, за 3-й принялся. И повстречался ему тогда старый старик.
3: «Здравствуй, дедушка»,
0: — говорит Иван-царевич.
2: «Здравствуй, добрый молодец. Чего ищешь, куда путь держишь?»
0: Рассказал Иван-царевич старику свое горе.
2: «Эх, Иван-царевич»,
0: — говорит старик,
2: «зачем же ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василиса Премудрая хитрее мудрее отца своего Кощея Бессмертного уродилась. Он зато разгневался на нее и приказал ей 3 года квакушкою быть. Ну, да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди».
0: Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам, а Иван-царевич все идет да идет за ним, не остановится на отдых ни на часок. Шел, шел, 3-ю пару железных сапог истер, 3-й железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь.
3: «Дай убью медведя»,
0: — думает Иван-царевич.
3: «Ведь у меня никакой еды больше нет».
0: Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом.
5: «Не убивай меня, Иван-царевич. Когда-нибудь я пригожусь тебе».
0: Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем, видит, над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему по-человечески.
6: «Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время, я тебе пригожусь!»
0: Пожалел Иван-царевич селезня, не тронул его. Пошел дальше, голодный. Вдруг бежит навстречу ему косой заяц.
3: «Убью этого зайца!»
0: — думает Иван-царевич.
3: «Очень уж есть хочется!»
0: Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом.
7: «Не губи меня, Иван-царевич! Будет время, я тебе пригожусь!»
0: И его пожалел царевич, пошел дальше. Вышел он к синему морю и видит. На берегу, на желтом песке, лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич.
3: «Ну, сейчас эту щуку съем. Сил больше нет, так есть хочется».
8: «Ах, Иван-царевич!»
0: Молвила щука.
8: «Жалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в синее море».
0: Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим клубочком. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек в лес, к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич.
2: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!»
0: Избушка, по его слову, повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку и видит. Лежит на печи баба-яга, костяная нога. Увидела она царевича и говорит.
9: «Зачем ко мне пожаловал добрый молодец? Волей или неволей?»
3: «Ах, баба-яга, костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила, да в бане попарила, тогда бы и спрашивала».
9: «И то правда»,
0: — отвечает баба-яга. Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане попарила. А царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую.
9: «Знаю, знаю»,
0: — говорит баба-яга.
9: «Она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем справиться. Его ни стрелой, ни пулей не убьешь, потому он никого и не боится».
3: «Да есть ли где его смерть?»
9: «Его смерть на конце иглы. Та игла, значит, в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в кованом ларце, а тот ларец на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу растет».
0: Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее царевич и пошел. Долго он по дремучим лесам пробирался в топях болотных вяз и пришел, наконец, к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на 100 верст в земле раскинул, ветками красное солнце закрыл, а на самой его вершине кованный ларец. Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать.
3: «Эх»,
0: — думает он,
3: — «где же медведь? Он бы мне помог».
0: Только подумал, а медведь тут как тут. Прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился на утек.
3: «Где-то мой заяц?»
0: — думает царевич.
3: «Он этого зайца непременно догнал бы».
0: Не успел подумать, а заяц тут как тут. Догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо.
3: «Где-то мой селезень?»
0: — думает царевич. А уж селезень за уткой летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море. Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит.
3: Где-то моя щука. Она достала бы мне яйцо со дна морского.
0: Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо.
8: Возьми, Иван Царевич.
0: Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит:
8: «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти. Теперь я весь век твоя буду».
0: Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в свое царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и согласии.
10: Сказка ФМ.
11: Колобок. Русская народная сказка.
12: Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе:
13: «Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети. Не наскребешь ли муки на колобок?»
12: Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила муку на сметане, состряпала колобок и жарила в масле, и на окошко студить положила. Колобок полежал-полежал, взял да и покатился. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог, да в сени. Из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Катится колобок по дороге, навстречу ему заяц.
14: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
7: «Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою! Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, заяц, подавно уйду!»
12: И покатился по дороге, только заяц его и видел. Катится колобок, навстречу ему волк.
15: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
7: «Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою! Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен! Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, от тебя, волк, подавно уйду!»
12: И покатился по дороге, только волк его и видел. Катится колобок, навстречу ему медведь.
16: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
7: «Где тебе, косолапому, съесть меня? Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от тебя, медведь, подавно уйду!»
12: И опять покатился, только медведь его и видел. Катится колобок, навстречу ему лиса.
17: «Колобок, колобок, куда катишься?»
7: «Качусь по дорожке».
17: «Колобок, колобок, спой-ка мне песенку».
12: Колобок и запел.
7: «Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лисы, нехитро уйти».
12: А лиса говорит:
17: «Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, колобок, сядь ко мне на носок, да спой еще разок погромче».
12: Колобок вскочил лисе на нос и запел погромче ту же песенку.

0: царь. У того царя был стрелец молодец, а у стрельца молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться. Едет он дорогою, едет широкою, и наехал на золотое перо жар-птицы. Как огонь перо светится, говорит ему богатырский конь.
1: Не бери золотого пера, возьмешь горе, узнаешь.
0: И раздумался добрый молодец.
2: Поднять перо али нет? Коли поднять, да царю поднести, ведь он щедро наградит. А царская милость кому недорога?
0: Не послушался стрелец своего коня. Поднял перо жар птицы, привез и подносит царю в дар. Царь и говорит:
3: спасибо. Да уж коли ты достал перо жар птицы, то достань мне и саму птицу. А не достанешь, мой меч, твоя голова с плеч.
0: Залился стрелец с горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
1: о чем плачешь, хозяин?
2: Да царь приказал жар птицу добыть.
1: Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь. Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда. Беда впереди. Ступай к царю, проси, чтобы к завтраму 100 кулей белоярой пшеницы было по всему чистому полю разбросано.
0: Царь приказал разбросать по чистому полю 100 кулей белоярой пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле. Пустил коня по воде гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море. Летит жар птица. Прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар птицу. Царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу.
3: «Коли ты сумел достать жар птицу, так достань же ммне невесту. За 3 9 земель на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса царевна. Ее-то мне и надобно. Достанешь — златым серебром награжу. А не достанешь, то мой меч, твоя голова с плеч».
0: Залился стрелец с горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
1: о чем плачешь, хозяин?
2: Эх, царь приказал добыть ему Василису царевну.
1: Не плачь, не тужи, это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, попроси палатку с золотой маковкой, да разных припасов и напитков на дорогу.
0: Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотой маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 3 9 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом по воде водит. Стрелец-молодец пустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотою маковкою, расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке, угощается. Василисы-царевны дожидается. А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку. А стрелец и говорит:
2: «Здравствуй, Василиса-царевна! Милости просим хлеба, соли откушать, заморских вин испробовать!»
0: Василиса-царевна вошла в палатку. Начали они есть, пить.

0: Пить, веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина, опьянела и крепким сном заснула. Стрелец-молодец крикнул своему богатырскому коню. Конь прибежал. Тотчас снимает стрелец палатку с золотою маковкою, садится на богатырского коня, берет с собой сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю. Тот увидал Василису-царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великою и пожаловал большим чином. Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от Синего моря, стала плакать, тосковать, совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит:
1: «Пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к Синему морю. Посреди того моря лежит большой камень. По тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду».
0: Царь тотчас за стрельцом-молодцом:
2: «Поезжай скорей на край света, где красное солнышко восходит. Там, на Синем море, лежит большой камень. А под камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье и привези сюда. Пришла пора свадьбу играть. Достанешь — больше прежнего награжу. А не достанешь — то мой меч — твоя голова с плеч».
0: Залился стрелец с горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню.
3: «Вот когда смерти не миновать!»
0: Конь спрашивает:
3: «О чем плачешь, хозяин?»
4: «Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы-царевны!»
3: «А что, говорил я тебе, не бери золотого пера, горе наживешь!» «Ну да не бойся, это еще не беда, беда впереди! Садись на меня, да поедем к Синему морю!»
0: Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак:
5: «О, не дай мне смерти, отдай живота! Что тебе нужно, все сделаю!»
0: Отвечал ему конь:
3: «Посреди Синего моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье!»
0: Рак крикнул громким голосом на все Синее море. Тотчас море всколыхалось. Сползлись со всех сторон на берег раки, большие и малые, тьма тьмущая. Старший рак отдал им приказание. Бросились они в воду и через час времени вытащили со дна моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы-царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю. Привозит царевне на платье. А Василиса-царевна опять заупрямилась. Говорит царю:
1: «Не пойду за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться».
0: Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить. Вот все готово. Вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца. Думает стрелец:
4: «Вот беда так беда! Ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы? Зачем коня не послушался?»
0: Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю:
6: «Царь-государь, позволь мне перед смертью пойти с конем попрощаться».
0: Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет.
3: «О чем плачешь, хозяин?»
6: «Эх, царь велел в кипятке искупаться».
3: «Не бойся, не плачь, жив будешь», —
0: сказал ему конь и наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу. Вернулся стрелец из конюшни. Тотчас подхватили его рабочие люди и прямо в котел. Он раз-другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться, полез с дуру в воду и в ту же минуту обварился. Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии.

0: Так леопард стал пятнистым. В те далекие дни, когда все существа только что начали жить на земле, моя любимая, леопард поселился в пустынном месте, которое называлось Высокий Фельд. Заметь, это не был низкий фельд, или лесистый фельд, или горный фельд. Нет. Леопард жил в совершенно голой, унылой, знойной, залитой сияющими лучами солнца пустыне, называвшейся Высоким Фельдом. Местность эту покрывал песок, скалы одного цвета с песком и редкие кусты желтоватой травы. Там жили жирафы, зебры, антилопы, газели и другие породы рогатых животных. Все они были покрыты гладкой, желтовато-коричневатой шерстью песчаного оттенка. Леопард фигурой походил на кошку. У него была серовато-желтоватая шерсть, которая совсем сливалась с желтовато-серовато-коричневатой почвой Высокого Фельда. Это было очень плохо для жирафов, для зебр, для антилоп и для остальных беззащитных животных, потому что леопард ложился подле желтоватых камней или высоких травянистых зарослей, и когда жираф, зебра, газель, антилопа Куду или лесная антилопа проходили мимо него, он выскакивал из засады, бросался на них, и тогда их жизни наступал конец. В этой стране также жил эфиоп. У него были лук и стрелы. Сам он в те времена был серовато-коричневато-желтоватый и охотился вместе с леопардом. Эфиоп брал с собой лук и стрелы, леопард же убивал дичь зубами да когтями. Наконец, жираф, газель, антилопа, квагга и все остальные животные в этом роде решительно перестали понимать, в какую сторону им следует бежать. Да, моя любимая, они совсем растерялись. Через очень-очень долгое время, тогда животные и люди жили долго, они научились скрываться от всего, что походило на леопарда или на эфиопа, и мало-помалу убежали из Высокого Фельда. Первыми ушли жирафы, потому что у них были самые длинные ноги. Бежали они много-много дней. Наконец увидели огромный лес. В нем было много деревьев, кустов, а на землю падали тени, темные полосы и пятна. Животные спрятались в лесу. Прошло еще много времени. Животные вечно были отчасти в тени, отчасти на солнце. И от этого жираф стал пятнистым, а зебра — полосатой. Антилопа же Куду и газель потемнели, и по их спинкам прошли извилистые серые полоски, похожие на древесную кору. Теперь их можно было слышать, чуять, но видеть стало трудно. Их разглядел бы только знающий, где следует искать беглецов. Отлично жилось этим зверям среди пятен света и узорчатых теней леса. Между тем леопард и эфиоп бегали по обнаженной желтовато-красноватой пустыне и спрашивали себя, куда девались их завтраки, обеды и ужины. Наконец они до того проголодались, что стали поедать крыс, жуков и кроликов, живших в скалах. Потом у них разболелись животики, оба заболели. Как раз в это время они встретили павиана. А он, надо тебе сказать, самый мудрый зверь в целой Южной Африке. Леопард сказал павиану, стоял очень жаркий день: «Куда ушла вся дичь?» Павиан подмигнул, он отлично знал, куда. Эфиоп сказал павиану: «Можешь ли ты сказать мне, куда переселилась вся туземная фауна?» Эфиоп спросил совершенно то же самое, что леопард, только он всегда употреблял длинные слова. Он был взрослый. Павиан подмигнул, он-то знал. Скоро заговорил павиан: «Дичь ушла в другие места, и тебе, леопард, я советую поискать темных пятен». Эфиоп сказал: «Все это хорошо и прекрасно, но я желаю знать, куда переселилась туземная фауна». Тогда павиан ответил: «Туземная фауна соединилась с туземной флорой. Тебе же, Эфиоп, была бы полезна перемена». Леопард и Эфиоп ничего не поняли. О каких пятнах, о какой перемене говорил им павиан? Тем не менее, они стали разыскивать туземную флору и после долгих-долгих поисков увидели большой, высокий, густой лес, полный деревьев с пятнистыми стволами, по которым перебегали тени. Тени эти качались, извивались, сходились и расходились. «Что это?» — сказал леопард. «Здесь темно, а между тем столько пятнышек света». «Не знаю», — сказал Эфиоп. «Вероятно, это туземная флора. И я чую жирафа, но не могу видеть жирафа». «Это удивительно», — заметил леопард. «Впрочем, мне кажется, это происходит потому, что мы сию минуту вошли в тень с того места, где ярко светит солнце. Я чую зебру, я слышу зебру, но не могу видеть ее». «Погоди немного», — сказал Эфиоп. «Ведь с тех пор, как мы на них охотились, прошло много времени. Может быть, мы позабыли, какой вид у этих зверей?» «Пустяки», — ответил леопард. «Я отлично их помню. И особенно хорошо у меня в памяти сохранился вкус их костного мозга. Жираф около 17 футов высоты и весь от макушки до копыт золотисто-желтый. Зебра же около 4 футов с половиной. С головы до ног она серая». Протянул Эфиоп, вглядываясь в пятнистые тени леса. «В таком случае эти животные должны быть видны в темноте, как спелые бананы в темной дымной хижине». Но ни жирафа, ни зебры не было видно. Леопард с Эфиопом охотились целый день, и хотя чуяли дичь, слышали, как она шевелится, но ни разу не видели ни зебры, ни жирафа. «Пожалуйста», — сказал леопард, когда наступило время обеда, — «дождемся темноты. Охотиться при дневном свете неудобно». Они подождали наступления темноты. И вот леопард услышал дыхание и фырканье среди серебристых полос звездного света, который проходил сквозь древесные ветви и падал на землю. Леопард почуял зебру, схватил ее, и когда повалил на землю свою добычу, почувствовал, что она бьет его ногами, как зебра, а все-таки он не знал, что это было. Леопард сказал: «Не двигайся,
1: Ты существо без формы. Я буду сидеть на твоей голове до утра, потому что не понимаю, что ты такое».
0: В ту же минуту он услышал шум, треск, и эфиоп закричал: «Я поймал животное, которого не вижу! Оно брыкается, как жираф, и я чую запах жирафа, но ничего не вижу!»
1: «Не доверяй ему», — сказал леопард. «Садись на его голову и не двигайся до утра. Я сделаю то же самое. Их совсем не видно».
0: Так они просидели, пока не рассвело. Наконец леопард сказал: «Ну, братец, скажи, что там у тебя?»
2: Эфиоп почесал себе голову и ответил: «Животное это должно быть темно-оранжевое, а это все в каштановых пятнах. А у тебя что, братец?»
0: Леопард тоже поцарапал себе голову и ответил: «Моя дичь должна была иметь нежную серовато-желтую шерсть и называться зеброй. Между тем шкура пойманного мной зверя покрыта черными полосами. Ну скажи, пожалуйста, зебра, что ты с собой сделала? Разве ты не знаешь, что там, в высоком фельде, я мог видеть тебя за 10 миль? Теперь же ты расплываешься перед глазами, и тебя нельзя разглядеть».
3: «Да», — сказала зебра, — «но ведь мы не в высоком фельде, а в другом месте. Разве ты этого не видишь?»
1: «Теперь-то вижу», — сказал леопард, — «но вчера я ничего не видел. Скажи, почему это?»
0: «Отпустите нас, вы оба», — сказала зебра, — «и мы вам покажем, в чем дело».
2: Эфиоп и леопард отпустили зебру и жирафа.
0: Зебра побежала к большим кустам терновника и остановилась там, где от них падали полосы теней. Жираф же пошел к высоким деревьям, под которыми лежали узоры из теневых пятен. Теперь ни ту, ни другого нельзя было разглядеть в лесу.
3: «Хи-хи!» — сказал эфиоп.
0: «Теперь смотрите», — сказали зебра и жираф. «Вот как делается у нас. Раз, два, три. Где ваш завтрак?»
1: Леопард смотрел во все глаза. Эфиоп тоже. Но они видели только полоски да пятна теней в лесу. Зебры и жирафа не было и следа. Они ушли и спрятались в чаще.
3: «Хе-хе», — сказал эфиоп. «Стоит поучиться их фокусу. Это тебе урок, леопард. Здесь, в темном месте, ты виден, как кусок мыла в ящике с углем».
1: «Хо-хо», — в свою очередь сказал леопард. «Удивит ли тебя, если ты узнаешь, что здесь, в темной чаще, ты виден ясно, как горчишник, прилипший к угольному мешку?»
0: «Ну, мы можем придумать, сколько нам вздумается сравнений, но это не поможет нам получить обед», — заметил эфиоп. «Все дело в том, что мы отличаемся от цвета почвы. Я исполню совет павиана. Он сказал мне: тебе нужна перемена. А так как мне нечего менять, кроме кожи, я и переменю ее».
3: «Что?» — протянул взволнованный леопард. «Да, я обзаведусь новой, хорошенькой рабочей, коричневато-черной кожей с лиловым оттенком и с переливами в аспидно-синий цвет. В ней будет удобно прятаться в ложбинах и за стволами деревьев». И он сейчас же переменил свою кожу. Леопард заволновался еще сильнее. Он до сих пор не видел, чтобы человек менял кожу.
4: «А я-то», — сказал он, когда эфиоп натянул даже на кончик левого мизинца свою прекрасную, новую черную кожу.
3: «Послушайся совета павиана. Он сказал тебе, поищи темных пятен».
4: «Да, я и смотрел в темные места», — сказал леопард. «Я пришел сюда с тобой, осматривал тени леса, но разве это помогло мне?»
3: «Вспомни о жирафе», — сказал эфиоп, «или подумай о зебре и ее полосках. Их пятна и полосы очень удобны им».
1: Сказал леопард, «я совсем не хочу походить на зебру».
4: «Ну, решайся», — сказал ему эфиоп. «Я не хотел бы охотиться без тебя, а все-таки придется отправиться одному, потому что теперь ты походишь на подсолнечник, торчащий подле темной изгороди».
1: «В таком случае я соглашаюсь на пятна», — ответил леопард. «Только, пожалуйста, не делай мне слишком больших клякс. Они вульгарно выглядят. Я не хочу слишком походить на жирафа».
3: «Я испещрю тебя кончиками пальцев», — предложил ему эфиоп. «На моей коже еще достаточно черной краски. Поднимайся и не двигайся».
2: Эфиоп сжал свои 5 пальцев. На его новой коже все еще было много черной краски. И стал прикладывать их к телу леопарда. Там, где они касались желтой шкуры зверя, после них оставалось до 5 черных пятнышек, очень близко друг от друга.
3: «На любой леопардовой шкуре ты увидишь их, моя дорогая».
2: Иногда пальцы эфиопа скользили, и пятна немного расплывались. Но присмотрись к любому леопарду, и ты увидишь, что на его шкуре в каждом пятне 5 точек. Это следы 5 жирных черных кончиков пальцев эфиопа.
1: «Теперь ты красавец», — сказал эфиоп.
3: «Ляг на землю. Тебя всякий примет за кучу мелких камешков.
2: Ляг на обнаженную скалу, и ты будешь походить на ноздреватый туф.
3: Если ты ляжешь на сук, покрытый листьями, всякий подумает, что ты свет, проходящий сквозь листву. На тропинке ты тоже не будешь виден. Думай об этом и мурлыкай».
1: «Но если мои пятна так удобны, — заметил леопард, — почему ты сам не стал пятнистым?»
3: «О, негру приличнее быть черным, — ответил эфиоп. — Пойдем же и посмотрим, не сумеем ли мы справиться с мистрис раз-два-три, где завтрак».
2: Они убежали, и с тех пор, моя любимая, жили хорошо и счастливо. Вот и все. Ах да, иногда ты услышишь, как взрослые говорят, может ли эфиоп переменить свою кожу или леопард сбросить с себя пятна.
1: Я думаю, что вряд ли бы взрослые спрашивали бы такие глупости, если бы леопард и один эфиоп уже не сделали такой вещи. Правда?
2: Но еще раз, они не сделают ничего подобного. Они и так вполне довольны.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: гулял, где хотел. «Ну, моя милая деточка, теперь слушай хорошенько-хорошенько, потому что все, что я расскажу сейчас, произошло и случилось, когда наши домашние животные были еще дикими. Собака была дикой, лошадь была дикой, корова была дикой, овца была дикой, свинья была дикой, все они были совсем-совсем дикими животными и расхаживали по сырым диким лесам совсем одни, где им вздумается. Но самым диким из всех диких животных был кот. Он разгуливал один, где хотел, и все места были для него одинаковы. Понятно, человек был тоже дикой, страшно дикой. Он не стал ручным, пока не встретил женщину, и она не сказала ему, что ей не нравится вести такую дикую жизнь. Она выбрала хорошую сухую пещеру вместо сырых листьев, прежде служивших ей приютом, посыпала ее пол чистым песком и в глубине ее развела большой костер. Перед входом в пещеру она повесила сухую шкуру дикой лошади хвостом вниз. После этого женщина сказала своему мужу: «Пожалуйста, мой дорогой, когда ты входишь к нам в дом, вытирай ноги. Ведь у нас теперь свой дом и хозяйство. В первый же вечер, моя душечка, они ели поджаренное на горячих камнях мясо дикого барана с приправой из дикого чеснока и дикого перца, а также дикую утку, тушеную с диким рисом, с диким укропом, с богородской травкой и с диким кишнецом. Потом высосали костный мозг из кости дикого быка и все закусили дикими вишнями и дикими гранатами». Человек был доволен. Он совсем счастливый заснул перед костром, а его жена села и причесала свои волосы. Потом взяла лопатку барана, большую плоскую кость, посмотрела на странные, нацарапанные на ней знаки, подбросила хвороста в костер и начала колдовать. Она запела первую волшебную песню в мире. А там, в сырых диких лесах, дикие животные собрались в том месте, откуда они могли видеть свет костра, и раздумывали, что бы это могло быть. Наконец, дикая лошадь топнула своей дикой ногой и сказала: «О, мои друзья! О, мои враги! Зачем человек и его жена развели большой огонь в своей большой пещере? Какой вред это принесет всем нам?» Дикая собака подняла свой дикий нос, почуяла запах жареной баранины и сказала: «Я пойду посмотрю, разузнаю и скажу вам. Мне кажется, в пещере что-то хорошее. Кот, пойдем со мной?»
1: «Нет-нет», — ответил кот. «Я кот, разгуливаю совсем один, где мне хочется, и для меня все места одинаковы. Не пойду я с тобой».
2: «Ну, в таком случае мы никогда не будем дружить», — ответила ему дикая собака и отправилась к пещере. Но когда она отбежала, кот мысленно сказал себе: «Ведь все места для меня одинаковы. Почему бы и мне не отправиться к пещере, не посмотреть, что там происходит, и не уйти, когда вздумается?»
1: скользнул вслед за дикой собакой, крался тихо, очень тихо, и спрятался подле пещеры в таком месте, откуда мог все услышать. Дикая собака подошла к входу в пещеру, носом подняла сушеную конскую шкуру и втянула ноздрями манящий запах жареной баранины. Женщина, которая смотрела на лопаточную кость, услышала, что собака нюхает, засмеялась и сказала: «Вот первый. Дикий зверь из диких лесов, что тебе нужно?» Дикая собака ответила: «О, мой враг и жена моего врага, что это так хорошо пахнет в диком лесу?» Женщина взяла поджаренную кость барана, бросила ее дикой собаке и сказала: «Дикий зверь из дикого леса, погрызи и попробуй». Дикая собака стала грызть кость и нашла, что ей еще никогда не приходилось есть таких вкусных вещей. Поев, собака сказала: «О, мой враг и жена моего врага, дай мне еще кость». Женщина же ответила: «Дикий зверь из дикого леса, днем помогай моему мужу охотиться, а ночью сторожи его пещеру. Тогда я буду давать тебе столько жареных костей, сколько ты захочешь». «Ага», — подумал слушавший кот, — «это очень умная женщина, но она глупее меня». Дикая собака вошла в пещеру, положила голову на колено женщины и сказала: «О, мой друг и жена моего друга, днем я буду помогать человеку охотиться, а ночью стану сторожить вашу пещеру». «Ах», — подумал слушавший кот, — «как глупа собака». Он ушел обратно в дикой, полной сырости лес, помахивая своим диким хвостом. Долго бродил одинокой и дикой, и ничего никому не сказал. Через некоторое время человек проснулся и спросил: «Зачем здесь дикая собака?» Его жена ответила: «Этот зверь уже не называется дикой собакой. Его имя — Первый друг. Собака станет нашим другом и останется нашим другом всегда, всегда, всегда. Когда ты пойдешь охотиться, позови ее с собой». На следующий вечер женщина принесла большую охапку свежей травы с заливных лугов и высушила ее перед костром. От нее пошел запах свежего сена. Жена человека села подле входа в пещеру, сплела из кожи уздечку, посмотрела на баранью лопатку, на большую плоскую баранью лопатку и стала колдовать. Она запела вторую волшебную песню в мире. Там, в глубине дикого леса, дикие животные удивлялись, что случилось с дикой собакой. Наконец дикая лошадь топнула ногой и сказала: «Я пойду, разузнаю и расскажу вам, почему дикая собака не вернулась. Кот, пойдем со мной».
3: «Нет-нет», — сказал кот. «Я кот, гуляю один, и все места для меня одинаковы. Я не пойду с тобой». А все-таки он пошел за лошадью. Крался за ней тихо, мягко, очень мягко ступая лапами, и спрятался там, откуда мог слышать все. Когда до слуха женщины донесся топот лошади, спотыкавшейся о свою длинную гриву, она засмеялась и сказала:
1: Вот пришел и второй.
2: Дикое существо из диких лесов, чего ты хочешь?
1: Дикая лошадь ответила:
2: «О мой враг и жена моего врага, где дикая собака?»
1: Женщина засмеялась, подняла баранью лопатку, посмотрела на нее и сказала:
2: «Дикая лошадь из дикого леса, ты пришла сюда не за собакой, а вот за этой вкусной травой».
1: Дикая лошадь, спотыкаясь о свою длинную гриву, сделала еще несколько шагов вперед и сказала:
2: «Правда, покорми меня твоей травой».
1: Жена человека сказала: «Дикая лошадь из дикого леса, наклони свою дикую голову.
2: Носи то, что я на тебя наброшу, и ты будешь трижды в день есть самую хорошую траву».
1: «Ага», — сказал слушавший кот, — «это умная женщина, но она не так умна, как я».
2: Дикая лошадь наклонила свою дикую голову, и женщина накинула на нее уздечку. Тогда дикая лошадь дохнула на ноги женщины и сказала:
4: «О, моя госпожа и жена моего господина, я буду служить тебе ради этой чудесной травы».
1: «О», — сказал слушавший кот, «какая глупая лошадь!»
2: И он пустился по сырому дикому лесу и, помахивая своим диким хвостом, разгуливал где хотел, а сам был дикой и одинокой. Но он никому ничего не сказал. Когда человек и собака вернулись с охоты, человек сказал:
4: «Что здесь делает дикая лошадь?»
2: А его жена ответила:
1: «Ее уже не зовут дикой лошадью. Нет, она наша первая служительница и будет переносить нас с места на место всегда, всегда и всегда. Когда ты отправишься на охоту, садись на ее спину и поезжай».
2: На следующий день дикая корова, высоко подняв свою дикую голову, чтобы не зацепиться своими дикими рогами за дикие деревья, пришла к пещере. А кот пришел за ней и спрятался там же, где и прежде. Случилось все, как прежде. И кот сказал все, что говорил прежде, а когда дикая корова обещала женщине каждый день давать свое молоко за чудесную траву, кот пошел через дикий лес и, помахивая своим диким хвостом, одинокой и дикой, разгуливал все так же, как и прежде. И никому ничего не сказал. Вот вернулись человек, лошадь и собака, и муж женщины задал ей прежние вопросы. Она же ответила:
1: «Ее больше не зовут дикой коровой. Теперь она наша кормилица и всегда, всегда, всегда будет давать нам теплое белое молоко.
2: Я же стану заботиться о ней, пока ты, наш первый друг и твоя первая служанка, будете охотиться». На следующий день кот ждал, чтобы еще кто-нибудь из диких зверей пошел к пещере, но все они остались в диком сыром лесу, поэтому кот пошел к пещере один. Он видел, как женщина подоила корову, видел свет от костра в пещере, почуял запах теплого белого молока. Кот спросил: «О мой враг и жена моего врага, а где дикая корова?»
1: Женщина засмеялась и ответила:
2: «Дикий зверь из дикого леса, возвращайся в чащу, потому что я заплела мои волосы и отложила волшебную баранью лопатку.
1: Кроме того, нам не нужно больше ни друзей, ни слуг».
3: Кот сказал: «Я не друг, я не слуга, я кот. Разгуливаю один, где мне нравится, и хочу войти в вашу пещеру».
1: Женщина его спросила: «Так почему же ты не пришел сюда с первым другом в первый вечер?»
3: Кот сильно рассердился и сказал: «Не наговорила ли на меня дикая собака?»
1: Женщина опять засмеялась и ответила: «Ты кот, гуляешь один, где тебе вздумается, и все места для тебя одинаковы. Ты не наш друг и не слуга, и сам сказал мне это. Так уходи и гуляй, где тебе вздумается, по тем местам, которые для тебя одинаковы».
3: Кот притворился опечаленным и проговорил: «Неужели я никогда не посмею приходить в пещеру? Неужели я никогда не буду сидеть подле теплого костра? Неужели я никогда не буду пить теплое белое молоко? Ты очень умна и очень красива. Тебе не следует быть жестокой даже к коту».
1: Женщина сказала: «Я знала, что я умна, но не слышала, что я красива. Давай же согласимся, если я хоть раз похвалю тебя, ты можешь приходить в пещеру.
3: А что будет, если ты два раза похвалишь меня?» — спросил кот.
1: «Этого никогда не случится», ответила женщина.
3: «Но если я два раза похвалю тебя, тебе будет позволено сидеть подле огня в пещере.
1: А если ты похвалишь меня в третий раз?» спросил кот.
3: «Ни за что», ответила женщина.
1: «Но если бы так случилось, тебе было бы позволено, кроме всего прочего, пить теплое молоко по три раза в день. И так было бы всегда, всегда и всегда». Кот изогнул свою спину дугой и сказал: «Пусть же завеса в отверстии пещеры, огонь в ее глубине и котелки с молоком, которые стоят около огня, запомнят, что сказала жена моего врага». И он ушел в сырой дикий лес и, помахивая своим диким хвостом, долго бродил одинокой и дикой. Когда человек, лошадь и собака вернулись домой с охоты, женщина не рассказала им о договоре, который она заключила с котом. Она боялась, что это им не понравится. А кот уходил все дальше и дальше, и долгое время, одинокой и дикой, прятался в диком сыром лесу. Он так долго не показывался подле пещеры, что женщина забыла о нем. Только летучая мышь, маленькая, висевшая вниз головой летучая мышка, которая цеплялась задней лапкой за каменный выступ в потолке пещеры, знала, где прятался кот. Она каждый вечер летала к нему и рассказывала, что делается на свете. Раз летучая мышь сказала коту:
5: «В пещере малютка. Он совсем маленький, розовый, толстый, и женщина очень любит его».
1: «Ага», — сказал кот. «А что любит малютка?»
5: «Он любит все теплое и мягкое», — сказала летучая мышь. «Засыпая, он любит держать в ручках теплые и мягкие вещи. Он любит также, чтобы с ним играли. Вот что он любит».
1: «В таком случае», — сказал кот, — «мое время наступило». На следующий вечер кот пробрался через сырой дикий лес и до утра прятался около пещеры. Утром человек, собака и лошадь отправились на охоту. Женщина готовила еду, малютка кричал, плакал и мешал ей работать. Она вынесла его из пещеры и дала ему пригоршню камешков, чтобы он играл ими. А малютка все-таки плакал. Тогда кот протянул свою мягкую бархатную лапку и нежно погладил малютку по щеке. Ребенок стал весело гукать. Кот потерся о его толстые коленки и пощекотал своим хвостом его круглый подбородок. Малютка засмеялся. Мать услышала этот смех и улыбнулась. Летучая мышь, маленькая летучая мышь, висевшая вниз головой на потолке пещеры, сказала: «О, хозяйка дома! Жена хозяина дома и мать сына хозяина дома! Дикий зверь из дикого леса прелестно играет с твоим малюткой!»
0: «Благословляю этого дикого зверя, каков бы он ни был!» — сказала женщина, выпрямляя спину. «Я очень занята, и дикий зверек оказал мне услугу!» В ту же минуту, в ту же секунду, моя крошечка, бац! Сухая конская кожа, висевшая хвостом вниз в отверстие пещеры, упала. Она помнила, какое соглашение женщина заключила с котом, и когда мать ребенка подошла, чтобы поднять свою дверную занавеску, перед ней открылась картина. Кот, устроившийся в уютном уголке пещеры. «О, мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — говорил кот. «Вот и я! Ты похвалила меня, и с этой поры я всегда, всегда, всегда могу сидеть в пещере. И все-таки я кот, разгуливаю один, где мне нравится, и все места для меня одинаковы». Женщина сильно рассердилась. Она крепко сжала свои губы, взяла прялку и начала прясть. Но ребенок плакал, потому что кот ушел от него, и женщина не могла успокоить своего малютку. Он вырывался от нее, бил ножками, и его личико почернело. «О, мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — сказал кот. «Возьми кусок нити, которую ты сплела, привяжи ее к твоей катушке и тащи катушку по полу. Я покажу тебе волшебство, от которого твой малютка засмеется так же громко, как теперь плачет». «Хорошо», — ответила женщина, «потому что сама я ничего не могу придумать. Только я не поблагодарю тебя». Она привязала нитку к маленькой глиняной катушке и потащила ее по полу. Кот бросился за ней, хватал ее лапками, кувыркался, подбрасывал через себя, прокатывал между своими задними ногами, делая вид, будто потерял ее, снова прыгал на катушку, да так забавно, что малютка засмеялся так же громко, как недавно плакал, пополз за котом и стал резвиться на полу пещеры, пока не устал и не лег спать, обхватив ручонками мягкого кота. «Теперь, — сказал кот, — я убаюкаю малютку песенкой, и он проспит целый час». И кот замурлыкал громко и тихо, тихо и громко, и ребенок крепко заснул. Женщина посмотрела на них обоих, улыбнулась и сказала: «Ты отлично убаюкал его. Нечего и говорить. Умен ты, о кот!» В эту самую минуту, в эту самую секунду, моя душечка, пуф-пуф! Дым от костра в глубине пещеры спустился клубами вниз,
6: Он помнил соглашение, которое женщина заключила с котом. Когда дым рассеялся, явилась новая картина. Кот уютно сидел и грелся подле костра. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — сказал он. «Видишь, это я. Ты второй раз похвалила меня. Теперь я могу сидеть и греться около костра в глубине пещеры и делать это всегда, всегда и всегда. А все-таки я кот. Разгуливаю один, где мне захочется, и все места для меня одинаковы».
7: Очень-очень рассердилась женщина. Она распустила свои волосы, подбросила дров в костер, вынула широкую баранью лопатку и принялась над ней колдовать, чтобы волшебство помешало ей в третий раз похвалить кота.
6: Она не пела волшебной песни, моя милая, нет. Она колдовала молча, и мало-помалу в пещере стало так тихо, что маленькая-маленькая мышка выползла из угла и побежала по полу. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага», — сказал кот, — «скажи, эта мышка тоже помогает твоему волшебству?»
5: «Ох, нет, нет, нет!» — ответила женщина, уронила баранью лопатку, вскочила на табурет, стоявший около костра, и быстро-быстро заплела волосы, опасаясь, чтобы мышь не поднялась по ним на ее голову.
8: «А-а-а!» — сказал кот, глядя на нее. «Значит, я могу съесть мышку, и за это мне не попадет? Ты не рассердишься?»
5: «Нет», — ответила женщина, поднимая косы. «Скорее съешь ее, и я буду вечно тебе благодарна». Кот прыгнул, поймал мышь, и женщина ему сказала:
9: «Тысяча благодарностей! Даже первый друг не может ловить мышей так быстро, как это сделал ты. Ты, вероятно, необыкновенно умен».
6: В эту самую минуту, в эту самую секунду, моя крошечка, трах! Горшок с молоком, стоявший подле костра, треснул в двух местах. Он помнил условия женщины с котом, и когда она соскочила с табурета, перед нею оказалась новая картина. Кот лакал теплое белое молоко, оставшееся в одном из черепков развалившегося горшка.
8: «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага», — сказал кот. «Видишь, это я, потому что ты меня похвалила в третий раз. Теперь я могу три раза в день пить теплое белое молоко, и так будет всегда, всегда и всегда. А я все-таки кот, который может разгуливать один, где захочет, и все места для меня одинаковы».
6: Женщина засмеялась и поставила перед котом чашку с теплым белым молоком, сказав: —

сердца. Но муж женщины сказал: «Да, только я-то ему ничего не обещал». Ничего ему не обещали и все другие мужчины, которые будут после меня. Сказав это, человек снял с себя свои кожаные сапоги, взял маленький каменный топор, три вещи, принес полено и секиру, всего пять вещей, разложил их все в ряд и сказал: «Теперь, кот, договорись со мной. Если ты не станешь ловить мышей в пещере всегда, всегда и всегда, я буду швырять в тебя одну из этих вещей. Так будут поступать и все остальные люди после меня». «Ага», — сказала женщина, — «кот очень умен, а мой муж все-таки умнее его». Кот сосчитал пять вещей, лежавших рядом. Жестки и неприятны показались они ему. Сосчитав их, он сказал: «Я всегда, всегда и всегда буду ловить мышей, когда зайду в пещеру. А все-таки я, кот, буду гулять, где мне нравится, и все места для меня одинаковы. Только берегись меня, когда я буду поблизости», — заметил человек. «Если бы ты не сказал последних слов, я помирился бы с тобой. Теперь же при каждой нашей встрече я стану бросать в тебя свои сапоги и топорик. Точно таким же образом будут поступать и другие люди после меня». Человек замолчал. Вперед выступила собака и сказала: «Погоди минуту. Кот, ты не заключил договора ни со мной, ни с другими порядочными собаками, которые будут после меня». Она оскалила зубы и прибавила: «Если при мне ты не будешь ласков с ребеночком всегда, всегда и всегда, я стану гоняться за тобой, пока не схвачу тебя. Схватив же, примусь кусать. И то же будут делать все порядочные собаки после меня». «Ага», — сказала слушавшая женщина, — «кот очень умен, но собака умнее его». Кот сосчитал зубы собаки, какими острыми показались они ему. Сосчитав же их, он сказал: «Я буду всегда добр к малютке, если только он не станет слишком сильно дергать меня за хвост. Да, я буду ласков с ним всегда, всегда и всегда. А все-таки я, кот, могу гулять один, где мне вздумается, и все места для меня одинаковы». «Только берегись меня», — заметила собака. «Если бы ты не сказал последних слов, я закрыла бы рот и никогда, никогда, никогда не показывала бы тебе своих зубов. Теперь же при каждой встрече я буду загонять тебя на дерево. И тоже будут делать все порядочные собаки после меня». Человек кинул в кота оба свои сапога и каменный топорик. Три вещи. Кот выскочил из пещеры, и собака загнала его на дерево. «С тех пор, моя любимая, три человека из пяти кидают в кота все, что попадется им под руку, и все собаки загоняют котов на деревья. Кот держит свое слово. Он ловит мышей и ласково обращается с детьми, пока дети не принимаются слишком сильно дергать его за хвост. Исполнивши свои обязанности в доме, в свободное время, особенно ночью, при луне, кот снова делается прежним диким котом, разгуливает один, где ему вздумается, и все места кажутся ему одинаковыми. В такое время он уходит в сырой дикий лес, карабкается на дикие деревья или бегает по мокрым крышам, помахивает своим диким хвостом

0: всей одинокой и дикой бродит, где ему вздумается.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Русская народная сказка «Жена-спорщица». У одного мужика была жена сварлива и упряма. Уж что бывало захочет, да как муж дай ей, и уж непременно муж соглашался с ней. Да больно она льстива была на чужую скотину. Как бывало, зайдет на двор чужая скотина, да уж муж и говорит, что это ее. Страшно надоела жена мужу. Вот однажды и зашли к ней на двор барские гуси. Жена спрашивает: «Муж, а чьи это гуси?» «Барские? Как барские?» Спылила со злости, пала на пол. «Я умру!» — говорит. «Сказывай, чьи гуси?» «Барские?» Жена охает, стонет. Муж наклонился к ней. «Что ты стонешь?» «Да чьи гуси?» «Барские!» «Ну, умираю, беги скорей за попом!» Вот муж послал за попом, уж и поп едет. «Ну, — говорит муж, — вот и священник едет!» Жена спрашивает: «Чьи гуси?» «Барские!» «Ну, пущай священник идет, умираю!» Вот исповедали ее, приобщили, поп ушел. Муж опять: «Что с тобою, жена?» «Чьи гуси?» «Барские!» «Ну, совсем умираю, готовь домовище!» Изготовили домовище. Муж подошел: «Ну, жена, уж и домовище готово!» «А чьи гуси?» «Барские!» «Ну, совсем умерла, клади в домовище!» Положили в домовище и послали за попом. Муж наклонился к жене и шепчет: «Уж домовище подымают, нести хотят отпевать в церковь!» А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские!» «Ну, несите!» Вот вынесли домовище, поставили в церкви, отпели панихиду. Муж подходит прощаться. «Уж и панихиду, — говорит, — отпели, выносить хотят на кладбище!» Жена шепчет: «Чьи гуси?» «Барские!» «Несите на кладбище!» Вот и вынесли, подняли домовище опущать в могилу. Муж нагибается к ней: «Ну, жена, уж тебя в могилу опущают и землей тотчас засыплют!» А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские!» «Ну, опущайте и засыпайте!» Домовище опустили и засыпали землею. Так уходили бабу барские гуси. Тут и мудрости конец, а кто мудрость понял —

0: Никита Кожемяка. Русская народная сказка.
1: В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа из Киева потаскал в свою берлогу. Потаскал и поел. Однажды утащил змей и царскую дочь. Прямо из царского сада.
2: Тузик, сидеть. Хороший мальчик, молодец.

0: съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге.
1: Тут теперь

0: тебе повезло, и я тебя не съел. А песик царевны не бросил ее, а увязался за Горынычем и за царевной следом. И нашел, где злодей спрятал царскую дочку.
1: Ой, Тузик, какой ты молодец! Дам я тебе задание. Отнеси весточку маме и папе, чтобы знали они, что жива я.
0: Сообразила царевна кусок от рубашки своей белоснежной оторвать. Нашла уголек от старого костра и написала несколько строчек. Привязала лоскуток с письмом к собачьей шее и скомандовала:
1: «Домой, Тузик! Домой! Беги!»
0: Так и повелось. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет ее псу на шею и пошлет ее домой. Он записочку отнесет и ответ принесет:
2: «Так, супруга моя царица, напиши ей, что надо что-то делать. Так продолжаться не может. Пусть выведает у самого змея этого Горынча, кто его сильней, кого боится».
1: Папа велит узнать, кого боится Горыныч.
0: Тут как раз змей Горыныч еды ей принес и воды.
1: А почему ты, змей Горыныч, мне не рассказываешь ничего?
3: А что рассказывать-то? Ну, летаю на промысел, города полю, вот и все.
1: И никто тебя не боится?
3: Никто.
1: А есть кто-то, кто сильнее тебя?
3: Есть. В Киеве Никита Кожемяка, тот меня сильнее.
0: Как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку.
1: Есть где в Киеве Никита Кожемяка. Он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить.
0: Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом 12 воловьих кож. Как увидел Никита царя, испугался.
4: Ох, царь-батюшка!
0: Руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кож.
2: Здравствуй, Никита! Пришел я просить тебя помощи. Надо дочь мою спасти.
0: Рассердился тут Никита.
4: Почем зря меня испугали и убытку мне наделали? Не буду вам помогать и царевну выручать. И не просите.
0: Сколько ни упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел. Вот и придумал царь с царицей собрать 5000 малолетних сирот, осиротил их лютый змей, и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит.
4: «Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу!»
0: Сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. Видит змей беду неминучую. Некуда ему от Никиты спрятаться. Вышел в чистое поле.
4: «Ну, давай биться!»
3: «Ну, давай!»
0: Долго ли, коротко ли они бились, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту:
3: «О, не бей меня, Никитушка, до смерти. Сильнее нас с тобой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну». Ты будешь владеть в одной половине, а я в другой.
4: Хорошо? Но надо же прежде межу проложить, чтоб потом спору промеж нас не было.
0: Сделал Никита саху в 300 пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать. Глубиной-то борозда 2 сажени с четвертью.
3: Ой, тяжко. Может, отдохнем?
4: Нет уж. Хотел светом править. Надо поработать сначала. Но!
0: Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею.
4: Землю мы разделили. Теперь давай море делить, чтоб о воде промеж нас спору не вышло.
0: Стали воду делить. Вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять. Не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери. Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом, сажени на 2 высотою. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают. Оставляют ее на память о Никите Кожемяке.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Русская народная сказка «Вещий дуб». Тошно молодой жене со старым мужем, тошно и старику с молодой женой. В одно ушко влезет, в другое вылезет, замаячит, в глазах одурачит, из воды суха выйдет. И видишь, и знаешь, да ни в чем ее не поймаешь. Одному доброму старичку досталась молодая жена, плутоватая баба. Он ей слово в науку, она ему в ответ: «Нет тебе, старый лежебок, ни пить, ни есть, ни белой рубахи надеть». А не стерпишь, слово вымолвишь, дело старое. Вот и придумал он жену выучить. Сходил в лес, принес вязанку дров и сказывает: «Диво дивное на свете деется. В лесу старый дуб все мне, что было, сказал и что будет, угадал. Ох, я побегу, ведь ты знаешь, старик, у нас куры мрут, у нас скот не стоит. Пойду побалакать, авось скажет что». «Ну иди скорей, пока дуб говорит, а когда замолчит, слова не допросишься». Пока жена собиралась, старик зашел вперед, влез в дубовое дупло и поджидает ее. Пришла баба, перед дубом повалилась, замолилась, завыла –

0: Дуб в ответ отвечает: «Незачем лечить, зелье попусту губить, начни масленей кормить. Жарь курочку под сметанкою, не скупись, пусть он ест, сама за стол не садись. Свари кашу молочную, да больше маслом полей, пущай ест, не жалей. Напеки блинцов, попроси, поклонись, чтоб их в масло макал, да побольше съедал. И сделается твой старик слепее кур слепых». Пришла жена домой, муж на печке кряхтит:
1: «Эх ты, старенький мой, ай опять что болит, ай опять захерел? Хочешь, курочку убью, аль блинцов напеку, кашку маслом полью, хочешь, что ли?»
0: «Сел бы, а где взять?»
1: «Не твоя печаль, хоть ты и журишь меня, а все тебя жалко. На, старинушка, ешь, кушай, пей, не жалей».
0: «Садись и ты со мною».
1: «Нет, зачем? Мне б только тебя напитать. Сама я там-сям перекушу и сыта. Ешь, голубчик, помасленнее ешь».
0: «Ох, постой, жена, дай водицы хлебнуть».
1: «Да вода на столе».
0: «Где на столе? Я не вижу».
1: «Перед тобою стоит».
0: «Да где же? Что-то в глазах темно стало».
1: «Ну, полезай на печку».
0: «Укажи-ка, где? Я и печь не найду».
1: «Вот она, полезай скорее».
0: Старик собирается головою в печь лезть.
1: «Да что с тобой? Ослеп, что ли?»
0: «Ох, согрешил я, жена. Сладко съел, вот божий день и потемнел для меня. Ох,
1: экое горе. Ну, лежи пока, я пойду кое-что принесу».
0: Побежала, полетела, собрала гостей, и пошел пир горой. Пили, пили, вина не хватило, побежала баба за вином. Старик видит, что жены нету, а гости напитались и носы повесили. Слез с печи, давай крестить. Кого в лоб, кого в горб, всех перебил и заткнул им в рот по блину, будто сами подавились. После влез на печь и лег отдыхать. Пришла жена, глянула, так и обмерла. Все други, все приятели, как боровы, лежат, в зубах блины торчат. Что делать, куда покойников девать? Зареклась баба гостей собирать, зареклась старика покидать. На ту пору шел мимо дурак.
1: «Батюшка, такой-сякой!» — кричит баба. «На тебе золотой, душу с телом пусти, беду с нас скости».
0: Дурак деньги взял и потащил покойников. Кого в прорубь всадил, кого грязью прикрыл и концы схоронил. Тут и сказки конец, а кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой молодец.

0: Чистил мужик хлев и нашел овсяное зерно. Приходит к жене, у жены изба топится. Он говорит: «Ну-ка ты, хозяйка, поворачивайся, загребай-ка жар, сыпь это зерно в печь, выгреби из печи и столки его и смели, киселю навари, отлей в блюдо. Вот я и пойду к царю, понесу блюдо киселю. Ну, хозяйка, не пожалует ли нас царь чем-нибудь?» Вот пришел он к царю, принес блюдо киселю, царь его пожаловал золотой тетеркой. Пошел от царя домой, идет полем, пасется табун коней. Пастух его спрашивает: «Мужичок, ты где был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Променяй нам тетерку на коня». Ну, променял, сел на коня и поехал. Вот он едет, пасется стадо коров. Пастух говорит: «Где ты, мужичок, был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где у тебя тетерка?» «Я ее променял на коня». «Променяй нам коня на корову». Променял, ведет корову за рога, пасется стадо овец. Пастух говорит: «Мужичок, мужичок, где ты был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Променял на коня». «Где конь?» «Променял на корову». «Променяй нам корову на овечку». Променял, гонит овцу, пасется стадо свиней. Пастух говорит: «Где ты, мужичок, был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Променял на коня». «Где конь?» «Променял на корову». «Где коровка?» «Променял на овечку». «Променяй нам овечку на свинью». Променял, гонит свинью, пасется стадо гусей. Пастух спрашивает: «Где этот мужичок был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где у тебя золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «Где коровка?» «Я променял на овечку». «Где овечка?» «Я променял на свинью». «Променяй нам свинью на гуська». Променял, несет гуська. На берегу утки ходят. Пастух говорит: «Мужичок, где ты был?» «Ходил к царю, носил блюд к киселю». «Чем тебе царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «А где коровка?» «Я променял на овечку». «А где овечка?» «Я променял на свинью». «А где свинья?» «Я променял на гуська». «Променяй нам гуська на усечку». Променял, несет утку. Ребята играют в клюшки. «Где мужичок был?» «Ходил к царю, носил блюд к киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Эй, где золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «А где коровка?» «Я променял на овечку». «А где овечка?» «Я променял на свинью». «А где свинья?» «Я променял на гуська». «Где гусек?» «Я променял на утку». «Променяй нам утку на клюшку». Променял, идет. Пришел домой, Клюшку поставил у ворот, а сам пошел в избу. Жена стала спрашивать. Он рассказал все до Клюшки. «И где Клюшка?» «У ворот». Она пошла, взяла Клюшку, да Клюшкой-то возила его. Не меняй, старый черт, не меняй.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Бобовое зернышко. Русская народная сказка.
2: Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился, да торопился, а курочка, знай себе, да приговаривает.
3: Петя, не торопись. Петя, не торопись.
2: Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, лежит, не шевелится. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит:
3: «Ох, хозяюшка, дай скорее маслице петушку горлышко смазать. Подавился петушок бобовым зернышком».
2: Хозяйка говорит:
3: «Беги скорее к коровушке, попроси у нее молока, а я уж собью маслица».
2: Бросилась курочка к корове.
3: «Коровушка, голубушка, дай скорее молока. Из молока хозяюшка собьет маслице, маслицем смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком».
4: «Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы».
2: Бежит курочка к хозяину.
3: «Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей травы. Коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком».
5: «Беги скорее к кузнецу за косой»,
2: — говорит хозяин. Со всех ног бросилась курочка к кузнецу.
3: «Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком».
2: Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила масло, дала маслица курочке. Смазала курочка петушку горлышко, бобовое зернышко и проскочила. Петушок вскочил живехонький и во все горло запел.
6: Радио «Сказка ФМ».
0: Мерин. Жил у старика на дворе сивый мерин, хороший, толстый, губа нижней лопатой, а хвост лучше и не надо, как труба. Во всей деревне такого хвоста не было. Не наглядится старик на сивого, все похваливает. Раз ночью пронюхал мерин, что овес на гумне молотили. Пошел туда, и напали на мерина 10 волков. Поймали, хвост ему отъели. Мерин брыкался, отбрыкался, ускакал домой без хвоста. Увидел старик поутру мерина Куцева и загоревал. Без хвоста все равно, что без головы. Глядеть противно. Что делать? Подумал старик, домочальный хвост мерину и пришил. А мерин воровать опять ночью на гумно за овцом полез. 10 волков тут как тут. Опять поймали мерина, ухватили за мочальный хвост, оторвали, жрут и давятся. Не лезет мочало в горло волчье. А мерин отбрыкался, к старику ускакал и кричит: «Беги на гумно скорей, волки мочалкой давятся». Ухватил старик кол, побежал. Глядит на таку 10 серых волков, сидят и кашляют. Старик колом, мерин копытом и приударили на волков. Взвыли серые, прощенье стали просить. «Хорошо, — говорит старик, — прощу, пришейте только мерину хвост». Взвыли еще раз волки и пришили. На другой день вышел старик из избы, да и думает: на Сивова посмотрю. Глянул, а хвост умеренно, крючком, волчий. Ахнул старик, да поздно. На заборе ребятишки сидят, покатываются, гогочут. Детка-то лошадям волчьи хвосты выращивает. И прозвали с тех пор старика Хвостырь.
6: Сказка ФМ. Ёж. Теленок увидал ежа и говорит: «Я тебя съем». Ёж не знал, что теленок ежей не ест. Испугался, клубком свернулся и фыркнул: «Попробуй!» Задрав хвост, запрыгал глупый теленок, боднуть норовит, потом растопырил передние ноги и лизнул ежа. «Ой-ой-ой-ой!»

Дева подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву рвать. А ежик покатился в темную норку под рябиновый корень и сказал ежихе: «Я огромного зверя победил, должно быть, льва». И пошла слава про храбрость ежову за синее озеро да за темный лес. «У нас еж богатырь!» — шепотом со страху

0: Несмеяна царевна. В царских палатах, в роскошных чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какая роскошь! Всего много, все есть, чего душа хочет, а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось. Горько было царю-отцу глядеть на печальную дочь. Открыл он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. «Пускай, — говорит, — попытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому удастся, тому она будет женою». Только это вымолвил, как закипел народ у царских ворот. Со всех сторон едут, идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые. Начались пиры, полились меды, царевна все не смеется. На другом конце царства в своей хатке жил честный работник. По утрам он свой двор убирал, а вечером шел к богатому хозяину и по ночам пас его лошадей. Хозяин был человек правдивый, плату его не обижал. Кончился год. Вынес хозяин мешок денег, положил на стол. «Бери, — говорит, — сколько хочешь». А сам к двери и вышел вон. Работник подошел к столу и думает: «Как бы перед Богом не согрешить, за труды лишнего не взять». Выбрал одну только денежку, зажал ее в горсть и пошел путем дорогою. Вздумал по дороге водиться напиться. Нагнулся в колодец, денежка у него выкатилась и потонула. Остался бедняк ни при чем. Другой бы на его месте заплакал, затужил и с досады бы руки сложил, а он нет. «Все, — говорит, — Бог посылает. Господь знает, кому что давать, кого деньгами наделяет, у кого последнее отнимает. Видно, я плохо работал, мало трудился, теперь стану усердней и снова за работу. Каждое дело в его руках огнем горит». Кончился срок, минул еще год. Хозяин ему мешок денег на стол. «Бери, — говорит, — сколько душа хочет». А сам к двери и вышел вон. Работник опять думает: чтобы Бога не прогневить, за труд лишнего не взять. Взял денежку, пошел напиться и выпустил из рук. Денежка в колодец и потонула. Еще усерднее принялся он за работу. Ночь не досыпает, день не доедает. Поглядишь, у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его хозяина все богатеет. Чьих коней под гору тащит, а его и в поводу не сдержать. Хозяин понимал, кого благодарить, кому спасибо говорить. Кончился срок, миновал третий год. Он кучу денег на стол. «Бери, работник, сколько душа хочет. Твой труд, твои и деньги». А сам вышел вон. Берет работник опять одну денежку, идет к колодцу воды испить. Глядь, последняя деньга цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что Бог его труды наградил, обрадовался и думает: «Пора мне белый свет поглядеть». Подумал и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем, бежит мышь.
1: «Здорово, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь».
0: Дал ей денежку. Идет лесом, ползет жук.
2: «Здорово, дорогой куманек, дай денежку, я тебе пригожусь».
0: Дал и ему денежку. Идет берегом, а по реке плывет сом. Подплыл к берегу и говорит:
2: «Здорово, дорогой куманек! Дай денежку, я тебе пригожусь!» Он и ему не отказал, последнюю отдал. Пришел в город, где царь живет. Там людей, там домов. Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти не знает. А перед ним стоят царские палаты, серебром, с золотом убраны. У окна Несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него страх, и упал он прямо в грязь. Откуда ни взялся сом с большим усом, за ним жучок-старичок, мышка-стрижка. Все прибежали, ухаживают, ублажают. Мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела-глядела на их услуги Несмеяна царевна и засмеялась. «Кто развеселил мою дочь?» — спрашивает царь. «Тот, — говорит я, — другой я».
1: «Нет,
2: — сказала Несмеяна царевна.
1: Вот это человек!»
2: И указала на работника. Тотчас его во дворец и стал работник перед царским лицом. Молодец с молодцом. Царь свое царское слово сдержал. Что обещал, то и даровал. И женился работник на царской дочери.

0: Страшная сказка «Муж да жена». Жили-были муж с женой. По виду будто хорошо. Да как-то жена была мудрена. Уйдет муж, она весела. Придет, захворает. Так и старается ему дело найти. Куда-нибудь срок сбыть. Нынче пошлет его туда, завтра в другое место. А без него у нее гулюшки да пирушки. Придет муж, и чисто, и прибрано. Сама охает, больна, на лавочке сидит. Муж верит, чуть сам не плачет. Вот раз придумала жена послать его за лекарством в Крымград. Муж пошел. На дороге ему встретился солдат.
1: «Куда ты, мужик?»
0: «В Крымград, за лечбой».
1: «Кто болен?»
0: «Жена». «Воротись, воротись безотменно. Я сам дока, я пойду с тобой». Поворотил его налево кругом, и очутился мужик опять у своего гумна. «Сядь же ты здесь», — говорит дока. «Я спроведаю, какова хворая». Вошел на двор, приложил ухо к избе, а там игры, скоки, гульба. Забилась солдатская грудь, ударил в дверь, растворилась изба. Хозяйка по ней лебедем носится, перед ней молодой парень в присядку рассыпается, зелено венцо по столу разливается. Пришел солдат вовремя, выпил чарку и пошел в присядку. Полюбился хозяйке. Что за солдат, что за детина? Угодлив, догадлив, словно век тут жил. Поутру надо пирожки печь. «Солдат, сходи на гумно, принеси соломки вязаночку». Солдат пошел. Набрал соломы, завернул туда мужа, скрячил веревкой, скинул за плечи и принес к хозяйке. Хозяйка рада, затянула песенку. Пошел муж в Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить. Туда ему не доехать и оттуда не приехать. «Солдат, подтягивай мне». Солдат начал свою песню. «Чуешь ли, солома, что деется дома? О, твоя нехороша, моя лучше, давай вместе. Пошел муж во Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить». Она поет громко, а солдат еще громче. «Чуешь ли, солома, что деется дома? Плеть висит на стене, а быть ей на спине». Солома почуяла, затряслась, веревка лопнула, вязанка рассыпалась, и выскочил муж. Схватил плетку и давай стегать хозяйку. Как рукой сняло, вылечил жену. Тут и сказки конец, а кто слушал и мудрость понял, тот большой молодец.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Мой маленький друг, а теперь мы отправимся с тобой в итальянскую сказку. Это сказка об одной очень ленивой девочке.

0: Жила в одном селении девочка, которая не любила ходить ножками. Звали эту ленивую девочку Бручелина. И была у нее бабушка, старенькая, седая. Вот однажды пошла бабушка с внучкой на лужок цветы собирать. Нарвали они большой букет ромашек и одуванчиков и не спеша отправились домой. Но очень скоро Бручелине надоело идти самой. Она остановилась и захныкала: «Хочу на ручки, хочу на ручки!» Стала ей бабушка выговаривать: «И не стыдно тебе, ведь ты уж совсем большая, не возьму тебя на руки!» Повернулась и ушла. Села Бручелина на землю и заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла!» Прибежал зайчик: «Садись, я тебя отнесу!» Уселась Бручелина зайцу на спину и косой поскакал по тропинке. Но ведь зайцы народ пугливый. Вот и наш зайчишка при каждом шорохе спешил спрятаться в лесок. Лежит за пеньком, не шелохнется, только усики еле заметно подрагивают. Устала Бручелина ждать, пока у трусишки страх пройдет. Стоит она у пенька и зовет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится!» Тут подползла к ней улитка: «Я тебя отнесу! Влезай на крышу моего домика, домик хоть и маленький, но крепкий, влезай, не бойся!» Бручелина взобралась на крышу домика, и улитка тронулась в путь. Пригревало солнышко, и девочка не заметила, как заснула. Проснулась она через час, а может и через два. Смотрит, а улитка еще от одного куста до другого не доползла. Ничего не поделаешь, пришлось Бручелине распрощаться и с улиткой. Прислонилась Бручелина к дереву, стоит пригорюнившись, вот-вот расплачется. Очень ей стало жалко себя, она и в самом деле заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет!» Подбежала козочка: «Садись, я тебя отнесу!» Села Бручелина к ней на спину, и коза поскакала вперед. «Ой, сейчас упаду!» – испугалась Бручелина. И только она об этом подумала, как и вправду свалилась на землю. Встала она, отряхнулась, смотрит, а козочки и след простыл. Тут уж Бручелина не на шутку испугалась. Закричала она, что было силы: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет, коза убежала!» Подскакала к ней лошадка:
1: «Я тебя отнесу!»
0: Лошадка опустилась на колени, подождала, пока Бручелина взобралась к ней на спину, потом поднялась и поскакала. Бручелина обеими руками уцепилась за лошадиную холку, но все-таки не удержалась и упала прямо в траву. Лежит в траве и горько плачет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится! Улитка еле ползет, коза убежала, лошадка скачет во весь опор!» Мимо пролетала пчела: «Жжжж, попробуй лучше идти ножками!» — посоветовала на Бручелине и улетела. Никто больше не хотел помочь ленивой девочке. Пришлось ей самой добираться до дому. Сначала она шла медленно, потом все быстрее и быстрее. Когда она вбежала в дом, бабушка накрывала уже на стол. Ничего не сказала она внучке. Стояла и, улыбаясь, смотрела, как Бручелина с аппетитом ест.

0: Вот так-то. Я надеюсь, дружок, ты никогда не ленишься, правда? Всегда сам ходишь.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Русская народная сказка «Жена доказчица». Жил старик со старухою. Сбили они на реке заязочек и заложили по мордочке. Пошли домой. На дороге увидала старуха клад и давай всем рассказывать. Что с ней делать? Вздумал старик пошутить над старухою. Пошел в поле, поймал зайца и отправился на реку морды смотреть. Вынул одну, а в ней щука попалась. Он щуку-то взял, за место ее посадил в морду зайца, а рыбу в поле понес и положил в горох. Воротился домой и зовет старуху горох крючить, то есть снимать с поля. Вот собрались и поехали. Дорогою старик начал сказывать. «Люди говорят, что нынче рыба в полях живет, а в водах зверь поселился». «Что ты, старик?» «Приехали в поле». «Вот правда и есть!» – закричал старик. «Погляди, старуха, щука-то в горох заползла!» «Лови ее!» Старик взял щуку, положил в пестерек. «Пойдем-ка теперь на реку, не попалось ли чего в морды?» Достал морду. «Ах, старуха, ведь люди-то правду сказывают! Погляди, заяц попал! Держи его крепче, а то, пожалуй, опять в воду нырнет!» Взял старик зайца. «Ну, — говорит, — пойдем клад добывать!» Забрали все деньги и поехали домой. Дорогой усмотрела старуха, что в стороне медведь корову рвет и говорит. «Эй, старик, погляди-ка, медведь корову рвет!» «Молчи, жена! Это черт с нашего барина шкуру дерет!» Приехали ко двору. Старик пошел деньги прятать, а старуха побежала рассказывать соседке. Соседка рассказала дворецкому, а дворецкий барину. Барин призвал старика. «Ты клад нашел?»
3: «Никак нет».
2: «Твоя старуха сказала».
3: «Да, пожалуй, ей врать не впервой».
2: Послал барин за старухою. «Что, старуха, нашли вы клад?»
3: «Нашли, батюшка».
2: «Как же ты, старик, говоришь, что нет?»
3: «Что ты врешь, глупая баба? Ну где мы клад-то нашли?»
2: «Как где?» «В поле. Еще в то время щука в горохе плавала, а заяц в морду попал». «Врешь ты, старая кочерга! Где это видано, чтобы рыба в поле жила, а заяц в воде плавал?» «Ну, вот позабыл, и еще в то время черт с нашего барина шкуру драл». Барин хлоп ее по уху. «Что ты бредишь, подлая? Какой черт с меня шкуру драл?» «Да таки драл, ей-богу драл». Барин рассердился, велел принесть разок и заставил при себе ее наказывать. Растянули ее сердечную и начали почивать. А она, знай себе, и под розгами-то тоже сказывает. Барин плюнул и прогнал старика со старухою. Тут и сказки конец. А кто слушал и родителям помогает, тот большой молодец.

Русская народная сказка «Как муж отучил жену от сказок». Жил себе дворник. Он имел у себя жену, которая страсть как любила сказки, и запретила она пущать к себе в постойщики тех, кто не умел сказки сказывать. Ну, разумеется, мужу-то убыточно. Он и думает, как бы мне жену отучить от сказок. Вот однажды в зимнюю пору, поздно ночью, идет себе старичок, весь иззяб, и просится переночевать. Муж выбегает к нему. «А что?» — говорит. «Умеешь ты сказки сказывать? Жена не велит пущать никого, кто не умеет сказки сказывать». Мужик видит дело плохо. От холода чуть не мерзнет. «Умею!» — говорит. «А долго будешь сказывать?» «Да всю ночь». «Ну вот хорошо». Пустили мужика, муж и говорит. «Ну, жена, вот мужик посулился всю ночь сказки сказывать. Да только с тем, чтоб поперечки ему не делать и не перебивать». Мужик говорит. «Да, поперечки не делать, а то сказывать не буду». Вот поужинали, легли спать, мужик и начал. Летела сова мимо сада. Села, знать, на колоду, выпила воду. Летела сова мимо сада. Села, знать, на колоду, выпила воду. И пошел твердить все одно и то же, да одно и то же. Летела сова мимо сада. Села, знать, на колоду, выпила воду. Хозяйка слушала, да и говорит. «Что же это за сказка? Все одно и то же твердит». «Так для чего ж ты меня перебиваешь? Ведь я говорил, что мне поперечки не делать, ведь это так уж сказка сказывается в начале, а там пойдет другое». Вот муж, услыхавши это, а ему-то и нужно было, скочил с лавки и давай жену колотить. «Тебе сказано, чтобы ты не поперечила и сказку не дала докончить». Уж он бил так, что жена возненавидела сказки и с тех пор зареклась сказки слушать. Ну, тут и сказки — это и конец. А кто слушал внимательно, смысл

0: бедный-пребедный. И был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть. И так-то он хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Заиграет Иванушка грустную песню, все пригорюнятся, у всех слезы катятся. Заиграет плясовую, все в пляс идут, удержаться не могут. Подрос Иванушка и говорит отцу да матери: «Пойду я, батюшка и матушка, в работники наниматься. Сколько заработаю, все вам принесу». Попрощался и пошел. Пришел в одну деревню, никто не нанимает. В другую пришел, и там работники не нужны. Пошел Иванушка дальше. Шел-шел и пришел в дальнее село. Ходит от избы к избе, спрашивает: «Не нужен ли кому работник?» Вышел из одной избы мужик и говорит:
1: «Не наймешь ли ты овец пасти?»
0: «Наймусь, дело не хитрое».
1: «Не хитрое оно, это так. Только у меня такое условие: если хорошо пасти будешь, двойное жалование заплачу. А если хоть одну овечку из моего стада потеряешь, ничего не получишь. Прогоню без денег».
0: «Авось не потеряю», — отвечает Иванушка.
1: «То-то, смотри».
0: Уговорились они, и стал Иванушка стадо пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Как идет он с пастбища, хозяин с хозяйкой уже у ворот стоят, овец считают.
2: «Одна, две, три, 10, 20, 40, 50.
0: Все овцы целы. Так и месяц прошел, и другой, и третий. Скоро надо с пастухом рассчитываться, жалование ему платить.
1: «Что это?» — думает хозяин.
0: «Как это пастух всех овец сберегает? В прошлые годы всегда овцы пропадали. То волк задерет, то сами куда забредут, потеряются. Неспроста это. Надо посмотреть, что пастух на пастбище делает». Под утро, когда все еще спали, взял хозяин овчинный тулуп, выворотил его шерстью наружу, напялил на себя и пробрался в хлев. Стал среди овец на четвереньки. Стоит, дожидается, когда пастух погонит стадо на пастбище. Как солнышко взошло, Иванушка поднялся и погнал овец. Заблеяли овцы и побежали. А хозяину хоть и трудно, только он не отстает. Бежит вместе с овцами, покрикивает: «Бя-бя-бя-бя-бя!» А сам думает: «Теперь-то я все узнаю, выведую». Думал он, что Иванушка его не приметит. А Иванушка зорким был, сразу его увидел, только виду не подал. Гонит овец, а сам нет-нет и стегнет их кнутом. Да все метит прямо хозяина по спине. Пригнал овец на опушку леса, сел под кусток и стал краюшку жевать. Ходят овцы по полянке, щиплют траву, а Иванушка за ними посматривает. Как увидит, что какая овца хочет в лес забежать, сейчас на дудочке играет. Все овцы к нему и бегут. А хозяин все на четвереньках ходит, головой в землю тычется, будто траву щиплет. Устал, утомился, а показаться стыдно. Расскажет пастух соседям, сраму не оберешься. Как наелись овцы, Иванушка и говорит им: «Ну, сыты вы, довольны вы, теперь и поплясать можно». Да и заиграл на дудочке плясовую. Принялись овцы скакать, да плясать, копытцами постукивать. И хозяин тут же, хоть и не сыт и недоволен, а выскочил из середины стада и давай плясать в присядку. Пляшет, пляшет, ногами разные штуки выделывает.

Иванушка все быстрее да быстрее играет. А за ним и овцы быстрее, и хозяин быстрее пляшут. Уморился хозяин. Пот с него градом так и катится, красный весь, волосы растрепались. Не выдержал он, закричал: «Ой, батрак,

0: Ой, хозяин, ты ли это?
1: Я.
0: Да как же ты сюда попал?
1: Да так, забрел невзначай.
0: А тулуп зачем надел?
1: Да холодно с утра показалось.
0: А сам за кусты, да и был таков. Приплелся домой и говорит жене:
1: ну, жена, надо нам поскорее батрака выпроводить по-добру, по-здорову. Надо ему жалование отдать.
2: Что так? Никому не отдавали, а ему вдруг отдадим.
1: Нельзя не отдать.
0: Он так нас осрамит, что и людям не сможем показаться. И рассказал ей, как пастух заставил его плясать, чуть до смерти не уморил. Выслушала хозяйка и говорит:
2: настоящий ты дурень. Нужно же тебе было плясать. Меня-то он под свою дудку плясать не заставит. Как придет, велю ему играть. Посмотришь, что будет.
0: Стал хозяин просить жену:
1: коли ты такое дело затеяла, посади меня в сундук да привяжи на чердаке за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать. Будет с меня. Наплясался я утром, чуть жив хожу.
0: Хозяйка так и сделала. Посадила мужа в большой сундук и привязала на чердаке за перекладину. А сама ждет, не дождется, когда вернется батрак с поля. Вечером только Иванушка пригнал стадо, хозяйка и говорит ему:
3: правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую все пляшут?
1: Правда.
3: Ну-ка, поиграй. Если я запляшу, отдадим тебе жалование. А не запляшу, так прогоним.
1: Хорошо, говорит Иванушка. Будь по-твоему.
0: Вынул он дудочку и стал плясовую наигрывать. А хозяйка в это время тесто месила. Не удержалась она и пошла плясать. Пляшет, а сама переваливает тесто с руки на руку. А Иванушка все быстрее да быстрее, все громче да громче играет. И хозяйка все быстрее да быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке. Стал в своем сундуке руками да ногами шевелить, поплясывать. Да тесно ему там, все головой о крышку стукается. Возился, возился, да и сорвался с перекладины вместе с сундуком. Прошиб головой крышку, выскочил из сундука и давай по чердаку в присядку плясать. С чердака скатился, в избу ввалился. Давай там вместе с женой плясать, руками да ногами размахивать. А Иванушка вышел на крылечко, сел на ступеньку, все играет, не умолкает. Хозяин с хозяйкой за ним во двор выскочили и давай плясать да скакать перед крыльцом. Устали оба, еле дышат, а остановиться не могут. А глядя на них, и куры заплясали, и овцы, и коровы, и собака у будки. Тут Иванушка встал с крыльца, да поигрывая к воротам пошел. А за ним и все потянулись. Видит хозяйка, дело плохо. Стала упрашивать Иванушку:
2: ой, батрак, ой, перестань, не играй больше. Не выходи со двора, не позорь перед людьми. По-честному с тобой рассчитаемся, по уговору жалованье отдадим.
1: Ну нет, говорит Иванушка, пусть на вас добрые люди посмотрят, пусть посмеются.
0: Вышел он за ворота, еще громче заиграл. А хозяин с хозяйкой со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. И крутятся, и вертятся, и приседают, и подпрыгивают. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, пальцами показывают. До самого вечера играл Иванушка. Утром получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери. А хозяин с хозяйкой в избу спрятались, сидят и показаться людям на глаза не смеют.
4: Сказка ФМ.
5: Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. В некотором государстве жил-был царь. Холост, не женат. Был у него на службе стрелок по имени Андрей. Пошел раз Андрей Стрелок на охоту. Ходил, ходил целый день по лесу. Не посчастливилось, не мог на дичь напасть. Время было к вечеру, идет он обратно, кручинится. Видит, сидит на дереве, морлится. Дай, думает, стрельну хоть эту. Стрельнул и ранил ее. Свалилась горлица с дерева на сырую землю. Поднял ее Андрей, хотел свернуть ей голову, положить в сумку. А горлица, ой, говорит ему человеческим голосом:
6: «Не губи.

0: Да смотри, как найдет на меня дремота. В ту пору бей меня правой рукой наотмашь. Да будешь себе великое счастье.
1: Фуй, удивился Андрей Стрелок. Что такое? С виду совсем птица, а говорит человеческим голосом. Принес он горлицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит, дожидается. Прошло немного времени, горлица положила головку под крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему наказывала, ударил ее правой рукой наотмашь. Упала горлица наземь и обернулась девицей, Марьей-царевной, да такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Говорит Марья-царевна стрелку:
0: сумел меня взять? Умей и удержать. Неспешным пирком да за свадебку буду тебе честной да веселой женой.
1: На том они и поладили. Женился Андрей Стрелок на Марье-царевне и живет с молодой женой, потешается. А службы не забывает. Каждое утро, ни свет ни заря, идет в лес, настреляет дичи и несет на царство.

0: шелку и принес жене. Марья царевна взяла шелк и говорит:
1: «Ложись спать, утро вечера мудренее».
0: Андрей лег спать, а Марья царевна села ткать. Всю ночь ткала и выткала ковер, ой, какого в целом свете не видывали. На нем все царство расписано с городами и деревнями, с лесами и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, и рыбы в морях. Кругом луна и солнце ходят. Наутро Марья царевна отдает ковер мужу.
1: «Понеси на гостиный двор, продай купцам. Да смотри, своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери».
0: Андрей взял ковер, повесил на руку и пошел по гостиным рядам. Подбегает к нему один купец:
2: «Послушай, почтенный, сколько спрашиваешь?»
0: «Ты торговый человек, ты цену давай». Вот купец думал, не может оценить ковра. Подскочил другой,
2: за ним еще. Собралась купцов толпа великая. Смотрят на ковер, дивуются, а оценить не могут.
0: В то время проезжал мимо рядов царский советник.
2: И захотелось ему узнать, про что толкует купечество. Вышел из кареты, на силу пропихался через великую толпу и спрашивает:
3: «Здравствуйте, купцы, заморские гости. О чем речь у вас?»
0: «Так и так, ковра ценить не можем». Царский советник посмотрел на ковер и сам дался диву.
3: «Скажи, стрелок, скажи по правде истинной, откуда добыл такой славный ковер?»
0: «Так и так, моя жена вышла».
3: «Сколько же тебе дать за него?»
0: «А я и сам не знаю. Жена наказала не торговаться. Сколько дадут, то и наше».
3: «Ну, вот тебе, стрелок, 10 000».
0: Андрей взял деньги, отдал ковер и пошел домой. А царский советник поехал к царю и показывает ему ковер. Царь взглянул: на ковре все его царство как на ладони. Он так и ахнул:
4: «Ну что хочешь, а ковра я тебе не отдам».
0: Вынул царь 20 000 рублей и отдает советнику.

0: еще лучше закажу.
1: Сел опять в карету и поскакал в слободу. Разыскал избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отворяет ему. Царский советник одну ногу через порог занес, а другую не переносит. Замолчал и про свое дело забыл. Стоит перед ним такая красавица. Ой, век бы глаз от нее не отвел. Все бы смотрел да смотрел. Марья-царевна ждала, ждала ответа, да повернула царского советника за плечи и дверь закрыла. На силу он опомнился, нехотя поплелся домой. И с той поры и ест не заест, и пьет не запьет. Все ему представляется Стрелкова жена. Заметил это царь и стал выспрашивать, что за кручина у него такая. Советник говорит царю:
0: «Ах, видел я у одного стрелка жену, все о ней думаю. И не запить это, не заесть, никаким зельем не заворожить».
1: Пришла царю охота самому посмотреть Стрелкову жену. Оделся он в простое платье, поехал в слободу, нашел избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отворила ему. Царь одну ногу через порог занес, другую и не может. Совсем онемел. Стоит перед ним несказанная красота. Марья-царевна ждала, ждала ответа. Повернула царя за плечи и дверь закрыла. Защемила царя сердечная зазноба.
2: «Чего? Хожу холост, не женат. Вот бы жениться на этой красавице. Не стрельчихой ей быть, на роду ей написано быть царицей».
1: Воротился царь во дворец и задумал думу нехорошую. Отбить жену от живого мужа. Призывает он советника и говорит:
2: «Надумай, как извести Андрея Стрелка? Хочу на его жене жениться. Придумаешь? Награжу городами и деревнями и золотой казной». «Не придумаешь? Сниму голову с плеч».
1: Закручинился царский советник, пошел и нос повесил. Как извести стрелка, не придумает. Да с горя и завернул в кабак венца испить. Подбегает к нему кабацкая теребень в рваном кафтанишке. «О чем? Царский советник пригорюнился? Зачем нос повесил?»
0: «Поди прочь, кабацкая теребень».
2: «А ты меня не гони. Лучше стаканчик венца поднеси. Я тебя на ум наведу».
1: Поднес ему царский советник стаканчик венца и рассказал про свое горе. Кабацкая теребень и говорит ему: «Извести Андрея Стрелка – дело нехитрое. Сам-то он прост, да жена у него больно хитра. Ой, ну, да мы загадаем загадку такую, что ей не справиться. Воротись к царю и скажи, пускай он пошлет Андрея Стрелка на тот свет узнать, как поживает покойный царь-батюшка. Андрей уйдет и назад не вернется». Царский советник поблагодарил кабацкую теребень и бегом к царю.
0: «Так и так, можно стрелка извести».
1: И рассказал, куда нужно его послать и зачем. Царь обрадовался, велел позвать Андрея Стрелка.
2: Ну, Андрей, служу ты мне верой и правдой, сослужи еще службу. Сходи ты на тот свет. Ага, узнай, как поживает мой батюшка. Не то мой меч, твоя голова с плеч.
0: Андрей воротился домой, сел на лавку и голову повесил. Марья-царевна его спрашивает:
3: что не весел? Или невзгода какая?
0: Рассказал ей Андрей, какую царь задал ему службу. Марья-царевна говорит:
3: ну, есть о чем горевать. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди. Ложись спать. Утро вечером мудренее.
0: Утром рано. Только проснулся Андрей, Марья-царевна дает ему мешок сухарей и золотое колечко.
3: Поди к царю и проси себе в товарищи царского советника, а то, скажи, тебе не поверят, что был ты на том свете. А как выйдешь с товарищем в путь-дорогу, брось перед собой колечко. Оно тебя доведет.
0: Андрей взял мешок сухарей и колечко, попрощался с женой и пошел к царю просить себе дорожного товарища. Делать нечего. Царь согласился, велел советнику идти с Андреем на тот свет. Вот они вдвоем и вышли в путь-дорогу. Андрей бросил колечко, оно катится. Андрей идет за ним полями чистыми, мхами, болотами, реками, озерами. А за Андреем царский советник тащится. Устанут идти, поедят сухарей и опять в путь. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пришли они в густой дремучий лес. Спустились в глубокий овраг, и тут колечко остановилось. Андрей и царский советник сели поесть сухарей. Глядь, мимо их на старом-престаром царе два черта дрова везут, большущий воз, и погоняют царя дубинками, один с правого бока, другой с левого. Андрей говорит: смотри, не как это наш покойный царь-батюшка?
2: Твоя правда, это он самый, но дрова везет.
0: Андрей и закричал чертям:
4: эй, господа черти, освободите мне этого покойничка хоть на малое время. Мне нужно кое о чем его расспросить. Черти отвечают: есть нам время дожидаться. Сами, что ли, дроват повезем?
0: А вы возьмите у меня свежего человека на смену. Ну, черти отпрягли старого царя, на его место впрягли воз царского советника. И давай его с обеих сторон погонять дубинками. Тот гнется, а везет. Андрей стал спрашивать старого царя про его житье-бытье.
5: Ох, Андрей Стрелок, отвечает царь, плохое мне житье на том свете. Поклонись ты от меня сыну, да скажи, что я накрепко заказываю людей не обижать, а то и с ним тоже станется.
0: Только успели они поговорить, черти уж назад едут с порожней телегой. Андрей попрощался со старым царем, взял у чертей царского советника, и пошли они в обратный путь. Приходят в свое царство, являются во дворец. Царь увидал стрелка и в сердцах накинулся на него.
2: Как ты смел назад воротиться?
0: Андрей Стрелок отвечает:
4: так и так, был я на том свете у вашего покойного родителя. Живет он, ой, плохо. Велел вам кланяться, да накрепко наказывал людей не обижать.
2: А чем докажешь, что ходил на тот свет и моего родителя видел?
4: А тем я докажу, что у вашего советника на спине и теперь еще знаки видны, как его черти дубинками погоняли. Тут царь уверился. Делать нечего, отпустил Андрея домой. А сам говорит советнику: «Вздумай, как извести стрелка, не то мой меч, твоя голова с плеч!» Пошел царский советник, еще ниже нос повесил. Заходит в кабак, сел за стол, спросил вина. Подбегает к нему кабацкая теребень.
6: «Что, царский советник, пригорюнился? Поднеси к мне стаканчик, я тебя на ум наведу!»
4: Советник поднес ему стаканчик винца и рассказал про свое горе. Кабацкая теребень ему говорит:
6: «Воротись назад и скажи царю, чтобы задал он стрелку вот какую службу. Ее не то что выполнить, трудно и выдумать. Послал бы его за 3-9 земель в 30-е царство добыть кота-баюна».
4: Царский советник побежал к царю и рассказал, какую службу задать стрелку, чтобы он назад не вернулся. Царь посылает за Андреем.
6: «Ну, Андрей, заслужи».

0: Кто мой меч, твоя голова с плеч.
1: Пошел Андрей домой, ниже плеч голову повесил и рассказывает жене, какую царь задал ему службу.
2: Ха, есть о чем кручиниться. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди, ложись спать. Утро вечера мудренее.
1: Эка! Андрей лег спать, а Марья-царевна пошла на кузницу и велела кузнецам сковать 3 колпака железных, железные клещи и 3 прута. Один железный, другой медный, третий оловянный. Утром рано Марья-царевна разбудила Андрея.
2: Вот тебе 3 колпака, да клещи, да 3 прута. Ступай за 39 земель в 30-е царство. 3 верст не дойдешь, станет одолевать тебя сильный сон. Кот Баюн на тебя дремоту напустит. Ты не спи. Руку за руку закидывай, ногу за ногу волочи. А где катком катись? А если уснешь, кот Баюн убьет тебя.
1: И тут Марья-царевна научила его, как и что делать, и отпустила в дорогу. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Пришел Андрей, стрелок, в 30-е царство. За 3 версты стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову 3 колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит. Идет, а где и катком катится. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба. Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал, да со столба прыг ему на голову. Один колпак разбил и другой разбил. Взялся было за третий. Тут Андрей-стрелок ухватил кота клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями. Наперво сёк железным прутом, изломал железный, принялся угощать медным, и этот изломал, и принялся бить оловянным. Оловянный прут гнется, не ломится, вокруг хребта обвивается. Андрей бьет, а кот Баюн начал сказки рассказывать про попов, про дьяков, про поповых дочерей. Андрей его не слушает, знай, охаживает прутом. Не в моготу стало коту. Видит, что заговорить нельзя. Он и взмолился.
3: Покинь меня, добрый человек. Ну что надо? Все сделаю.
1: А пойдешь со мной?
3: Куда хочешь, пойду.
1: Андрей пошел в обратный путь и кота за собой повел. Добрался до своего царства, приходит с котом во дворец и говорит царю: так и так, службу выполнил, добыл вам кота Баюна.
4: Царь удивился и говорит:
0: ну, кот Баюн, покажи большую страсть.
1: Тут кот свои когти точит, на царя и хладит. Хочет у него белую грудь раздирать и живого сердца вынимать.
3: Царь испугался.
0: Андрей, стрелок, уйми, пожалуйста. Кота Баюна.
1: Андрей кота унял и в клетку запер. А сам пошел домой, к Марье-царевне. Живет, поживает, тешится с молодой женой. А царя еще пуще знобит зазноба сердешная. Опять призвал он советника.
0: Что хочешь, придумай, изведи Андрея-стрелка. Не то. Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Царский советник идет прямо в кабак. Нашел там кабацкую тельбень в рваном кафтанишке и просит его выручить, на ум навести.
0: кабацкая теребень. Стаканчик вина выпил, усы вытер. Ступай к царю и скажи: пусть пошлет Андрея Стрелка туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит и назад не вернется.
4: Советник побежал к царю и все ему доложил.
0: Царь посылает за Андреем.
5: Сослужил ты мне две службы. Сослужи третью. Сходи туда. Не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Сослужишь? Ой, не грожу. По-царски. А не то... Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Пришел Андрей домой, сел на лавку и заплакал. Марья царевна его спрашивает:
2: что, милый, не весел? Или еще невзгода какая?
4: Через твою красу все напасти несу. Велел мне царь идти туда. Не знаю куда. Принести то. Не знаю что.
2: Вот это служба так служба. Ну ничего, ложись спать. Утро вечера мудренее.
1: Марья царевна дождалась ночи, развернула волшебную книгу, читала, читала, бросила книгу и за голову схватилась. Про цареву загадку в книге ничего не сказано. Марья царевна вышла на крыльцо, вынула платочек и махнула. Налетели всякие птицы, набежали всякие звери. Марья царевна их спрашивает:
2: звери лесные, птицы поднебесные, вы, звери, всюду рыскаете, вы, птицы, всюду летаете. Не слыхали ли, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что?
1: Звери и птицы отвечали:
6: нет, Марья царевна, мы про то не слыхали.
1: Марья царевна махнула платочком, звери и птицы пропали, как не бывали. Махнула в другой раз, появились перед ней два великана.
7: Что угодно, что надобно?
2: Слуги мои верные, отнесите меня на середину моря, океана.
1: Подхватили великаны Марью царевну, отнесли на океан моря и стали на середине, на самой пучине. Сами стоят, как столбы, а ее на руках держат. Марья царевна махнула платочком, и приплыли к ней все гады и рыбы морские.
2: Вы, гады и рыбы морские, вы везде плаваете, на всех островах бываете. Не слыхали, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что.
6: Yeah!

0: закручинилась Майя царевна и велела отнести себя домой. Великаны подхватили ее, принесли на Андреев двор, поставили у крыльца. Утром рано Майя царевна собрала Андрея в дорогу и дала ему клубок ниток и вышитый платок.
1: «Брось клубок перед собой. Куда он покатится, туда и ты иди. Да смотри, куда бы ни пришел, будешь умываться, чужим платком не утирайся, утирайся моим».
0: Андрей попрощался с Марьей царевной, поклонился на четыре стороны и пошел за заставу. Бросил клубок перед собой, клубок покатился. Катится да катится, Андрей идет за ним следом. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Много царств и земель прошел Андрей. Клубок катится, нитка от него тянется. Стал клубок маленький, с куриную головочку. Вот уж до чего стал маленький, невидный на дороге. Дошел Андрей до леса, видит, стоит избушка на курьих ножках. «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Избушка повернулась, Андрей вошел и видит. На лавке сидит седая старуха, придет кудель.
2: «Фу, фу! Русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче, ой, русский дух сам пришел. Вот и жарю тебя в печи, да съем. И на косточках покатаюсь».
0: Андрей отвечает старухе: «Что ты, старая бабьяга, станешь есть дорожного человека? Ой, дорожный человек, костоватый, черен. Ты наберет баньку истопи, меня вымой, выпари, тогда уж и ешь». Баба-яга истопила баньку. Андрей выпрялся, вымылся, достал женин платок и стал им утираться. Баба-яга спрашивает:
2: «Откуда у тебя платок? Его моя дочь вышивала».
0: «Твоя дочь мне жена, мне и платок дала».
2: «Ах, ах, зять возлюбленный! Чем же мне тебя подчивать-то?»
0: Тут баба-яга собрала ужин, наставила всяких кушаньев, вин и медов. Андрей не чванится, сел за стол, давай уплетать. Баба-яга села рядом, он ест, а она выспрашивает, как он на Марии царевне женился, да живут ли они хорошо. Андрей все рассказал, как женился и как царь послал его туда, не знаю куда, добыть то, не знаю что. «Вот бы ты помогла мне, бабушка».
2: «Эх, зятюшка, ведь про это диво дивное даже я не слыхала. Ух, знает про это одна старая лягушка. Живет она в болоте, ой, 300 лет. Ну ничего, ложись спать. Утро вечера это, ну, мудренее».
0: Андрей лег спать, а баба-яга взяла два голика, полетела на болото и стала звать:
2: «Бабушка, лягушка, скакушка, жива ли?»
3: «Жива.
2: Выйдь ко мне из болота».
0: Старая лягушка вышла из болота. Баба-яга ее спрашивает:
2: «Знаешь ли, где то, не знаю что?»
3: «Знаю».
2: «Укажи, сделай милость. Зять моему

0: довольно стара. Мне тут не допрыгать. Донесет твой зять меня в парном молоке до огненной реки. Тогда скажу.
1: Баба-яга взяла лягушку-скакушку, полетела домой, надоила молока в горшок, посадила туда лягушку и утром рано разбудила Андрея.
2: Ну, зять дорогой, одевайся. Возьми горшок с парным молоком, в молоке лягушка. Садись на моего коня, он тебя довезет до огненной реки. Там коня брось. И вынимай из горшка лягушку, она тебе скажет.
1: Андрей оделся, взял горшок, сел на коня бабы-яги. Долго ли, коротко ли, конь домчал его до огненной реки. Через нее ни зверь не перескочит, ни птица не перелетит. Андрей слез с коня, лягушка ему говорит:
0: «Вынь меня, добрый молодец, из горшка. Надо нам через реку переправиться».
1: Андрей вынул лягушку из горшка и пустил на земь.
0: «Ну, добрый молодец, теперь садись мне на спину».
1: «Что ты, бабушка? Эка маленькая, чай я тебя задавлю».
0: «Не бойся, не задавишь. Садись, да держись крепче».
1: Андрей сел на лягушку-скакушку. Начала она дуться. Дулась, сделалась, словно копна сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять лягушка дулась, сделалась еще больше, словно стог сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять она дулась, стала выше темного леса. Да как скакнет! И перепрыгнула через огненную реку. Перенесла Андрея на тот берег и сделалась опять маленькой.
0: «Иди, добрый молодец, по этой тропинке увидишь терем, не терем, избу, не избу, сарай, не сарай. Заходи туда и становись за печью. Там найдешь то, не знаю что».
1: Андрей пошел по тропинке, видит, старая изба, не изба, тыном обнесена, без окон, без крыльца. Он туда вошел и спрятался за печью. Вот немного погодя, застучало, загремело по лесу. И входит в избу мужичок с ноготок, борода с локоток, да как крикнет:
2: «Эй, сват на ум, есть хочу!»
1: Только крикнул, откуда ни возьмись, появляется стол накрытый. На нем бочонок пива да бык печеный, в боку нож точеный. Мужичок с ноготок, борода с локоток, сел возле быка, вынул нож точеный, начал мясо порезывать, в чеснок помакивать, покушивать да похваливать. Обработал бока до последней косточки, выпил целый бочонок пива.
2: «Эй, сват на ум, убери объедки!»
1: И вдруг стол пропал, как и не бывало. Ни костей, ни бочонка. Андрей дождался, когда уйдет мужичок с ноготок. Вышел из-за печки, набрался смелости и позвал: «Сват на ум, покорми меня!» Только позвал, откуда ни возьмись, появился стол, на нем разные кушанья, закуски и заедки, вина и меды. Андрей сел за стол и говорит: «Сват на ум, садись, брат, со мной, станем есть, пить вместе». Отвечает ему невидимый голос: «Спасибо тебе, добрый человек. Столько лет я здесь служу, горелой корки не видывал, а ты меня за стол посадил.
3: Смотрит Андрей и удивляется. Никого не видно, а кушанье со стола, словно кто метелкой сметает. Вина и меды сами в рюмки наливаются. Рюмки скок, скок да скок. Андрей просит: «Сват Наум, покажись мне».
1: «Нет, меня никто не может видеть. Я то, не знаю что».
3: «Сват Наум, хочешь у меня служить?»
1: «Отчего не хотеть? Ты, я вижу, человек добрый».
3: Вот они поели. Андрей говорит: «Ну, прибирай все, да пойдем со мной». Пошел Андрей из избенки, оглянулся. «Сват Наум, ты здесь?»
1: «Здесь, не бойся, я от тебя не отстану».
3: Дошел Андрей до огненной реки. Там его дожидается лягушка.
0: «Добрый молодец, нашел то, не знаю что».
3: «Нашел, бабушка».
0: «Садись на меня».
3: Андрей опять сел на нее. Лягушка начала раздуваться, раздулась, скакнула и перенесла его через огненную реку. Тут он лягушку-скакушку поблагодарил и пошел путем дорогой в свое царство. Идет, идет, обернется. «Сват Наум, ты здесь?»
1: «Здесь, не бойся, я тебя не отстану».
3: Шел, шел Андрей, дорога далека. Прибились его резвые ноги, опустились его белые руки. «Эх, да чего ж я уморился?»
1: А сват Наум ему: «Что же ты мне давно не сказал? Я бы тебя живо на место доставил».
3: Подхватил Андрея буйный вихрь и понес. Горы, леса, города и деревни так внизу и мелькают. Летит Андрей над глубоким морем, и стало ему страшно. «Сват Наум, передохнуть бы!» Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться на море. Глядит, где шумели одни синие волны, появился островок. На островке стоит дворец с золотой крышей. Кругом сад прекрасный. Сват Наум говорит Андрею:
1: «Отдыхай, ешь, пей, да на море поглядывай. Будут плыть мимо три купеческих корабля. Ты купцов зазови да угости. Употчивай хорошенько. У них есть три диковинки. Ты меня променяй на эти диковинки. Не бойся, я к тебе назад вернусь».
3: Долго ли, коротко ли, с западной стороны плывут три корабля. Корабельщики увидали остров, на нем дворец с золотой крышей и кругом сад прекрасный.
4: «Что за чудо! Сколько раз мы тут плавали! Ничего, кроме синего моря, не видели! Давай пристанем!»
3: Три корабля бросили якоря, три купца-корабельщика сели на легкую лодочку, поплыли к острову. А уж Андрей-стрелок их встречает: «Пожалуйте, дорогие гости!» Купцы-корабельщики идут, дивуются. На тереме крыша как жар горит, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери прыгают.
4: «Скажи, добрый человек, кто здесь выстроил это чудо чудное?»
3: «Мой слуга, сват Наум, в одну ночь построил». Андрей повел гостей в терем.
4: «Эй, сват Наум, собери-ка нам попить, поесть».
3: откуда ни возьмись, явился накрытый стол. На нем вина и кушанье, чего душа захочет. Купцы и корабельщики только ахают.
4: Давай, добрый человек, меняться. Уступи нам своего слугу, свата Наума. Возьми у нас за него любую диковинку.
3: Ну, отчего же не поменяться? А каковы будут ваши диковинки? Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только скажи, ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку. Дубинка сама начнет колотить, какому хочешь силачу, обломает бока. Другой купец вынимает из-под полы топор. Повернул его обухом кверху. Топор сам начал тяпать. Тяп да ляп, вышел корабль. Тяп да ляп, еще корабль. С парусами, с пушками, с храбрыми моряками. Корабли плывут, пушки палят, храбрые моряки приказа спрашивают. Повернул топор обухом вниз. Сразу корабли пропали, словно их и не было. Третий купец вынул из кармана дудку. Задудел. Войско появилось. И конница, и пехота. С ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит, знамена развиваются, всадники скачут, приказы спрашивают. Купец задул с другого конца в дудку. И нет ничего. Все пропало. Андрей Стрелок говорит: хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите меняться? Отдавайте мне за моего слугу, свата Наума, все три диковинки.
4: Немного ли будет?
3: Как знаете, иначе меняться не стану. Купцы думали, думали. На что нам дубинка, топор да дудка? Лучше поменяться со сватом Наумом. Будем безо всякой заботы день и ночь, и сыты, и пьяны. Отдали купцы-корабельщики Андрею дубинку, топор и дудку и кричат: «Эй, сват Наум, мы тебя берем с собой! Будешь нам служить верой правдой?» Отвечает им невидимый голос:
5: «А чего не служить? Мне все равно, у кого не жить».
3: Купцы-корабельщики вернулись на свои корабли и давай пировать. Пьют, едят, знай, покрикивают:
4: «Сват Наум, поворачивайся! Давай того, давай этого!»
3: Перепились все допьяно. Где сидели, там и спать повалились. А Стрелок сидит один в тереме, пригорюнился. «Эх, где ты теперь, мой верный слуга, сват Наум?»
5: «Я здесь. Чего надо?»
3: Андрей обрадовался: «Сват Наум, не пора ли нам на родную сторонушку, к молодой жене? Отнеси меня домой». Опять подхватил Андрея вихрь и понес в его царство, на родную сторону. А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться.
4: «Эй, сват Наум, собери к нам попить, поесть, живо поворачивайся!»
3: Сколько ни звали, ни кричали, все нет толку. Глядят, и острова нет. На месте его шумят одни синие волны. Погоревали купцы-корабельщики.
4: «Эх, надул нас недобрый человек!»
3: Да делать-то нечего. Подняли паруса и поплыли, куда им было надобно. Андрей Стрелок прилетел на родимую сторону, опустился возле своего домишки, смотрит, вместо домишки

0: сел и сидит. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает сизая горлица, ударилась об землю и обратилась его молодой женой, Марьей Царевной. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Марья Царевна рассказала:
1: с той поры, как ты из дому ушел, я сизой горлицей летаю по лесам да по рощам. Царь три раза за мной посылал, да меня не нашли, и домишко сожгли.
0: Андрей говорит: сват Наум, нельзя ли нам на пустом месте у синего моря дворец поставить?
2: Отчего нельзя? Сейчас будет исполнено.
0: Не успели оглянуться, и дворец поспел. Да такой славный, лучше царского. Кругом зеленый сад, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери скачут. Зашли Андрей-стрелок с Марьей-царевной во дворец, сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются. Живут, горя не знают, и день, и другой, и третий. А царь в то время поехал на охоту на синее море и видит, на том месте, где ничего не было, стоит дворец.
3: «Какой это невежа без спросу вздумал на моей земле строиться?»
0: Побежали гонцы, все разведали и докладывают царю, что тот дворец поставлен Андреем Стрелком, и живет он в нем с молодой женой Марьей Царевной.
2: Еще пуще разгневался царь. Посылает узнать, ходил ли Андрей туда не знаю куда, принес ли то не знаю что. Побежали гонцы, разведали и докладывают: Андрей-стрелок ходил туда не знаю куда и добыл то не знаю что. Тут царь и совсем осерчал, приказал собрать войско, идти на взморье, тот дворец разорить дотла, а самого Андрея-стрелка и Марью-царевну предать лютой смерти. Увидал Андрей, что идет на него сильное войско, скорее схватил топор, повернул его обухом кверху. Топор тяп-да-ляп, стоит на море корабль. Опять тяп-да-ляп, стоит другой корабль. 100 раз тяпнул, 100 кораблей поплыло по синему морю. Андрей вынул дудку, задудел, появилось войско, и конница, и пехота с пушками, со знаменами. Начальники скачут, приказа ждут. Андрей приказал начинать сражение. Музыка заиграла, барабаны ударили.

0: Ил из города народ и стал просить Андрея Стрелка, чтобы взял он в свои руки все государство. Андрей спорить не стал, устроил пир на весь мир и вместе с Марьей Царевной правил он этим царством до глубокой старости.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Не люба, не слушай. Пустил мужик петуха в подвал. Петух там нашел горошинку и стал кур скликать. Мужик услыхал про находку, вынул петуха, а горошинку полил водою. Вот она и начала расти. Росла, росла, выросла до полу. Мужик пол прорубил, горошинка опять начала расти. Росла, росла, доросла до потолка. Мужик потолок прорубил, горошинка опять росла, росла, доросла до крыши. Мужик и крышу разобрал, стала горошинка еще выше расти. Росла, росла, доросла до небушка. Вот мужик и говорит жене: «Жена, а жена, полезу я на небушко, посмотрю, что там деется. Кажись, там и сахару, и меду, всего вдоволь. Полезай-ка ли хочешь?» Мужик и полез на небушко. Лез, лез, на силу влез. Входит в хоромы. Везде такое загляденье, что он чуть было глаз не проглядел. Среди хором стоит печка. В печке и гусятины, и поросятины, и пирогов, видимо-невидимо. Одно слово сказать, чего только душа хочет, все есть. Сторожит ту печку коза о семи глазах. Мужик догадался, что надобно делать, и стал про себя приговаривать: «Засни глазок, засни глазок». Один глаз у козы заснул. Мужик стал приговаривать погромче: «Засни другой, засни другой». И другой глаз заснул. Таким побытом все шесть глаз у козы заснули. А седьмого глаза, который был у козы на спине, мужик не приметил и не заговорил. Недолго он думал, полез в печку, напился, наелся, насахарился, вылез оттуда и лег на лавочку отдохнуть. Пришел хозяин, а коза про все ему и рассказала. Вишь, она все-то видела седьмым глазком. Хозяин осердился, кликнул своих слуг и прогнали мужика вза шеи. Побрел он к тому самому месту, где была горошинка. Глянул — нет горошинки. Что будешь делать? Начал собирать паутину, что летает летом по воздуху. Собрал паутину и свил веревочку. Зацепил эту веревочку за край неба и стал спускаться. Спускался, спускался, хвать, веревочка вся, а до земли еще далеко-далеко. Он перекрестился и бух! Летел, летел и упал в болото. Долго ли, коротко сидел он в болоте, а сидел он в болоте по самую шею, только вздумалось

0: на его голове гнездо свить, свела гнездо и положила яйца. Мужик ухитрился, подкараулил утку и поймал ее за хвост. Утка билась, билась и вытащила таки мужика из болота. Он взял и утку, и яйца, принес домой и рассказал про все жене. Не то чудо из чудес, что мужик упал с небес, а то чудо из чудес, как он туда залез.
1: Радио «Сказка ФМ».
2: «Русалочка». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
3: В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло. Но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен. Только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там на дне один голый белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы, большие и маленькие, точь-в-точь, как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. Это очень красиво, ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего 6. Вообще же она была особо достойная всяческих похвал. Особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками. Но лучше всех была самая младшая. Нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает вылетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы, как огоньки. Земля была усыпана мелким, голубоватым, как серное пламя, песком. И потому там на всем лежал какой-то удивительный, голубоватый отблеск. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы был в саду свой уголок. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку. А самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка. Такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей. А она любила только свои яркие, как солнце, цветы, да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась. Ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что тут, в море, что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь сроду не видывали птиц.
4: «Когда вам исполнится 15 лет, вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города».
3: В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать. И дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказов бабушке им было мало. Им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую. Тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелились своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяцы звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом. Там точно сотни звезд горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе. Ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... Да тут у нее уж и слов не хватало. Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу точно длинная белая вуаль стая лебедей. Русалочка тоже поплыла была к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Это была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы. Солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Это была собака. Но русалка ведь никогда еще не видала собак. И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста. четвертая сестра не была такой смелой. Она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего. Куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода до неба, опрокинувшийся точно огромный стеклянный купол. Вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты. Потом пришла очередь предпоследней сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидала то, чего не видели другие. Море было зеленоватого цвета. Повсюду плавали большие ледяные горы. Не дать не взять жемчужин, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую. Ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону. Они так и сверкали при блеске молний. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще, каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз. Все было для них ново и поэтому нравилось. Но получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома на дне лучше. Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, поднимались на поверхность. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот когда начиналась буря, и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно и не удалось бы увидеть на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мертвыми. Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не умеют плакать. И от этого ей было еще тяжелее.
5: «Ах, когда же мне будет 15 лет? Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут».
3: Наконец и ей исполнилось 15 лет. Бабушка, вдовствующая королева, сказала:
4: «Ну вот, вырастили и тебя. Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер».
3: И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам.
5: «Ай, да это больно!»
4: «Ради красоты и потерпеть не грех».
3: Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок. Красные цветы из ее садика шли ей куда больше. Но она не посмела.
5: «Прощайте!»
3: И русалочка легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды. Воздух был мягок и свеж, а море как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль, всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы. С палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль светился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты. И когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение. Оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвелись сотни ракет. И стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову. И ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов. Зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту. А корабль стал набирать скорость, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля. Но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачты переломилась, как тростинка. Корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца, и когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть. И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой. Его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом. Там вода была очень тиха, но глубока. Сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка. И положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды. покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее лица. И стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек. И сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой. Теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто и вечером, и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца. Видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали. Видела, как стаял снег на высоких горах. Но принца так больше и не видала. И возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она больше не ухаживала. Они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер. За нею знали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок. Ну а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.
5: «Поплыли вместе, сестрица!»
3: И сестры рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. Струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать к дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она. Она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника. И если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам. Она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди, и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней. Она ему и присниться не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко. Ее и глазом не охватить. русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы. И она обращалась к бабушке. Старуха ведь хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.
5: Если люди не тонут, тогда они живут вечно, не умирают, как мы.
4: Ну что ты, они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких. У нас нет даже могил. Мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем. Мы как тростник. Вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам. Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда.
5: А почему у нас нет бессмертной души? Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.
6: Вздор! Нечего и думать об этом. Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле.
5: Значит, и я умру. Стану морской пеной. Не буду больше слышать музыки волн. Не увижу чудесных цветов и красного солнца. Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?
4: Можешь. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжих подпорки. Ноги, как они их называют.
3: Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
4: Будем жить, не тужить. Повеселимся в волю свои 300 лет. Срок немалый. Тем слаще будет отдых после смерти. Сегодня вечером у нас во дворце бал!
3: Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальные залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших, и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце. Ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца И пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: вот он опять катается на лодке. Как я люблю его. Больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне. И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже трава. Кругом только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоголовых змей, росших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки. Они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась. Сердечко ее забилось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе, и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы. Скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить. Белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего. Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противные желтоватые брюха, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.
6: «Знаю, знаю, зачем ты пришла. Глупости ты затеваешь. Ну да я все-таки помогу тебе. Тебе же на беду, моя красавица. Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди. Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу?»
3: И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на песке.
6: «Ну ладно, ты пришла в самое время. Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не смогла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидят, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную, скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать, как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.
5: Да.
7: Русалочка подумала о принце и о бессмертной душе.
6: Помни, что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской.
5: Пусть.
7: И русалочка побледнела, как смерть.
6: А еще ты должна мне заплатить за помощь, и я недешево возьму. У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя. Ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.
5: Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне?
6: Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну, полно, не бойся. Высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток.
5: Хорошо.
7: Ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
6: Чистота — лучшая красота!
7: И ведьма обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь, в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов. На вид он казался прозрачнейшей ключевой водой.
6: «Бери!»
7: — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить.
6: «Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!»
7: Но русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. Огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда. Ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток. Ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем, легкая, как пузырек воздуха. Принц и все окружающие только дивились ее чудной скользящей походке. Русалочку разодели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе. Но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно. Когда-то и она могла петь, и несравненно лучше. Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него. Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь. Все были в восхищении, особенно принц. Он назвал русалочку своим маленьким найденышем. И русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него. Ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны. Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь. А один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее. Но он любил ее только как милое, доброе дитя. Сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» Казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.
8: «Да, я люблю тебя. У тебя доброе сердце, Ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу. Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу молодые девушки. Самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой.
5: Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня.
7: И русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла.
5: Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся. Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь.
7: Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу. С ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась. Она ведь лучше всех знала мысли принца.
8: «Я должен ехать. Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда не полюблю ее. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами».
7: И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.
8: «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» —
7: произнес принц, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля. И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы. Она только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, что есть на дне морском. В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. Ей показалось, что она видит отцовский дворец. Старуха-бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. Она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но тут к ней подошел корабельный Юнга, и сестры нырнули в воду. Юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена. На утро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развивающимися знаменами. Начались празднества. Балы следовали за балами, но принцессы еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.
8: «Это ты?» — Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря.
7: И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту и обратился к русалочке.
8: Ах, я так счастлив! То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! И порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!
7: Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Ее свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену. Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизни. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. Пушки палили, флаги развивались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками. В шатре новобрачные должны были провести эту тихую прохладную ночь. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море. Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда еще она не танцевала так чудесно. Ее нежные ножки резало как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердце ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом. Отдала свой чудесный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Наконец, рука об руку, удалились они в свой великолепный шатер. На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны.

0: Белая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши, или он, или ты, один из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы. Она остригла волосы своими ножницами ведьма. Убей принца и вернись к нам. Поспеши, видишь, на небе показалась красная полоска. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь.
1: С этими словами сестры глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб.

0: и русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных, чудных созданий, сотни меревших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе. Голос их звучал, как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же, как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.
1: «К кому я иду?»
0: спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такой же дивной музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. Воздушные создания ей ответили:
1: «К дочерям воздуха. У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли.

0: русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы. На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.
1: Через 300 лет мы войдем в Божье царство. Может быть, и раньше.

и своих родителей, и достойные их любви, мы улыбаемся. Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате. И если мы радуемся, глядя на него, наш 300-летний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания.

как на коже носорога появились складки. Очень давно на необитаемом острове на Красном море жил один огнепоклонник, перс. Он носил шапку, от которой лучи солнца отражались с такой яркостью, какую редко увидишь даже на востоке. Человек этот жил на самом берегу Красного моря, и у него не было ничего, кроме шапки, ножа и печки с плитой. Знаешь, из тех, до которых никогда не следует дотрагиваться.

0: Раз он взял муки, воды, сушеных слив, изюму, сахару и сделал из этих вкусных вещей огромный сладкий хлеб в 2 фута ширины и в 3 фута высоты. Это была замечательно вкусная вещь, сказочный хлеб. Пек он его, пек, и, наконец, сладкий каравай славно зарумянился, и от него пошел приятный запах. Человек собрался поесть своего хлеба, но как раз в эту минуту из совершенно необитаемой середины острова пришел носорог. На его носу сидел рог. Глаза же зверя походили на свиные глазки. В те времена кожа носорога плотно облегала все его тело. На ней не было ни одной складочки или морщинки. Он был совсем такой, как носороги в игрушечном Ноевом ковчеге, только, понятно, гораздо больше их. А все-таки он не умел вести себя прилично. Плохо ведет себя он и теперь, и у него всегда будут дурные манеры. Носорог сказал: «Ой». Тогда перс бросил свой хлеб и вскарабкался на пальму. На нем была только его шапка, от которой лучи солнца отражались великолепнее, чем где-нибудь в другом месте на востоке. Носорог опрокинул рогом керосиновую печь с плитой, и хлеб покатился по песку. Тогда он сперва насадил его на свой рог, а потом съел и, помахивая хвостом, ушел в печальные, совершенно ненаселенные дебри островов Мазандеран, Сокотра и в пустыне мысов высокого равноденствия. Человек слез с пальмы, поставил печку на ножки и, нараспев, произнес несколько слов. «Ты не знаешь, что он пропел, а потому я скажу тебе. Тот, кто съел хлеб, который я испек, получил урок». И в этих словах было больше правды, чем ты думаешь. Ровно через 5 недель на Красном море стало так жарко, что жители сбросили с себя всю свою одежду. Огнепоклонник тоже снял со своей головы шапку, а носорог скинул с себя кожу и, перебросив ее через плечо, спустился к берегу. Он задумал выкупаться. В те дни кожа эта застегивалась у него под шеей на 3 пуговицы и очень походила на непромокаемое пальто. Он вошел в воду, совсем погрузился в нее и стал выпускать из носа воздух, который поднимался пузырьками, а его кожа лежала на берегу. К морю пришел и огнепоклонник. Он увидел кожу и улыбнулся такой широкой улыбкой, которая 2 раза обежала вокруг его лица, потом заплясал, описал 3 круга около кожи носорога и потер руки. После этого он вернулся в свой лагерь и наполнил шапку крошками сладкого хлеба. Он никогда не ел ничего, кроме хлеба, и никогда не имел своего жилища, а потому у него было много крошек. Огнепоклонник взял кожу носорога, стряхнул ее, поскоблил, потер, так как она была полнехонько старой грязи, и всыпал в нее все свои старые, сухие, заветрившиеся крошки и несколько подгоревших изюминок. После этого он снова взобрался на вершину пальмы и стал поджидать, когда носорог выйдет из воды и наденет кожу. Едва носорог надел свою кожу и застегнул ее на 3 пуговицы, Ему стало щекотно. Крошки кололи его, царапали ему тело. Знаешь, как бывает, когда ты просыплешь крошки на простыню в постели. Носорог вздумал почесаться. Но от этого дело стало еще хуже. Он лег на песок и стал валяться и кататься. Но каждый раз, когда он переворачивался, крошки беспокоили его все больше и больше. Чтобы избавиться от неприятности, он побежал к пальме и начал тереться о ее ствол. Он так усиленно и так долго тер кожу о пальму, что над его плечами она сморщилась, образовав большую складку. Другая складка появилась внизу, там, где были пуговицы. Когда он терся, он оторвал их. Кожа также сморщилась в несколько складок на ногах носорога. Все это происшествие испортило его настроение. Он рассердился, но на крошки это не имело влияния. Они были под кожей и продолжали покалывать его тело. Наконец носорог, рассерженный и жестоко исцарапанный, ушел домой. С тех пор и до нынешнего дня у каждого носорога на коже складки. И у каждого очень дурной характер. Все из-за крошек. Огнепоклонник спустился с пальмы. На его голове была шапка, от которой лучи солнца отражались более чем с восточным великолепием. Он упаковал свою печку с плитой и пошел по направлению Каратова, Амигдала, к травянистым плоскогорьям Авантариво и к болотам Санапута.
1: Сказка ФМ. У лукоморья дуб зеленый. Пролог к Руслану и Людмиле. Александр Пушкин.
2: У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.

И, наконец, доходим до домика, в котором живут два жадных медвежонка из венгерской народной сказки.

0: По ту сторону стеклянных гор стоял нехоженный, невиданный густой лес. В нехоженном, невиданном густом лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежат подросли, они решили пойти по белу свету счастья искать. Пошли они к маме медведицы и распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли, наконец, все запасы у них кончились.
1: Братик, да чего же мне есть хочется?
2: А мне и того пуще.
1: А ты посмотри, что это лежит на дороге?
2: Что-то круглое.
3: И пахнет вкусно.
2: И как сыр.
3: Целая головка сыра.
2: Нам очень повезло.
3: Давай делись.
2: Давай.
3: Только по справедливости.
2: По справедливости, по справедливости. Я старший, мне больше надо.
3: Нет, по справедливости надо мне больше. Я младший, мне надо расти.
0: Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, спорили, рычали, как вдруг подошла к ним лиса.
4: О чем вы спорите, молодые люди?
3: Мы сыр нашли.
4: Ах, это прекрасно!
2: Да вот беда! Не можем никак разделить.
4: Это еще лучше. Впрочем, какая же это беда? Это не беда.
3: Ты нам поможешь, лисичка?
4: Ну, конечно. Друзья друзьям всегда должны помогать. Давайте сыр.
2: Бери. Вот он, вот.
4: Сейчас я вам поделю поровну. Мне что младше, что старше, все одно.
2: Вот это верно.
3: Как хорошо, что мы тебя встретили.
2: Или скорей.
0: Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого.
2: Это больше.
4: Тише, молодые люди. И это беда не беда.
2: Как это не беда?
3: Взялась делить, дели как следует.
2: Да.
4: Мало терпения. Сейчас я все улажу.
0: Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его.
3: А теперь большим стал меньше кусок.
2: И так неровно.
3: А мы думали.
4: Ну, полно. Я сама знаю свое дело.
0: И она снова откусила от большей половины здоровенный кусок.
2: Теперь больший кусок стал меньше.
3: И так неровно.
2: Я сказала, что по справедливости поделишь.
4: Да будь вам. Еще самое мало, что будет поровну.
0: Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила.
4: Ну вот, теперь куски сравнялись.
2: А тут почти и сыра не осталось.
3: Две крохотные крошки.
4: Ну и что ж, хоть и помалу, да зато поровну. Приятного аппетита, медвежата!
0: Вот так-то бывает с теми, кто жадничает.
5: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая.
0: Ты у меня молодец, и поэтому я приглашаю тебя в одну любимую сказку о месяце и розовом верблюжонке. Это чешская сказка.

0: месяц по небосводу. Шел-шел и тихонько все время что-то бормотал.
1: Так, здесь все в порядке. Вот это тоже в порядке. А здесь что-то происходит. Это мне не нравится. Кто это разгуливает в такое время?
2: Я.
1: Кто это ты?
2: Я, это значит, розовый верблюжонок.
1: А что ты здесь делаешь, верблюжонок? Уже ночь давно. Люди спят. Дети, зверюшки, все цветы спят. А ты не спишь.
2: А я не сплю.
1: Да еще плачешь. Что случилось?
2: Впилась мне колючка в ножку. Больно очень.
1: Что же мне с тобой делать? Ну, не плачь больше, не плачь. Ну-ка, покажи ножку.
2: Вот.
1: Ну, этому горю легко помочь.
0: Месяц склонился, осветил ножку верблюжонка, разглядел колючку, вытащил ее и подул на ранку серебряным ветерком. Всю боль словно рукой сняло.
2: Ой, дяденька, какой вы добрый. Вы, наверное, доктор?
1: Да нет.
2: А кто же вы?
1: Я? Да кто я, собственно? Как бы это тебе сказать? Я вроде как ночной сторож. Караульный такой. А тебя как звать?
2: Не знаю. Я маленькая. Деденька, покатайте меня.
1: Ну что ты, что?
2: Ну хоть совсем, совсем немножечко.
1: Это, конечно, не полагается. Но раз уж ты так просишь...
2: Так прошу, так прошу.
1: Раз уж ты так просишь... Залезай ко мне на рожок. Так, ну-ну, только держись крепче. Поехали!
2: Поехали!

0: И они действительно поехали. Быстро-быстро. Ой, и до чего же это было хорошо. Чего только они не увидели в сиянии месяца. Вон там лев ходит. А здесь на ветках обезьянки спят. А потом вдруг под ними показался город.
1: Сейчас я тебе что-то покажу.
2: А что?
1: Давай спустимся вниз. Вот так. Прямо на улицу. Ну, теперь посмотри в окна. Кто там спит?
2: Дети. Маленькие дети. Ой, как они красиво спят.
1: Это ты верно заметил. А теперь давай остановимся перед игрушечным магазином.
2: Ой, сколько тут кукол, мишек, плюшевых зайцев, кроликов.
1: Насмотрелся? Поехали дальше.
2: Нет, я еще не насмотрелся.
1: Ну, довольно, голубчик.
2: Нет, еще немножечко, дяденька. Я еще вот на это посмотрю, и на это, а потом еще вон на то.
0: Месяцу уже не терпится, пора дальше идти. И тут увидел розовый верблюжонок на витрине маленький серебряный бубенчик. Верблюжонок рот раскрыл от удивления.
2: Ой, дяденька Месяц, как мне хочется, чтобы у меня был такой бубенчик. Купите мне его, а? Купите.
1: Да что ты? Магазин-то сейчас закрыт. Садись дальше, поедем.
2: А мне бубенчик хочется. Бубенчик, ну.
1: Ну, не плачь, тебе говорят. Отведу я тебя на красивый лужок. Да, там растет сладкая травка, вся ягодами усыпана.
2: Не хочу я сладкой травки. Хочу бубенчик.
0: Ну, что тут оставалось делать Месяцу? Взял он бубенчик, а вместо него положил на витрину серебряную монетку. Вот так. Потом вынул красивый шнурок и привязал бубенчик розовому верблюжонку на шею.
1: Ну, не плачь больше, верблюжонок ты этакой.
2: Спасибо, дяденька.
1: А ну, влезай поскорее на рожок. Тебе спать давно пора, ты все кататься хочешь. Поехали.
0: Месяц летел, потом аккуратно спустил розового верблюжонка со своего рожка на мягкую травушку, где больше всего было ягод. Дохнул тут на него серебряный ветерок, и малыш сразу заснул. Месяц укрыл его зеленым пальмовым листом, чтобы верблюжонку не было холодно. Улыбнулся чуть заметно, что теперь уже, мол, действительно все в порядке, и быстрехонько взобрался на небосвод. Потом расправил он свои усы и исчез. Это потому, что утро почти наступило.

Ну вот, дружок, когда теперь будешь смотреть на месяц, вспомни эту сказку и маленького розового верблюжонка. А сейчас нам пора расставаться. Нас ждет воздушный шар. Полетели! И вот ветрам послушный под самой луной несется шар воздушный высоко над землей. Мой маленький друг, я жду твоих писем и рисунков. Может быть, тебе захочется нарисовать двух жадных медвежат, лисицу, ленивую бручелину и всех, кого она встретила. Нарисуй месяц и розового верблюжонка. Письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.

0: как на спине верблюда появился горб. Очень интересно, вот это наша вторая сказка. В ней рассказывается, как на спине у верблюда появился большой горб. В самом начале, когда земля была совсем новой, и животные только-только начали работать на человека, жил да был верблюд. Он поселился в самой середине огромной воющей пустыни, потому что не хотел работать. Кроме того, он и сам любил реветь. Ел он там стебли сухих трав, терновник, ветви тамариска, молочай, разные колючие кусты и ничего не делал. Когда кто-нибудь с ним заговаривал, он отвечал «Горб». Только «Горб». И больше ничего. В понедельник утром к нему пришла лошадь. На ее спине лежало седло, а во рту у нее были удила. И она ему сказала: «Послушай-ка, верблюд, пойдем, побегай, как все мы, лошади».
1: «Горб»,
0: — ответил верблюд. Лошадь ушла и сказала об этом человеку. Вот к верблюду пришла собака, и она принесла в зубах палку и сказала:
2: «Послушай, верблюд, пойдем-ка со мной, отыскивай разные вещи и носи их, как мы, остальные».
1: «Горб», — фыркнул верблюд.
0: Собака убежала и рассказала все человеку. Теперь к верблюду пришел бык. На его шее лежало ярмо, и он сказал:
1: «Послушай-ка, верблюд, пойдем и начни пахать, как мы, остальные».
2: «Горб», — сказал верблюд.
0: Бык ушел и рассказал все человеку. В этот день вечером человек позвал к себе лошадь, собаку и быка. И когда они пришли, сказал им:
1: «Бедные вы трое, мне очень жалко вас».
0: Но верблюд, который говорит только «горб», не может работать. Если бы он мог что-нибудь делать, он был бы здесь. Поэтому я оставлю его в покое. Вы же должны работать в два раза больше, чтобы заменить его».
3: Трое очень рассердились. Они собрали совет на самом краю пустыни. Скоро к ним подошел ленивый верблюд. Он пожевал стебель молочая, посмеялся над ними, потом сказал «Горб» и опять ушел.
0: В это самое время появился джин, который заведует всеми пустынями. Он ехал на катившемся облаке пыли. Все джинны всегда путешествуют таким образом, потому что они волшебники. Увидя троих, он остановился, чтобы поговорить с ними.
1: «Джин, начальник всех пустынь», — сказала лошадь, — «скажи, неужели справедливо, чтобы одно существо ничего не делало, когда весь мир такой новый и молодой?»
0: «Конечно нет», — сказал джин.
1: «Так знай же», — проговорила лошадь, «что в самом центре твоей воющей пустыни живет существо».
0: Кстати, оно тоже любит громко кричать и реветь.
1: «Существо с длинной шеей и с длинными-предлинными ногами. Оно с утра понедельника ровно ничего не сделало. Только подумай, оно не хочет бегать, как мы, лошади.
0: Свистнул Джин. Клянусь всем золотом Аравии, это животное — мой верблюд. Ну а что он сказал тебе?
2: Он сказал «грп», — ответила собака. И он не хочет носить тяжестей.
0: А верблюд сказал еще что-нибудь?
2: Нет, только «грп». «И не хочет пахать», — вставил свое замечание бык.
0: «Очень хорошо», — проговорил Джин. «Он твердит «грп». Хорошо же, я ему задам славный «грп». Только подождите немного».
3: Джин окатил себя пылью, укатил дальше по степи. И скоро увидел верблюда. Верблюд ровно ничего не делал и только смотрел на свое отражение в луже воды. «Ты ленив до невозможности», — сказал ему Джин. «Подумай, из-за этого у тех троих с понедельника стало вдвое больше работы». Сказав это, Джин уперся подбородком в кулак и стал мысленно говорить волшебные слова.
0: «Грп!» — фыркнул верблюд. «На твоем месте я не стал бы вечно повторять «грп», — заметил Джин. «Мне кажется, ты и так слишком часто говорил это слово».
3: «Дудки, полно тебе лентяйничать. Принимайся-ка за работу».
0: А верблюд опять сказал «грп».
3: Но едва он закрыл свой рот, как увидел, что его спина, которую он гордился, стала надуваться. Она раздувалась все больше и больше, и на ней, наконец, образовался большой горб.
0: «Видишь, что у тебя на спине?» — сказал его Джин. «Этот горб сел на твою спину, потому что с понедельника, то есть с того самого дня, в который началась общая работа, ты ничего не делал. Теперь тебе придется трудиться».
2: «Разве я могу работать с таким горбом на спине?» — спросил верблюд.
3: «Это сделано тебе в наказание», — сказал Джин. «И все потому, что ты пролентяйничал 3 дня. Теперь ты получил возможность работать по 3 дня подряд безо всякой еды. Тебя будет кормить этот горб. И, пожалуйста, никогда не говори, что я ничего для тебя не сделал. Уходи из пустыни, отправляйся к тем троим и веди себя хорошо. Иди же». И верблюд поднялся и пошел к троим, унося на своей спине свой собственный горб. С тех пор и до нынешнего дня верблюд его носит. Верблюд работает, много работает, но все не может наверстать тех 3 дней, которые он пролентяйничал в самом начале мира и до сих пор не научился вежливости.
4: Сказка ФМ. 3 счастливчика. Было у отца 3 сына. Как-то кликнул он их к себе, чтоб подарки раздать, а потом и говорит: «Скоро предстану перед Господом, потому и забота моя о вас, пока жив еще». дать бы вам денег, да не скопил. Поэтому отдаю вам то, что имею. И пусть в наших краях все это ценится мало, зато если найти страну, где подарки мои покажутся диковинными, тогда и цена на них поднимется. После смерти отца старший сын пошел бродить по белу свету со своим петухом. Но куда ни приходил, петух везде был давно уже известен. Подходя к городу, он еще издали видел петуха в виде флюгера, по воле ветров вращавшегося на остроконечных шпилях башен. В деревнях петухов тоже было много, и все они кукарекали, и никого удивить петухом было невозможно. По-видимому, мудрено было ему составить себе счастье с помощью этого петуха. Но вот, наконец, однажды случилось ему попасть на какой-то остров, на котором жители никогда петуха не видывали, а поэтому не умели и время свое определять как следует. Они, конечно, умели различать утро от вечера, но зато уж ночью, если кому случалось проснуться, никто не умел определенно сказать, который час. «Смотрите», — сказал смышленый малый, указывая этим чудакам на своего петуха, «смотрите, какое это прекрасное животное! На голове у него венец красный, словно рубиновый, на ногах шпор, как у рыцаря. Каждую ночь он трижды взывает к вам в определенное время, и когда прокричит в последний раз, вы уж знаете, что восход солнца близок. Если же он часто кричит среди бела дня, то этим предупреждает вас о перемене погоды». Все это очень понравилось жителям острова, и они целую неделю не спали, чтобы с величайшим удовольствием прослушать, как петух станет петь свою песню в 2, в 4, в 6 часов. Прослушав диковинную птицу, они спросили у ее владельца, не продаст ли он им диковинку и сколько именно он за нее получит. «Да ни много, ни мало, столько золота, сколько осел сможет снести», — отвечал тот. «Ну, эта цена совсем пустяшная за такую дорогую птицу», — воскликнули сообща все жители острова и весьма охотно уплатили ему требуемую сумму. Когда он с таким богатством вернулся домой, братья не смогли надивиться его удаче. И второй брат сказал: «Дай-ка я пойду с моей косою поискать счастье, авось, и я ее так же выгодно с рук сумею сбыть». Сначала дело на лад не пошло, потому что всюду встречал средний брат на своем пути мужиков с такими же косами на плече, как у него самого. Однако ж под конец его странствований и ему посчастливилось с его косой на одном острове, где жители понятия о косе не имели. Там, когда поспевали хлеба на поле, жители вывозили в поле пушки и пушечными выстрелами срезали хлеба до корня. Но это было и трудно, и неудобно. Один стрелял поверх хлеба, другой попадал не в стебли, а в самые колосья и широко их разметывал кругом. При этом много зерна пропадало, да и шум стоял невыносимый. А наш молодец со своей косой как пристал к полю, так втихомолку и очень скоро скосил его чистехонько. И все жители острова надивиться не могли его проворству. Они готовы были дать ему за это драгоценное орудие все, чего бы он ни потребовал. И дали за косу коня, навьючив на него столько золота, сколько тот смог снести. Тут уж и третий захотел пристроить свою кошку к надлежащему месту. И с ним тоже случилось, что и с его братьями. Пока он бродил по материку, кошка его никому не нужна была. Везде кошек было столько, что новорожденных котят почти всюду топили в воде. Наконец задумал он переплыть на корабле на какой-то остров. И на его счастье оказалось, что на том острове никто никогда еще кошки не видывал.
5: А мышей развелось там такое великое множество, что они во всех домах и при хозяевах, и без хозяев сотнями бегали по скамьям, по столам. Все жители острова жаловались на это бедствие. И сам король не мог от мышей уберечься в своем королевском замке. Мыши пищали и скреблись у него во всех углах и уничтожали все, что им только на зуб попадалось. И вот кошка принялась за свою охоту и скорехонько очистила в замке две залы от мышей. Само собой разумеется, что все подданные стали просить короля приобрести такое драгоценное животное для блага государства. Король охотно отдал за кошку то, что ее хозяин за этого зверя потребовал, а именно мула, навьюченного золотом. И третий брат вернулся домой с наибольшим богатством. После его отъезда с острова кошка в замке стала всласть гоняться за мышами и столько их уничтожила, что уж и сосчитать было невозможно. Наконец она уже сильно притомилась от этой работы и стала ее сильно жажда мучить. Приостановилась она, подняла голову вверх и давай во всю глотку мяукать. Король и все его люди, как услышали этот необычный для них звук, смертельно перепугались и всей гурьбой пустились бежать из королевского замка. Затем собрались они все на совет и стали раздумывать, как им следует поступить. Напоследок было решено послать кошке Герольда и потребовать от нее, чтобы она покинула замок, а в противном случае ее принудят к этому силой. Советники сказали королю: «Уж лучше пусть мы от мышей будем терпеть. К этому злу мы привычны, нежели подвергать жизнь свою опасности от такого чудовища». Один из придворных пажей должен был немедленно отправиться в замок и спросить у кошки, желает ли она добровольно оставить королевский замок или нет. Кошка, которую тем временем жажда стала мучить еще больше, на вопрос пажа смогла ответить только «мяу, мяу». Пажу показалось, что она говорит «не уйду, не уйду». И такой ответ он передал королю. «В таком случае, — сказали королевские советники, — она должна будет уступить силе». Подвезли к замку пушки и «давай палить». Когда выстрелы стали достигать той залы, где сидела кошка, она преблагополучно выпрыгнула из окна, но осаждающие до тех пор палили, пока от всего замка камня на камне не осталось.
6: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
7: Русская народная сказка «Скряга». Жил-был богатый купец Марко. Скупей его не было. Раз как-то пошел он гулять, идучи дорогою, увидал нищего. Сидит старец и просит милостыни. «Подайте, православные, Христа ради!» Марко богатый прошел мимо. Следом за ним шел на ту пору бедный мужик, возжалел нищего и подал ему копеечку. Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит: «Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать, да мелких нету». Мужик дал ему и спрашивает: «А когда за долгом приходить?» «Завтра приходи». На другой день бедный идет к богатому за своей копейкою. Пришел на его широкий двор. «Что, Марко богатый дома?» «Дома. Тебе что надо?» — спрашивает Марко. «За копеечкой пришел». «А, брат, приди после». Ну, право, мелких совсем нету. Бедный поклонился и назад пошел. Я, говорит, приду завтра. На утро приходит, опять то же самое. Мелких денег вовсе нет. Коли хошь, давай сотенной сдачи. А не то приходи через 2 недели. Через 2 недели снова идет бедный к богатому, а Марко богатый увидал его в окно и говорит жене: «Слушай, жена, я разоденусь догола и лягу под святые, а ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер». «Вот ладно, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, она его и спрашивает: «Тебе что?» «За должком к Марку богатому», отвечает бедный. «Ну, мужичок, Марко богатый приказал долго жить, сейчас только помер». «Царство ему небесное, позволь, хозяйка, за мою копеечку послужу ему хоть, хоть грешное тело обмою». С этим словом ухватил чугун с горячей водою и давай Марка богатого кипятком ошпаривать. Марка еле терпит, морщится да ногами дрыгает. «Дрыгай, не дрыгай, а копейку подай», — говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо. «Ну, хозяйка, покупай гроб, да вели в церковь выносить. Я стану над ним псалтырь читать». Положили Марка богатого в гроб и вынесли в церковь, а мужик стал над ним псалтырь читать. Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники. Мужик за алтарь спрятался. Воры влезли и начали меж собой добычу делить. Все поделили, остается золотая сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает. Бедный как выскочит, как закричит: «Что вы спорите? Кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет». Марко богатый вскочил сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать. «Ну, мужичок, — говорит Марко, — давай деньги делить». Разделили поровну, много досталось и тому, и другому. «Что ж, копеечку?» — спрашивает бедный. «Эх, брат, сам видишь, мелких нет». Так-таки и не отдал Марко богатый копеечки. Тут и сказки конец. А кто слушал, родителям помогает. Тот большой молодец.

0: скатерть и рожок. Жила-была старуха, у ней был сын дурак. Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что на нем сидит журавль и клюет. Дурак подкрался и поймал журавля. «О, — говорит, — я тебя убью!» А журавль говорит ему: «Нет, не бей меня, я тебе гостинчик дам». «Давай, — сказал дурак, — и журавль дал ему коня, говоря: «Если тебе захочется денег, скажи этому коню «стой», а как наберешь денег, скажи «но». Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал: «Стой!» Конь рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал «но», и серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлем и повел коня домой. Взвел на двор и прямо привел его к матери в избу, привел и дает ей строгий приказ: «Матушка, не говори «стой», говори «но». А сам тут же ушел на горох. Мать долго была в раздумии. «Для чего, — говорил он мне такие слова, — дай скажу «стой»?» И сказала. Вот конь рассыпался в серебро. У старухи глаза разгорелись. Поспешно начала она собирать деньги в свою коробью и, как удовольствовалась, сказала «но». Меж тем дурак опять застал на своем горохе журавля, поймал его и грозил ему смертью. Но журавль сказал: «Не бей меня, я тебе гостинку дам», и дал ему скатерть. «Вот как захочешь ты есть, скажи «развернись», а как поешь, скажи «свернись». Дурак тут же сделал опыт, сказал «развернись». Скатерть развернулась. Он наелся, напился и говорит: «Свернись!» Скатерть свернулась. Он взял ее и понес домой. «Вот, смотри, матушка, не говори этой скатерти «развернись», а говори «свернись». А сам дурак опять пошел на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что и с конем. Сказала «развернись». И начала гулять и есть, пить все, что было на скатерти. Потом сказала «свернись», скатерть и свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостинице рожок. И, поднимаясь от него кверху, сказал: «Дурак, скажи «из рожка»». Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили 2 молодца с дубинами и стали утюжить дурака, и до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал «в рожок», и молодцы спрятались. Вот дурак пришел к матери и говорит: «Матушка, не говори «из рожка», а говори «в рожок». Мать, как вышел дурак к соседям, заперла дверь на крючок и сказала: «Из рожка». Сейчас выскочили 2 молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во все горло. Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, хвать дверь на крючке. Он и закричал: «В рожок, в рожок». Старуха, опомнившись от побоев, отперла дураку дверь. Дурак взошел и сказал: «То-то, матушка, я тебе сказывал, не говори так-то». Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и приводит в избу коня и говорит: «Стой, добрый конь». Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и почали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал «но». И конь опять явился, только без хвоста. Видит дурак, что время гостей потчевать, вынул скатерть и сказал: «Развернись!» Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал: «Свернись!» И скатерть свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить: «Покажи нам, дурак, еще что-нибудь!» «Изволь», — сказал дурак, — «для вас можно», — и приносит рожок. Гости прямо и закричали: «Из рожка!» Откуда ни взялись два молодца с дубинками, начали колотить их изо всей мочи и до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались. А дурак с матерью, конем, скатертью и рожком стал жить да поживать, да больше добра наживать.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: и думает: «Ничего, поспею, вниз ведь скорей».
1: А листок-то был плохой, желтый, сухой. Ветер дунул, да и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка, качается, чуть жив от страху. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Упал листок на камень, муравьишка себе ноги отшиб. Лежит и думает: пропала моя головушка. Не дойти мне теперь до дому. Место кругом ровное, да как с больными ногами бежать? Был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят. Обидно, хоть землю кусай. Смотрит муравей, рядом гусеница, землемер лежит. Червяк червяком, только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка и говорит землемеру: «Землемер, землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят».
0: «А кусаться не будешь?»
1: «Кусаться не буду».
0: «Ну, садись, подвезу».
1: Муравьишка вскарабкался на спину землемеру, а тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове, а потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился.

0: Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит, стой, стой, а то укушу. Фу, остановился землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. Огляделся, видит луг впереди. На лугу трава скошенная лежит, а по траве паук сенокосец шагает. Ноги как ходули, а между ног голова качается. Паук, а паук, снеси меня домой, у меня ножки болят.
1: Ну что ж, садись, подвезу.
0: Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть, до самой коленки, а с коленки вниз спускаться, пауку на спину. Коленки-то у сенокосца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног будто спины. Пиццы в глазах у муравьишки замелькали. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. А идет паук не быстро, брюхом по земле чиркает.

0: Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. «Слезай», — говорит. «Вон жужелица бежит. Она порезви меня будет».
1: «Жужелка, жужелка», — просит муравьишка. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
0: «Садись». «Прокачу». Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, как она пустилась бежать. Бежит шестиногой конь. Бежит, не трясет. Бежит, будто по воздуху летит.

0: вмиг домчались до картофельного поля. А теперь слезай, говорит жужелица, не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Тут ножки-пружинки надо, другого коня бери.
1: Пришлось слезть. Картофельная ботва, точно лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать, а солнце-то уж совсем низко.
0: И вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то.
2: Да ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачем.
1: Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок, блошачок, чуть от земли видно. Да ты ж маленький, тебе меня не поднять.
2: А ты-то большой, лезь, говорю.
1: Кое-как уместился муравей на спине у блошака, только-только ножки поставил. Ну, влез.
2: А влез так держись.
1: Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные. Да щелк, распрямил их, глядь, уж он на грядке сидит. Да щелк, на другой, щелк, на третий.

0: щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает: а через забор не можешь?
1: А через забор не могу, высок очень. Тут кузнечика попроси, он может.
2: Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят.
3: Садись на загривок.
0: Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик длинными задними ногами как швырнет себя в воздух. С треском развернулись крылья, перенесли его через забор и тихонько опустили на землю. «Стоп!» — говорит кузнечик. «Приехали!» Муравьишка глядит вперед, а там река. Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце-то еще ниже. Кузнечик говорит: «А через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Стой-ка, я водомерку кликну. Будет тебе перевозчик». Затрещал, затрещал по-своему. Глядь, бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала? Нет, не лодочка, а водомерка, клоп. «Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят». «Ладно, садись, подвезу». Сел муравьишка, водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце-то уж совсем низко. «Миленький, пошибче», — просит муравьишка, «меня домой не пустят». «Можно и пошибче», — говорит водомер, «да как припустит!» Оттолкнется, оттолкнется ножками и покатил. Скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился.
2: «А по земле не можешь?» — спрашивает муравьишка.
0: «По земле мне трудно. Ноги не скользят. Да и гляди-ка, впереди-то лес. Ищи себе другого коня».
2: Посмотрел муравьишка вперед и видит, стоит над рекой лес. Высокой-высокой до самого неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть. Не попасть муравьишке домой.
0: «Гляди, — говорит водомер, — а вот тебе и конь ползет».
2: И видит муравьишка, ползет мимо неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Все-таки послушался водомера. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
4: «А где ты живешь?»
2: «В муравейнике за лесом».
4: «Ух, далеконько. Ну, что с тобой сделаешь? Садись, довезу».
2: Полез муравьишка по жесткому жучьему боку.
4: «Ну, сел, что ли?»
2: «Сел».
4: «А куда же сел?»
2: «На спину».
4: «Глупый какой, полежай на голову».
2: Влез муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял, а крылья у жука точно два перевернутые корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются, тоненькие и прозрачные. Стал жук пыхтеть, надуваться, будто мотор заводит. «Дяденька», — просит муравьишка, — «поскорей, миленький, поживей!»
4: Не отвечает жук, только пыхтит.
0: И вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. Жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи
2: поднялся на воздух.

как пробку, выкинула его воздухом вверх, выше леса. А солнышко уже краем землю зацепило. У муравьишки даже дух захватило. Несется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и березка знакомая, и муравейник под ней.

0: над самой вершиной березки, выключил жук мотор и шлеп сел на сук. «Дяденька, дяденька, миленькая!» — взмолился муравьишка. «А вниз-то мне как? Вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят!»
1: Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыцу убрал, подумал-подумал и говорит: «Ну, а уж как тебе вниз спускаться, не знаю. Я на муравейник не полечу, уж очень больно вы, муравьи, кушаетесь. Добирайся сам, как знаешь».
0: Глянул муравьишка вниз, а там, под самой березкой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья, листья да сучья да листья. Нет, не попасть, не попасть, муравьишки, домой, хоть вниз головой бросайся. И вдруг видит рядом на листке гусеница листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает, тянет и мотает. «Гусеница, гусеница, спусти меня домой, последняя мне минуточка осталась, не пустит меня домой ночевать».
1: «Отстань, видишь, дело делаю, пряжу приду. Все меня жалели, все меня жалели, никто не гнал. Ты первая меня не пожалела». Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как куснет. С перепугу гусеница лапки поджала, да кувырк с листка и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко-крепко вцепился. Только недолго они падали, что-то их сверху дерг. И закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее, длиннее делается, выматывается у листовертки из брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются, а внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат, входы и выходы закрывают. Все закрыли. Один последний вход остался. Муравьишка с гусеницей курк и домой. Тут и солнышко зашло. Так муравьишка домой спешил.

0: Гретель или пряничный домик. Сказка братьев Гримм.
1: В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женою и двумя детьми. Мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку Гретель. У бедняка было в семье и скудно, и голодно. А с той поры, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь сбоку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом:
2: «Не знаю, право, как нам и быть. Как будем мы детей питать, когда и самим-то есть нечего?»
3: «А знаешь ли что, муженек?»
1: — отвечала жена.
3: «Завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса. Там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас. А затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся».
2: «Нет, женушка, — сказал муж, — этого я не сделаю. Не вмоготу мне своих деток в лесу одних оставлять. Еще, пожалуй, придут дикие звери, да и растерзают».
3: «Ах ты, дурак, дурак!
1: — отвечала она. —
3: Так разве ж лучше будет, как мы все четверо станем дохнуть с голода? И ты знай, строгай доски для гробов».
1: И до тех пор его пилило, что он наконец согласился.
2: «А все же жалко мне бедных деток»,
1: — говорил он, даже и согласившись с женою. А детки-то с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю:
4: «Пропали наши головы. Полно, Гретель»,
1: — сказал Гензель.
4: «Не печалься, я как-нибудь ухитрюсь помочь беде».
1: И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое платьишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. Месяц светил ярко, и белые галыши, которых много валялось перед домом, блестели словно монетки. Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. Потом вернулся домой и сказал сестре:
4: «Успокойся и усни с Богом, он нас не оставит».
1: И улегся в свою постельку. Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачеха и стала их будить.
3: «Ну-ну, подымайтесь, лентяи, пойдем в лес за дровами».
1: Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала:
3: «Вот вам хлеб на обед, только смотрите, прежде обеда его не съешьте, ведь уж больше-то вы ничего не получите».
1: Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнёхонек камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом. И потом еще и еще раз. Отец спросил его:
2: «Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? Изволь-ка прибавить шагу».
4: «Ах, батюшка»,
1: — сказал Гензель, —
4: «я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мною прощается».
1: Мачеха сказала:
3: «Дурень! Да это вовсе и не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце».
1: А Гензель и не думал смотреть на кошечку. Он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал:
2: «Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли».
1: Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала:
3: «Вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собою».
1: Гензель и Гретель сидели у огня, и когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они и подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. А постукивал-то вовсе не топор. а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву. Его ветром раскачивало и ударяло о дерево. Сидели они, сидели, стали у них глаза слепаться от усталости, и они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить:
4: «Как мы из лесу выйдем?»
1: Но Гензель ее утешал:
4: «Погоди только немножко, пока месяц взойдет, тогда уж мы найдем дорогу».
1: И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по галышам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они, и на рассвете пришли таки к отцовскому дому. Постучались они в двери, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им:
5: «Ах, вы дряные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы совсем не вернетесь!»
1: А отец очень им обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная. И дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу:
3: «Мы опять все съели. В запасе у нас всего-навсего пол каравая хлеба, а там уж и песни конец. Ребят надо спровадить. Мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому. А то и нам пропадать вместе с ними придется».
1: Тяжело было на сердце у отца, и он подумал:
2: «Лучше было бы, кабы ты и последние крохи разделил со своими детками».
1: Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки. «Назвался груздем, так и полезай в кузов», — говорит пословица. Так и он. Уступил жене первый раз, должен был уступить и второй. А дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать галышей. Но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же унимал сестричку и говорил ей:
4: «Не плачь, Гретель, и спи спокойно. Бог нам поможет».
1: Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю.
2: «Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься?»
1: — сказал ему отец.
2: «Ступай своей дорогой».
4: «Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мною»,
1: — отвечал Гензель.
5: «Дурень!»
1: — сказала ему мачеха.
5: «Это вовсе не голубок твой. Это труба белеет на солнце».
1: Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им:
3: «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного. Мы пойдем в лес дрова рубить, а вечером, как кончим работу, зайдем за вами и возьмем вас с собою».
1: Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскрошил по дороге. Потом они уснули, и уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками. Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь. И Гензель, утешая свою сестричку, говорил:
4: «Погоди, Гретель, вот взойдет месяц, тогда мы все хлебные крошечки увидим, которые я разбросал. По ним и отыщем дорогу домой».
1: Но вот и месяц взошел, и собрались они в путь дорогу, а не могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, давно уже те крошки поклевали. Гензель сказал сестре:
4: «Как-нибудь найдем дорогу».
1: Но дороги не нашли. Так Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера, и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны, потому что должны были питаться одними ягодами, которые кое-где находили по дороге. И так как они притомились и от истомы уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. Настало третье утро с тех пор, как они покинули родительский дом. Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его. И если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собой прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела. И они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да окошки-то у нее были из чистого сахара.
4: «Вот мы за нее и примемся, и покушаем»,
1: — сказал Гензель.
4: «Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Оно, небось, сладкое».
1: Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус. А Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пискливый голосок.
6: «Стуки-бряки под окном, кто ко мне стучится в дом?»
1: А детки на это отвечали.
7: «Ветер, ветер, ветерок, небо ясного, сынок!»
1: И продолжали по-прежнему кушать. Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее. А Гретель высадила себе целую круглую оконницу. Тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха только покачала головой и сказала:
6: «Эй, детушки, кто это вас сюда привел? Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня. Зла от меня никакого вам не будет».
1: Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда. Молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. А затем деткам были посланы две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. Но старуха-то только прикинулась ласковой, а в сущности была она злою ведьмою, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. Глаза у ведьм красные и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо:
6: «Эти уж попались, небось не ускользнуть им от меня».
1: Рано утром, прежде нежели дети проснулись, она уже поднялась, и когда увидела, как они сладко спят, и как румянец играет на их полных щечках, она пробормотала про себя:
6: «Лакомый это будет кусочек».
1: Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал. Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула:
8: «Ну, поднимайся, лентяйка, натаскай воды, свари своему брату чего-нибудь повкуснее. Я его посадила в особую клетку и стану его отказывать.
6: откармливать. Когда он ожиреет, я его съем.
1: Гретель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила. Пришлось ей все то исполнить, чего от нее злая ведьма требовала. Вот и стали бедному Гензелю варить самое вкусное кушанье, а сестричке его доставались одни только объедки. Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему:
6: «Гензель, протяни-ка мне палец, дай пощупаю, скоро ли ты откормишься?»
1: А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки, и, принимая косточку за пальцы Гензеля, дивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло недели 4, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать.
6: «Эй ты, Гретель!»
1: — крикнула она сестричке.
6: «Проворней наноси воды! Завтра хочу я Гензеля заколоть и сварить, каков он там ни наесть, худой или жирный!»
1: Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить, и какие крупные слезы катились у ней по щекам.
9: «Боже милостивый!»
1: — воскликнула она.
9: «Помоги же ты нам! Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли!»
6: «Перестань пустяки молоть!»
1: — крикнула на нее старуха.
6: «Все равно ничто тебе не поможет!»
1: Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь.
6: «Сначала займемся печеньем», —
1: сказала старуха.
6: «Я уж печь затопила и тесто вымесила».
1: И она...
6: «Все равно ничто тебе не поможет».
1: Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь.
6: «Сначала займемся печеньем», —
1: сказала старуха.
6: «Я уж печь затопила и тесто вымесила».
1: И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось.
6: «Полезай туда», —
1: сказала ведьма.
6: «Да посмотри, достаточно ли в ней жару, и можно ли сажать в нее хлебы».
1: И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой.
6: «Пусть и она там испечется, тогда и ее тоже съем».
1: Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала:
9: «Да я и не знаю, как туда лезть, как попасть внутрь?»
6: «Дурища!»
1: — сказала старуха.
6: «Да ведь устье-то у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла».
1: Да, подойдя к печке, и сунула в нее голову. Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разом очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже засовом задвинула. Ух, как страшно взвыла тогда ведьма! Но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. А Гретель тем временем примехонько бросилась к

0: Гензелю, отперла клетку и крикнула ему:
1: «Гензель, мы с тобой спасены, ведьмы нет более на свете!»
0: Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей отворят дверку. О, как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались! И так как им уж некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными каменьями.
2: «Эти камешки еще получше голышей!» —
0: сказал Гензель и набил ими свои карманы, сколько влезло. А там и Гретель сказала:
1: «Я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой!»
0: И насыпала их полный фартучек.
2: «Ну, теперь пора в путь-дорогу!»
0: — сказал Гензель.
2: «Чтобы выйти из этого заколдованного леса!»
0: И пошли. И после 2 часов пути пришли к большому озеру. Сказал Гензель:
2: «Не вижу я ни жердинки, ни мосточка.
1: И кораблика никакого нет»,
0: сказала сестричка.
1: «А зато вон там плавает белая уточка. Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться».
0: И крикнула уточке:
1: «Уточка-красавица, помоги нам переправиться. Ни мосточка, ни жердинки. Перевези же нас на спинке».
0: Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком.
1: «Нет»,
0: — отвечала Гретель.
1: «Уточке будет тяжело. Она нас обоих перевезет поочередно».
0: Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым. И, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. Бедняге не было ни часу радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу, а мачеха тем временем умерла. Гретель тотчас вытрясла весь свой фартучек, и жемчуг и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате. Да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить да поживать, да радоваться.
3: За лапа-то курочку, за курочку гусочку. Шла лиса по дорожке и нашла лапоток. Пришла к мужику и просится: «Хозяин, пусти меня ночевать». Он говорит: «Некуда, лисонька, тесно. Много ли нужно мне места? Я сама на лавку, а хвост под лавку». Пустили ее ночевать. Она и говорит: «Положите мой лапоток к вашим курочкам». Положили, а лисонька ночью встала и забросила свой лапоть подальше. Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть. А хозяева говорят: «Лисонька, ведь он пропал. Ну, отдайте мне за него курочку». Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтоб ее курочку посадили к хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый дом, просится ночевать и говорит, чтоб ее гуська посадили к барашкам. Опять схитрила, взяла за припрятанного гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка к хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру требует, чтоб за него отдали ей бычка. Всех, и курочку, и гуська, и барашка, и бычка она свела на бойню, мясо припрятала. Прознали про то медведь с волком. Стали пенять лисе, что не поделилась с ними. Лиса им наобещала, а потом говорит: «Сначала пойдите, найдите сани, Да поедемте кататься. Пошли они, а лиса шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Вот медведь с волком украли и сани, и хомут. Впрягли бычка, сели все в сани. Лиса стала править и кричит: «Пошел, пошел бычок, соломенный бачок! Сани чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!» Бычок не идет. Она выпрыгнула из саней и закричала: «Вот вам бычок!» и убежала. Медведь с волком обрадовались добычей и ну рвать бычка. Рвали, рвали, видят, что одна шкура да солома. Поругали лису, да и разошлись по домам.
4: Вы слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
5: Тит-рыба. Русская народная сказка. И жил себе старик со старухой, и прижили они себе сына, и назвали его Алешей. Старик ходил ловить рыбу, и всегда ему попадалась в сети только одна рыбка. Ловит раз старик рыбу, выходит тит-рыба и говорит ему: «Дай ты мне, что у тебя есть дома. Тогда, где не бросишь сеть, будет ловиться рыба сколько хочешь». Стоит старик и думает, что ему делать. А жил-то он бедно-прибедно и ничего не имел, окромя старухи и сына. Тит-рыба говорит: «Отдашь сына, будешь ловить рыбу и жить хорошо». Думал-думал старик, одеться от бедности некуда. Он и согласился, дал слово. Как дал обещание тит-рыбе старик, только он бросил у берега сетку, глядь, а в ней рыбы полно. Забрал он ее и продал купцу. Приходит домой и радуется, что много рыбы наловил, а старухе-то своей ничего не говорит. На другой день старик купил сыну большой нож с красной ручкой, да и говорит:
6: «Иди, сын, куда Бог поведет. Только смотри, близко до воды не подходи, а то тебя тит-рыба съест».
5: Наутро Алеша попрощался с отцом-матерью и пошел. Идет он себе и идет по дороге. Шел до тех пор, пока в лес не зашел. Лес дремучий был. Видит он, дерутся в лесу волк, орел и жук. Дерутся они из-за туши быка. Как увидали они парня и просят:
6: «Парень, раздели нам мясо!»
5: Вынимает Алеша нож с красной ручкой и начинает делить. Когда разделил он все, тогда стал говорить: «Зубатым волкам кости, беззубым орлам мясо, а потроха жуку». Разделил, а сам собирается дальше идти. Тогда волк вырывает волосок и дает парню. Дал и говорит:
6: «Когда будет нужда, прижги волос и скажи: был человеком, а теперь стану волком. Как сделаешь, что говорю, и скажешь такие слова, обернешься волком».
5: Орел тоже выдернул перышко и дает парню: «Когда станет тебе плохо, придет нужда, прижги перышко и скажи: был человеком, а теперь еще стану орлом». Жук подполз к парню, отломил крылышко и дает ему:
7: «Когда станет плохо, придет нужда, подожги крылышко да скажи: был человеком, а теперь еще стану жуком».
5: Забрал все это Алеша да пошел своей дорогой. Идет путь дорогой день, другой и третий, а ему навстречу охотники. Парень взял крылышко жука, поджег и сказал: «Был человеком, а теперь стану жуком». Сделался он жуком и спрятался. Прибежали собаки охотников, бегают, нюхают, ищут, а найти никак не могут. А он схоронился под кустом и сидит. Поискали-поискали охотнички и пошли себе. А Алеша сказал: «Был жуком, стану человеком». Стал человеком и пошел дальше. Идет он по темным лесам, ничего не видать. Стало ему страшно. Вынул он тогда волчий волос, прижег его и говорит: «Был человеком, стану волком». Обернулся волком и побежал. Пробежал он лес, выбежал в степь и сказал: «Был волком, стану человеком». Стал человеком и пошел. Идет дальше, а навстречу ему попалось море. Перейти его никак нельзя. боится тит рыбу. Вынул Алеша орлиное перышко, поджег его и говорит: «Был человеком, а теперь стану орлом». Сделался он орлом, перелетел через море, стал опять человеком. Шел парень, шел по дороге, доходит до самой станицы. Пристроился он там работником и живет, а потом пасти царских коров стал. А в это время царь объявляет по всему государству, что его дочери охота попить теплого молока прямо из-под коровы. А табуны царских коров паслись далеко, никак нельзя доставить молоко, чтобы оно было теплым. Вот царь тогда объявил: «Кто принесет теплого молока, за того дочь замуж отдам». Пришел вечер, подоили коров, парень притворился в орла и полетел. Прилетел, принес теплого молока царской дочери. Царская дочь только и успела щелкнуть его по лбу своим кольцом. Прошло несколько дней, собрал царь всех людей, а дочь его стала глядеть того, кто ей молоко принес. А парень идти не захотел, совестно ему, что он пастух. Когда все ушли из станицы к царю, Алеша перепачкал себе все лицо, схоронился в курине и сидит. Царская дочь глядела, а не нашла того человека, что молоко ей приносил. Тогда приходит она к пастуху. Парень видит, что царская дочь пришла, говорит ей: «Здесь волки ходили, а я в колючке спрятался, лицо себе измазал». Царская дочь не слушает, а сама пристально на него глядит. Глядела и узнала по метке, что кольцом его по лбу щелкнуло. Пришла она к отцу, рассказала ему, что нашла она того человека. Призвал отец к себе парня, сосватал его. Прошло сколько-то там времени, царь сыграл свадьбу. Жили они с год, два, три, жили хорошо. Только пришло время, объявили войну. Царскому зятю Алёше тоже надо было идти на службу. Собрался он уходить на войну и говорит жене: «Может, я со службы не вернусь?» Жена его спрашивает: «Почему ты не вернешься?» Алёша ей отвечает: «Придется ехать через речку или море, а мне нельзя, тит рыба съест. Если кто за место меня к тебе придет, не пускай. Когда будет стучать в комнате, ты не пускай. Скажи, если ты мой муж, то сам войди». Царский зять Алеша обернулся жуком, вылез из комнаты и снова влез, а двери были заперты. Увидала царская дочь, что ее муж может притворяться, поверила его словам. Проводила она мужа на службу. Прошло время, война замирилась, отслужил Алеша, едет домой, а с ним ехал один парень. Здорово похож он был на царского зятя. Они хорошие были товарищи, но царский зять ты и рассказал ему, что он хоронится тит рыбы. Едут они по дороге, доезжают до моря. Царский зять не стал делаться орлом, а пошел на корабль. А товарищ-то этот спихнул Алешу в воду, а тит рыба проглотила его. Парень этот приезжает к жене Алеши, царской дочери, заходит и стучится в дверь. «Жена, открой, это я со службы пришел». «Если ты мой муж, то сам влезь». «Ты же закрытая». «Если ты мой муж, то сам влезь». Парень пошел к царю, рассказал ему, что его жена не пускает. Царь призвал дочь к себе и говорит: «Что же, дочь моя, ты мужа не встречаешь?» «А он мне не муж, я не признаю его». «Как же, венчали тебя с ним, а ты не признаешь его. Мне от людей стыдно, я же отец твой, да и царь», — говорит он дочери.
8: «Нет, он мне не муж».
5: Ну, побыл этот парень день-другой, да уехал. Царская дочь живет себе и ждет, когда он уедет. Потом доложили ей, что уехал человек, похожий на ее мужа. Тогда она только стала из комнаты своей выходить. Прошло некоторое время, а муж ее не является. Вот она думает: «Наверное, съела моего мужа тит рыба». Заперлась она в своей комнате, стала вышивать. Вышила она звездочку, месяц и солнце. Как вышила, стала просить отца дать ей корабль.
8: «Батюшка, дай корабль, по морю хочу погулять».
5: Снарядил ей царь корабль, дал 30 матросов. Села она на корабль и поехала по морю, а звездочку на корабль прицепила. А звездочка-то светит и светит голубым светом. Выходит тит рыба из воды, просит у царской дочери: «Дай звездочку». А царская дочь говорит:
8: «Что у тебя внутри есть? Покажи по голову».
5: Тут рыба показала. Царская дочь увидала Алешу. Отдала она тит рыбе звездочку и поехала домой. На другой день едет она на корабле, везет месяц, а тот светит еще лучше. Выходит, опять Титрыба и просит у нее месяц. «Дай мне месяц», — а царская дочь говорит.
8: «Что у тебя внутри есть, покажи по пояс».
5: Титрыба показала. Царская дочь увидала Алешу по пояс. Увидала, отдала Титрыбе месяц. Отдала и уехала домой. На третий день едет она на корабле. Везет солнышко. Титрыба обратно из воды выходит и просит. «Дай мне солнышко». Царская дочь говорит.
8: «Что у тебя внутри есть, покажи всего».
5: Титрыба показала, а в это время 30 матросов схватили царского зятя и перетянули его на корабль. Обняла царская дочь своего мужа Алешу. Поликовались они. Тогда она и говорит мужу.
8: «Теперь, Алеша, куда бы ты ни пошел, ни поехал, и я с тобой буду. Одного не отпущу».
5: Приехали они домой. С той поры стали жить-поживать и добра наживать. Друг без друга никуда не ходят и не ездят. Я как-то мимо их хаты шел, да к ним в гости зашел. Угощали они меня медом, сладкой напивочкой. Много я у них пил да ел. По губам текло, а в рот не попало.

0: Елена Благинина. Гуси-лебеди. Радиоспектакль по мотивам русской народной сказки. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были мать с отцом. И было у них двое деток. Старшенькая Ульянка и младень Иванушка. Ульянушка была заботница, хорошая в доме работница. Матери отцу опора, работала споро и скоро. Все бывало успеет, и в избе приберет, и пеструшек накормит, и дворовому песику косточку бросит, и кошке в плошку молочка плеснет, никого не забудет. Но всех лучше обихаживала она братца Ванюшу. Утром умоет его, волосики расчешет, чистую рубашку наденет, пояском цветным подпояшет, поцелует, погладит, за стол усадит, кормит, приговаривает.
1: Ешь, пока рот съешь, увянет, не заманит. Ешь досыта, проживешь лет доста.
2: Лет доста.
0: А Иванушка рад, каши наестся, молока напьется, сидит смеется. Еще бы не радоваться, сыт, обут, одет и любовью согрет. Выведет его сестрица на солнышко, под березку посадит, принесет палочек, чурочек, пустых коробков, цветных лоскутков.
2: Ой, сколько игрушек!
1: Играй, Ванюша. Никуда не беги, березку стереги.
2: Постерегу, сестрица.
0: Ванюша гордится, что ему такую работу задали. Под березкой гуляет, песню распевает.

0: А уморится, сядет, из палочек теремки строит, лоскутки перебирает. Ульянушка тут же неподалеку малину в саду обирает, или стирает, или в куклы играет. Вот как-то собрались отец с матерью в город на ярмарку. Мать и говорит:
1: Ульянушка!
2: Что, матушка?
1: Мы к вечеру вернемся. Будь умницей, присмотри за домом, а пуще всего Иванушку береги.
2: Ладно, матушка.
3: Мы вам, детки, гостинчиков привезем. Орехов грецких, стручков турецких.
1: Ой. Леденцов, коврижек.
2: И с картинками книжек.
3: Ладно, привезем и книжек. Просишь о немногом, а по сути о многом.
1: Ну, оставайтесь с Богом. Помни наказ, Ульянушка.
2: Помню, матушка.
4: Алло, голубчики! Но!
0: И они уехали. Ульянушка, как всегда, все дела справила. Иванушку под березкой оставила. Сама у окошечка села, кукле шить сарафан хотела. Откуда ни возьмись, подружки, вострушки, вертушки, хохотушки кричат ульянки.
2: В ближнем лесу?
5: На полянке?
2: Боровиков, говорят, без счету.
5: Брось работу.
2: Сбегай в лесок.
5: На часок.
2: А как же Иванушка?
6: Да беги, Ульянушка, посижу, посторожу.
2: Спасибо, братец, я мигом.
5: Мы мигом, мигом.
0: Бегут подружки по опушке, песенку распевают.

0: Не успели подружки за деревьями скрыться, как увидел Иванушка, гуси-лебеди по небу летят. Выскочил Иванушка из-под березки, башечку задрал, любуется дивным их летом. Тут-то его и заприметил лебедь-вожак. Закричал, загоготал.
1: Га! Га-га! Гуси-лебеди, видите мальца у крыльца? Наша царица-лебедь как раз о таком толковала. Можешь ли, говорит, принести мне мальчонку пригожего, чтоб моих лебедят пестовал пас?
2: Я тебе, говорит, за это царевну-лебедь в жены отдам. Ну-ка, лебедь-силач, не ленись, кидайся вниз, мальца схвати и сюда лети!
1: Кидаюсь!
0: Лебедь-силач канул вниз, над мальчонкой повис, схватил Ивашечку за рубашечку,
3: сестрица!
0: Поднялся выше облаков,
3: Ульянушка!
0: И был таков. Улетели гуси-лебеди, унесли Иванушку. А тем временем подружки из леса вышли, бегут по стежке, несут лукошки, а в лукошках полным-полно грибков-боровиков. Бегут, поют, распевают, горе не знают.

0: Ульянушка к своей избе, кузовок на крылечко поставила, да скорее под березку нырь, а там пусто.
1: Ой, пусто.
0: Она в избу, а там никого. Она в сад, а там ни души. Она в амбар, в сарай, в чулан, в курятник, на чердак. Нигде никого нету. Стала звать, плакать, причитать.
1: Ой, ты, братец мой.

0: но никто не откликнулся. И тогда Ульянушка снова кинулась искать на печке, в печке, за печкой.
1: Нет его!
0: На палатях, под лавками, под крыльцом. Даже в собачью конуру заглянула.
1: Нигде нет.
0: Тут собачка из конуры выскочила.
2: Братцы украли! Гуси-лебеди украли!
1: Гуси-лебеди? А куда же они полетели? В какую сторону?
2: В ту сторону, откуда заря разгорается.
1: Спасибо тебе, собаченька, милая, верная.
2: Всегда друзьям помогаю.
1: Бегу, бегу вдогонку. Спасибо!
0: Выбежала Ульянушка за околицу. Бежит лугом, бежит полем. Смотрит на дороге печка. Большая, важная, вальяжная, стоит и напевает.

0: Внучка,
1: а не пролетали ли над тобой гуси-лебеди?
0: Съешь моего пирожка, тогда скажу.
1: Некогда мне, тетушка Печка, спешу я.
2: Тогда не скажу.
1: Ой, ну давай.
0: На.
1: А с чем пирог-то?
0: С капусткою, с прихрусткою. Питок, пожалуй, съешь.
1: Да уж где ж, хоть бы один осилить.
2: А ты попробуй.
0: Только ешь, не спеши.
1: Ой, а и впрямь хороши.
0: Ну и ладно.
1: Ну, так летели над тобой гуси-лебеди?
2: Летели.
1: А куда улетели?
2: Вон туда, за речку.
1: Спасибо, спасибо, тетушка Печка, спасибо.
3: Побежала улетать.

0: сочная речка, кисельные берега. Как на тот берег попасть? Плывом плыть, утонуть недолго, бродом брести, где этот брод, неведомо. Стала Ульянушка просить, молить.
1: Молочная речка, кисельные берега, скажи, где тебя можно вброд перейти, перебраться, чтобы до Иванушки добраться?
2: Съешь моего киселика, да запей молочком, тогда скажу.
1: Не досуг мне, реченька, милая.

0: Тогда не скажу.
1: Делать нечего. Отведала Ульянушка киселика, запила молочком.
2: Спасибо за угощение, реченька. А теперь говори.
0: Ну, видишь, вон ивушка, а за нею камень. Там ты и перейдешь, ножик не замочишь.
2: Вот спасибо тебе, век твоей милости не забуду, прощай.
0: Нечего прощаться, приходи кисельком угощаться.
2: Приду.
1: Перешла Ульянушка через речку, миновала кисель-бережок, ступила на зелен лужок и побежала дальше. Бежала-бежала, смотрит... Яблонька стоит, вся румяными яблочками увешана, стоит и напевает.

0: здравствуй, девонька! Не успела о ребятишках подумать, как ты пришла. Куда бежишь, поспешаешь?
1: Гусей, лебедей догоняю. Не пролетали ли они над тобой?
0: Съешь моего яблочка, тогда скажу.
1: Не досуг мне, милые деревцы. Как-нибудь в другой раз спешу я.
0: Тогда не скажу.
1: Ох, делать нечего. Давай какое-нибудь.
0: Нет уж, вот тебе крупное, самое румяное, самое сладкое, лови.
1: Спасибо. Ой. А и впрямь хорошо твое яблочко, во рту тает. А теперь скажи, гуси пролетали?
0: Пролетали, пролетали. Вон за тот лес улетели.
1: Спасибо, прощай.
0: Прощай. На обратном пути зайди. В тени посиди. Яблочко скушай. Тишину послушай.
1: Непременно зайду. И в тени отдохну. И тишину послушаю. И

0: Пошла Ульянушка в лес, а лес темный, дремучий, такой густой, что даже солнышко сквозь ветки не видать. Очень скоро сбилась Ульянушка с торной тропы, не знает, в какую сторону дальше идти. Села на пенек, пригорюнилась. Вдруг, откуда ни возьмись, старичок из-за деревьев вышел. Маленький, сухонький, весь как есть в морщинах, только синие глаза в пол лица сияют. Ульянушка вскочила, низко поклонилась.
1: Здравствуй, дедушка.
2: Здравствуй, здравствуй, девушка. Ты куда путь держишь?
1: Гусей лебедей догоняю. Они моего братца унесли.
2: О, вон оно что.
1: Я знала, куда идти, да вот сбилась с дороги и плутаю.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: А ты, дедушка, тоже заблудился?
2: Да нет, внученька, я здешний житель. Все стежки-дорожки, все кочки-кусточки мне ведомы, все птахи-зверушки, мыши-лягушки знаем мы.
1: А кто же ты, дедушка?
2: Старик-лесовик, вот кто я.
1: Лесовик?
2: Да. Проводил бы я тебя к гусям-лебедям, да вот недосужно мне работы, заботы премного.
1: А какая у тебя, дедушка, работа?
2: Много всякой. Одни озерники чего стоят. Мухоморы ногами сбивают. А мухоморы грибки пользительные.
1: Неужто, дедушка?
2: Да. Ну, потом цветы охапками рвут и швыряют.
1: Правда швыряют?
2: Костерки разжигают прямо под деревьями. Значит, пожары могут быть. Да и деревьям от этого вред великий.
1: Вред, дедушка? Ой, какой вред.
2: Всякую нечисть за собой оставляют, не убирают. У молодых елочек сосенок верхушки срезают.
1: Ой.
2: И ведь не знам для чего. Да мало ли что. А за все я в ответе. Но я озерников частенько тоже наказываю.
1: А как же, дедушка?
2: А вот так, то ягоды, грибы от них попрячу, то ос напущу туч-тучи.
1: Ой, дедушка.
2: То так закручу, заверчу, заплутаю, что они у меня до темна бродят, пути не находят. Уж когда совсем стемнеет, жалуюсь, выведу на дорогу, чтобы отцов-матерей успокоить.
1: Вот ты какой, дедушка.
2: Да, вот я такой. Но тебе я помогу.
1: Поможешь?
2: Помогу, девушка. Так вот, возьми клубочек.
1: Спасибо.
2: И ты поглядывай за ним, куда покатится, туда и беги. Он приведет тебя в лебединое царство.
1: Ой, как благодарить тебя, лесовичок, добрый старичок. Уже не знаю, как благодарить.
2: Да очень даже просто. Не делай того, что озорники делают. И других учи уму-разуму, вот и отблагодаришь.
1: Прощай.
2: Ну, прощай.
1: Спасибо, дедушка. А ну-ка, клубочек, покажи мне дорогу к братцу Иванушке.
0: И побежала Ульянушка вслед за клубочком. Бежит, торопится, аж сердце колотится. Вдруг деревья расступились, и открылась просторная поляна, а на поляне терем. Тут-то клубочек остановился, и видит Ульянушка перед теремом на зеленой травке гусята-лебедята пасутся. И кто же их пасет?
1: Иванушка!
0: Ульянушка за кустами спряталась, смотрит, что будет. Тут Иванушка дудочку-самогудочку к губам приложил, и она запела-заиграла, да так звонко, заливчато-переливчато. А гусятки под эту дудочку стали плясать, пищать, крыльями трещать, петь, гоготать, красными ножками топотать. Стоит Ульянушка за кустом, слезами обливается. Потом взяла, ветки раздвинула и еловую шишку в Иванушку кинула. Тот оглянулся, стал белым, как плат.
1: Иванушка, пяться назад. Только дудку бросать погоди. Играй, дуди, а то гуси спохватятся.
0: И начал Иванушка пятиться. Допялся до кустов, оглянулся, к земле пригнулся, дудку положил на пенек, а самогудка, знай себе, поет, играет, лебедят забавляет. Взялись брат с сестрою за руки и бежать. В это время вышел лебедь-вожак на крылечко поглядеть, как лебедята резвятся.
2: Гуси, гуси!
3: Да, да, да!
2: Веселитесь!
3: Да, да, да!
2: Пастушок хорош!
3: Да, да!
2: А где же он, однако? Где ваша нянька, пастух Ванька? Эй, все сюда! Да-да, все сюда! Гуси, лебеди! Сбежал пастушонок! Куда?
4: Когда?
2: Га-га-га! Беда! В погоню!
3: В погоню!
0: И началась погоня. А меж тем беглецы во след за клубочком бежали-бежали и до яблоньки добежали. Но тут потемнело небо, и увидели они над собой гусей-лебедей. Куда деваться? Бросилась Ульянушка к яблоньке.
1: Яблонька, милая, укрой нас, спрячь, схорони от гусей-лебедей. Помоги!
5: Натрясу, спрячу, спасу. Вот так. Нет у вас, Люба.
2: Только что были и нету.
6: Дальше летим. В погоню.
0: Полетели гуси-лебеди дальше. А ребятишки поблагодарили яблоньку, низко ей поклонились и побежали. Добежали до речки, тут Ульянушка клубочек в карман спрятала, чтобы он не намок, не пропал. Речку перешли вброд, только на бережок ступили, как опять все потемнело, загагакало, крыльями затрещало.
1: Ах, гуси-лебеди воротились, не нашли нас и воротились. Что делать-то будем?
7: Что делать-то будем?
1: Речка, реченька, кисельные берега. От гусей-лебедей спаси, сбереги.
8: На лужку стажок, лягте к землице лицом, притрусите друг дружку сенцом, и дело с концом.
0: Детки так и сделали, а гуси-лебеди опять за свое.
2: Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где?
4: Только что были и нету.
0: Вожак на себя пеняет, с горя перья роняет.
2: Ах, я дурень, вот образина, упустил беглецов разиня. Царица-то наша гневна, пропала моя царевна. Го-го, горе мне.
4: Да на что тебе, белоручка?
5: Ведь царевна еще излючка.
9: То ли дело, гусынька простая.
2: Стая! Ваша речь утешна, приятна, а все ж полетим-ка обратно. Далеко не уйти этим детям, может, мы их где и приметим.
0: И улетели, а братец с сестрицей низко реченьки поклонились, за клубочком дальше побежали. Клубочек перед ними катился, катился, да вдруг в голубка превратился. Порх и улетел.
7: Смотри, смотри, сестрица, наш клубок-то птица.
1: Это потому, братец, что нам дорога знакома. Мы почти дома.
10: Спасибо, клубок, голубок. За дружбу, за верную службу.
1: А вот и печка. Здравствуй, тетушка Печка.
11: Здравствуй, внучка. Вижу, не зря ты пеклась о брате.
1: Да ведь мы еще не в родимой хате. До нее вез 6 поди с гаком.
11: Вы поешьте-ка бубличков с маком, поедите, в тени посидите, отдохнете, дальше махнете.
1: Иванушка, а что, если правда посидим?
7: Поедим, отдохнем.
0: И как раз в эту минуту показались вдалеке гуси-лебеди.

0: Ах, батюшки Светы, что ж делать-то будем? Ну вот что, ребятки, лезьте на шесток, заслонкой прикройтесь, сажи не бойтесь, она не сало, потер отстала. Лезьте скорее, гуси-лебеди близко.
1: Ребятки так и сделали. На шесток залезли, заслонкой прикрылись, а тут и гуси-лебеди явились.
2: Нигде, нигде, нигде!
3: Ни там, ни тут, ни здесь!
2: Домой, домой!
1: А Ульянушка с братцем с шестка соскочили, поклонились печке и бежать, давай Бог ноги. Бегут они по дороге, уморились, еле дышат, а погони за собой не слышат, то-то радость. Бежали они к родной хате уже на закате. Вот-вот родители вернутся, а собака заливается, лает, хозяев встречает, в которых души не чает.
4: Изнемогал, двор стерег, добро берег, за это и за то поесть бы чего не то.
5: Поешь, собаченька милая.
1: Ульянушка похлебки налила, косточку ей дала. После братца помыла, переодела, сама помылась, оделась и только села передохнуть.
2: Стой!
5: Ой, Иванушка, батюшка, матушка приехали!
6: Приехали!
2: А вот и мы!
7: Ну как? Все благополучно.
2: Не было ли вам, детки, скучно?
5: Нет, не скучали.
6: Не озорничали.
5: Матушка, батюшка, рады вы без памяти, что вы домой воротились.
6: Рады без памяти.
2: Ну, молодцы. Вот вам леденцы.
6: Ой, леденцы.
8: А вот пряники, коврижки.
2: С картинками книжки.
5: Ой, книжки.
2: Читайте, смотрите.
8: Только берегите, не рвите.
5: Матушка, батюшка, спасибо.
6: Спасибо.
5: Ой, да как же хорошо, что вы вернулись. Без вас дом пуст, хлеб сух, еда не еда, вода не вода.
6: Вода не вода.
2: Спасибо на добром слове, дочка.
8: Спасибо, умница.
2: А вот и еще один гостинец. Дудочка-погудочка.
6: Дудочка?
2: А ну-ка, сынок, попробуй, сыграни.
6: Это я умею. Я у гусей-лебедей научился.
5: Ой,
1: у каких таких гусей-лебедей? И рассказала тут Ульянушка все, что за день у них случилось, приключилось. Ульянушка и так бы рассказала. Она от матери с отцом ничего не таила. Да только какое-то время спустя, не сразу, чтобы дать с дороги передохнуть родителям. Все радовались хорошему концу, а Иванушка так играл на дудочке, что соседи сбежались. И такое тут пошло веселье, что куда там песни, пляски, шутки, прибаутки. Иванушка с той поры так в дудариках и ходит. Про него даже песенку сложили.

0: и Гек. Аркадий Гайдар. Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, работа не убавлялась, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл, но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых 60 минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали.
1: Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет!
0: Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене. Да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула их с дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искра над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
2: «Отец не приедет»,
0: — откладывая письмо, сказала мать.
2: «У него еще много работы, и его в Москву не отпускают».
0: Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым что ни на есть распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
2: «Он не приедет»,
0: — продолжала мать.
2: «Но он зовет нас всех к себе в гости».
0: Чук и Гек спрыгнули с дивана.
2: «Он чудак-человек»,
0: — вздохнула мать.
2: «Хорошо сказать «в гости», будто бы это сел на трамвай и поехал».
1: «Да-да!»
0: Быстро подхватил Чук.
1: «Раз он зовет, так мы сядем и поедем».
2: «Ты глупый»,
0: сказала мать.
2: «Туда ехать тысячу, еще тысячу километров поездом, а потом в санях, лошадьми, через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странные затеи? Вы только подумайте сами».
1: «Гей-гей!»
0: Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже 100 000 километров. Им ничего не страшно, они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку. И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча. Все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика. До того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены. Уже запаковали багаж, приделали второй замок двери, чтобы не обокрали квартиру воры, вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец, галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит.
1: Ура, ура, ура! Эй, гей, турумбей!
0: Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой турумбей, то от злости у него затряслись руки. Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от октябрьских праздников и деньги – 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. И увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком
1: «Телеграмма! Телеграмма!»
0: в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий. Но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал.
1: Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма, нам и без телеграммы весело.
3: Врать нельзя,
0: вздохнул Гек.
3: Мама за вранье всегда еще хуже сердится.
1: А мы не будем врать,
0: радостно воскликнул Чук.
1: Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.
3: Ладно,
0: согласился Гек.
3: Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.
0: И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.
2: «Отвечайте, граждане!»
0: Отряхиваясь от снега, спросила мать.
2: «Из-за чего без меня была драка?»
1: «Драки не было!»
0: Отказался Чук.
1: «Не было!»
0: Подтвердил Гек.
1: «Мы только хотели подраться, да сразу раздумали!»
2: «Очень я люблю такое раздумье!»
0: Сказала мать. Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила. На завтра
4: быстро они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом. И вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе. Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина. Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука, не проснется ли? Чук сердито фыркнул и не просыпался. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще 10 дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками. Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей, и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает. Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся. Но тут случилось нечто страшное. Вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:
5: «Это кто же здесь толкается?»
4: Тогда Гек завопил, что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакивали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче. Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер. Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул и Гек. И снился Геку странный сон, как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса от колеса до колеса. Бегут вагоны, длинный ряд, и с паровозом говорят: «Первый, вперед, товарищ, путь далек, перед тобой во мраке лег. Второй, светите ярче фонари до самой утренней зари. Третий, гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток. Четвертый, тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор». Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного. Но Гек до вещей был независтлив и не жаден. Он, конечно, был растерян и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни. Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду, кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, Гек за это время увидел через окно немало. Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! Кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянуло. Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки. Стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река. Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе. Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по 100 паровозов. Встречались станции совсем крохотные. Ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочи на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными толщиной в пол вагона бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишка у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый. А тут, как один бык рявкнул, даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет. А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда, молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой. Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще 100 км тайгою. Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору замороженного бревна, но потом противно мимикнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо. Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил, и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал. Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала. Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый ростом с Чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговала с ямщиком. Сколько он возьмет, чтобы довести их в лес до места? Ямщик просил очень много, 100 рублей. Да и то сказать, дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.
2: «Отец и не знает, что мы уже приехали», —
4: сказала мать.
2: «То-то он удивится и обрадуется».
3: Да, он обрадуется.
4: Прихлебывая чай, важно подтвердил Чук.
3: И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.
1: И я тоже.
4: Согласился Гек.
1: Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим-молчим, да вдруг как завоем!
2: Я под кровать не полезу.
4: Отказалась мать.
2: И выть не буду тоже. Лезьте и выйте сами. Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.
3: Я лошадей кормить буду.
4: Спокойно объяснил Чук.
3: Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь меня выпрашивать.
4: Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами. Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес. Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки, но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю. Сначала Гек терпеливо отпихивался, потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами. Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням, и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:
6: «Эй! Ого! Берегись, задавим!»
4: Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер, и поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких синих гор. Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.
6: «Здесь ночуем»,
4: — сказал ямщик, соскакивая в снег.
6: «Это наша станция».
4: Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было. Быстро вскипятил ямщик чайник. Принесли из саней сумку с продуктами. Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту. За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину. И ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу. Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья. Гек не любил спать ни у стены, ни посередине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю», Гек все равно всегда спал с краю. Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяло, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чук у стенки, мать посередине, а Гек с краю. Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.
3: «Вот как далеко занесло нашего папу!»
4: — удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега по чьими-то тяжелыми шагами. «Так и есть! Вот во тьме что-то что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочилось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.
1: Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели? Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем, люстрой и саблей.
4: Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто эта отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый. Приснился Геку странный сон, как будто страшный тур ворон плюет слюной, как кипятком, грозит железным кулаком. Кругом пожар, в снегу следы, идут солдатские ряды, и волокут из дальних мест кривой фашистский флаг и крест.
1: «Постойте!»
4: — закричал им Гек.
1: «Вы не туда идете! Здесь нельзя!»
4: Но никто не постоял, и его Гека не слушали. В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой, и разом ударили залпом его тяжелое и грозное орудие.
1: «Хорошо!»
4: — похвалил Гек.
1: «Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало!»
4: Мать проснулась от того, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель. Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть, но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб. Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках без валенок подошла к окошку. Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко. И, удивительное дело, тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и немного осталось мест на свете. Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал:
6: «Ну, вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, ну! Наваливай!»
4: Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено. Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке. Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.
2: «Ты куда же нас привез?»
4: — в страхе спросила у ямщика мать.
2: «Разве нам сюда надо?»
6: «Куда рядились, туда и привез!»
4: — ответил ямщик.
6: «Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер 3. Вот! О-о, да, вот и вывеска на столбе. Читайте. Может, вам нужна база под названием номер 4? Так еще километров 200 совсем в иную сторону.
2: Нет, нет.
4: Взглянув на вывеску, ответила мать.
2: Нам нужна эта самая. Но ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди?
6: Я не знаю, куда бы им деваться.
4: Удивился и сам ямщик.
6: На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Муку, лук, картошку. Все люди тут были. 8 человек. Начальник 9, со сторожем 10. Вот еще забота. Не волки же их всех поели. Да, вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.
4: И сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке. Вскоре он вернулся.
6: Изба пуста, опять теплая. Значит, здесь сторож. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.
2: Да что он мне расскажет?
4: Ахнула мать.
2: Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.
6: Это я уже не знаю, что он расскажет.
4: Ответил ямщик.
6: А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.
4: С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Они вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.
2: «Ехали к отцу, ехали, вот тебе и приехали».
4: Мать села на лавку и задумалась. Что случилось? Почему на базе пусто? И что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через 3 часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет, да не скоро вернется. Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти 100 километров. Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.
6: «Сторож к ночи вернется!»
4: – успокоил он.
6: «Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. А то как хотите!»
4: – предложил ямщик.
6: «Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю».
2: «Нет!»
4: – отказалась мать.
2: «На станции нам делать нечего».
4: Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили. И пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули. Они не слышали, как уехал ямщик, и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот. Потом что-то в сенях загрохотало, должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил.
7: «Это что же за гости сюда приехали?»
2: «Я жена начальника геологической партии Серегина»,
4: — сказала мать, соскакивая с печки.
2: «А это его дети. Если нужно, то вот документы».
7: «Вот они, документы. Сидят на печке».
4: Буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека.
7: «Как есть в отца копия. Особо вот этот толстый».
4: И он ткнул на Чука пальцем. Чук и Гек обиделись. Чук, потому что его назвали толстым, а Гек, потому что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.
7: «Вы зачем, скажите, приехали?»
4: Глянув на мать, спросил сторож.
7: «Вам же приезжать было не велено».
2: «Как не велено? Кем это приезжать не велено?»
7: «А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму. А в телеграмме ясно написано: задержись выезжать на 2 недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Раз Серегин пишет «задержись», значит и надо было держаться. А вы самовольничаете».
2: «Какую телеграмму?»
4: – переспросила мать.
2: «Мы никакой телеграммы не получали».
4: И к Как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека. Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.
2: «Дети?»
4: — подозрительно глянув на сыновей, спросила мать.
2: «Вы без меня?»

0: Они затянули свой печальный рассказ. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничего этого мать не сделала». Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать. Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше, чем дней через 10.
1: «Но как же мы эти 10 дней жить будем?»
0: — спросила мать.
1: «Ведь у нас с собой нет никакого запаса».
2: «А так вот и живите»,
0: — ответил сторож.
2: «Хлеба я вам дам, вон подарю зайца, обдерете и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу уйду, мне капканы проверять надо».
1: «Нехорошо»,
0: — сказала мать.
1: «Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери».
2: «Я 2-е ружье оставлю»,
0: — сказал сторож.
2: «Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон, крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прям скажу, нянчиться с вами тоже некогда».
3: «Этакий злой дядька»,
0: — прошептал Гек.
3: «Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем».
4: «Вот еще»,
0: — отказался Чук.
4: «Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем».
3: «Что ж, папа, папу еще долго ждать».
0: Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу. Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.
2: «Достань из печки щи»,
0: — сказал матери сторож.
2: «Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду».
1: «Ты хозяин?»
0: — сказала мать.
1: «Ты достань, ты угощай, а полушубок дай, я лучше твоего золотая».
0: Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.
2: «Да вы, я вижу, прямые».
0: Пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.
4: «Это где так разорвалось?»
0: — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.
2: «С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул».
0: Нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.
4: «Слышишь, Гек?»
0: — сказал Чук, когда сторож вышел в сени.
4: «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый».
0: Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар. Но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холоднее самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось. И она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно. И за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо.

0: поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Прошло 2 дня. Наступил 3-й. А сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна. Хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер. А когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец, она задремала.
1: «Чук»,
0: — спросил Гек,
1: — «почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле? И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?»
0: — спросил Чук.
1: «Да нет!»
0: — с досадой отмахнулся Гек.
1: «Чертей не надо! Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали!»
2: «А на чем бы он полетел, Гек?»
1: «Ну, на чем? Замахал бы руками или там еще как, он уж сам знает!»
2: «Сейчас руками махать холодно!»
0: — сказал Чук.
2: «У меня вон какие перчатки да варежки. Да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли».
1: «Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?»
2: «Я не знаю»,
0: — заколебался Чук.
2: «Помнишь, во дворе в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой? То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи. И он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная».
1: «И хорошо он нагадывал?»
2: «Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали. А из его квартиры много чужого добра вытащили».
1: «Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?»
2: «Конечно, жулик»,
0: — согласился Чук.
2: «Да, я так думаю. И все волшебники должны быть жуликами. Ну скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знать только хватает, что надо. Ты бы лучше спал, Гек. Все равно я с тобой больше разговаривать не буду».
1: «Почему?»
2: «Потому что ты городишь всякую ерунду. А ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже».
0: На утро 4-го дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго, ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки. Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда Тачук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозди не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь, заглянула в темный чулан под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, что Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука. Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.
3: «Что за беда? Что за стрельба?»
0: — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.
4: «Пропал мальчик!»
0: — сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.
3: «Стой, не плачь!»
0: — гаркнул сторож.
3: «Когда пропал? Давно? Недавно? Назад, смелый!»
0: — крикнул он собаке.
3: «Да говорите же, или я уйду обратно!»
4: «Час тому назад!»
0: — ответила мать.
4: «Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то...»
3: «Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежде и валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый! На, нюхай!»
0: Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.
3: «За мной!»
0: Распахивая дверь, сказал сторож.
3: «Иди ищи, смелый!»
0: Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
3: «Вперед!»
0: — строго повторил сторож.
3: «Ищи, смелый, ищи!»
0: Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.
3: «Это еще что за танцы?»
0: — рассердился сторож. И опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, 3 раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука. В сундуке на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек. Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал.
5: «Эль-ля! Эль-ля!»
0: Лохматый пес смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба. Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул. Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.
3: «Вот»,
0: — сказал он,
3: — «получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой, и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через 4 суток, как раз к Новому году».
0: Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик. Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш. Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку. Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и чуть что хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже. Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено бестолку. Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменной и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога. А собака смелой пошла. Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. «Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать». Мать раздобрилась и кинула смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, то это сорокам насмех. Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал
3: «Спасибо».
0: И ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой. На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов, из лоскутьев и ваты поношили зверьков, кукол, вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец, он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно. И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а встал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. «Ладно, пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица. Высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки. 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду. И в самом деле, только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.
3: «Теперь смотрите»,
0: — сказал им сторож.
3: «Вот Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правее большой вершины. Потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома.
0: Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор, они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!». Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех. Днем чистились, брились и мылись. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как кроме Чука с Геком остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакивали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали так прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши. Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую, я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер. А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.
3: «Теперь садитесь»,
0: — взглянув на часы, сказал отец.
3: «Сейчас начнется самое главное».
0: Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо, но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так. Тир-ли-ли-ли-дон. Тир-ли-ли-ли-дон. Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. А это в далекой-далекой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на Синем море. И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо жить честно, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастливую землю, которая зовется советской страной.

0: одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Прожорливый башмак. В детской за сундуком лежал медведюшка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес. В углу в ящике жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая, да собачка, которая потерялась. Полон ящик. А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши. Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила «ох, грехи!» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу. «На войну! На войну!» И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки. Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы. С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз, и на нем две куклы – Танька и Манька. Пожарный катил бочку. Собачка резиновая нажимала живот и лаяла. Собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у нее торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчил. «Каши, каши, каши!» Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картина. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился. И куклы сказали: «Только напрасно нас пугали, мы пойдем чай пить». И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и с шеи у нее вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся, так ему стало страшно, и скомандовал остатком войска: «В штыки!» Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у нее стали дыбом, глаза красные завертелись, рот пополз до ушей, и щелкнули в нем желтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу 30 штыков, генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами две пушки. В дыму ничего не стало видно. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения. Лошадь брыкалась. Нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот. Только пожарный с бочкой ничего не испугался. Он был красный крест, и его не трогали. «Ну, теперь мой черед», — сказал медведь. Сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей. Рожа кинулась под кровать, и медведь под кровать. Рожа за горшок, и медведь за горшок. Рожа выкатилась на середину комнаты, присела. А когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу. Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна. На левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала: «Ну, теперь я примусь и за ребятишек, или уж с няньки начать?» И стала рожа к няньке подкрадываться. Но видит свет на полу, обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный. и, не смигнув, глядел на рожу. И рожа от страха стала пятиться, пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак. А башмак разевал рот все шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу. Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой. От пожарной воды ожили генерал, солдаты, пушки и собаки, и куклы. У медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил трубой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак подтащился к комоду и сказал: «Уж больно ты, рожа, невкусная!» Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картину влезла и больше из-под комода ни ногой. Ну, только иногда, по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами –

0: Морозко. Русская народная сказка. Живала-бывала, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься, бита, и не довернешься, бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладят по головке. Умница. Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще досвету. Ничем старухе не угодишь, все не так, все худо. Ветер хоть пошумит да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету жить.
1: «Вези, вези ее, старик, куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали! Вези ее в лес на трескучий мороз!»
0: Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь.
2: «Садись, мила дочь, в сани!»
0: Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит, невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает.
3: «Тепло ли тебе, девица?»
4: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка!»
0: Морозка стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
0: Она чуть дух переводит.
4: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка!»
0: Морозка еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?»
0: Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит.
4: «Ой, тепло, голубчик Морозушка!»
0: Тут Морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу.
1: «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить!»
0: Поехал старик в лес. Доезжает до того места, под большой елью сидит его дочь. Веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом...
5: «Муф-муф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
0: Старуха бросит ей блин.
1: «Не так тявкаешь! Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут!»
0: Собака съест блин и опять...
5: «Муф-муф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!»
0: Старуха блины ей кидала и била ее, собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица. В злате серебре так и сияет. А за ней несут короб, высокий, тяжелый. Старуха глянула и руки врозь.
1: «Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес, да посади на то же место!»
0: Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит. А морозка по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает.
3: «Тепло ли тебе, девица?»
1: «Ой, студена! Не скрипи, не трещи, морозка!»
0: Морозка стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
1: «Ой, руки-ноги отмерзли! Уйди, морозка!»
0: Еще ниже спустился морозка, сильнее приударил, затрещал, защелкал.
3: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
1: «Ой, совсем застудил! Сгинь,
0: говорил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет старуха посылает мужа.
1: Запрягай скорее, старый хрыч! Поезжай за дочерью! Привези ее в злате серебре!
0: Старик уехал, а собачка под столом...
5: Муф-муф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
0: Старуха кинула ей пирог. А собачка все свое.
5: Муф-муф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
0: Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха, да поздно.

0: Иванушка-дурачок. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. У них было три сына. Двое умные, третий – Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал. Все на печке сидел, да мух ловил. В одно время наварила старуха ржаных клёцок и говорит дураку.
2: «На-ка, снеси эти клёцки братьям, пусть поедят».
1: Налила полный горшок и дала ему в руки. Побрел он к братьям. День был солнечный. Только вышел Иванушка за околицу. Увидел свою тень сбоку и думает.
3: «Что это за человек? Со мной рядом идет, ни на шаг не отстает. Верно, клёцк захотел».
1: И начал он бросать на свою тень клёцки. Так все до единой и повыкидывал. Смотрит, а тень все сбоку идет.
3: «Эка ненасытная утроба!»
1: Рассердился дурачок с сердцем и пустил в нее горшком. Разлетелись черепки в разные стороны. Вот приходит с пустыми руками к братьям. Те его спрашивают.
4: «Ты, дурак, зачем?»
3: «Вам обед принес!»
4: «Где же обед? Давай живее!»
3: «Да видишь, братцы, привязался ко мне дорогу, не знам какой человек, да все и поел!»
4: «Какой такой человек?»
3: «Вот он! И теперь рядом стоит!»
1: Братья, ну его ругать, бить, колотить! Отколотили и заставили овец пасти, а сами ушли в деревню обедать. Принялся дурачок пасти. Видит, что овцы разбрелись по полю. Давай их ловить, да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза повыдолбил. Собрал стадо в одну кучу и сидит себе радёхонько. Словно дело сделал. Братья пообедали, воротились в поле.
3: «Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое?»
5: «Да по что им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались.
3: А я и придумал. Стал их ловить, в кучу сбирать, глаза выдирать. О, как умаялся!»
4: «Постой, еще не так умаешься!»
1: Сказали братья и давай угощать его кулаками. Порядком-таки досталось дураку на орехи. Ни много ни мало прошло времени. Послали старики Иванушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка. И стол купил, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка такая, знать, неудалая. Везет, не везет, и думает себе Иванушка.
3: «А что? Ведь у лошади четыре ноги, и у стола тоже четыре ноги. Так стол-то и сам добежи».
1: Взял стол и выставил на дорогу. Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним, да все каркают. Подумал Иванушка.
3: «Знать, сестрицам поесть покушать охота, что так раскричались».
1: Выставил блюдо с яствами на зим и начал почивать.
3: «Сестрицы, голубушки, кушайте на здоровье».
1: А сам все вперед да вперед продвигается. Едет Иванушка перелеском, по дороге все пни обгорелые. И думает Иванушка.
3: «Эх, ребята-то без шапок, ведь озябнут сердешные!»
1: Взял, понадевал на них горшки да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки, давай лошадь поить. А она все не пьет.
3: «Знать, без соли не хочет».
1: И ну солить воду. Высыпал полон мешок соли. Лошадь все не пьет.
3: «Что ж ты не пьешь волчье мясо? Разве за даром я мешок соли высыпал?»
1: Хватил ее поленом, да прямо в голову и убил наповал. Остался у Иванушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет, ложки назади так и брякают. Бряк, бряк, бряк.
3: «Неужто слышу, как они шепчут? Иванушка дурак, Иванушка дурак!»
1: Бросил их и ну топтать да приговаривать.
3: «Вот вам, Иванушка дурак! Вот вам, Иванушка дурак! Еще вздумали дразнить негодные!»
1: Воротился домой и говорит братьям.
3: «Все искупил, братики!»
4: «Спасибо, дурак! Да где ж у тебя закупки-то?»
3: «А стол-то бежит, да знать отстал! Из блюд сестрицы кушают! Горшки да корчаги ребятам в лесу на голову понадевал!» солью-то пойло лошади посолил. А ложки дразнятся. Так я их на дороге покинул.
6: Ступай, дурак, поскорее. Собери все, что разбросал по дороге.
1: Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днища и надел на боток корчаг с дюжину всяких, и больших, и малых. Несет домой. Отколотили его братья. Поехали сами в город за покупками, а дурака оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в катке так и бродит, так и бродит. Говорит ему Иванушка:
3: пиво не броди, дурака не дразни.
1: Нет, пиво не слушается. Взял Иванушка, да и выпустил все из катки. Сам сел в корыто, по избе разъезжает, да песенки распевает. Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бур. Иванушка и ну кричать:
3: «Садят меня на воеводство, судить да рядить, а я ни судить, ни рядить не умею!»
1: Тут барин и отвечает:
7: «Постой, дурак, я умею и судить, и рядить, вылезай из куля!»
1: Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают. А в воде так и буркает.
4: «Знать, бурка ловит!»
1: Проговорили братья и побрели домой. Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка. Едет да прихвастывает:
3: «Ац-то каких поймал я лошадушек! А еще остался там Сивка! Такой славный!»
1: Завидно стало братьям, говорят дураку:
6: «Зашивай теперь нас в куль, да спускай поскорее в прорубь! Не уйдет от нас Сивка!»
1: Опустил их Иванушка-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать, да братьев поминать. Был у Иванушки колодец, а в колодце рыба – елец.
8: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
9: Как купцову дочку оклеветали. Русская народная сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жил купец с купчихою. Были у него двое детей, сын и дочь. Дочь была такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать. Пришло время, заболела купчиха и померла, а вскоре после того захворал и купец, да так сильно, что не чает и выздороветь. Призвал он детей и стал им наказывать:
10: «Дети мои милые, скоро я белый свет покину, уж смерть за плечами стоит. Благословляю вас всем моим добром. Живите после меня дружно и честно. Ты, дочка, почитай своего брата как отца родного, а ты, сынок, люби сестру как мать родную».
9: Вслед за тем купец помер. Похоронили дети его и остались одни жить. Все у них идет ладно и любовно, всякое дело сообща делают. Пожили они так несколько времени, и вздумалось купеческому сыну: «Что я все дома живу? Ни я людей, ни меня люди не знают. Лучше оставлю сестру, пусть одна хозяйничает, да пойду в военную службу. Коли Бог даст счастье, да жив буду, лет через 10 заслужу себе чин, тогда мне от всех почет». Призвал он свою сестру и говорит ей: «Прощай, сестрица, я иду своею охотою служить Богу и великому государю». Купеческая дочь горько заплакала:
11: «Бог с тобой, братец, и не думала, и не гадала, что ты меня одну покинешь».
9: Тут они простились, поменялись своими портретами и обещались завсегда друг друга помнить, не забывать. Купеческий сын определился в солдаты и попал в гвардию. Служит он месяц, другой, третий, вот уж и год на исходе. А как был он добрый молодец, с собой статный, разумный да грамотный, то начальство скоро его узнало и полюбило. Не прошло и 2 лет, произвели его в прапорщики, а там и пошли чины за чинами. Дослужился купеческий сын до полковника, стал известен всей царской фамилии. Царь его жаловал, А царевич просто души в нем не чаял. Называл своим другом и зачастую ездил к нему в гости погулять, побеседовать. В одно время случилось царевичу быть у полковника в гостях. Увидал он на стене портрет красной девицы, так и ахнул от изумления. «Неужели, — думает, — есть где-нибудь на белом свете такая красавица?» Смотрел-смотрел и влюбился в этот портрет без памяти. «Послушай, — говорит он полковнику, — чей это портрет?»
12: «Моей родной сестры, ваше высочество».
9: «Хороша твоя сестра, хоть сейчас бы на ней женился. Да подожди, улучшу счастливую минуту, признаюсь во всем батюшке и стану просить, чтоб позволил мне взять ее за себя в супружество». С той поры еще в большей чести стал купеческий сын у царевича. На всех смотрах и учениях, кому выговор, кому арест, а ему завсегда благодарность. Вот другие полковники и генералы удивляются.
12: «Что бы это значило? Из простого звания, чуть-чуть не из мужиков, а теперь почитай первый любимец у царевича. Как бы раздружить эту дружбу?»
9: Стали разведывать и по времени разузнали всю подноготную. «Ладно», — говорит один завистливый генерал. «Недолго ему быть первым любимцем. Скоро будет последним прохвостом. Я не я буду, коли его не выгонят со службы с волчьим паспортом». Надумавшись, пошел генерал к государю в отпуск проситься. «Надо тебе по своим делам съездить». Взял отпуск и поехал в тот самый город, где проживала полковничья сестра. Пристал к подгородному мужику на двор и стал его расспрашивать.
12: «Послушай, мужичок, скажи мне правду истинную. Как живет такая-то купеческая дочь? Принимает ли к себе гостей и с кем знается? Скажешь правду, деньгами награжу».
13: «Не возьму греха на душу», — отвечал мужик. «Не могу ни в чем ее покорить. Худых дел за нею не водится. Как жила прежде с братом, так и теперь живет. Тихо да скромно. Все больше дома сидит. Редко куда выезжает. Разве в большие праздники в церковь Божию. А собой разумница, да такая красавица, что, кажись, другой подобной в свете нет».
9: Вот генерал выждал время, и накануне большого годового праздника, как только зазвонили ко всенощной и купеческая дочь отправилась в церковь, он приказал заложить лошадей, сел в коляску и покатил прямо к ней в дом. Подъехал к крыльцу, выскочил из коляски, взбежал по лестнице и спрашивает.
12: «Что, сестра дома?»
9: Люди приняли его за купеческого сына. Хоть на лицо и не схож, да давно они его не видали. А тут приехал он вечером, в потьмах, в военной одежде. Как обман признать? Называют его по имени, по отчеству и говорят.
12: «Нет, сестрица ваша ко всенощной ушла». «Ну, я ее подожду. Проведите меня к ней в спальню и подайте свечу».
9: Вошел в спальню, глянул туда-сюда. Видит, на столике лежит перчатка, а рядом с ней именное кольцо купеческой дочери. Схватил это кольцо и перчатку, сунул в карман и говорит.
12: «Ах, как давно не видал я сестрицы. Сердце не терпит. Хочется с ней поздороваться. Лучше я сам в церковь поеду».
9: А сам на уме держит.
12: «Как бы поскорее убраться отсюда. Не ровен час застанет. Беда моя».
9: Выбежал генерал на крыльцо, сел в коляску и укатил из города. Приходит купеческая дочь от всенощной. Прислуга ее и спрашивает. «Что, видели братца?»
14: «Какого братца?»
9: «Да что, в полку служит? Он в отпуск выпросился, на побывку домой приехал».
14: «Где же он?»
9: «Был здесь, подождал, да вздумал в церковь ехать. Смерть, говорит, хочется поскорее сестрицу повидать».
14: «Нет, в церкви его не было. Разве куда в другое место заехал?»
9: Ждет купеческая дочь своего брата. Час, другой, третий ждет. Всю ночь прождала, а об нем ни слуху, ни вести.
14: «Что бы это значило?» думает она. «Уж не вор ли какой сюда заходил?»
9: Стала приглядываться. Так и есть. Кольцо золотое пропало, да одной перчатки не видно нигде. А вот генерал воротился из отпуска в город столичный и на другой день вместе с другими начальниками явился к царевичу. Царевич вышел, поздоровался, отдал им приказы и велел по своим местам идти. Все разошлись, один генерал остался.
12: «Ваше высочество, позвольте, — говорит, — секрет рассказать».
9: «Хорошо, сказывай».
12: «Слух носится, что ваше высочество задумали на полковничьей сестре жениться. Так смею доложить, она того не заслуживает».
9: «Отчего так?»
12: «Да уж поведение больно зазорного. Всем на шею так и вешается. Был я в том городе, где она живет, и сам прельстился. С нею грех сотворил». «Да ты врешь». «Никак нет. Вот не угодно ли взглянуть? Она дала мне на память свое именное колечко да пару перчаток. Одну-то перчатку я на дороге потерял, а другая цела». Царевич тотчас послал за купеческим сыном полковником и рассказал ему все дело. Купеческий сын царевичу отвечал: «Я головой отвечаю, что это неправда. Позвольте мне, ваше высочество, домой поехать и разузнать, как и что там делается. Если генерал правду сказал, то не велите щадить ни меня, ни сестры, а если он оклеветал, то прикажите его казнить». «Быть посему, поезжай с Богом». Купеческий сын взял отпуск и поехал домой. А генералу нарочно сказали, что царевич его с глаз своих прогнал. Приезжает купеческий сын на родину. Кого не спросят, все его сестрой не нахвалятся. Увидался с сестрою. Она ему обрадовалась, кинулась на шею и стала спрашивать: «Братец, сам ли ты приезжал ко мне вот тогда-то? А ли вор какой под твоим именем являлся?» Рассказала ему все подробно. «Еще тогда, — говорит, — пропала у меня перчатка с именным моим кольцом». «А, теперь я догадываюсь, это генерал схитрил. Ну, сестрица, завтра я назад поеду, а недели через две и ты вслед за мной поезжай в столицу. В такой-то день и час будет у нас большой развод на площади. Ты будь там непременно к этому сроку и явись прямо к царевичу». Сказано, сделано. В назначенный день собрались войска на площадь. Приехал и царевич. Только было хотел развод делать, вдруг прикатила на площадь коляска. Из коляски вышла девица, красоты неописанной, и прямо к царевичу. Пала на колени, залилась слезами и говорит: «Я сестра вашего полковника. Прошу у вас суда с таким-то генералом. За что он меня опорочил?» Царевич позвал генерала. «Знаешь эту девицу? Она на тебя жалуется». Генерал вытаращил глаза.
15: «Помилуйте, — говорит, — ваше высочество. Я ее знать не знаю. В первый раз в глаза вижу».
12: «Как же ты сам мне сказывал, что она тебе перчатки и золотое кольцо подарила? Значит, ты эти вещи украл?» Тут купеческая дочь рассказала царевичу, как пропали у ней из дому кольцо и одна перчатка, а другую перчатку вор не приметил и не захватил.
14: «Вот она. Не угодно ли слечить?»
12: Слечили обе перчатки, как раз пара. Нечего делать. Повинился генерал, и за ту провинность осудили его и казнили. А царевич поехал к отцу, выпросил разрешение и женился на купеческой дочери. И стали они счастливо жить-поживать, да добра наживать.

Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. 11 вечер. В Италии барон Мюнхгаузен остается без своих турецких сокровищ, кроме исторической драгоценности «Пращи Давида», которой отец барона выбил однажды морскому коньку оба глаза. Быстрый пробег на этом коньке через Дуврский пролив в Кале. Мюнхгаузен бросает в море 326 пушек и сжигает лафеты. Последняя служба «Пращи». Мюнхгаузена выстреливают во время сна из пушки в стог сена, и он просыпается там лишь через 3 месяца. В последний вечер я рассказал вам, как я бежал с турецкой казной в Италию. Прибыв в Бриндизи, я оказался, должно быть, самым богатым человеком в Европе. Но всевозможные попрошайки, шулеры, мошенники, плуты и обманщики постарались в несколько недель освободить меня от большей части моего состояния. А остальное отняли у меня разбойники, в буквальном смысле слова, раздевшие в обрутцы до рубашки и меня, и всех моих спутников. К счастью, в шерстяной фуфайке, которую я носил на голом теле, был потайной карман, а в нем спрятана пригоршня драгоценных камней и жемчуга. Алчные глаза бандитов проглядели их во время грабежа, а один римский ювелир дал мне за них несколько сотен тысяч золотых монет. Это все еще довольно крупное состояние я разделил между 5 моими слугами — стрелком, острослухом и прочие, отпустив их со службы на все 4 стороны. Себе я оставил лишь небольшую сумму на путевые расходы, желая посетить теперь же в Гибралтаре моего старого друга, генерала Эллиота. Из всех драгоценностей, похищенных у меня разбойниками,

0: какое бы выбрать судно из стоявших наготове к отплытию. Как вдруг на него бросился со страшной яростью морской конек. Батюшка обшарил все карманы, ища какое-нибудь оружие. А так как не нашел там на этот раз ничего, кроме упомянутой пращи, то вложил в нее два гладких кремня и так ловко метнул их в голову чудовищу, что каждым камнем выбил ему по глазу. Совершенно ослепшее животное сразу стало совсем ручным и тихим, позволило сесть на себя и отвезло моего отца в лавку сидельника, причем проща служила в качестве узды. Отец купил седло, надел его на конька и помчался на нем по морю прямо в Кале, на что ему понадобилось лишь 1:10. Морской конек, представлявший собой, кстати сказать, игру природы, то есть за исключением плавательных перепонок и странной гривы, походившей на придворную пегую лошадь турецкого султана, не плыл, а бежал с невероятной быстротой по морскому дну, гоня перед собой миллионы самых разнообразных рыб. В Кале отец продал морского конька хозяину гостиницы 3 кубка за ничтожную сумму – 900 червонцев. И оборотистый хозяин до сих пор еще показывает его за деньги и зарабатывает на нем больше, чем на своей гостинице. В Париже мой отец заказал искусному придворному художнику короля написать картину, изображающую его самого, морского конька и морских чудовищ, встречавшихся ему во время переезда через пролив. Быть может, вы уже видели эту картину? Она висит в моей спальне.
1: В Гибралтаре я едва успел отпраздновать встречу с моим другом Элиотом и пройтись по валам, чтобы взглянуть на состояние гарнизона и осадные работы неприятеля, как мне помог сделать удивительное дело зеркальный телескоп Долланда, который я купил в Риме у одного корабельного капитана, очень нуждавшегося в деньгах.
0: Я обнаружил с помощью этого замечательного прибора, что осаждающие собирались выстрелить из 36-фунтового орудия в тот бастион, на котором мы находились в это самое мгновение. Я на всех парах подбежал к ближайшей пушке, 48-фунтовому орудию, когда испанский канонир поднес к затравке фитиль, и я скомандовал «Пли!». Оба орудия выстрелили одновременно, и оба ядра встретились друг с другом приблизительно на полпути. Наше 48-фунтовое ядро попало так точно в 36-фунтовое, что последнее было отброшено назад, оторвало голову канониру с фитилем, сбило мачты 3 кораблей, плывших в то время рядком под парусами мимо крепости. Затем пролетело через весь Гибралтарский пролив и еще несколько миль над Африкой. Наше же ядро, отбросив назад ядро неприятеля, продолжало свой путь. Сбило с лафета пушку, которая выстрелила по нам, и с такой силой швырнула ее на корабль, что та тотчас же пробила ему дно, и корабль ушел под воду с 1000 испанских матросов и несколькими сотнями сухопутных солдат, которые, разумеется, все погибли. За эту услугу генерал Эллиот предложил мне офицерскую должность, но я с благодарностью отклонил эту честь, и потому в следующем номере военной газеты была напечатана благодарность мне, и всем караулам было приказано отдавать мне воинские почести. До сих пор еще никому не известно, кто, собственно, спас тогда Гибралтар. И, открывая вам сейчас эту тайну, я рассчитываю на вашу скромность и надеюсь, что вы не будете никому этого пересказывать. Однажды, поздним вечером, около полуночи, я, воспользовавшись

0: с кромешной темнотой, тайком прокрался в неприятельский лагерь, переодевшись католическим священником, и вошел в палатку графа Артуа, где он как раз в это время собрал военный совет с участием главнокомандующего и всех высших офицеров для обсуждения назначенного на рассвете штурма крепости. Все имеющиеся орудия решено было, как только предрассветные сумерки дадут хоть немного света, направить на определенную точку, а при первых солнечных лучах выпалить по возможности одновременно из более чем 300 пушек утренний салют и прервать сон осажденных. Когда через несколько часов, примерно около полудня, благодаря бомбардировке одной и той же точки, образуется брешь, с противоположной стороны Гибралтара будет произведена ложная атака, а затем все главные силы проникнут через это слабо защищенное место в крепость. Благодаря своему костюму я слышал все эти разговоры. И когда военный совет окончился и все улеглись спать, я все еще бродил по лагерным улицам между палатками и раздумывал, как бы помешать выполнению неприятельского плана. Я с радостью заметил, что весь лагерь спит глубоким сном. Даже и часовые, которые вместо того, чтобы бодрствовать на своих постах, набирались во сне сил для завтрашнего боя. Но как лучше всего предотвратить грозящую беду? Понятно, надо помешать обстрелу крепости. А этого, само собой разумеется, можно было достигнуть, если испортить или удалить все орудия. Последнее, пожалуй, даже легче устроить. Как раз пробил час. Но не будет ли это слишком тяжелая задача для одного человека? Я прокрался на одну из батарей, поднял потихоньку с лафета самую большую и тяжелую пушку и бросил ее в море на расстоянии миль около 3. Если это удалось проделать с самой большой и тяжелой пушкой, то с орудиями меньшей величины и меньшего веса работа шла еще лучше. Но все-таки задача, в общем, была трудновата, потому что есть предел всякому терпению. А тут было 326 орудий, не считая мортир, которых я не смог выбросить, так как у меня не хватило времени. Наконец, я свалил в одну кучу все лафеты, бросил сверху провиантские повозки и пороховые ящики и поджег этот громадный костер величиной с дом. Чтобы снять с себя всякое подозрение, я одним из первых забил тревогу. Страшный ужас охватил весь лагерь, особенно при взрывах пороховых ящиков. По общему мнению, в лагерь должны были проникнуть из крепости по меньшей мере 6 или 7 полков, чтобы уничтожить всю артиллерию. Тут же арестовали всех часовых, потому что все они, без сомнения, были подкуплены, иначе они непременно заметили бы врага и подняли бы в лагере тревогу. Граф Артуа в панике бежал со всеми своими людьми. Ни разу не останавливаясь, они одним духом пробежали 14 дней и 14 ночей вплоть до самого Парижа, и от страха, потрясшего их желудки при этом жутком пожаре, они целых 3 месяца не могли проглотить ни малейшей крошки и должны были жить одним воздухом. Недель 6-7 спустя я сидел однажды утром за завтраком у генерала Эллиота, как вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол. Я быстро бросился к ней, вырвал запал и, держа бомбу в руке, спокойно пошел на вершину скалы. Тут я увидел, неподалеку от лагеря, довольно большую толпу людей. И с помощью моего телескопа убедился, что там поставлена виселица, на которой собирались повесить, как шпионов, двух захваченных в плен английских офицеров, прокравшихся ночью в лагерь. «Ну, подождите же!» — воскликнул я. «Теперь и я поговорю с вами!» И так как они находились слишком далеко, чтобы можно было добросить до них бомбу невооруженной рукой, то я вспомнила про Ще Давида. Вложил в нее бомбу с вставленным новым фитилем и бросил ее как раз на то место, где люди толпились вокруг виселицы. Бомба упала среди них и тотчас же разорвалась. Все, стоявшие рядом, конечно же, были убиты, кроме двух англичан, за секунду до взрыва вздернутых на воздух. Крупный осколок бомбы ударил как раз в основание виселицы. Она рухнула и прибила палача, а оба английских офицера упали полузадушенные на землю. Однако один из них быстро пришел в сознание и освободил себя от пенькового галстука и потом вовремя оказал такую же услугу товарищу. Затем оба они осмотрелись по сторонам. Все, кто стояли рядом во время казни, были мертвы. Но из лагеря бежала с громкими криками и недвусмысленными жестами разъяренная толпа. У господ англичан не было, разумеется, никакой охоты дожидаться их. Они поспешно помчались к берегу, бросились в испанскую лодку, стоявшую там, и заставили сидевших в ней двух моряков грести к одному из наших кораблей. Это был единственный случай, когда я пустил в ход ту пращу, и так как она стала уже очень ветха, то совершенно развалилась при этом. Большой кусок ее полетел вместе с бомбой, а маленький обрывок, оставшийся в моей руке, лежит теперь в нашем семейном архиве вместе с другими замечательными древностями. Если вы почтите меня в ближайшем будущем вашим посещением, я охотно покажу вам все семейные достопримечательности. Вскоре после этого я покинул Гибралтар и направился в Англию. Там случилось со мной одно из самых странных событий во всей моей жизни. Однажды, это было как раз 4 июня, я приехал в Уаппинг, чтобы присмотреть за погрузкой на корабль разных вещей, которые мне надо было отправить в Гамбург. Обратный путь я решил проделать вдоль корабельных верфей, а так как я устал до полусмерти, к тому же солнце пекло нещадно, и искал какого-нибудь тенистого местечка, чтобы отдохнуть немного, то я забрался в одну из стоявших там больших пушек. Это был как раз день рождения короля, и все пушки утром зарядили порохом, чтобы ровно в час дня произвести салют. Ничего не подозревая, я в ту же минуту погрузился в пушечном дуле в глубокий сон. Ровно в час явился канонир, вставил в затравку запал и приложил фитиль. Бум! Грянул выстрел, и ваш друг Мюнхгаузен полетел вперед головой через Темзу, которая, однако, раз в 6 шире Эльбы у Гамбурга, и на другом ее берегу уткнулся головой в огромный сток сена. Меня сперва оглушило, но даже это состояние не прервало моего крепкого сна, и я спокойно продолжал похрапывать в стоге сена. Вероятно, я спал бы там и по сей день, если бы спустя 3 месяца не вздумали отвезти сено на рынок, и при этом меня разбудили. Мне часто случалось замечать, что мои слушатели, когда я рассказывал эту историю, выражали на лицах некоторое недоверие. Однако грушевое дерево, растущее около стога, служит неоспоримым доказательством того, что я действительно проспал 3 месяца. Эти деревья цветут обыкновенно в начале июня, А когда я проснулся, оно было сплошь увешано самыми спелыми, сочными грушами, и я тотчас же съел несколько штук с превеликим аппетитом. Вы легко можете представить себе изумление моих лондонских друзей, тщетно разыскивавших меня целых 3 месяца, когда они увидели своего друга, возвращающимся целым и невредимым, в том же летнем платье среди по-осеннему хмурого сентябрьского дня. Двенадцатый вечер. Путешествие по Северному Ледовитому океану. Мюнхгаузен убивает 1000 белых медведей. Знаменитая легавая собака чует живых куропаток в желудке акулы. Морское чудовище проглатывает целый корабль. Счастливое спасение из его желудка. О подземном водном пути в Каспийское море. Крепкое рукопожатие с медведем. Отъезд в Персию. Не знаю, господа, друзья и товарищи, слыхали ли вы о последнем научном путешествии по Северному Ледовитому океану капитана Фипса, ныне лорда Мюльгрева? Я сопровождал капитана в этом путешествии не в качестве офицера, а как его друг. Мы миновали уже Шпицберген и почти 2 недели не видели суши, а только небо и воду, да на некотором расстоянии от нас колоссально высокие ледяные горы, которые были, наверное, 3 раза выше, чем наши самые длинные мачты, когда я взял свою подзорную трубу. Кстати сказать, я всегда считал полезным время от времени осматриваться вокруг, особенно в путешествиях, потому что непременно замечаешь нечто интересное, чего иначе не увидел бы. Ближайшая к нам ледяная гора находилась приблизительно в 0.5 мили от нас. Я заметил на ней 2 больших белых медведей, которые, как мне показалось, вели друг с другом ожесточенный бой. Когда мы подплыли к этой горе, я тотчас же перебросил через плечо ружье и тронулся в путь. Но чем ближе продвигался я к вершине, тем невыразимо тяжелее и опаснее становилась дорога. Скоро мне пришлось перепрыгивать через страшные пропасти. Затем, постоянно падая и снова поднимаясь на ноги, 4 часа безостановочно вползать по гладким, как зеркало, покатым склонам, и прошло много времени, прежде чем мне удалось добраться до медведей, которые, однако, не дрались, а совершенно мирно играли друг с другом. Тут только я увидел, что каждый из них был величиной, по меньшей мере, с доброго, хорошо откормленного быка. Я уже оценивал стоимость их шкур и только что прицелился, как правая нога моя соскользнула, и я полетел кувырком вниз. От сильного удара я потерял сознание. А когда снова пришел в себя, вероятно, через 0.5 часа, то оказался не в особенно приятном положении. Одно из чудовищ, очевидно, перевернуло меня лицом вниз и как раз в этот момент схватило зубами застежку моих кожаных брюк. Ситуация не из приятных. Кто знает, куда утащило бы меня это бестие, но я вынул из кармана складной нож, тот самый, который вы здесь видите, и отрубил 3 пальца на левой задней ноге медведя. Как я и ожидал, зверь тотчас же бросил меня и страшно заревел. Я быстро схватил ружье, лежавшее лишь в 2 шагах от меня, и вогнал медведю в сердце 2 лота свинца. Так что он сразу упал мертвым на землю, на лед. Однако, отправив на тот свет одно из этих кровожадных животных, я тем же выстрелом разбудил несколько сотен других, спавших на льду в 0.5 мили вокруг. И скоро они начнут собираться со всех сторон. Нельзя было терять времени. И мне не сдобровать, если не придумаю какого-нибудь средства спасения. Ну, и что же я сделал? Примерно за такое же время, сколько нужно набившему руку охотнику, чтобы снять шкуру с зайца, я содрал с мертвого медведя его шубу и сам влез в нее, причем моя голова пришлась как раз под его головой. Едва я успел перерядиться, как подошли сначала десятка два медведей, а через несколько минут собралась и вся стая. Меня бросало то в жар, то в холод в моей шубе. Однако моя уловка удалась превосходно. Все эти бестии рычали и ревели вокруг меня, обнюхивая то меня, то ободранный труп своего собрата. Однако, должно быть, все, по их мнению, обстояло благополучно, хотя и было несколько удивительно, потому что они всевозможными знаками приглашали меня принять участие в их играх. Ну, я, как умел, старался подражать всем их манерам и движениям. И при этом соображал, что теперь делать и как отвязаться от непрошенного общества. Тут я вспомнил, как один старый фельдшер рассказывал мне, что перелом спинного хребта приводит к мгновенной смерти. Это надо попробовать. Я снова взял в руку нож и вонзил его самому крупному медведю в шею. Вы правы, если подумали сейчас, какой отчаянный поступок. Конечно, и мне в тот момент стало очень страшно. Несомненно, переживи только чудовище мой удар, я был бы растерзан в клочки. Однако моя попытка блестяще удалась. Медведь упал к моим ногам, не охнув. Оставалось, значит, только 1000 раз повторить тот же удар. К счастью, незадолго перед тем я плотно позавтракал. Итак, я со свежими силами принялся за работу. И хотя то справа, то слева беспрестанно падали трупами один мишка за другим, тем не менее на остальных это не производило никакого впечатления. Наконец я уложил последнего и стал как Самсон, расправившийся с 1000 филистимлян. Закончу вкратце. После этого я вернулся на корабль и привел с собой на поле боя 3/4 его экипажа, чтобы снять с медведей шкуры и перенести на палубу окорока и меха. Мы кончили работу лишь к солнечному закату, и капитан Фипс жалел, что не мог принять более деятельного участия в геройских подвигах этого медвежьего дня. Другое морское плавание я совершил в Ост-Индию с капитаном Гамильтоном. Тогда со мной была превосходная легавая собака. И в один прекрасный день, когда мы только заговорили о том, что по последним наблюдениям и измерениям мы находимся на расстоянии по меньшей мере 300 миль от ближайшей суши, я должен был обратить внимание господ офицеров на мою собаку, которая еще час назад обнаружила присутствие дичи где-то поблизости. Из этого я заключил, что вопреки Лоции и всему прочему, мы должны быть неподалеку от земли. Но мои слова были встречены общим хохотом. Однако это нисколько не поколебало у меня доверие к моей собаке, и я предложил капитану побиться об заклад на 100 гиней, что мы в течение получаса найдем дичь. Капитан, предобрейший человек, засмеялся и шепнул судовому врачу: «Мюнхгаузен сошел с ума. Я не могу принять такого пари». Доктор на это возразил тоже шепотом, но настолько громким, что я мог все слышать. «Нет, капитан, он совершенно здоров, но доверяет чутью своей собаки больше, чем разуму всех ваших офицеров. Он, разумеется, проиграет, да и по делу». «Тем не менее», — сказал капитан, — «с моей стороны было бы не совсем честно согласиться на такое пари. Впрочем, тем более будет для меня чести, когда я потом верну ему деньги». Тем временем поведение моей собаки еще больше укрепило меня в моей правоте. И когда я вторично предложил пари, Гамильтон принял его. Но едва мы уговорились и ударили по рукам, как сидевшие с удочками матросы вытащили из воды громадную акулу. Собака стала крайне беспокоиться, и я сказал коротко: «Ну вот вам и дичь». И действительно, когда вспороли акуле брюхо, в ее желудке оказалось 6 пар живых куропаток. Бедные животные так долго были в заключении, что одна из самок уже сидела на 17 яйцах, и из одного вылупился цыпленок как раз в то время, когда птичек извлекли на свет Божий. Мы воспитывали этого птенчика вместе с котятами, родившимися за несколько минут до того. Во время этого плавания у нас никогда не было недостатка в свежей дичи, потому что та или другая куропатка постоянно высиживала новое потомство. Несколько недель спустя мы пересекли с полагающимся по этому случаю торжеством экватор, милях в 100 к западу от Суматры, и направились затем прямо на север, в сторону Калькутты и Бенгальского залива. Тут число окружавших нас крупных морских чудовищ возросло в такой поразительной степени, что эти небывалых размеров рыбины стали стеснять движение нашего корабля. Одно из этих животных было так громадно, что мы не могли рассмотреть его во всю длину, даже в подзорные трубы. К несчастью, мы заметили это чудовище только тогда, когда уже было невозможно избежать встречи с ним среди кишмя кишевших китов и других морских животных. Мы видели, как этот гигант подплывал к нам все ближе и ближе, и вдруг он раскрыл пасть и втянул наш корабль со всеми мачтами и распущенными парусами между своими исполинскими зубами, сравнительно с которыми грот-мачта величайшего военного судна показалась бы маленьким прутиком. Я положительно солгал бы, если бы вздумал утверждать, что пребывание в его пасти было в каком-нибудь отношении приятно. А всем известно, что для меня невозможно произнести хотя бы маломальскую неправду. Я думаю, что такое отвращение ко лжи всегда было уделом нашего рода, потому что я знаю многих родственников, которых схватывают жесточайшие судороги каждый раз, когда в их присутствии кто-нибудь произнесет хотя бы самую ничтожную ложь. Я сам обыкновенно испытываю сильнейшие припадки морской болезни, как только мне приходится попасть в общество любителя приукрасить свои приключения. После краткого пребывания в пасти чудовищем мы заметили, что оно снова раскрыло ее, втянув в себя громадную массу воды, и в результате этого наш корабль, который все-таки был не мелкая щепка, спустился в желудок. Здесь мы стояли так же спокойно, как будто бросили якорь в полное безветрие. Воздух был слишком теплым и неприятно густым, и мрак колоссального туловища рассеивали лишь местами то тут, то там множество факелов, которые, впрочем, освещали лишь небольшой круг. Мы нашли здесь якоря, канаты, лодки, барки и значительное число кораблей, как нагруженных, так и пустых, которые поглотил этот морской гигант. Мы, разумеется, не могли видеть в своем плену солнца, луны и звезд, и здесь, конечно, никогда не бывало дневного света. Но, как и в море, тут ежедневно бывали и приливы, и отливы. Прилив наступал, когда животное пило, и по приблизительному расчету в него поступало тогда больше воды, чем имеется в Женевском озере. Затем вода мало-помалу убывала, и наступал такой отлив, что все суда лежали как бы на отмели, пока через несколько часов снова не повторялся сильный прилив. Во время отлива мы ходили в гости пешком к товарищам по несчастью, а при высоком уровне воды добирались к ним на лодках и с большим участием узнали, что некоторые из них находились в этой ужасной тюрьме уже несколько лет. Для меня было непонятно, как это люди могли смириться с таким положением, не предпринимая серьезных попыток освободиться. Например, проделать дыру в теле чудовища или проколоть ему сердце. Я решил посоветоваться с нашим корабельным плотником. Не можем ли мы сделать из нескольких мачт какую-нибудь распорку, которая не позволила бы чудовищу закрыть пасть? Для осуществления этого плана мы тотчас же скрепили скобами 7 самых больших мачт. Затем отобрали 100 самых сильных мужчин, чтобы воспользоваться тем моментом, когда животное разинет пасть, и поставили мачты между его зубами таким образом, чтобы они не только плотно держали его громадный язык, но и мешали ему сжать челюсти. Тут вода беспрепятственно хлынула внутрь, и мало-помалу все человеческое население чудовища выплыло наружу в лодках, барках, на больших и малых кораблях. Наши мачты мы, конечно, оставили в пасти чудовища, и благодаря этому избавили других от страшного несчастья быть заживо погребенными в этой ужасной и мрачной бездне. Вероятно, чудовище погибло жалкой смертью, ведь оно лишилось возможности заглатывать пищу, и это совершенно справедливо. Старший судовой капитан произвел нечто вроде морского смотра, и оказалось, что кроме множества мелких судов и лодок, в брюхе этой рыбины было свыше 70 кораблей. Но где же мы, собственно, находились? Самые опытные морские офицеры всех национальностей установили путем различных наблюдений, что мы плыли в Каспийском море, которое, как вы знаете, не имеет никакого известного соединения с другими морями. Но поскольку мы все-таки очутились на его поверхности, то это является доказательством имеющегося подземного сообщения Каспийского моря с океаном, так как нас, например, чудовище примчало сюда, несомненно, из Индийского океана. Затем мы поплыли в разные стороны. С нашего корабля я первый соскочил на землю, радуясь, что опять ступаю по твердой почве. Тут громкое ворчание заставило меня повернуть голову, и я совсем близко от себя увидел медведя, который бежал прямо на меня. Я бесстрашно пошел на него, схватил обе его лапы и в виде приветствия так сильно потряс их, что медведь пожелал как можно скорее освободиться из моих рук и громко и недовольно ревел, потому что не мог этого сделать. Однако я не только крепко держал его, но и заставил его оставаться в этом положении до тех пор, пока он не умер на месте с голоду. Я не знаю, как вернулся в Англию капитан Гамильтон, потому что на следующий же день 200 наших товарищей по заключению прошли мимо нашего лагеря, направляясь в Персию. И когда я выразил намерение пристать к ним, они тотчас же выбрали меня начальником и предводителем каравана. Тринадцатый вечер. Неравный бой бунтовщиков с персидскими горцами-разбойниками. Удачный захват лошадей и блестящий прием у персидского шаха.
1: Первое, что я намеревался сделать после моего почетного избрания предводителем экспедиции, так это отобрать из ее участников самых молодых, ловких и умных, одеть их в женское платье и, вооружив их так, чтобы этого не было заметно, послать эту необычную группу на несколько сотен шагов впереди главного отряда в виде прикрытия. Вначале это вызвало в мой адрес много насмешек и язвительных замечаний, потому что никто не знал моих планов. Я же думал: смейтесь на здоровье. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы пристали к берегу на расстоянии одного дня пути к югу от Баку и шли вдоль берега. Таким образом, мы находились уже в областях, подвластных, собственно, персидскому шаху. Однако горные племена Кавказа, которые хотя и платят дань персиянам или русским, но продолжают считать себя свободными и не желают признавать над собой никакой власти, делают в высшей степени опасными для путешественников все местности, расположенные к западу и к югу от Каспийского моря, по которым часто проходят большие и малые караваны. В один прекрасный солнечный день, после полудня, мы вступили в чудную долину, орошаемую источником, и люди, утомленные долгой ходьбой, тотчас же растянулись на земле, решив расположиться здесь на привал. Тогда я взобрался на каменную глыбу, лежавшую посреди долины, и приказал всему моему отряду, состоявшему из 250 человек, собраться около этой ораторской кафедры. Львиным голосом, разносившимся по всей долине, я объяснил, что даю час времени на отдых и размышления. Они выбрали меня своим предводителем и очень заблуждаются, если думают, будто я должен и согласен подчиняться в чем бы то ни было воле и решению большинства. Избранная ими для привала долина со всех сторон открыта для вражеского нападения. Поэтому я поищу в окрестностях какое-нибудь другое место, более надежное, и вернусь через час спросить их, одумались ли они и готовы ли следовать за мной или нет. Подозвав знаком двоих из самых ревностных моих приверженцев, я покинул толпу людей беспомощных, но полных мятежного духа, и пошел с этими двумя спутниками в горы. Вскоре мы нашли большой утес, соединяющийся с остальной массой горы лишь узким гребнем, так что доступ к лагерю защитить было бы легко. Вернувшись к остальным, мы увидели, что они уже разложили костры и поставили на них котлы. Спокойно, но с насмешливой улыбкой, я еще раз взобрался на ораторскую кафедру и объяснил, что здесь оставаться нельзя, а там, повыше, есть превосходное место для привала с источником, находящимся на расстоянии каких-нибудь 300 шагов. И кто хочет и дальше подчиняться мне как предводителю, должны пойти туда вслед за мной. Кто же предпочтет остаться, пусть пеняет на себя за последствия. Тут поднялся страшный гомон. И когда я, поклонившись в знак прощального приветствия, повернулся, чтобы уйти, за мной последовало лишь человек 40 самых рассудительных и надежных. Остальные 200 не тронулись с места. С нашего утеса мы могли видеть весь лагерь этих бунтовщиков. И ночью, когда взошла полная луна, были свидетелями душераздирающей сцены. Сначала ни мы, ни наши часовые, внимательно осматривавшие ближайшие окрестности, не заметили ничего настораживающего. Но нас встревожил поистине жуткий боевой клич, подобный вою, с каким бросаются в битву индейцы. И когда мы столпились на краю нашего скалистого выступа, то увидели, как горцы-разбойники, которых было приблизительно вдвое больше, напали на беззаботно спавших людей. И после непродолжительного сопротивления большинство из них перебили, а остальных связали и угнали в плен. Так быстра и ужасна была кара бунтовщиков за непокорство и раскол. Первой мыслью было броситься в бой, правда очень неравный, и освободить уводимых в рабство людей. Но едва ли здесь можно было рассчитывать на успех, поэтому мы притаились и с рассветом приготовились двинуться дальше. Лучший и наиболее удобный путь шел как раз мимо места ночного боя, которое, как нам казалось, было пусто и покинуто всеми. Мы шли, опять-таки отправив вперед переодетых женщинами бойцов, во главе которых находился я сам, и неподалеку от поля сражения натолкнулись на табун стреножных лошадей, голов 60, находившийся под охраной трех черкесов. Едва последние увидели с дюжину мнимых женщин, крадущихся сквозь кустарник, как тотчас же бросили лошадей на произвол судьбы и кинулись к нам. У меня едва хватило времени еще раз предупредить моих людей избегать шума и не пускать в ход огнестрельное оружие. Как три караульщика подбежали к нам с веселыми гримасами, и каждый попробовал схватить в объятия одну из женщин, но при этом сам вонзил себе в сердце молча подставленный кинжал. Не успев даже охнуть, упали на землю три трупа, и мы овладели мирно пасшимися лошадьми, хозяева которых ограбили жертв ночного боя. Теперь на проворных конях мы быстро ускакали от наших врагов. Когда затем понадобилось освежить добрых животных в реке, мы, надрываясь от смеха и забавных шуток, сняли с себя женское платье и бросили его в реку, которая быстро унесла его с наших глаз. Мы продолжали путь, но вскоре нас остановил персидский патруль и спросил, куда и зачем мы едем. Однако едва я успел назвать свое имя и сказать, что мы намереваемся посетить его высочество, шаха, как все персияне обнажили головы и крикнули по-персидски «Ура!» в честь его превосходительства господина барона Мюнхгаузена. Два дня спустя мы въехали в Тегеран и услышали, к нашему большому сожалению, что шах со всем своим двором три дня назад выехал в Шираз. Мы направились следом, и везде нас встречали с королевскими почестями. И, не желая расставаться, сопровождали аж до самого Шираза. Так что через 8 дней мы въехали в Шираз со свитой почти в 100 000 человек. Шах, который ежедневно отовсюду получал официальные доклады о нашем шествии от городских властей, а также читал ежедневные сообщения в персидском Меркурии, выехал к нам навстречу со своим придворным штатом и всеми властями Шираза. Мы обнялись, и шах сказал, что рад этому свиданию и благодарен мне за мое первое посещение в качестве посланника его брата, турецкого султана. Во дворце он пожаловал мне не только персидский орден солнца и нарочно для меня, отлитое из чистейшего червонного золота нагрудное украшение, именно носимое в петлице изображение розы Шираза, невесты соловья, воспетой Гафизом, но еще предложил мне, чего никогда еще не позволялось неверным, говорить с ним на «ты». Первые отличия я принял с благодарностью, а последние — с условием, что я буду говорить ему «ты» лишь когда мы будем вдвоем, а в остальное время буду называть его высочеством и могущественнейшим на земле императором. Продолжение в следующий раз. Четырнадцатый вечер. Мюнхгаузен предлагает вычистить луну. он получает награду великолепного серого коня и, вернувшись на родину, заставляет его прыгнуть сквозь проезжающую мимо карету. Знакомому, утверждавшему, что 15 лет назад он присутствовал на похоронах барона, Мюнхгаузен дает веские доказательства того, что он жив. Сегодня, господа, друзья и товарищи, вы услышите о величайшем, быть может, деле, какое мне удалось совершить на моем жизненном пути и о котором я никогда еще не рассказывал, хотя оно отмечено в персидских астрономических ежегодниках как чудесный подвиг. Спустя несколько недель после нашего прибытия в Шираз мне случилось оказать шаху особенную услугу. Одним из его любимых занятий было посидеть и помечтать при луне. И однажды вечером, когда эта ночная красавица показала свой полный лик, и мы, шах и я, прогуливались туда-сюда по аллее душистых розовых кустов, а шах только что пропел мне одну из чудных застольных песен покойного придворного поэта Гафиза, он вдруг прервал пение и простонал, схватив меня за руку. «Послушай, взгляни на луну. Что за ржавые пятна на ней?» «Нет-нет», — отвечал я, — «нет, это не ржавые пятна. Видишь ли, это явление называется лунным затмением. Оно случается тогда, когда в полнолуние тень Земли упадет на светлый диск луны, и... Ах, братец!» — прервал меня шах. «Ты осел, хотя и ученый. Это ржавые пятна. Они бывают от сырой погоды. Спроси-ка у нашего придворного астронома». «Но разве может сообщить мне какой-то астроном то, чего я и сам не знаю?» «Однако я провел всю ночь в раздумье. Как просветить мрачные суеверия лучом истины? Наконец я решил. Ну что мне за дело? Ведь что город, то норов, что деревня, то обычай. И если в этой стране так думают, то надо приноравляться к их воззрениям». Еще до рассвета я вышел из дворца и разыскал нашего корабельного плотника, который прибыл в Шираз вместе со мной. Затем мы битый час вычерчивали с ним машинное приспособление, чтобы спустить луну и заново отполировать ее. В обычное время я просил доложить его высочеству о моем приходе и сказал самым покорным образом, что я готов через несколько дней спустить луну вниз и удалить все ржавые пятна. «Мюнхгаузен!» — воскликнул обрадованный шах. «Если ты, если вы сумеете это сделать, клянусь бородой пророка, в таком случае я возведу тебя в графы империи». В тот же день были сформированы три роты песочников, каждая по 100 человек, и столько же отделений просеивальщиков песка. И эти 600 человек должны были приготовить самый мелкий песок для чистки и полировки луны. В то же время мы приступили к постройке нашей хитроумно придуманной машины для спуска луны. И ровно через 14 дней после того лунного затмения была произведена первая проба машины. Когда же цивилизованный мир примирился с мыслью, что луны несколько дней не будет видно, потому что наступило новолуние, мы в Ширазе спустили с неба ночную красавицу и вправду нашли на ней множество ржавых пятен и отполировали ее до такого же блеска, какой был у нее прежде. С тех пор такая чистка производится через каждые 4 недели. Прошу господ слушателей при случае не отказать напомнить мне, что я обещал им показать привезенные из Персии орденские знаки, а также великолепную серую кобылу, которую шах заставил меня при отъезде принять в дар в знак его благодарности. Я 20 лет ездил на ней, когда она издохла, велел сделать из нее чучело, чтобы демонстрировать своим гостям. Эта лошадь обладала замечательно быстрым ходом, так что я в первое время по возвращении на родину, делая визиты по окрестностям, легко проезжал после обеда по 30-40 миль и по пути из одного имения в другое успевал еще травить зайцев. Однажды я гнался за зайцем, который перебежал через дорогу. Как раз между мной и зайцем по этой дороге ехала карета, в которой сидели две дамы, писаные красавицы. Мой конь так быстро и ловко проскочил сквозь карету, окна которой были открыты, что я едва успел снять шляпу и попросить у дам извинения за мою смелость. Я хотел бы упомянуть сегодня еще об одном комичном случае того времени. Я много лет не видел одного из товарищей моих детских игр и случайно встретился с ним, когда он ехал из города, с хлебного рынка. Ему часто приходилось наведываться туда, так как к нему перешла отцовская мельница. Большинство из вас, впрочем, лично знакомы с ним. Это толстый Василий Мучник с глиняной мельницы. Дело было внизу, близ шведского леска. Мучник слез с повозки и медленно тащился вперед в полумраке, когда я вдруг подъехал к нему и сказал: «Добрый вечер, Василий!» «Черт побери, мякину и мучные мешки!» — воскликнул он вне себя от изумления. «Покойный барон Мюнхгаузен!» «Что за глупости?» — сердито промолвил я. «Я такой же покойник, как ты сам себе отец!» «Конечно! 17 лет назад!» Я видел вас лежащим на смертном одре и присутствовал на похоронах вашей милости. Мы, парни, получили каждый по куску вишневого пирога, густо посыпанного сахаром. Вы должны бы были давно уж быть в могиле, господин барон. Погоди же, Василий, я тебе покажу, покойник я или еще живой. С этими словами я закатил ему такую здоровенную оплеуху, то только звон пошел. Он свалился на землю. «Дурная трава не заглохнет», — подумал я и оставил его лежать. Спустя несколько дней я проезжал мимо мельницы и увидел, что мой толстяк-мучник сидит довольный на лавке и напевает себе под нос песенку. «Ну, Василий», — сказал я, — «поверил ли ты, наконец, что я жив? Или мне придется слезть с седла и окончательно развеять твою сомнительность?» «Нет, спасибо, спасибо. Я теперь во всем вам верю, господин барон», ответил мучник, не ожидая ничего доброго. «Ну, это хорошо, и мне это приятно. Иначе у меня имеются к твоим услугам, да и для всех других недоверчивых людей, бесстыдно сомневающихся в правдивости моих рассказов, еще много таких же веских доказательств. А теперь спокойной ночи, господа, друзья и товарищи. Спокойной ночи». Пятнадцатый вечер. Удивительный охотничий жилет, посещение Этны и хороший прием у отца Вулкана и госпожи Венеры. Изгнание Мюнхгаузена и его прибытие на неоткрытый еще остров в Тихом океане. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, входя довольно поздно в круг собравшихся. «Извините за мое опоздание и за то, что я появился перед вами в охотничьем костюме. И в том, и в другом виноват этот мой охотничий жилет. Как вы видите, он сшит из кожи, точнее, из шкуры Пикассо, о котором я часто упоминал. По неловкости одного горя-охотника бедное животное получило полный заряд дроби вместо зайца, над которым Пикассо делал стойку. Я увидел это несчастье на расстоянии около 30 шагов. И когда подбежал туда, жалобно смотревшие на меня глаза милого животного уже стали меркнуть. Однако Пикассо все-таки приподнял переднюю левую лапу, словно желая со мной проститься. Затем еще раз потянул в себя воздух, и его верная собачья душа перешла в лучшие охотничьи угодья. Господа, друзья и товарищи, вот это был пес! Да еще какой! Впрочем, многие из вас знали его лично, поэтому мне нечего больше распространяться на этот счет. Правда, это была только собака, но для меня она значила нечто большее. Я никогда и сам не имел, и у других не видел подобного животного. Из любви к нему я хотел сделать из него чучело. Однако нет. Он должен быть ближе ко мне. И потому я велел сшить из его шкуры этот жилет, чтобы не одна только память о верном псе была со мной всегда во время охоты. Простите, на глаза мои наворачиваются слезы всякий раз. Стоит мне только заговорить об этом. Когда я, в первый раз надев на себя этот жилет, пошел на охоту и вступил на довольно большое клеверное поле, на котором могли водиться куропатки, мне вдруг стало необъяснимо теснить сердце. Это странное сжатие увеличивалось с каждым моим шагом, так что я должен был остановиться и поглубже вздохнуть. Это было в высшей степени угрожающее состояние. Медленно, с большим трудом продвигался я вперед. Наконец сердце у меня так сдавило, что я не мог сделать ни шагу дальше. И вдруг пуговица от жилета отлетела футов на 15 в сторону и... взлетел очень большой выводок куропаток. Я приложился, выстрелил, и тотчас же упало 5 птиц. Я подобрал добычу, положил ее в яктаж, зарядил ружье и пошел дальше. Шагов через 40 сердце снова защемило и опять отскочила пуговица. И так повторяется каждый раз, когда я нахожусь неподалеку от дичи. Я чувствую странное теснение, которое сковывает мне дыхание и, как правило, стоит мне пуговицы, но эта потеря гарантирует мне верный выстрел. Вы видите, что на жилете пуговицы пришиты были в 2 ряда, по 11 штук в каждом, а теперь из них осталось только 3. На будущей неделе мне придется в 9-й раз поставить на него полный комплект новых пуговиц. Что вы скажете об этом доказательстве, пережившей могилу верности и привязанности собак? Я старый человек, и воспоминание о моем верном, превосходном Пикассе всегда нагоняет на меня грусть. А теперь я готов позабавить вас рассказом о другом приключении. Как раз по дороге сюда оно всплыло в моей памяти особенно ярко. Много лет назад, когда я был на острове Сицилии, вулкан Этна принялся извергать пламя и камни. Я присоединился в катании к обществу англичан, мужчин и дам, и доехал верхом вместе с ними до английского дома, где мы переночевали. Утром погонщики ослов и проводники вернулись назад, потому что извержение камней и огня усилилось. И вот, когда все общество, мужчины, дамы, проводники и четвероногие ослы спускались с горы, я спокойно начал карабкаться наверх и после 3-часовых усилий добрался до вершины. Я 3-жды обошел вокруг кратера, который вы можете себе представить в виде громадной воронки. Вид на сушу и море оттуда восхитителен, но меня тогда больше интересовало, каково-то теперь было внутри горы. И, наконец, я решился прыгнуть в бездну. Едва я попал в кратер, как уже искренне пожалел о своем любопытстве. потому что оказался словно в чертовски жаркой паровой бане. Да и раскаленные угли, беспрестанно летавшие вокруг меня, также не могли доставить мне особенного удовольствия. Тем более, что время от времени они, попадая в меня, причиняли весьма чувствительные ожоги. Но остановить

Внутри Этны находится кузница языческого бога Вулкана, в которого давно уже не верит ни один человек. Да, нужно только поехать в путешествие, чтобы пережить много нового. При этом мне вспоминается, что под впечатлением тех событий я начал стихотворение. Стоит только в путь дальний поехать, чтобы было о чем рассказать. Дальше, впрочем, мое стихотворение не подвинулось. Но недавно я прочел эту песенку в здешнем вестнике. Однако об Этне там не говорится ни слова. Ну да ладно. Пусть господин автор выдает ее за свое собственное сочинение. Вы можете представить себе, господа, удивление старика Вулкана и его закопченных подмастерьев при моем внезапном появлении. Когда я представился, как полагается, Вулкан тотчас же заковылял к шкафу, принес пластырь и разные мази, приложил их мне собственными руками. И это был, наверное, волшебный бальзам. Потому что, несмотря на мои жестокие ссадины, ушибы и ожоги, все раны моментально затянулись. Один молодой циклоп принес мне кувшин теплой морской воды для умывания, после чего вежливый хозяин повел меня к своей законной половине, госпоже Венере, которой совсем нельзя было дать ее почтенного возраста в несколько тысяч лет. О двух вещах я крайне сожалею. Во-первых, почему я не спросил, от какой фирмы можно выписать чудесный бальзам? Или, если его приготовляет сам Вулкан, то по какому рецепту он делается? И во-вторых, зря я не поинтересовался, благодаря какой косметике так хорошо сохранилась госпожа Венера. У меня есть несколько теток, которые были бы мне очень благодарны за сообщение, хотя они далеко не так стары. Имея такие чудодейственные средства, можно было бы устроить колоссальное дело. Супружеская чета обращалась со мной вполне дружелюбно. Хотя у госпожи Венеры не сходила с лица несколько насмешливая улыбка и отчасти сострадательное выражение в ее прекрасных чертах, словно она думала: «В сущности, ты мне жалок, бедный земной червь». И меня часто злила эта гордая снисходительность языческой богини. А ее муж Вулкан, называемый также Гефестом, оказался добрым и честным парнем. Он провел меня по всем уголкам своего подземного царства и показал мне все мастерские, где циклопы ковали всевозможные поделки для повседневного употребления. Плуги и другую сельскохозяйственную утварь, инструменты для столяров, напильники и пилы, мечи, панцири. При этом мне бросалось в глаза, что направо и налево отходит множество коридоров, запертых тяжелыми железными дверями, на которых стояли надписи светящимися буквами «К Везувию» или «К Гекле» или какое-нибудь иное название еще действующего либо уже потухшего вулкана. На одной из этих дверей стояла Стромболи, а под ним на 48 различных языках вход воспрещается. «Куда ведет эта дверь?» — спросил я. «Ах!» — ответил равнодушным тоном Вулкан, не замедляя шага. «Это маленькая мастерская, в ней изготовляется всякая всячина, которую не всем положено видеть. Вот почему вход туда запрещен». Затем он пробормотал что-то невнятное, чего я не расслышал как следует, но мне показалось, как будто прозвучали слова «капканы» и «самострелы». В тот же день после обеда я спросил госпожу Венеру, часто ли она бывает в Стромболи. «Никогда. Вход туда воспрещен. Я знаю только, что мой супруг занимается там особо ценными вещами и, между прочим, кует громовые стрелы

0: для батюшки Зевса.
1: Переведя разговор со свойственным мне тактом на другие темы, я решил при первом же случае докопаться до тайны этой мастерской. И когда на другой день Вулкан отлучился, чтобы уладить какой-то спор между рабочими в Везувии, я потихоньку пробрался к заветной двери, но открыл ее все-таки с некоторым колебанием. Однако тотчас же чуть не захлопнул ее, потому что оттуда загрохотал страшный гром, и на стенах коридора засверкало на 48 различных языках предостережение: «Здесь лежат самострелы и капканы». Я колебался в нерешительности, пойти ли мне, несмотря ни на что, по коридору, магически освещенному сумеречным светом, как вдруг чья-то грубая рука схватила меня за шиворот, и я должен был к своему прискорбию сознаться в этом. Кулаки циклопов градом обрушились на мою голову, пока вернувшийся Вулкан не освободил меня с возгласом: «С него довольно! Из рук своих подчиненных, но только для того, чтобы собственноручно притащить меня в темный коридор и швырнуть там, в черную дыру, с гневными словами: «Неблагодарный смертный, в наказание за свое любопытство вернись в жалкий мир, из которого ты пришел». Я летел вверх тормашками в ночном мраке час и другой, и так как я лишился сознания, то не могу сказать, сколько именно времени я мчался с такой ужасающей скоростью. И только оказавшись в довольно холодной воде, я пришел в себя. Я открыл глаза и понял, что нахожусь чуть ли не на дне моря. Приложив немало усилий, я вынырнул на поверхность и должен был положиться на свое искусство в плавании. Но куда плыть? Всякий другой на моем месте стал бы колебаться. Я же только огляделся вокруг, спокойно размышляя: ничего, кроме неба и воды, да еще адски свежий, чтобы не сказать холодный. Наконец, приблизительно верст через 5, я подплыл к громадной ледяной горе. Забрался на ее вершину, уже совершенно окоченевший, и увидел оттуда, по другую сторону ледяной горы, каноэ, лодка индейцев, и 5 дикарей вместе с 1 европейцем, занятых охотой на морских коров. Я стал кричать изо всех сил, чтобы обратить на себя их внимание. Затем скатился с быстротой стрелы по очень гладкой и скользкой стороне ледяной горы, обращенной к солнцу, и шлепнулся в воду совсем рядом с каноэ. Люди помогли мне вскарабкаться в лодку, а потом европеец, оказавшийся голландцем, объяснил, что он единственный человек, уцелевший при кораблекрушении на скалах возле еще не открытого острова в Тихом океане. Все остальные утонули вместе с судном. Значит, я находился где-то в южном полушарии. Теперь мне все стало ясно. Тот туннель, по которому я летел, проходил насквозь через серединную точку Земли и соединял 2 полушария. Как я сожалел, что был так невнимателен в дороге. Если кому-нибудь из вас вздумается прыгнуть в кратер Этны и затем пролететь сквозь весь земной шар, то советую не падать в обморок, чтобы вы могли наблюдать по пути через центр Земли крайне интересные вещи. А я, к сожалению, упустил столь редкую возможность. Сделайте это удачнее, чем я, господа. Спокойной ночи. XVI вечер. неоткрытый остров в Тихом океане, добродушный владелец которого любит жареных иностранцев. Неизвестные деревья, хлебное и тыквенное, на острове Тайхат-Лебиати. Затянувшееся путешествие по морю. Во время упомянутого мной путешествия к еще не открытому острову голландец мне рассказал, что туземцы называют свой остров Тайхат-Лебиати и что на нем правит очень добродушный князь, имеющий лишь особенное пристрастие к жареным иностранцам, которых предварительно откармливают в течение нескольких месяцев фруктами и другими южными плодами. Голландца также откармливали. Но как-то раз прошел дождь из маленьких пирожков, и он съел несколько штук. Князь не на шутку рассердился и приказал спустя месяц снова начать откармливать Йоганна фон Весселя по особой диете, а затем немедленно изжарить. «Ну, Иоганн», — сказал я с некоторым недоверием, — «о пирожковом дожде рассказывайте кому-нибудь другому, только не мне. Я знаменитый барон Мюнхгаузен и объездил весь свет, но нигде пирожки с неба не сыплются». «Нет, ваше превосходительство», — пустился уверять честный голландец, — «здесь, на Тайхат-Лебиати, это часто случается летом. На острове в горах растет много хлебных деревьев, по виду не похожих ни на какие другие, с очень маленькими плодами, которые по внешности и по вкусу напоминают мясные пирожки. Так вот, сильные ветры сбивают эти полузрелые плоды и словно градом усеивают ими равнину». Вскоре я и сам убедился, что этот вид еще не был знаком нашим ботаникам, которые поэтому называют его теперь Artocarpus ignotus, неизвестным хлебным деревом. Во время нашего разговора мы совсем близко подплыли к острову, на берегу которого восседал князь. Голландец тотчас же представил меня со всеми моими титулами. Князь милостиво кивнул головой и шепнул своему первому министру: «Его надо сейчас же откормить». Заманчивая перспектива, нечего сказать. Другим порадовавшим меня обстоятельством было то, что хотя моя слава, разумеется, не дошла до живущих на острове людей, потому что его ведь никто еще не открыл. Однако растительный мир здесь уже хорошо знал меня и мою репутацию. Едва мы приблизились к княжескому дворцу, который, в сущности, был самой обыкновенной мазанкой, все деревья почтительно склонились предо мной, словно хотели надлежащим образом приветствовать его превосходительство господина Мюнхгаузена. Это произвело на князя такое сильное впечатление, что он шепнул министру: «С откармливанием Мюнхгаузена не будем торопиться». Когда голландец перевел мне эти слова, у меня с сердца скатился камень, который я при случае могу показать вам в моей коллекции редкостей. Ради смеха я привез его в Европу, хотя его трудновато было тащить, ведь он весит около 32 фунтов. В нескольких сотнях шагов от княжеского двора стояло штук 12 деревьев, усеянных круглыми плодами величиной с детскую голову. На трех самых больших деревьях висели на самом верху трое мужчин, повешенных за ноги. И картина получалась весьма забавная, когда и эти деревья почтительно склонились передо мной. Я поинтересовался, за какое преступление этих людей так жестоко покарали. Мой добрый Иоганн фон Вессель объяснил мне, что эти трое были на чужбине и вернулись на родину, стали сочинять небылицы направо и налево, причем описывали такие места, которых они никогда не видали, и рассказывали такие вещи, которых никогда не случалось, и которые были даже попросту невозможны. Я согласился, что это наказание при всей своей жестокости постигло этих лгунов вполне заслуженно, потому что нет ничего отвратительнее, если путешественник в своих рассказах нет-нет, да и соврет, для красного словца. Поэтому я надеюсь, что этих жалких хвостунов оставили висеть до тех пор, пока они не раскаялись. Пребывание на Тайхат-Лебиате мне мало-помалу стало надоедать, да и перспектива быть откормленным южными фруктами и поданным на стол в виде жаркого также не представляла ничего интересного. Поэтому я стал искать и в тот же день вечером нашел случай тайно переговорить с Йоганом фон Весселем. Он пришел в восторг от моего намерения как можно скорее бежать вместе с ним с острова. Но затем стал робко выражать свои сомнения, так как мы совершенно не знали, где, собственно, находится остров Тайхат-Лебиате, который не обозначен ни на одной карте, потому что он еще не открыт по-настоящему. «Поэтому нам будет трудно найти верный путь в Европу», закончил он свои пессимистические рассуждения. Но на этот счет я легко утешил его. «Надо идти только не на юг, ведь нам было все равно, куда бы мы ни направились, на север, восток или запад. Прежде всего надо было попасть к цивилизованным людям, которые и укажут нам дальнейший путь. Когда мы принялись обсуждать, удастся ли нам незаметно построить и снарядить лодку, я стал расспрашивать, какие виды деревьев растут здесь, и не были ли те деревья, на которых висели лгуны, особым видом тюльпанных деревьев, что можно было бы предположить по форме их плодов. На это Йоган ответил: «Я не знаю, принадлежат ли они к тюльпанным деревьям, но, насколько я понял, их плоды вроде тыквы, или еще вернее, это полые внутри пузыри, словно маленькие воздушные шары. Их снимают до полного вызревания, так как иначе солнечный свет слишком расширяет воздух в пузырях, и они, как воздушные шарики, тянутся вверх. А дерево, покрытое множеством плодов, отрывается от земли вместе с корнями. И ветер уносит его далеко-далеко. Тут мне вдруг пришла в голову блестящая мысль, и я кинулся обнимать голландца. Друг, земляк! Ведь вы, голландцы, в некотором роде все-таки европейцы. Теперь дело в шляпе. Когда же будут снимать эти плоды? Пожалуй, на днях. Вот как. И что же потом сделают с ними? Как мне рассказывали, их связывают вместе дюжины по две и раскладывают на солнце. Тут они дозревают, становятся невесомыми и улетают к облакам. День, в который это случается, считается праздником и называется тыквенным летом. Теперь я знал все, что мне было нужно. Йогану я поручил позаботиться о небольшом запасе провизии, которую мы затем поделили и спрятали по карманам. Когда в один из ближайших дней маленькие воздушные шары лежали на земле под лучами солнца, связанные по две дюжины вместе, я потихоньку привязал к своему поясу несколько таких связок. Йоган сделал то же самое. Вскоре воздух в них нагрелся и расширился, так что мы почти одновременно были подняты пузырями на воздух, и ветер умчал нас далеко в море. Здесь мы расстались. Однако я видел издали, как Йоган опускался все ниже и ниже и, наконец, упал в море. Но как раз в это время проплывавший мимо корабль подобрал его. Как я узнал впоследствии, он вернулся домой цел и невредим и теперь служит хранителем естественно-научного музея в Амстердаме или Лейдене, где любой может когда угодно расспросить этого честного человека и получить от него подтверждение всего мной сейчас рассказанного. Я сам пережил очень мучительный момент, так как, находясь в воздухе, долго не мог решить, что делать. Опуститься ли, отвязав дюжины две шаров, или нет? Меня охватило сомнение. Смогу ли я догнать корабль, мчавшийся дальше на всех парусах? А это становилось с каждым мгновением все более и более невероятным. Как вдруг меня подхватил один из вихрей, господствующих в тамошних морях. и называемых в различных странах циклонами, тайфунами, ураганами, и крутил меня высоко над морем 3 дня и 3 ночи. Так что я был рад, что догадался запастись в качестве балласта провизией и тяжелым камнем. Но, наконец, у меня все-таки закружилась голова, и я упал без сознания в море. Однако в холодной воде я быстро пришел в себя и спасся, благодаря своему поразительному умению плавать, догнав корабль, идущий под парусами на расстоянии 17 морских миль от меня. Это был турецкий фрегат, на палубе которого я считал себя избавившимся от всяких бед. Но вечером, когда я за стаканом матросского грога, такого крепкого, что его невозможно оказалось пить, а надо было резать ножом и затем есть ложкой, стал рассказывать о неоткрытом еще острове Тайхат-Лебиати и об урагане, некоторые из слушателей сделали такие мины, как будто они сомневались в правдивости моих слов. Хотя я излагал все так же просто и без всяких прикрас, как передал это вам. Я, разумеется, тотчас же оборвал рассказ, а капитан зашел так далеко в своей невежливости, что шепнул на ухо соседу: «Клянусь Магометом, таких бурь вовсе не бывает». Но он был глупый язычник. Однако кара явилась немедленно. Когда мы улеглись по койкам, дул довольно свежий южный ветер при звездном небе. Но едва успели мы задремать, как нас разбудила жуткая качка. Корабль бросало то вправо, то влево, потому что очень сильный ветер с удивительно четким чередованием дул каждые 3 минуты с запада и затем вдруг ровно 3 минуты с востока. А на рассвете налетел сильный, жестокий шторм с севера. Корабль страшно трещал. Главная мачта, которую раскачала за ночь, обрушилась за борт и при своем падении, к несчастью, вдребезги разбила компас. Ну, а плавание без компаса — это все равно, как если бы путнику завязали глаза в лесу и пустили со словами: «Отыщи верный путь к твоей цели». Небо целые месяцы было затянуто густыми тучами, и, гоняясь по морю, мы готовы были думать, что нас засадили в темный мешок. Буря бушевала целый месяц. Днем стояли мутные сумерки, а ночью было темно, хоть глаз выколи. В течение 13 недель мы ни разу не видели ни солнца, ни луны, ни звезд. Все наши мачты были сорваны одна за другой. И наш остов, лишенный мачт и руля, падал с гребня одной волны вниз, чтобы затем взметнуться на вершину следующей волны. Наконец наступило безветрие, но море было так взбудоражено бурей, что волновалось еще не одну неделю, и наш остов медленно уносило в одном и том же направлении, но никто из нас так и не мог определить, куда именно. И вот, как раз в тот момент, когда были съедены последние запасы, небо прояснилось. Легкий зефир обвивал нас теплом, несшим совершенно особый аромат. Все жадно вдыхали его и освежались этим своеобразным запахом, отдаленно напоминавшим померанцы. Вдруг мне показалось, что я узнаю этот аромат. Однако, не будучи еще совершенно уверен, я пробормотал себе под нос: «Это пахнет как будто жареным мясом и гаванскими сигарами». И действительно, через несколько дней мы пристали к Гаване. Вот откуда шел сигарный аромат. Когда я на следующий день рассказывал табачным плантаторам с драгоценной гаванской сигарой во рту кое-что из моих приключений, и особенно то, что пережил за последнее время, среди моих слушателей поднялся громкий смех. Некоторые из них начали кататься колесом, другие встали от удивления с ног на голову, а остальные, почесывая в затылке, ворчали. Какие возмутительные россказни! Разумеется, я тотчас же оставил это общество, не думая защищаться, и в тот же самый вечер отплыл в Европу. Впрочем, кто имеет деревянный лоб и потому не может отличить лжи и хвастовства от невысказанной напрямик правды, такого человека не исправишь. Этим, господа, друзья и товарищи, я и закончу на сегодня. Благодарю вас за внимание, которым вы удостоили мои рассказы. Семнадцатый вечер. О железном черве и о разных способах борьбы с ним. Так как мне говорили, любезные господа, друзья и товарищи, что вы хотели бы узнать, по какому именно щекотливому поручению мне пришлось много лет назад бывать в Везеле, то я расскажу вам все в подробностях. Но это длинная история, а я должен предупредить, что дело это до сих пор хранится в тайне от всего света. И рассчитываю на вашу скромность, что вы не будете болтать о нем. Правда, это странное происшествие случилось слишком давно, но тем не менее правительству едва ли было бы приятно, если бы о нем теперь стало известно всем. Представьте себе только, что я получил тогда приказ немедленно отправиться в Везель, потому что от тамошнего комендантского управления пришло почти невероятное сообщение о том, будто в крепостных пушках завелся железный червь. Вы как будто хотите спросить с удивлением, что железный червь? Сознаюсь по чести, что в то время я никогда ничего не слыхивал о железном черве и тем более никогда его не видывал. Как только я прибыл в Везель, комендант и плацмайор встретили меня с озабоченным видом и тотчас же провели в цитадель, где нас ожидал главный врач гарнизона. На мой вопрос о происхождении и размерах причиненного зла комендант только пожал со вздохом плечами. А плацмайор шепнул мне: «Не спрашивайте об этом, вы сами сейчас увидите». Заинтригованный, я пошел следом за моими спутниками, хранившими мрачное и таинственное молчание. Вскоре мы достигли цитадели. Караул стал под ружье и отдал нам честь с барабанным боем. Мы взяли по фонарю и вошли сначала в темный коридор, а затем в подземный каземат, где лежало в ряд около 70 железных пушек. «Это жертвы железного червя», — сказал глухим голосом артиллерийский офицер. И когда мы подошли с фонарями ближе к пушкам, я заметил, что в каждом глазу моих спутников блестело по слезе. «Сколько их здесь?» — спросил я. «Вчера их было 63, а сегодня это число увеличилось еще на 8. Следовательно, всего 71. Я нагнулся, чтобы присмотреться поближе. И, господа, и друзья, от той картины, которая представилась мне, я почувствовал, как дрожь пробежала по моим жилам. Что же такое я мог увидеть?» Все орудия были в разной степени проточены червями. На некоторых, очевидно, не так давно пораженных этой напастью, лишь местами виднелись отдельные маленькие круглые дырочки. Однако на большинстве пушек разрушение, произведенное железным червем, было поистине ужасно. Я сам сперва потерял дар речи, а потом просил подробно рассказать мне об этом и услышал, что первое источенное червем орудие было замечено недели 4 назад. И затем число пораженных им пушек стало расти со дня на день. Между тем еще никто не видел ни одного из железных червей, вероятно, находившихся в орудиях. Мне было положительно непонятно. Неужели ничего не было предпринято для уничтожения железного паразита? Население Везеля было так ошеломлено этим неслыханным бедствием, что ему даже в голову не пришло бороться с ним. Когда я предложил убить червей прожиганием, комендант бросился в восторг мне на шею. Тотчас же была построена особая доменная печь, а в 3 дня, которые понадобились для ее сооружения, было источено 11 новых орудий. Таким образом, их было уже 82. Я приказал затопить печь и для начала положил в огонь 20 источенных пушек и дюжину еще не тронутых червем. Эти 32 железных цилиндра продержали в раскаленном состоянии 3 суток. И, по моему совету, комендант приказал затем перенести их еще калеными в каземат, предварительно наполненный хлорными парами. После этого в него накачали доверху воды. Целых 8 дней пролежали они в этой воде, уровень которой поддерживался благодаря постоянному подкачиванию в течение круглых суток. В это время воспрянувший духом гарнизон уже провозгласил меня спасителем и пушечным доктором. Ежедневно устраивались парады с развивающимися знаменами, торжественные обеды и ужины с тонкими винами и хвалебными тостами. Между тем порча поразила еще 51 пушку. Теперь было уже 133 приведенных в негодность орудия. Однако все мы твердо надеялись на успех моей доменной печи. Но когда на 9-й день действие насосов было остановлено, вода быстро спущена из каземата, и мы вошли в него полной уверенности. Пушки оказались покрытыми толстым слоем ржавчины, и, к моему ужасу, были полны новых червоточин, даже те 12 пушек, положенные в печь нетронутыми. Теперь их было уже 145. Вы улыбаетесь, господа, друзья и товарищи, но мне было совсем не смешно. Придя почти в полное отчаяние, следующую ночь я провел без сна. На рассвете я вскочил с постели. Первый солнечный луч, брызнувший мне в глаза, прояснил и мои мысли. «Канальи!» — воскликнул я. «Вы выдержали огонь и воду! Так я допеку вас ядом!» Я наспех облачился в мундир и поспешил к коменданту, который спал еще глубоким сном. Я разбудил его и, присев к нему на постель, изложил свой подробно разработанный план. Тотчас же грянул полный сбор. Половина гарнизона должна была выступить, вооружившись корзинами, а вторая половина сооружала громадный медный котел, который как раз заполнил всю полость доменной печи. К вечеру вернулась колонна, снаряженная корзинами, и принесла все мухоморы, выросшие вокруг крепости на расстоянии нескольких миль. В печи развели огонь, и мой гигантский котел наполовину наполнили маслом, вскоре весело зашипевшим в нем. Туда же было всыпано несколько десятков пудов мухоморов. Лишь на следующее утро мы потушили огонь. Яд для истребления железного червя был готов. Я не намерен утомлять вас подробным изложением оснований моего способа. Горячее масло было выпущено в большую цистерну, и туда же поместили мы все 145 источенных пушек. Следующую ночь я опять не смог спокойно спать. Когда я рано утром прибежал к цистерне, в теплом масле рядом с разваренными в кашу мухоморами плавали сотни тонких палочек длиной около 1 дюйма, с светло-зеленого цвета с желтоватым и голубым отблеском. Это были, несомненно, остатки железных червей, имевших вид обычных дождевых. Я попытался выловить несколько штук, но вскоре понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Тут очень тихий, жалобный звук заставил меня взглянуть в сторону, и на краю цистерны я увидел двух еще живых, настоящих железных червей, длиной около четверти фута. Они сидели, слегка приподнявшись и опираясь друг на друга, и оба корчились, словно от сильной боли. Время от времени на одном конце их тела вдруг выступали какие-то ярко-красные рожки, имевшие вид маленьких напильников. И после нескольких судорожных движений снова прятались. Оправившись от первого изумления, я подкрался поближе и протянул уже руку, чтобы схватить их. Но тут подошли, громко разговаривая, несколько офицеров. Испуганные черви выпрямились и с тихим, жалобным звуком бросились на моих глазах в масло. Мы позвали три роты, чтобы вычерпать ядовитый отвар. Но в нем мы уже не нашли ни одного странного насекомого. Все представляло собой непонятного цвета размягченную массу. В конце концов достали пушки, высушили их и поставили для осмотра. Как известно, я вскоре уехал домой, но с тех пор никогда больше не обнаружилось ни малейшего следа железных червей. Я вернулся с гордым сознанием, что благодаря примененному мной яду, отвару мухоморов в масле, удалось излечить ужасную глистную болезнь железных пушек, и железный червь был уничтожен. Правда, пушки некоторое время имели такой вид, как будто они перенесли оспу. Но благодаря изобретенной мной железной мази все эти оспины, а точнее все проточенные железными червями отверстия, совершенно залечились, что превзошло даже мои ожидания. Государство предложило мне в виде награды 500 000 талеров, но я из скромности отклонил этот дар. Тогда решили пожаловать мне новую медаль за спасение пушек на ленте Ордена за заслуги. Но я отказался и от этого отличия, потому что нельзя было говорить о железном черве, а следовательно и об его истреблении. Теперь вам станет понятно, почему с тех пор орудия делаются из бронзы, так называемой колокольной меди или пушечного металла. Потому что все страшно боялись, как бы в железных орудиях не завелся железный червь. С тех пор я осторожно расспрашивал многих ученых-естествоиспытателей, но не встретил еще ни одного, который знал бы хоть что-нибудь о существовании железного червя. Я и сам стал бы в этом сомневаться, если бы не видел зеленых железных червей и собственными глазами не убедился в их разрушительной деятельности. Так что, господа ученые, знают далеко не все. Семнадцатый вечер. Совершенно невероятный мороз помогает Мюнхгаузену спастись от медведя. Прошлый раз вы, по-видимому, не согласились с моим мнением о невежестве ученых. А вот я расскажу вам еще о страшнейшем морозе, какого ученые также не знают, но какие иногда в самом деле наблюдались. Один мой приятель, чрезвычайно правдивый человек, рассказывал мне, что во время путешествия по Северному Ледовитому океану ему пришлось испытать такой сильный мороз, что зажженная восковая или сальная свеча, вынесенная из каюты на палубу корабля, немедленно гасла, несмотря на полнейшее безветрие. и зажечь ее было невозможно, потому что из-за страшного мороза воск или сало под горящим фитилем тотчас же замерзали. Мне этого, правда, не приходилось видеть, и я, пожалуй, не поверил бы этому рассказу, если бы мне и самому не довелось побывать в России в такие же морозы. Нетрудно покачивать с недоверием головой, но, как гласит латинская поговорка, «Praxis est multi piex» — опыт многообразен. Так, например, я сам был однажды на медвежьей охоте в более чем медвежий мороз. Было так холодно, что кремень моего ружья после каждого выстрела разлетался вдребезги. Это случилось и в тот раз, когда я убил поистине гигантскую медведицу. Не успел я вынуть из якташа новый кремень, как услышал за спиной ужасный рев. И, повернув голову, увидел супруга убитой медведицы, надвигавшегося на меня с распростертыми лапами и широко разинутой пастью. Так как у меня не было никакой охоты оказаться в благодарных объятиях медведя, только что ставшего вдовцом, а мое ружье без кремня в эту минуту не могло меня выручить, то я шустро вскарабкался на ближайшее дерево. Усевшись на суку, я скоро зарядил ружье, но когда стал в торопях ввинчивать в замок новый кремень, ключ нечаянно выскользнул из моих полуокоченевших рук и упал на землю. И вот я остался безоружный и должен был безропотно ждать, когда Михаил Иванович Топтыгин полезет за мной на дерево. К счастью, он увидел свою убитую супругу и подошел сперва к ней, чтобы посмотреть, почему она лежит совершенно недвижно на снегу. Он толкнул ее мордой, обнюхал со всех сторон, потом потеребил своими ужасными когтями, перевернул на другой бок и всячески пытался поставить на ноги окоченевший труп. Так ходил зверь вокруг своей подруги довольно долго, и я тем временем постарался достать оброненный ключ. Я не мог, разумеется, слезть для этого с дерева. Моим спасителем стал жестокий мороз. У меня завалялся в кармане после завтрака ломоть белого хлеба. Я быстро разжевал его вместе с концом веревки и бросил на землю этот мякиш, плотно сидевший на веревке, с таким расчетом, чтобы он упал как раз на мой ключ и мгновенно примерз к нему. Я поспешно потянул вверх веревку, обледенелый хлебный ком и ключ. Ну, остальное вы можете себе сами представить. Мое ружье получило новый кремень, а зверь — выстрел в лопатку и пулю в сердце, тотчас же положившую его трупом рядом с медведицей. Девятнадцатый вечер. Абсолютное сходство двух близнецов. Американская помада для выращивания волос. На следующую беседу барон явился вместе с каким-то молодым человеком, которого он представил обществу как своего племянника Вольдемара Мюнхгаузена, приехавшего погостить к нему на несколько дней. Оказалось, что с близнецом Вольдемара Адальбертом были знакомы некоторые из присутствующих молодых людей. «Эй, Адальберт!» — воскликнул молодой лесничий. «Послушай, старина, зачем ты выдаешь себя дяде барону за брата Вольдемара, которого я, правда, никогда не видел, когда мы оба были в лесной академии?» «Потому», — ответил вместо племянника барон, «что этот юноша действительно Вольдемар, хотя он невероятно похож на своего брата-близнеца». Тем временем лесничий подошел поближе, продолжая утверждать, что молодой человек — его товарищ по академии и приятель Адальберт. «Нет-нет, милый молодой друг и товарищ, честное слово, это не ваш приятель по академии Адальберт. Это его брат Вольдемар. И так как вы все здесь являетесь свидетелями того, что близкий друг одного брата, судя по тому, как он упорно качает головой, считает совершенно незнакомого ему Вальдемара своим другом и товарищем, то пусть Вальдемар расскажет вам, как этих близнецов постоянно путали друг с другом. «Да, господа», — начал Вальдемар. «Нас стали путать с самого младенчества, потому что мы так похожи, что даже родители не могли отличить одного от другого. Поэтому нас с детства одевали всегда в платье разных цветов. И так как я любил одежду синего цвета, то меня звали Синим. А Адальберта, посвятившего себя лесоводству и всегда носящего зеленое платье, — Зеленым. Из бесчисленного множества случаев забавной путаницы я расскажу вам только один. Прошлой осенью мы предприняли прогулку пешком по горам Гарц и после восьмидневных странствий заночевали в Вернигероде. На следующее утро мы потребовали цирюльника. И когда тот вошел в нашу комнату, я был еще в спальне, а в комнате находился один Адальберт. Он сел бриться, и когда цирюльник закончил, мой брат вышел в спальню смыть мыло. Я же явился без сюртука в комнату и уселся на стул, с которого только что поднялся брат, со словами: «Ну, сударь, выбрите же меня как следует. Не могу же я сегодня в воскресенье ходить с полудюймовой щетиной». Цирюльник подошел и, качая головой, сказал: «Ну, это уже чересчур. Я только что вас выбрил начисто, и вдруг...» Больше он не произнес ни слова. Побледнев от страха и удивления, словно покойник, он снова взбил пену и густо намылил меня. При этом он бормотал: «Нет, никогда в жизни мне не приходилось видеть такого быстрого роста бороды. Право, тут можно поверить в колдовство. Что скажет моя Лиза, когда я расскажу ей это? В самом деле, просто чудо». Когда он закончил, я спросил, сколько он берет за бритье, и сунул ему в руку вдвое больше назначенной им цены. Честный малый хотел вернуть мне половину. Разумеется, я не взял деньги, потому что он честно их заработал. Он ушел, качая головой, и в дверях еще лепетал: «Нет, в самом деле, это поразительно». Слушатели громко рассмеялись, представляя себе изумление одураченного цирюльника. Но тут заговорил барон, поглаживая с небрежной улыбкой свой гладкий подбородок: «Да, Вальдемар, в сущности, эта проделка не имеет большого значения, ведь все чудо основывалось лишь на вашем изумительном сходстве, и вас все-таки было двое. Я же один поставил как-то цирюльника в гораздо большее смущение. Я расскажу сейчас, как было дело. Один мой друг, переселившийся в Америку, изобрел там удивительно сильнодействующую помаду для выращивания волос и несколько лет назад прислал мне в подарок 7 громадных банок. Не нуждаясь в такой помаде, я никогда не носил усов и бороды, я велел отнести эти 7 жестянок в кладовую, и мой умный Иоганн поставил их там на подоконник, где они стояли прямо на солнце. Я долго не вспоминал о них, так как считал это чистейшим шарлатанством и мошенничеством моего американского друга. Жестянки простояли несколько месяцев, и когда я случайно зашел как-то в кладовую, ее пол оказался покрытым почти по колено какой-то пенистой массой. Представьте себе, любезные господа, друзья и товарищи, из-за солнечной жары из жестянок вытек почти весь жир, но вся сила осталась в помаде и, разумеется, стала гораздо эффективнее, в чем я тотчас же убедился. Я окунул в помаду палец, провел им над верхней губой и почувствовал легкий жар, но больше ничего. Однако на следующее утро я едва узнал себя в зеркале,
0: За ночь у меня выросли настоящие гусарские усы. Этим фактом я привел нашего парикмахера в совершенное смущение, окончательно сбившее его с толку. Я брился у него каждый день. Однажды, когда Бродобрей только что сделал свое дело, я вышел в соседнюю комнату к умывальнику и быстро натер себе лицо чудесной помадой. Спустя минуту я вернулся с явными следами растительности на лице и с уничтожающим взглядом показал цирюльнику, укладывающему свои инструменты, на явное доказательство его плохой работы. Удивленный Бродобрей снова принялся за работу. И тот же фокус я повторил в то утро 17 раз, пока цирюльник не потерял от утомления способность шевелить руками, а его бритва совсем затупилась. Мне жаль, что я не могу теперь продемонстрировать перед вами это чудо, потому что у меня не осталось ни капли волшебной помады. Я всю ее истратил на серого пони, которого я велел натереть этим веществом во время похода в Голландию. После этого у него выросли такие длинные волосы, что он стал курчав, как пудель, и вызывал общее удивление, когда бежал за мной, а длинные локоны его гривы развивались за ним по ветру. Эта история плохо, а, впрочем, пожалуй, и хорошо, отозвалась на тогдашнем моем стремяном, Тобиасе. На обоих его ладонях выросли длинные густые волосы, а на правой щеке, до которой он случайно дотронулся, натирая пони, вырос локон волос толщиной с руку. Так что он потом несколько лет показывал себя на ярмарках за деньги. Может быть, вы припомните это, милые друзья, хотя с тех пор прошло уже много лет. Но я обещал вам рассказать о действии сильной летней жары, какую я сам испытал на себе в Турции. К сожалению, сегодня уже поздно, поэтому до следующего раза.
1: Двадцатый вечер. Сильная жара. Путешествие на воздушном шаре, изжарившийся на солнце док. В один турецкий праздничный день, прогуливаясь на гондоле в мраморном море, я увидел высоко над собой в голубом небе загадочную черную точку. «Что бы это могло быть?» — задавал я себе вопрос, потому что на птицу этот предмет не был похож. «К счастью!» При мне оказалось ружье, так как один корабельщик предупреждал меня, что в одном определенном месте часто появляется некая морская женщина, и я хотел узнать, боится ли она пуль. Я никогда не видал русалки или сирены и вообще считал рассказы о них пустой выдумкой, какие любят пошлые люди. А я, как вам известно, готов клеймить позором подобных лгунов. Ведь и без того приходится повидать довольно удивительных чудес, так что каждый должен был бы строго держаться истины. Итак, выстрелив 3 или 4 раза по парившей в небе черной точке, которая продолжала спокойно и медленно двигаться, я наконец заметил, что этот предмет летит слишком высоко и недостижим для моей пули. Иначе я бы попал в него, я совершенно уверен в своей меткости. Я зарядил ружье теперь уже 5-ным зарядом пороху и сверху положил 3 пули. Целиться прямо вверх было довольно трудно, да и моя гондола довольно сильно покачивалась. Но разве это проблема для хорошего стрелка? Грохнул выстрел. И в то же мгновение я увидел загадочный предмет, довольно быстро приближавшийся сверху, и вскоре убедился, что попал не в птицу, а в воздушный шар. Теперь только я мог сообразить, как страшно высоко летел он, если казался мне одной точкой. Ведь по размеру шар
0: гораздо больше купола знаменитой большой константинопольской мечети, видневшейся неподалеку. Под шаром висела гондола величиной с мою. И вот эта громада, наконец, хлопнулась в море со страшным шумом, разнесшимся далеко вокруг. Когда несколько утихомирилось разбушевавшееся море, я подплыл на веслах поближе и нашел спустившийся с небес гондоли воздушного шара, отощавшего англичанина, который приветствовал меня целым потоком благодарности как спасителя его жизни. Бедный парень, поспешивший представиться мистером Смисом, был воздухоплавателем и 5 дней назад поднялся в Нью-Йорке с 2 спутниками, думая добраться таким образом к Ниагарскому водопаду. Однако в верхних слоях атмосферы, когда они уже пролетели далеко на запад, шар попал в очень сильный поток воздуха, который отнес его на восток, к Атлантическому океану.
1: К несчастью, когда незадачливые путешественники хотели открыть клапан шара, привязанный к нему шнур оборвался, и бедняги потеряли последнюю возможность выпустить из шара газ, чтобы опуститься, пока под ним еще находился американский материк. Тогда воздухоплаватель посоветовал 2 своим спутникам спуститься на огромном парашюте, прежде чем шар полетит над морем.
0: Это им и посчастливилось сделать в последний момент, когда они летели как раз над Ньюфаундлендом. Оба спутника англичанина достигли земли, а самого его понесло дальше. Причем он надеялся, что ветер домчит этот воздушный экипаж до самой Европы. Шар действительно еще несколько дней летел над океаном, терзаемый всеми ветрами, а бедный воздухоплаватель, не имея, однако, никакой возможности заставить шар спуститься, терпел сильный голод и жажду, так как все запасы провизии уже были съедены. Тут-то мои пули пробили в шаре дырку, и несчастный путешественник, окончательно потерявший надежду и ожидавший лишь голодной смерти, был спасен. Из благодарности он хотел подарить мне шар, но я отказался от этого дара. Что мне с ним было делать? Но так как этот господин желал во что бы то ни стало выразить благодарность спасителю своей жизни, то он предложил мне сопутствовать ему в маленьком воздушном путешествии, которое, по его мнению, должно доставить мне большое удовольствие. Я, смеясь, принял это приглашение. И уже на следующий день, когда он сообщил мне, что шар исправен, мы сели в гондолу. Мой новый друг взял с собой большого персидского дога, которого он купил ради редкой породы. Затем обрубил канат, привязанный к утесу, и шар со скоростью стрелы взвился прямо вверх. Сначала его движение показалось мне чересчур уж быстрым, но вскоре это неприятное чувство у меня прошло, и я стал наслаждаться восхитительным видом, который открывался со всех сторон. 10 минут спустя мы могли окинуть взором все Черное море, а по другую сторону — Дарданельский пролив, значительную часть Средиземного моря и берег Африки. А через час под нами раскидывалась, как географическая карта, вся Европа. Мы поднимались все выше и выше и скоро увидели Азию вплоть до Китая и Японии. Наше путешествие по Поднебесью было в высшей степени интересно и поучительно. Засмотревшись на этот чудный вид, я позабыл все остальное. Наконец, я обратил внимание на полуозабоченное, полусмущенное лицо моего воздушного возницы, и так как становилось все жарче, то он сознался, что никогда не поднимался так высоко, и, вероятно, в торопях и на радостях наполнил шар слишком большим количеством теплого воздуха. В самом деле, было уже так жарко, и пот реками лился по всему телу. Шар, видимо, раздувался, становился все толще и подозрительно трещал. Мы поднимались все выше.

тщетно тянул за веревку вентиля. Так он называл клапан. Должно быть, он захлопнулся слишком плотно или что-нибудь в нем неисправно. В этот момент собака, лежавшая до сих пор совершенно спокойно, вскочила и принялась страшно выть. Вой ее становился все слабее, потому что голос мало-помалу стал у нее пропадать, а воздух делался тем реже, чем выше мы поднимались. Так что и мы, люди, едва могли слышать друг друга, хотя старались кричать как можно громче. А шар между тем все поднимался, и вскоре мы могли объясняться друг с другом в беззвучной тишине только знаками. Однако я видел, с каким напряжением мой спутник тянул за веревку вентиля. Ах, думал я, бедняга вовсе обессилел. Полагаясь на свои более крепкие руки, я взялся за веревку и дернул ее, что было мочи. Вентиль, правда, не открылся, но довольно толстая веревка оборвалась. Я шлепнулся на пол, держа в руке обрывок, и пролежал так с минуту. До того я был истощен. Когда же я снова мог оглядеться вокруг, я заметил, что мой спутник, вероятно, упав от страха в обморок, лежит на полу, словно покойник. А док был и вовсе мертв. Мы уже довольно близко подошли к солнцу, и нельзя было выдержать его палящего зноя. Необходимо остановить подъем. Я с решительным видом схватил ружье, заряженное мелкой дробью, и поспешно прицелился в шар. Я спустил курок, но не услышал ни малейшего треска. Воздух был слишком редок. Однако дробь попала в шар и пробила в нем мелкие дыры, через которые стал медленно просачиваться воздух. И тогда шар начал спускаться. Мы неслись с невероятной быстротой и, наконец, благополучно добрались до матушки Земли. Здесь мы, к нашему счастью, повисли на финиковой пальме. Съев по нескольку сотен свежих фиников, мы сползли с дерева и вскоре нашли источник, который дал нам воду для питья и умывания. Как обыкновенно бывает после обеда, нам стало очень весело и хотелось спать. Едва успев растянуться на мху возле источника, мы заснули глубоким сном. И нас разбудили лишь на следующее утро громкие голоса. К источнику подошел караван арабских купцов с вьючными и верховыми верблюдами. И мы узнали от них, что находимся в одном из оазисов каменистой Аравии и имеем возможность проехаться в Иерусалим. Туда мы прибыли без всяких приключений. Теперь же у меня от рассказов пересохло во рту. От воспоминаний о той солнечной жаре явилось жажда. Поэтому прошу дать мне еще бутылку вина, или лучше две, потому что Вальдемар также не откажется выпить. Двадцать первый вечер. Проба сил на большой медной пушке. Новое знакомство и веселая поездка по Рейну на ящике с рыбой, в которой было запряжено 19 лаксфорелей. «Почтенные господа, друзья и приятели!» — начал барон при следующей встрече. «Сегодня я явился снова один, так как племянник мой уехал. Этого потребовал его брат. А с ним уехала и моя жена, поэтому я прошу вас отужинать со мной. Я праздную сегодня 25-летие свадьбы одного друга юности, а так как я соломенный вдовец, то надеюсь, что вы составите мне компанию и не откажетесь от нового знакомства. Но прежде позвольте прибавить к моему последнему описанию воздушного путешествия, что я еще некоторое время испытывал последствия перенесенной

0: солнечной жары. Мистер Смис из Иерусалима направился в Лондон, а я вернулся в Константинополь к султану, который стал уже тревожиться по поводу моего внезапного исчезновения. На всех улицах Константинополя оглашали об исчезнувшем бароне Мюнхгаузене, и за предоставление сведений о нем была обещана награда в 1000 золотых монет. В Константинополе я послал янычара с докладом в аудиенц-зал, что явился господин с известием о пропавшем бароне. Тут же ко мне вышел обрадованный султан, неся мешок с 1000 золотых монет. Из этого вы видите, как высоко ценил меня его высочество. «Дорогой Мюнхгаузен!» — воскликнул султан радостно. «Наконец-то вы здесь! Где же вы пропадали?» «Совсем близко от солнца», — правдиво ответил я. Гуляя по парку, я рассказал изумленному султану все подробности и пожаловался ему на испытываемое еще истощение и некоторый упадок сил. Мы стояли в это время у знаменитой большой медной пушки, наверное, величайшей во всем мире, так как она стреляет мраморными ядрами, каждая весом в 1100 фунтов, и для ее заряда нужно 330 фунтов пороху. «Мюнхгаузен», — с улыбкой сказал султан, «так вы, конечно, теперь не сможете даже оторвать от земли эту пушку, а?» «Это спорный вопрос», — возразил я, поднимая медное чудовище одной рукой. «Ну хорошо, это вам удалось», — продолжал султан. «Но бьюсь об заклад, что вы не сможете пронести ее на 100 шагов». Я в раздумье глядел на пушку, но когда султан насмешливо воскликнул «Идет?», вы получите по 100 золотых монет за каждые 10 шагов, на которые вы пронесете пушку. Во мне расправили плечи, честолюбие и гордость. Ладно, ваше величество. Проворно сняв кафтан и жилет, я поднял обеими руками орудие, уложил его на левое плечо и спустился с ним по откосу. «Черт возьми!» — только и смог произнести султан. Я лишь молча пожал свободным правым плечом, вошел в море и поплыл. Вот это так штука! Только вы долго не выдержите. «Посмотрим», — возразил я. «Что вы дадите, ваше высочество, если я доплыву до того берега?» 60 000 двойных червонцев! — крикнул мне вслед султан. А я поплыл дальше и благополучно, правда, с трудом переводя дух, добрался до азиатского берега. Я лежал, собираясь силами на берегу, когда подошла 18-весельная галера, и лейб-паша передал мне, что султан немало удивлен, поздравляет меня и предлагает вчетверо большую награду, если я доставлю пушку на ее старое место. Но... это было стоящее предложение. За 600 000 червонцев можно было совершить нечто необыкновенное. Я почувствовал себе прилив свежих сил и, сказав, что султан сейчас получит от меня ответ, схватил гигантскую пушку и лихо швырнул ее на европейский берег. Однако я все-таки переоценил свои возможности. К несчастью, тяжелое орудие рухнуло в море в 300 шагах от противоположного берега вместе с моими надеждами на кругленькое состояние. Там оно лежит, вероятно, и по сей день. Разумеется, я уже не отважился показаться в Константинополе, ведь мне наверняка пришлось бы иметь дело с шелковым шнурком. Поэтому... я купил у рабочего скромное платье и поспешно бежал на проплывавшем мимо венецианском корабле. После этого случая я уже не бывал в Турции. Но вот явилась хозяйка. Ну что, ужин готов? Вот, господа, вам новое знакомство. Вы знаете знаменитую Лудогу? Не?
1: Нет?
0: Ну, так зовется нежная порода рыбы, живущая только в Боденском озере. 25 лет тому назад был я в Базеле, где один из моих друзей справлял свадьбу. Хозяйка гостиницы, в которой через неделю должен был происходить свадебный пир, жаловалась, что не могла получить лудоги из Констанца, потому что запас этой рыбы там иссяк. Я попросил описать мне эту породу, и хотя никогда не считался любителем рыбной ловли, отправился в Констанц и в 3 дня наловил целый ящик рыбы. На следующее утро я с ужасом сообразил, что свадьба и свадебный обед должны состояться уже в тот самый день. Надо было поторопиться. Пораскинув мозгами, я уселся на ящик с рыбой, чтобы на нем спуститься по Рейну. По дороге я поймал на удочку еще 19 довольно больших лакс-форелей, запряг их в ящик, который служил мне судном, и затем помчался так быстро, что вся дорога от Констанца на Боденском озере до Базеля заняла лишь 2 часа и была на редкость приятна. Только при проезде через Рейнский водопад, близ Шафхаузена, и через Лауфенбургские пороги мое судно слишком качало, и я отчасти промок. Зато получил признательность гостей за торжественным обедом. Теперь, в память своей серебряной свадьбы, мой друг прислал мне 2 дюжины лудоги и бочонок яблочного вина. Вам придется и с ним познакомиться. А кому этот сорт вина не понравится, для тех мой друг прислал корзину шампанского. Выпьемте же, любезные господа, друзья и товарищи, за эту супружескую чету, за наше здоровье и вместе за утехи общества и за безусловную правдивость каждого рассказчика. Второй вечер. Опасный спуск с горы и невредимое дитя в ядре снежной лавины. «А что, Мюнхгаузен?» — спросил лесничий вечером накануне отъезда барона в Швейцарию. «Разве вы никогда раньше не бывали в Швейцарии?» «Как же!» — возразил барон. «Бывал, и довольно часто. В этом чудном уголке земного шара, в восхитительной Швейцарии, мне знакома каждая пешеходная тропинка. И так как мы долго не увидимся, то я хочу поблагодарить вас за внимание, с каким вы всегда выслушивали мои простые истории, и на прощанье расскажу, что случилось когда-то с 5-летним сыном моего друга Бастиана Треймана, когда я с ним и еще с 11 спутниками во время первого моего приезда в Швейцарию взобрался на неприступную дотоле Юнгфрау. Мы с большим трудом добирались до высочайшего пика, так как Бастиан взял с собой своего маленького сына, который стал для нас большой обузой. У швейцарских охотников за серными и горных проводников принято брать с собой в горы совсем маленьких детей, лишь только они научатся ходить, чтобы те с молоду приучались к восхождению. Маленький Бастель совершал в тот раз свое первое путешествие по горам, и поэтому уже спустя 30 минут карапуз не мог поспевать за нами. Проводники договорились поочередно нести ребенка на руках. Их было 12 человек, и особого труда это не составляло бы. Но каждый из них хотел быть первым, и они всерьез поссорились из-за этого. Я положил конец спору и посадил ребенка к себе на спину, а его ноги засунул в карман жилета. Так мы тронулись дальше. Все шло превосходно. Мальчик радовался новому способу верховой езды, а мне сперва стало лишь несколько жарковато. Пот лился с меня ручьями. Но чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее. И в конце концов Бастель крепко примерз к моей спине, словно сросся со мной. Так мы поднимались 2 дня и 2 ночи. прорубая ступени в гладких ледяных стенах. Но когда наша компания добралась до вершины, перед нами открылся восхитительный вид. Однако мой маленький всадник примерз ко мне уже так крепко, что его пришлось отделять от меня ножом. Когда мальчика поставили на его собственные ноги, оказалось, что он отсидел их и теперь мог лишь неуверенно ковылять из стороны в сторону. Но вдруг он поскользнулся. И пока из наших 30 глоток вырвался громкий крик ужаса, мальчик с быстротой ветра скатился по крутому спуску. При каждом обороте вокруг его тела налипал слой снега, и скоро мы видели лишь катившийся между Зильбельгорном и Шнеегорном колоссальных размеров снежный ком, который мы едва могли различить в подзорные трубы. Наконец, этот исполинский снежок исчез в страшной бездне Трюмлицкой долины, куда не ступала еще нога человека. Мы стояли, оцепенев от ужаса, пока отец мальчика, Бастиан и я не крикнули одновременно «За ним!». Наши спутники стали возражать против отчаянной попытки скатиться с высоты 30 тысяч футов. Но мы не позволили отговорить себя от этого намерения. Мы привязались друг к другу веревками и с Богом двинулись вперед, то есть вниз. Я не буду останавливаться на подробностях этого отчаянного спуска, он был ужасен. Час спустя мы были внизу, изрядно побитые, но живые и с целыми костями, и увидели, что гигантский снежный ком с его человеческим ядром провис на сухих сучьях засохшего дерева. К счастью, у Бастиана был еще при себе топор, которым он прорубал во льду ступени. Мы с большим трудом повалили громадное толстое дерево, а когда оно упало, принялись за снежный ком. Бесчисленное множество слоев снега, которые мы отделяли один за другим, окружали ком, словно листы капусты. Мы начинали уже сомневаться, возможно ли будет спасти мальчика. Наконец, после нескольких часов работы, ребенок слабо вскрикнул и вылез из своей оболочки, защитившей его во время ужасного падения. Вы, должно быть, представляете радость отца Бастиана, господа. Это было поистине трогательно. Бастель чудом остался цел и невредим. Но когда с него сняли эту теплую снежную шубку, он оказался совершенно окоченевшим от холода. Мы отнесли его домой, и маленький Бастель пролежал в постели 14 дней, прежде чем успел совершенно оттаять. Мы поддерживали его жизнь горячим козьим молоком, которого вливали в него каждые 2 часа. Он все время спал, и в бреду расхваливал своего, как он выражался, ангельского спасителя. Я сердечно буду рад увидеть теперь, спустя столько лет, мальчика взрослым мужчиной и прижать к своей груди. Двадцать третий вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает о своих приключениях в Америке, о поездке по железной дороге, о буре и вихре. Странный завтрак за 5000 рублей. Медведь на смотре войск. Почти через год после этого последнего вечера барон Мюнхгаузен, который провел все это время в путешествиях и вернулся на родину только накануне, неожиданно вошел в ту комнату гостиницы, где он так часто рассказывал о своих приключениях. Его встретили бурные приветствия всех собравшихся, и его закидали вопросами, как ему жилось, что он повидал, где был так долго и откуда приехал теперь. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — — начал барон, улыбаясь. «Когда тебя закидывают дюжиной вопросов, словно ты сидишь под грушевым деревом, когда с него сбивают спелые плоды, то приходится выбирать какой-нибудь один из них, иначе не знаешь, с чего начать и чем закончить. Потому я расскажу сперва, откуда я приехал. Не испугайтесь, если услышите. Из страны индейцев, из Америки. Очевидно, вы этого не знали, как я вижу по вашим удивленным лицам. Да, господа, я приехал из Америки, которую за последний год исколесил вдоль и поперек, пока моя жена жила в Париже у своей тетки, герцогини Бле. Америка — это непонятная, волшебная страна. Хотел бы я побывать там до того, как о ней узнала Европа, когда этот материк находился еще в совершенно первобытном состоянии. Теперь прогресс и цивилизация шагают там такими темпами, что простой человек из Старого Света едва в силах поверить тому, что видит вокруг себя. На освоенные территории проложены такие дороги, по сторонам которых справа и слева лежат два бесконечно длинных железных бруска, и по ним мчатся, движимые лишь силой пара, сцепленные в ряд фургоны. Это называется железные дороги, и они поражают небывалой скоростью. Через каждые 5 или 10 английских миль устроены места для остановки, так называемые станции, которые подчинены маленькому царьку, носящему имя начальника станции. Однажды такой железнодорожный поезд остановился у какой-то станции. Я хотел войти в него и уже стоял в дверях вагона, когда начальник станции по каким-то ему одному известным соображениям стал тащить меня назад, утверждая, что я должен ехать в другом вагоне, предназначенном для перевозки негров, черных африканцев, которые служат там лакеями. Ну, слово за слово... Наконец, начальник станции перешел все мыслимые и немыслимые пределы грубости. И я размахнулся, намереваясь дать ему настоящую немецкую пощечину. В этот момент паровой конь свистнул, и поезд помчался с такой бешеной скоростью, что когда поднятая для удара рука моя опустилась, мы находились уже на следующей станции, на 14 верст дальше, и моя пощечина досталась ни в чем не повинному начальнику этой станции, который стоял на платформе. Это оказался мирный, вполне порядочный человек, и мне пришлось просить у него извинения, что всегда бывает очень неприятно. И в Америке так же, как в Германии. В других отношениях там, за морем, многое, конечно, иное. Люди, животные и даже стихии. О силе и мощи американских бурь, например, здесь нельзя иметь даже отдаленного представления. В штате Иллинойс, в Северной Америке, на берегу реки Чикаго, изливающейся в озеро Мичиган, я навестил одного друга юности, который переселился сюда 20 лет назад и основал здесь большую ферму. Однако дела его шли не слишком хорошо. И вот как-то раз разразилась страшная буря, сорвавшая все бревенчатые дома и крутившая в воздухе самые большие деревья, словно пух. Вихрь, разумеется, подхватил моментально и нас, и человек 10 рабов-негров, да около 40 индейцев. И мы успели только заметить, как из земли вырвало 2 каменных колодца. Когда мы опустились на землю в пустынной местности, милях в 10 дальше на запад, оказалось, что рядом с нами лежат, отделавшись лишь легким испугом, все наши спутники. Вокруг также валялись аккуратно перенесенные ураганом и отдельные части домов. Ошеломленные рабы и рабочие индейцы тотчас сложили новые дома, и спустя 6 дней была готова новая ферма. Но самое необычное случилось с обоими колодцами. Представьте себе, любезные друзья и товарищи. Вырвав из земли эти каменные колодцы, ветер перенес их на новое место без всякого повреждения и снова вбил в землю. Мы остолбенели от этого чуда. И когда я, повинуясь непреодолимому влечению, подошел ближе и качнул рукоятку сперва одного, а потом и второго колодца, из обоих полилась полная густая струя. «Эй, Мюнхгаузен!» — крикнул мой друг. «Что это такое? Колодцы стали как раз над источником!» Но я отскочил назад, потому что жидкость, которая текла из них, была не водой, а горным маслом, нефтью. О подземных нефтяных источниках не имели до тех пор никакого понятия. И прежде чем я покинул спустя полгода Америку, я получил в Нью-Йорке письмо от моего друга, сообщавшего мне, что спрос на нефть сильно увеличился, его колодцы работают день и ночь, и он вскоре будет миллионером. В этом случае оказалась неверной старинная пословица: «На ветер надеяться, без помола быть». Впрочем, ураганы большей частью возникают на юге, точнее, в Центральной Америке. Однажды я пережил почти такую же сильную бурю в Вест-Индии, на острове Кубе, где растут самые лучшие сигары. Мой друг Брандизе, по-русски «дождевой червь», когда началась буря с дождем, хотел перебежать на свою фабрику, но едва он ступил за дверь, его тотчас же закружил вихрь и в то же время расстегнул сверху донизу непромокаемый плащ. Когда же он быстро повернулся от страха и изумления, тот же вихрь снова застегнул ему плащ, но сорвал и унес его шляпу. Вы сами видите, что эта чудесная история должна быть правдива, как кажется иногда невероятной. В противном случае, как же могла бы она случиться? Впрочем, в Америке любят также и всевозможные шутки. Однажды, сидя в ресторане в Филадельфии, я наблюдал за игрой в карты двух мужчин, мистера Кольвина и мистера Станхопа, игравших на такой завтрак, которого еще никогда не бывало. Мистер Станхоп проиграл. И вечером в жокейском клубе сообщил своему приятелю, что завтрак будет сервирован на следующий день на высоте 6-7 тысяч футов над землей. И пригласил также меня. Утром я зашел за мистером Кельвином, и мы в назначенное время явились на условленное место, где нас уже ждал мистер Станхоп с готовым к подъему воздушным шаром. Его кухарка несла маленькую переносную кухню, и когда мы уселись, подала ее своему барину. Мы трое и воздухоплаватель уже сидели на своих местах, когда Станхоп попросил кухарку помочь ему поставить кухню. В тот момент, когда девушка поднялась в корзину, по знаку Станхопа отдали канаты. Шар с быстротой молнии поднялся на воздух. Кухарка завизжала не своим голосом, а ее барин хладнокровно произнес: «Сделайте нам 4 хороших бифштекса, но смотрите, не зароните искры, а не то мы взорвемся». Кухарка, дрожа, повиновалась. Бифштекс был очень нежен, а взятое шампанское отличалось превосходным вкусом. В конце нашего путешествия Станхоп сказал: «Ну, вы позавтракали на высоте 2000 метров, и завтрак на каждую персону обошелся мне более 1500 рублей. Подъем на воздушном шаре стоит мне 3000 рублей. А кухарке за пережитый ей ужас я даю 2000 рублей. Довольны вы, мистер?» Разумеется, тот ответил утвердительно при нашем искреннем хохоте: «А теперь спокойной ночи, господа. В следующий раз расскажу больше». С этими словами барон Мюнхгаузен закрыл за собой дверь, и слушатели, пораженные его поспешным уходом, с сожалением прислушивались к шуму его быстрых шагов. Однако вскоре он вернулся назад и с досадой сказал за дверью: «А ведь я опять забыл!» И снова вошел в комнату. «Извините, почтенные господа, друзья и товарищи! Уже 20 раз я собирался спросить вас, помните ли вы еще генерала Скрбуданского, о котором я как-то рассказывал вам? Я познакомился с ним в Варшаве во время моего первого путешествия в Петербург, и он поразил меня своей серебряной пластинкой в черепе, которую он поднимал во время попоек, чтобы выпустить винные пары. По вашим дружеским кивкам я полагаю, что все вы хорошо помните его. Но я должен еще рассказать вам, какого странного заместителя имел однажды этот генерал». И, подойдя к столу, за которым сидело все общество, барон, торопясь, продолжал рассказ стоя. В то время, перед началом русско-турецкой войны, Скрбуданский также заявил о своем желании поступить на службу и получить начальство над крупной частью. Его отряд расположился на самой турецкой границе, в маленьком городке. Я с моими гусарами стоял в соседней деревне. Однажды рано утром я встретил крестьянина, ехавшего в лес, чтобы привезти оттуда несколько мешков кедровых орехов. Так как мой отряд был на отдыхе, то я решил проводить крестьянина и поехал вместе с ним. Мы набрали видимо-невидимо кедровых орехов, которые, впрочем, не в моем вкусе. Конечно, для сбора орехов нам пришлось походить по лесу, затем мы стали носить орехи к телеге и высыпать в мешки. И вот, когда все мешки были почти наполнены, мы услышали странное ворчание. И, взглянув в ту сторону, увидели громадного медведя, который уже почуял запах орехов, до которых медведи большие охотники. И, не церемонясь, влез на телегу. Михаил Иванович сунул лапу в ближайший мешок и напихал полную пасть орехов. Крестьянин разинул рот, выпучил глаза и стал почесывать у себя в затылке. «Черт возьми!» — горько сожалел я. «Как это я оставил в телеге ружье?» Медведь сидел возле самого ружья и спокойно, закатывая от удовольствия глаза, потянул вторую пригоршню орехов. Крестьянин, онемевший от ужаса, вскоре пришел в себя, крикнул лошади по-валашски: «Но!» И та пустилась вскачь. Медведь, которому не понравилась такая непривычная тряска, стал страшно реветь. Это было, разумеется, наилучшим средством поддать жару бедной лошади. И когда она добежала до гладкой большой дороги, то помчалась с медведем, стоявшим в телеге на задних лапах и ревевшим во все горло, прямо в лагерь. А в то утро войска ждали на смотр генерала Скрбуданского и стояли уже при полном параде. Из соседнего города съехались власти и сотни зрителей, и все — пехота и конница, стрелки, саперы и пушки — выстроились в ряд. Тут на дороге поднялось облако пыли. Все трубачи поднесли к губам свои инструменты. Знаменосцы стояли наготове, а облако пыли все приближалось. И когда до войск донесся уже шум колес, командующий крикнул: «Это генерал!» и подал сигнал. Оркестр грянул русский народный гимн. Всколыхнулись знамена и штандарты, и тысячи голосов крикнули: «Ура! Да здравствует его превосходительство, генерал Скрбуданский! Ура! Ура! Ура!» И среди этого общего ликования бегущая лошадь падает со всех ног наземь. На телеге между наполненных до половины мешков стоит ревущий медведь, страшно озираясь вокруг. Мы с крестьянином, что было сил, бежали за телегой. Само собой разумеется, крестьянин скоро отстал. Когда я, совершенно запыхавшись от быстрого бега, догнал телегу как раз в тот момент, когда она остановилась, и схватился одной рукой за куцый хвост мишки. чей-то отдельный голос крикнул еще раз «Ура!» его превосходительству генералу. Тут я так сильно дернул торжественно принятого гостя, что он вылетел из телеги и ударился о землю, переломав себе все ребра и череп. Музыка умолкла, крики «Ура!» тоже, и командующий нарушил наступившую тишину восклицанием. «Однако, барон Мюнхгаузен, ведь это вовсе не его превосходительство генерал Скорбуданский!» «Никак нет, генерал, это медведь с кедровыми орехами!» Когда смолкли хохот и шутливые замечания слушателей, барон, поворачиваясь к двери, закончил, сопровождая свои слова торжественным поклоном. «Насколько мне известно, из медведя, за его дерзкую попытку выдать себя за его превосходительство, сделали чучело, и его можно еще видеть в Киеве. Если кто-нибудь из вас попадет туда, то вы найдете его в тамошнем

0: Жили-были старик со старухою. Пошел однажды старик в лес дрова рубить. Сыскал старое дерево, только поднял топор, говорит ему дерево:
1: «Не руби меня, мужичок, что тебе надо, все сделаю».
0: «Ну, сделай, чтоб я богат был».
1: «Ладно, ступай домой, всего у тебя вдоволь будет».
0: Воротился старик домой. Изба новая, словно чаша полная. Денег куры не клюют, от хлеба амбар ломится, а что коров, лошадей, овец, в три дня не сосчитать.
2: «Ах, старик, откуда все это?» — спрашивает старуха.
1: «Да вот, жена, я такое дерево нашел, что не пожелай, то и сделает».
0: Пожили с месяц. Приелось старухе богатое житье, говорит старику: «Хоть живем мы богато, да что в этом толку, коли люди нас не почитают? Захочет староста, и тебя, и меня на работу погонит, а придерется, так и палками накажет. Ступай к дереву, проси, чтоб ты старостою был».
1: Взял старик топор, пошел к дереву и хочет под самый корень рубить. «Что тебе надо?» — спрашивает дерево.
0: «Сделай, чтобы я старостою был».
1: «Хорошо, ступай с Богом».
0: Воротился домой, а его уже давно солдаты дожидают. «Где ты?» — закричали. «Старый черт, шатаешься! Отводи скорее нам квартиру, да чтоб хорошая была! Ну-ка, поворачивайся!» А сами прикладами его по горбу да по горбу.
1: Видит старуха, что и старости не всегда честь, и говорит старику:
0: «Что за корысть быть старостовою женою? Вот тебя солдаты прибили, а уж о барине говорить нечего, что захочет, то и сделает. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала тебя барином, а меня барыней».
1: Взял старик топор, пошел к дереву, хочет опять рубить. Дерево спрашивает: «Что тебе надо, старичок?»
0: «Сделай меня барином, а старуху барыней».
1: «Хорошо, ступай с Богом».
0: Пожила старуха в барстве, захотелось ей большего. Говорит старику: «Что за корысть, что я барыня? Вот как бы ты был генералом, а я генеральшей, иное дело, все бы нам завидовали».
1: Погнала старика снова к дереву, взял он топор, пришел и собирается рубить. Спрашивает его дерево: «Что тебе надобно?»
0: «Сделай меня генералом, а старуху генеральшею».
1: «Хорошо, иди с Богом».
0: Воротился старик домой, а его в генералы произвели. Опять прошло несколько времени. Наскучило старухе быть генеральшею. Она и говорит старику: «Велико ли дело, генерал? Государь захочет, в Сибирь сошлет. Ступай к дереву, проси, чтобы сделала тебя царем, а меня царицею».
1: Пошел старик к дереву, хочет топором рубить. «Что тебе надобно?» — спрашивает дерево.
0: «Сделай меня царем, а старуху царицею».
1: «Хорошо, иди с Богом».
0: Воротился старик домой, а за ним уж послы приехали. «Государь де помер, тебя на его место выбрали». Немного пришлось старику со старухой поцарствовать. Показалось старухе мало быть царицею. Позвала старика и говорит ему: «Велико ли дело, царь? Бог захочет, смерть нашлет, и запрячут тебя в сырую землю. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала нас богами».
1: Пошел человек к дереву. как услыхало оно эти речи безумные, зашумело листьями и в ответ старику молвило: «Будь же ты медведем, а твоя жена медведицей». В ту же минуту старик обратился медведем, а старуха медведицей, и побежали они в лес.
3: Русская народная сказка. Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена и умерла. Погоревал-погоревал мужик, да и женился на другой. Не взлюбила злая баба девочку, била ее, ругала, только и думала, как бы совсем извести, погубить. Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке:
4: «Пойди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку да нитку, тебе рубашку сшить».
3: А тетка это была баба-яга, костяная нога. Не посмела девочка отказаться, пошла. Да прежде зашла к своей родной тетке.
5: «Здравствуй, тетушка».
4: «Здравствуй, родимая. Зачем пришла?»
3: Говорит тетка.
5: «Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку. Хочет мне рубашку сшить».
4: «Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла. Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мясо кусок. Будет там тебя березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Будут ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать. Ты подлей им под пяточки маслица. Будут тебя собаки рвать, ты им хлебца брось. Будет тебе кот глаза драть, ты ему мясца дай».
3: Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу за высоким забором избушка на курьих ножках, на бараньих рожках. А в избушке сидит баба-яга, костяная нога, холст ткет.
6: «Здравствуй, племянница. Что тебе надобно?»
3: Говорит баба-яга.
5: «Здравствуй, тетушка. Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку мне рубашку сшить».
6: «Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись покуда, поработай».
3: Вот девочка села у окна и стала ткать. А баба-яга вышла из избушки и говорит своей работнице:
6: «Я сейчас спать лягу, а ты ступай и стопи баню и вымой племянницу. Да смотри, хорошенько вымой. Проснусь, съем ее».
3: Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, ни мертва. Как ушла баба-яга, она стала просить работницу:
5: «Родимая моя, ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду решетом носи».
3: И ей подарила платочек. Работница баню топит, а баба-яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает:
6: «Ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?»
5: «Тку, тетушка, тку, милая».
3: Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает:
5: «Котик, братик, научи, как мне убежать отсюда».
3: Кот говорит:
7: «Вон на столе лежит полотенце да гребешок. Возьми их и беги поскорее, не то баба-яга съест. Будет за тобой гнаться баба-яга, ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она близко, брось гребешок, вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню, брось полотенце, разольется широкая да глубокая река».
5: «Ой, спасибо тебе, котик-братик»,
3: говорит девочка. Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросились на нее собаки, хотели ее рвать, кусать, она им хлеба дала. Собаки ее и пропустили. Ворота заскрипели, хотели захлопнуться, а девочка подлила им под пяточки маслица. Они ее и пропустили. Березка зашумела, хотела ей глаза выстегать. Девочка ее ленточкой перевязала, березка ее и пропустила. Выбежала девочка и побежала, что было мочи. Бежит и не оглядывается. А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, сколько путает. Проснулась баба-яга и спрашивает:
6: «Ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?»
3: А кот ей в ответ:
7: «Вау! Тку, тетка! Тку, милая!»
3: Бросилась баба-яга в избушку и видит: девочки нету, а кот сидит ткет. Принялась баба-яга бить да ругать кота.
6: «Ах ты, старый плут! Ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? Почему глаза ей не выдрал? Почему лицо не поцарапал?»
3: А кот ей в ответ:
7: «А, я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданной не бросила, а она мне мясца дала!»
3: Выбежала баба-яга из избушки, накинулась на собак.
6: «Почему девчонку не рвали? Почему не кусали?»
3: Собаки ей говорят:
8: «Мы тебе столько лет служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлеба дала!»
3: Побежала баба-яга к воротам.
6: «Почему не скрипели? Почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили?»
3: Ворота говорят:
9: «Мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица не пожалела!»
3: Подскочила баба-яга к березке.
6: «Почему девчонке глаза не выстигала?»
3: Березка ей отвечает:
10: «Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она мне ленточку подарила!»
3: Стала баба-яга ругать работницу:
6: «Что же ты такая сякая? Меня не разбудила, не позвала! Почему ее выпустила?»
3: Работница говорит:
11: «Я тебе столько лет служу, никогда слова доброго от тебя не слыхала, а она платочек мне подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала!»
3: Покричала баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да высокий. Корни у деревьев на три сажени под землю уходят, вершины облака подпирают. Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да ломает, а девочка дальше бежит. Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же миг разлилась река, широкая-приширокая, глубокая-приглубокая. Подскочила баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела, не может через реку перебраться. Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке. Стали быки пить, а вода в реке не убывает. Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить. Пила-пила, пила-пила, до тех пор пила, пока не лопнула. А девочка тем временем, знай, бежит да бежит. Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены:
12: «А где же моя дочка?»
3: Баба говорит:
11: «Она к тетке пошла иголочку да ниточку попросить. Да вот задержалось что-то».
3: Забеспокоился отец, хотел было идти дочку искать, а дочка домой прибежала, запыхалась, отдышаться не может.
12: «Где ты была, дочка?»
3: спрашивает отец.
5: «Ах, батюшка, меня мачеха послала к своей сестре, а сестра ее баба-яга костяная нога. Она меня съесть хотела»,
3: отвечает девочка.
5: «Еле-еле я от нее убежала».
3: Как узнал все это отец, рассердился он на злую бабу и выгнал ее грязным помелом вон из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой. Дружно, да хорошо.

0: Гроза Дереза. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой, да их дочка. И было у них в хозяйстве стадо коз. Вот дочка пошла пасти коз. Пасла по горам, по долам, по зеленым лугам. Вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает:
2: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
1: И отвечают ему козы:
3: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
1: А одна коза отвечает:
3: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
1: Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой.
2: «Что ж ты, дочка, не уследила? Почему плохо работу свою делаешь? Ступай прочь!»
1: На другой день послал пасти старуху. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам. Поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо и спрашивает:
2: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
1: Отвечают ему козы:
3: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
1: А одна коза отвечает:
3: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
1: Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой. На третий день сам пошел пасти коз. Пас по горам, по долам, по зеленым лугам. Пригнал их вечером домой. Сам забежал вперед и спрашивает:
2: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
1: Отвечают ему козы:
3: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
1: А одна коза отвечает:
3: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
1: Старик поймал эту козу, привязал ее и давай бить. Бил, бил, половину бока ободрал и пошел нож точить.
3: «Ой, ой, спасаться надо!»
1: Коза видит дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит. Приходит заяц домой, оглядывается.
4: «Кто? Кто в мою избушку залез?»
1: А коза ему с печи отвечает:
3: «Я коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу попу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету».
4: «Ой, страшно!»
1: Зайчик испугался и убежал. Идет зайчик, горько плачет. Попадается навстречу ему петух, в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. Видит петух зайца и спрашивает:
4: «Здравствуй, зайенька, чего плачешь?»
5: «Как мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, меня выгнала!»
4: «Пойдем, я твоему горю помогу!»
1: Подошли они к избушке, петух постучался.
4: «Ток-ток-ток! Кто в избушке?»
1: А коза ему с печи:
3: «Я, коза, дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена! Топу, топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету!»
4: «Кукареку!»
1: А петух как вскочит на порог, да как закричит:
4: «Я иду в сапожках, в золотых сережках, несу косу, твою голову снесу, по самые плечи, полезай с печи!»
1: Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А зайка с петушком стали в избушке жить да быть, да рыбку ловить.
0: Сказка ФМ. Хаврошечка. Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой. Взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки 3 дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Трегласка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а крошечка-хаврошечка на них работала. Их и обшивала, для них прила и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
6: «Коровушка-матушка,

0: хвосты хозяйки. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь-одногласку и говорит ей:
1: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает. И ткет, и придет, и в трубы катает».
0: Пошла одногласка с хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а хаврошечка приговаривает:
1: «Спи, глазок, спи, глазок».
0: Глазок у одногласки и заснул. Пока одногласка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, двугласку.
1: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает».
0: Двугласка пошла с хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А хаврошечка баюкает:
1: «Спи, глазок, спи, другой».
0: Двугласка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а двугласка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, Трегласку, а сироте еще больше работы задала. Трегласка попрыгала-попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет:
1: «Спи, глазок, спи, другой».
0: А о третьем глазке и забыла. Два глаза у трегласки заснули, а третий глядит и все видит, как хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Трегласка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обрадовалась. На другой же день пришла к мужу:
1: «Режь рябую корову».
2: Старик и так, и сяк: «Что ты, старуха, умели? Корова молодая, хорошая».
1: «Режь, да и только».
0: Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:
3: «Коровушка, матушка, тебя зарезать хотят».
0: А коровушка ей отвечает:
4: «А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай. Каждое утро косточки водою поливай».
0: Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, заглядывается. Много ли времени прошло, мало ли? Одногласка, двугласка и трегласка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек. Богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду на

0: Сливные яблочки. Стал затрагивать девушек.
1: Девицы, красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.
0: Три сестры и бросились одна перед другой к яблони. А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались, руки и задрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, веточки к ней преклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лихо не знать.

мореход. Июльским жарким днем шел однажды по улицам Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом, хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много невольников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синдбада по прозвищу Мореход. Так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот со лба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушанья и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О!» — громко произнес он. «Какая разница между одним Синдбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой — на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздохи. Зачем, великий Аллах, это так устроено?» Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтоб опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носильщик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синдбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. «Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что Бог не благословил тебя богатством?» Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприличных жалоб. Старик заметил: «Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался, прежде чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. 7 путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец». Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. «Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное.
Корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты. И везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтобы варить обед. Третьи просто разлеглись на земле. В то время, как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я, словно чудом, схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл на лодке. Но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал: «Откуда ты взялся, незнакомец?» Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал: «Ты находишься в стране короля Мирдиана. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и я тебя отведу к королю». После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству. И когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска, и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал: «Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. По крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море». Я спросил его, как его звали, откуда был он родом и
каково было мое удивление, когда капитан отвечал: «Его звали Синдбад, и родом он был из Багдада». «Да это же я сам!» — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мирдианом, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом, и могу вести независимую, несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страсть к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако, так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше, любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра? Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синдбада тоже пригласили приходить слушать, и, кроме того, его богатый однофамилец подарил ему 100 золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. Да, как нехорошо мне было дома, но не мог я долее 3 лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыли по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда, наконец, решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великий Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе. И к величайшему моему удивлению увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия. Я обошел его кругом и сосчитал шаги. 50 шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время, как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее «птицей рух». И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него. И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, это громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада».
птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня, а птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было. Везде натыкался я на голый камень. Чем утолю я голод и жажду? Я проклинал свою смелость, благодаря которой я попал сюда. Но когда я рассмотрел поближе блестящие камни, то увидел, что это были бриллианты. Окруженный неисчислимыми сокровищами, я должен был умереть голодной смертью. Когда солнце зашло, я стал искать местечко, где бы преклонить усталую голову. Видя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть, как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. Ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь, тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существуют будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо. Но испуганные криками карауливших их людей роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился, схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю. Но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синдбада-морехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливая жизнь, проходившая в удовольствии,
путешествия, обеспокоенный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах. Там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. Как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал: «Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями. Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае их не раздразнить». Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него. И вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюта, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое. Но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами. И к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченел от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся. Вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились бежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. «Примемся скорее за дело», — сказал я своим спутникам. «Месяц и звезды ярко светят нам. Построим три плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано, сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы.
Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты, как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и два плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули. Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на второй обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было трое человек, мы проголодались, но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову и увидели громадную змею, которая ползла на нас. Поспешно спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синдбад-мореход рассказ о своем третьем путешествии. Он снова подарил носильщику 100 динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синдбад на следующее утро, — «не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но Творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие». Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибило к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать, обитаем ли этот остров, и не водятся ли на нем колоссальные змеи, людоеды и тому подобное. Пройдя некоторое пространство по берегу, я вдруг к моей величайшей радости наткнулся на людей, занятых собиранием перца. Они очень дружелюбно меня встретили, сказали, что через несколько дней возвращаются на родину и возьмут меня с собой.
Я принял их приглашение, мы пришли в столицу владетеля острова, и меня в качестве иностранца представили королю. Он тоже принял меня радушно и пригласил во всякое время бывать при дворе. Всего более заинтересовали его мои приключения, и он часто заставлял меня их себе рассказывать. А так как король относился ко мне так внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло и сбрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом, и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня. Мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял ко мне мой покойный друг король? Не более и не менее, как то, чтобы я, будучи его лучшим другом, в жизни последовал за ним в могилу. Все мои убеждения, что я мертвецу ни на что не нужен, что сёдел и сбруи на том свете не изготовляют и так далее, все это ни к чему не привело. Меня схватили, и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, столкнули в могилу и замуровали. Праведное небо, я был заживо погребен. Обширный мрачный склеп с запахом гнили и тления сокрыл меня. От сильного волнения я упал в обморок. Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что
что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом, и непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом, под градом лился у меня со лба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась, и я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтобы спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. «Не возьмешь ли ты меня с собой в море?» — спросил я. «Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне бы хотелось его нагнать». И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синдбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу 100 дукатов, в то время как гости собирались уходить. «Можно было бы подумать», — так начал Синдбад-мореход рассказ о своем пятом путешествии, «что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение. Поэтому я построил себе прочный корабль и, когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его осмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились, и на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море.
От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на 1000 кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкший к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел, к земле, куда меня влекло и течение. Выбившись из сил, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды и тому подобные уже знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня, и я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день. Я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу к ним, закричали: «Не видал ли я тут морского старика?» «Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал». Удивлению добрых людей не было границ. «Никогда еще ни один человек, — говорили они, — не уходил живым из его рук». Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживаются здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда.
Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика. Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение. Чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой. Я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас. Но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались. Я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец я сел на корабль, отправляющийся к Пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятное приключение с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтобы жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синдбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание. Сначала мы не могли пожаловаться на погоду, но на третий день она переменилась. Сильная буря застигла нас, сломала мачты, оборвала паруса, и нам пришлось искать спасение в лодках. Я, капитан и четыре матроса сели в одну лодку и принялись грести изо всех сил. Через несколько часов буря улеглась. Но корабль наш погиб безвозвратно, и мы благодарили Бога, что успели вовремя покинуть его. Что касается другой лодки, то мы потеряли ее из виду. Быть может, она разделила участь корабля. Но вот на горизонте капитан заметил остров с острыми скалами, к которому нас гнало морским течением. «О, лучше бы нам всем утонуть в море!» — вскричал он. «Мы пропадем с голода на этом острове, так как на нем ничего не растет, а кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить!» В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы, наконец, пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем.
Но всего замечательнее было одно место, где скалы раздвигались и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо. Окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан желал, чтобы мы лучше утонули. Но пока нам ничего не оставалось делать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но голод — это не родной брат. И как ни скудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой, и с часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина. О, как оно меня подкрепило! Мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор. Не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку. Но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плот. Если, думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь. С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плот мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя, размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плот, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову о

Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. «Скажите мне, добрые люди!» — вскричал я. «Где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране?» Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. «Брат мой, ты находишься на большом индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине и пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля. Но тут мы увидели твой плот, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал. А теперь отвечай нам и скажи, как ты попал на эту реку?» «Дайте мне сначала поесть», — сказал я, — «потому что меня мучит сильный голод. А после я вам все расскажу». Они принесли мне различные кушанья, и, поев, я поведал им о моих приключениях. Переводчик переводил мои слова туземцам, с удивлением слушавшим меня и пригласившим затем последовать за ним к их королю. Они привели мне верхового коня, и один побежал вперед, а другие последовали на плоту, вместе с находившимися на нем сокровищами. Прибыв в столицу, я был немедленно представлен повелителю большого острова. Я приветствовал его по индийскому обычаю, пал ниц и поцеловал землю. Он приказал мне встать, дружески кивнул мне головой и усадил возле себя. Я подробно рассказал ему о моих приключениях и ничего не утаил. Он удивлялся моему терпению, но ничего не знал о гроте, через который я приплыл. Истинность своего рассказа подтвердил я тем, что поднес ему драгоценные камни. Но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а напротив, богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок халифу Гарун аль-Рашиду и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь прежде всего я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова? Это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синдбад умолк, и гости его удалились после того, как Синдбад-носильщик получил свои 100 дукатов. Напряженным вниманием слушали на следующий день друзья богатого купца рассказ о его 7-м и последнем путешествии. Он начал. «После моего возвращения с большого индийского острова я чувствовал себя очень хорошо в кругу друзей и домашних. Страсть к путешествиям прошла, и я намеревался всю остальную жизнь наслаждаться покоем. Мудреного тут ничего не было, и я достиг уже тех лет жизни, когда борода начинает сидеть. Друзья меня спрашивали иногда в шутку: «Ну что, Синдбад, скоро ли опять в путь?» Но я отвечал в полном убеждении и искренности моих слов: «Увидите, что я никогда более не расстанусь с Багдадом». Однажды, когда я по обыкновению обедал с несколькими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился

0: посланный от халифа, и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал: «Любезный Синдбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян. Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно». Я был точно громом поражен этими словами халифа. Я просил его требовать от меня всего, чего угодно, только не нового путешествия. Он был неумолим. «Смеясь, — говорил он, — Синдбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их. Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит, и сказал: «Я часто о вас думал, любезный Синдбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было». Переводчик перевел ему о данном мне поручении от халифа, и, вручив подарки, я откланялся. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь, и я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик: «Пираты!» Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж, и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства, в богатстве и роскоши. Но где было искать спасение от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал: «Влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов. Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы». Мой господин написал мне направление, где скрываются остальные охотники, и я остался один. Прошло довольно много времени. Я сторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали. И появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами. Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтоб не быть раздавленным ветками, но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес. Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. Умные животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении, противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал: «Синбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье, и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. Тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли». Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. «Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец», — обратился рассказчик к Синбаду-носильщику, «что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив. Но, конечно, обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь. Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю». Так окончил свои рассказы Синбад-мореход. Синбад-носильщик ходил к нему в гости до самой смерти. Оба достигли глубокой старости, и богатый купец Синбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности до наших дней.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Золотая рыбка. На море, на океане, на острове на Буяне стояла небольшая ветхая избушка. В той избушке жили старик да старуха. Жили они в великой бедности. Старик сделал сеть и стал ходить на море ловить рыбу. Тем только и добывал себе дневное пропитание. Раз как-то закинул старик свою сеть, начал тянуть, и показалось ему так тяжело, как доселева никогда не бывало. Еле-еле вытянул, смотрит, а сеть пуста. Всего-навсего одна рыбка попалась. Зато рыбка не простая, золотая. Взмолилась ему рыбка человечьим голосом.
3: «Не бери меня, старичок, пусти лучше в синее море. Я тебе сама пригожусь. Что пожелаешь, то и сделаю».
2: Старик подумал-подумал и говорит: «Мне ничего от тебя не надобно. Ступай, гуляй в море». Бросил золотую рыбку в воду и воротился домой. Спрашивает его старуха:
4: «Много ли поймал, старик?»
5: «Да всего-навсего одну золотую рыбку, и ту бросил в море». Крепко она взмолилась: «Отпусти, — говорила, — в синее море. Я тебе в пригоду стану. Что пожелаешь, все сделаю». «Пожалел я рыбку, не взял с нее выкуп, даром на волю пустил».
4: «Эх ты! Попалось тебе в руки большое счастье, а ты удержать не сумел!»
2: Злилась старуха, ругает старика с утра до вечера, не дает ему спокоя.
4: «Хоть бы хлеба у ней выпросил, ведь скоро сухой корки не будет!»
2: Не выдержал старик, пошел к золотой рыбке за хлебом. Пришел на море и крикнул громким голосом: «Рыбка, рыбка, встань в море хвостом, ко мне головой!» Рыбка приплыла к берегу.
3: «Что тебе, старик, надо?»
2: Старуха серчала, за хлебом прислала.
3: «Ступай домой, будет у вас хлеба вдоволь!»
2: Воротился старик. «Ну что, старуха, есть хлеб?»
4: «Хлеб-то вдоволь. Да вот беда, корыто раскололось. Не в чем белье стирать. Ступай к золотой рыбке, попроси, чтоб новое дала».
2: Пошел старик на море. «Рыбка, рыбка, встань в море хвостом, ко мне головой!» Приплыла золотая рыбка.
3: «Что тебе надо, старик?»
2: Старуха прислала. «Новое корыто просит».
3: «Хорошо, будет у вас и корыто».
2: Воротился старик только в дверь, а старуха опять на него накинулась.
4: «Ступай,
2: — говорит,
4: — к золотой рыбке. Попроси, чтоб новую избу построила. В нашей жить нельзя, того и смотри, что развалится».
2: Пошел старик на море. «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом, ко мне головой!» Рыбка приплыла, стала к нему головой, в море хвостом, и спрашивает:
3: «Что тебе, старик, надо?»
2: «Построй нам новую избу. Старуха ругается, не дает мне спокою. Не хочу, — говорит, — жить в старой избушке. Она того и смотри, вся развалится».
3: «Не тужи, старик, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
2: Воротился старик. На его дворе стоит изба новая, дубовая, с вырезанными узорами. Выбегает к нему навстречу старуха, пуще прежнего сердится, пуще прежнего ругается.
4: «Эх ты! Не умеешь ты счастьем пользоваться! Выпросил избу и чай, думаешь, дело сделал! Нет! Ступай-ка опять к золотой рыбке, да скажи ей! Не хочу я быть крестьянкою, хочу быть дворянкою, чтоб меня добрые люди слушались, при встречах в пояс кланялись».
2: Пошел старик на море, говорит громким голосом: «Рыбка, в море хвостом, ко мне головой!» Приплыла рыбка, стала в море хвостом, к нему головой.
3: «Что тебе, старик, надо?»
2: Отвечает старик: «Не дает мне старуха покою. Совсем Вздурилась, не хочет быть крестьянкою, хочет быть дворянкою.
3: Хорошо, не тужи, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано.
2: Воротился старик, а вместо избы каменный дом стоит. В три этажа выстроен, по двору прислуга бегает, на кухне повара стучат, а старуха в дорогом парчевом платье на высоких креслах сидит, да приказы отдает. Ни много ни мало прошло времени. Надоело старухе быть дворянкой. Потребовала к себе старика и приказывает:
4: «Ступай к золотой рыбке, скажи ей, не хочу я быть дворянкой, хочу быть царицею».
2: Пошел старик на море. «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой». Приплыла золотая рыбка.
3: «Что тебе, старик, надо?»
2: «Да что, вздурилась моя старуха пуще прежнего. Не хочет быть дворянкою, хочет быть царицею».
3: «Не тужи, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
2: Воротился старик, а вместо прежнего дома высокий дворец стоит под золотою крышею. Кругом часовые ходят, да ружьями выкидывают. Позади большой сад раскинулся, а перед самым дворцом зеленый луг. На лугу войска собраны. Старуха нарядилась царицею, выступила на балкон с генералами да с боярами и начала делать тем войскам смотр и развод. Барабаны бьют, музыка гремит, солдаты «Ура!» кричат. Ни много ни мало прошло времени. Надоело старухе быть царицею. Велела разыскать старика и представить пред свои очи светлые. Поднялась суматоха, генералы суетятся, бояре бегают. Какой такой старик? На силу нашли его на заднем дворе. Повели к царице.
4: «Слушай»,
2: — говорит ему старуха,
4: «ступай к золотой рыбке, да скажи ей, не хочу быть царицею, хочу быть морскою владычицей, чтобы все моря и все рыбы меня слушались».
2: Старик было отнекиваться, куда тебе?
4: «Коли не пойдешь, голова долой!»
2: Скрипя сердце, пошел старик на море. Пришел и говорит: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой!» Золотой рыбки нет как нет. Зовет старик в другой раз, опять нету. Зовет в третий раз. Вдруг море зашумело, взволновалося, а тут совсем почернело. Приплывает рыбка к берегу.
3: «Что тебе, старик, надо?»
2: Старуха еще пуще вздурилася. Уже не хочет быть царицею, хочет быть морской владычицей, над всеми водами властвовать, над всеми рыбами повелевать. Ничего не сказала старику золотая рыбка. Повернулась и ушла в глубину моря. Старик воротился назад, смотрит и глазам не верит. Дворца как не бывало, а на его месте стоит небольшая ветхая избушка. А в избушке сидит старуха в изодранном сарафане. Начали они жить по-прежнему. Старик опять принялся за рыбную ловлю. Только как часто не закидывал сетей в море, не удалось больше поймать золотой рыбки.

0: Шарля Перро.
1: Один мельник, умирая, не оставил своим трем сыновьям никакого другого наследства, кроме мельницы, осла и кота. С разделом недолго возились и обошлись без чьей-либо помощи. Старший брат взял себе мельницу, второй – осла, а младшему дали кота. Он долго горевал, что досталось ему такое небольшое наследство.
2: «Братья, договорившись между собой, могут честно зарабатывать себе кусок хлеба. А мне, несчастному, придется умирать с голоду».
1: Только вдруг кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их слушал, и говорит спокойным, серьезным тоном.
3: «Не горюй, хозяин. Отдай ты мне лучше мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделен, как думаешь».
1: Хотя владелец кота и не слишком полагался на его обещание, однако, зная, какой он мастер, разными хитрыми манерами ловить мышей, зная его ловкость, подумал, что, может быть, кот и в самом деле поможет ему в несчастье. Когда коту доставили то, чего он просил, он храбро надел сапоги, повесил мешок на шею, взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лес, где водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей и травки. Растянувшись как мертвый, кот ждал, чтобы какой-нибудь молодой кролик сунулся в мешок покушать брошенных туда приманок. Едва он улегся, как уже мог праздновать победу. Молоденький кролик вскочил в мешок. Кот сейчас же затянул веревочки и, радуясь своей добыче, немедля пошел к королю. Кота впустили в покои его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал:
3: «Вот, государь, кролик! Господин маркиз Карабас, так зовут моего хозяина, поручил мне поднести вам этого кролика в подарок».
4: «Скажи своему хозяину, что я благодарю его и очень доволен».
1: Король поблагодарил кота и отпустил. В другой раз кот спрятался в пшеницу, опять-таки со своим мешком. И когда туда зашли две куропатки, задернул веревочки и взял обеих. Потом он и их отнес к королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток. Таким образом, кот два или три месяца носил королю дичь от имени своего хозяина. Только раз слышит он, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самой хорошенькой принцессой на свете, и говорит кот хозяину:
3: «Если послушаешься моего совета, будешь счастлив навеки. Ступай купаться в таком-то месте, а об остальном не заботься».
1: Маркиз Карабас послушался кота, хоть и не понимал, для чего это нужно. Только купается он, а король едет мимо. Вдруг кот как закричит:
3: «Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!»
1: Король высунул на крик голову из кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему дичь, приказал своим слугам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, кот подошел к карете и доложил королю:
3: «Ваше Величество, такая неловкость! В то время, как мой хозяин купался, мошенники унесли его платье, хоть я и кричал «караул» изо всех сил».
1: А плутоватый кот сам же спрятал платье под большой камень. Однако король ничего не заподозрил и сейчас же приказал своим слугам принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм и усадил гостя в карету прокатиться. Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед. Попались ему крестьяне, косившие лук. Кот и говорит им:
3: «Эй, вы, крестьяне! Если вы не скажете королю, что лук этот принадлежит господину маркизу Карабасу, носу. Смотрите, у меня всех вас в порошок сотру.